0: экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентом и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
1: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
2: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
1: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта доп. Эмиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла. Возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ. А кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами. А дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая. Порядка 12%. И есть и мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит. Продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
3: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что опять же люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
1: Что касается партнерства с маркетплейсом, которое оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
0: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
4: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес FM Иван Карабанов.
5: Таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами, предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров, не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют реестр Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
4: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
6: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов, таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
4: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес FM.
0: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
7: профессор Института образования НИОФШЭ Ирина Абанкина.
8: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
7: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
9: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессор бы сказал, вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособен. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
7: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
10: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, не участвует. Это приятно.
0: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
1: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ телеграм В телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
13: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
1: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортер оплачивал все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот, теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
14: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а вот дороже стать могут, по крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, в налоговую отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделает, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
1: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
0: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
15: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
16: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться, в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то,

0: В будущем заработает и в других городах, и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
1: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
2: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание? Внимание при тарификации, при оплате.
1: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
0: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
3: Потому что нужно учитывать здесь, что курьеры у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
0: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
5: Детская карта, оформленная официально, как свидетельство о рождении, я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркится. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Я думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинаются приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда, я говорю, а почему не с того номера-то пишите? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите, я с него позвоню, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я ее нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, и они мне это начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской карты возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил, все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
4: Сергей, житель Санкт-Петербурга, Бизнес FM направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
6: Между делом с Кирой Альтман.
7: Жан-Клод Мессан, мое открытие. Он прибыл в Москву с официальным визитом. Он управляет коллекцией отелей «Дворцов» Роял Мансур. И его опыт приема гостей, которые видели все, мне неподдельно интересен. Обычно сервис с приставкой VIP Unique – это такая елейность, да, маска заботы, мы с вами ее знаем. А вот то, что делает Жан-Клод – это высший пилотаж. Это когда проявляется интерес к личности путешественника, а не к роли. Вот пример того, как это происходит.
8: Есть протоколы каждой детали встречи, и в том числе протокол фотографии генерального директора с

0: президентской четой.
1: И вот представьте себе протокол. И вот как раз эта знаменитая фотография, которая обязана быть сделана. Я и чета Байденов. Я задаю фотографу вопрос. Так, подожди, я здесь хорошо получаюсь или нет? И все тут же начинают очень громко смеяться. И вот этим таким смешным моментом обстановка была разряжена, и все пошло абсолютно по-другому. Человеческому сценарию. Мы всегда проявляем внимание к клиенту. Это может быть вопрос про собачку, про ребенка. Я могу обратить внимание на платье или на какую-то деталь этого платья. Но клиент должен всегда чувствовать, что он нам интересен как личность. Для меня всегда Мишель Обама – это была небожительница. И вот представьте себе, приезжает эта очень серьезная делегация. Мишель Обама, куча людей, секьюрити и так далее. И меня очень жестко проинструктировали. Вы должны стоять вот именно на этом месте. Вы не должны жать ей руку. Вы не должны говорить с ней. Если Мишель Обама соблаговолит, она сама подойдет и пожмет вам руку. Вы не должны шевелиться вообще. И вот подъезжает машина, ей открывают дверь, и выходит совершенно очаровательная особа, которая бросается ко мне и чуть ли не обнимает. За одну секунду эта действительно высокая особа разрядила полностью ситуацию, поменяла ее в одно мгновение.
2: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Royal Mansour. Кир Альтман, Business FM.
3: Между делом на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее Москва обещала приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тиранозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера Титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили 50 тысяч долларов инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
0: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить корабль карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
7: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантий на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
8: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – 1 год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
9: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
8: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
10: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4-74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
8: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
7: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил $50 000 венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
11: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в $2.5. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
12: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, свой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать то, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
11: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап $50 000 на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. $50 000 на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
13: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
11: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
14: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами вы будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
11: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
4: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
3: Комментарии Буфта.
4: Личный взгляд на главные события.
3: Бизнес говорит.
4: Чтобы кто надо услышал.
3: Бесценные знания.
4: Неочевидные, но удивительные факты.
3: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM.
4: Компании и корпорации.
15: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
16: Ценные бумаги.
15: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
16: Отчеты и планы.
15: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
16: Бизнес и власть.
15: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
17: Если для Египта встреча с Россией финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию, школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт и спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
18: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был, ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил, да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
19: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
18: Многие из них у меня спрашивали, ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают, то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады. Меня поздравили.
17: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
20: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз сделал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей. что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
17: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата. Вернулась недельная инфляция в российскую экономику. За неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%, не сильно, но все-таки ниже, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным, китайская валюта подросла примерно на 1 копейку, закрытие 10 рублей 48 копеек, и что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала $95 за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марко Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
7: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы.
21: Вторая попытка на Business FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках.
21: А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
2: Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления.
21: Журналист Алена Копылова.
2: Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры.
21: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 28 мая обратился к личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам пограничной службы ФСБ России по случаю профессионального праздника Дня пограничника. Президент напомнил о богатой истории российской пограничной службы. Отдельно глава государства отметил значимость службы пограничников в период Великой Отечественной войны. Он также заявил, что в настоящее время пограничная служба ФСБ России – надежное звено в обеспечении безопасности страны и граждан. Руководство России и дальше будет делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры и всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности таких подразделений. Еще раз поздравляю вас с Днем пограничника, желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова вашим родным и близким, заключил президент. Россия подчеркнула важность беспрепятственного, безопасного и бесплатного прохода связанных с Российской Федерацией судов и грузов через Армузский пролив. Об этом РИА Новости сообщили в МИД России по итогам встречи замглавы ведомства Георгия Борисенко с заместителем секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, вызванную эскалацией конфликта после действий США и Израиля, а также ход ирано-американских переговоров. Космонавты Куть Сверчков и Микаев завершили выход в открытый космос. Они вернулись на Международную космическую станцию после 6 часов 6 минут работы. Во время выхода космонавты установили аппаратуру для изучения солнечных вспышек, демонтировали кассету эксперимента «Экран М», а также сняли контейнер оборудования «Биориск» с модуля «Поиск». Для Сергея Сверчкова это был второй выход в открытый космос, для Сергея Микаева – первый. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известие о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
0: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
6: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынку это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
0: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта доп. Эмиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
22: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном может быть одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
0: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
7: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
17: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
8: Таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами, предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров, не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют с реестра Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
17: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
9: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом вводе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
17: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
7: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
10: профессор Института образования НЕОВШЭ Ирина Абанкина.
12: Защита дипломных работ проходит в устной форме, и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
10: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
13: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом — это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты. Сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственных экзаменов — это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться целым от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала: вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект — это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студент ведь свои идеи закладывает в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
10: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
23: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
7: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
24: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Гелиограф, средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в 5 веке до нашей эры эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа – 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете бизнес-фм, в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
0: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ в телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
11: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под маркой определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
0: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортер оплачивает все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот, теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
14: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товар из стран Союза точно дешевле не станут, а вот дороже стать могут, по крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налогово отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделает, то она граждане получат входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
0: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
7: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
15: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
16: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться, в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. Кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При

0: удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
1: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
0: А если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
2: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
3: Потому что нужно учитывать здесь, что курьеры у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
2: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
5: Детская карта оформлена официально, по свидетельству о рождении, я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркица. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Я думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинают приходить, что ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда игра, почему не с того номера-то пишете? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, начните, я с него позвоню, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, и они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской картой возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил, все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
4: Сергей, житель Санкт-Петербурга, Бизнес FM, направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
7: Всегда приятно видеть успехи российских спортсменов на международных соревнованиях высочайшего уровня. А в текущих реалиях с массой запретов на участие наших такие победы приятны вдвойне. Один из немногих видов, который и сейчас продолжает радовать регулярными золотыми медалями, это стрелковый спорт. Советская и российская стрелковые школы всегда славились высокими достижениями, и новое поколение продолжает эту традицию. Молодой спортсменкой Виталину Бацарашкину, которая уже успела завоевать два золота Олимпийских игр в Токио, Токио в 2020-м, золото чемпионата мира и 5 высших наград чемпионатов Европы не назвать. А ей всего 29 лет. Причем в Токио Виталина взяла первые места как в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, так и из малокалиберного с дистанции 25 метров. А ведь это очень разные виды оружия. Свое золото в пневматике Бацарашкина добыла

0: помощью пистолета Marini CM200. Интересно, что данное оружие создано швейцарцами на базе спортивного пистолета 22-го калибра. Оружие доступно и спортсменам-любителям, но удовольствие не из дешевых. Стоимость базовой модели начинается от 380 тысяч рублей. Для стрельбы с 25 метров Виталина использовала Пардини СП. Эта модель проектировалась одним из лучших итальянских стрелков Джампьеро Пардини, который в 1976 году основал свою компанию по производству спортивного оружия. Она с незначительными модификациями производится с 1983 года. Такой пистолет тоже доступен любителям по цене от 500 000 рублей. Конечно, качественное оружие важно для стрелка, но это лишь инструмент в руках спортсмена. Успех Виталины Бацарашкиной – это в первую очередь результат долгой кропотливой работы команды специалистов и выстроенной за многие годы успешной системы подготовки российских стрелков.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее Москва обещала пресс-наветеле денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера Титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили 50 тысяч долларов инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире Business FM. Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
4: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. Спутник Армения к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 31 года. В открытом доступе документ 22 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
3: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
5: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с Куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
6: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
5: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черных-Аипов, считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
7: Теоретически, апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4-74 статьи Уголовного кодекса, автоматически, не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
5: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
3: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
8: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате телеграм-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
9: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки все-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом рилс, свой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8000 пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать то, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то привернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
8: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап $50 000 на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. $50 000 на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
10: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
8: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
11: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
8: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
12: Ценные бумаги.
8: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
12: Отчеты и планы.
8: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до $400 000 после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
1: Бизнес и власть.
8: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
13: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
14: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был: ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил: да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
15: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
14: Многие из них у меня спрашивали: ты едешь играть на чемпионат мира, так как они не все знают то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
13: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
16: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 60 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
13: После Египта сборной России предстоят еще 2 матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
17: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата. Вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%, не сильно, но все-таки ниже, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным, китайская валюта подросла примерно на 1 копейку, закрытие 10 рублей 48 копеек, и что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала $95 за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марко Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
3: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Ресторатор Андрей Зайцев. Уверена, многие помнят его по пескаторе и Ноа. знает, где водится крупная рыба. Рядом с бизнес-школой Сколково и по соседству с Ринг и Энна Бистро буквально на днях откроется новый ресторан, которому он приложил свою благословенную рестораторскую руку. Лепредор. Согласно новому закону, на ходу, правда, переименованный в Золотого Зайца. Золотой Зайцев сам собой напрашивается каламбур. Так ли это, пока гадаем, официально ресторан откроет двери с 1 июня, но технически уже работает. Кухня итальянская, Андрей хорошо ее знает и любит. В 1998 году он открыл один из первых тогда итальянских ресторанов в Москве «Синьоре». Шеф-повар Зайца Карло Скафетто, известный в Москве по кухне ресторана «Во дворе». 200 посадок. Для локального проекта это много. Предполагается и банкетное использование площадки, плюс два отдельных закрытых зала для частных мероприятий. Кухня Скафетто в основном южноитальянская, в курортных компании и Лацио шеф провел свое детство, поэтому морепродукты, роу-бар, тема, в которой Зайцев плавает, как рыба в воде, неаполитанская пицца на дровах и паста ручной работы, но кроме этого и стейки сухого вызревания. Все-таки это Италия в Москве. Золотой Заяц оборудован камерами, работает на мясе прайм-биф и хорошем гриле. Что касается фирменных блюд, то это пате и рагу из кролика, конечно. Достаточная для регулярного разнообразия винная карта, около 300 этикеток, преимущественно итальянских хозяйств, и достойные побокальные позиции на каравине. Очень похоже, что Энна Бистро придется мобилизоваться рядом с таким соседом, братцем-кроликом, совсем не простаком. Средний чек в Золотом Зайце заявлен около 10 тысяч рублей на человека. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 28 мая обратился к личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам пограничной службы ФСБ России по случаю профессионального праздника «Дня пограничника». Президент напомнил о богатой истории российской пограничной службы. Отдельно глава государства отметил значимость службы пограничников в период Великой Отечественной войны. Он также заявил, что в настоящее время пограничная служба ФСБ России – надежное звено в обеспечении безопасности страны и граждан. Руководство России и дальше будет делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры и всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности таких подразделений. Еще раз поздравляю вас с Днем пограничника, желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова вашим родным и близким, заключил президент. Россия подчеркнула важность беспрепятственного, безопасного и бесплатного прохода связанных с Российской Федерацией судов и грузов через Армузский пролив. Об этом РИА Новости сообщили в МИД России по итогам встречи замглавы ведомства Георгия Борисенко с заместителем секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, вызванную эскалацией конфликта после действий США и Израиля, а также ход ирано-американских переговоров. Космонавты Куть Сверчков и Микаев завершили выход в открытый космос. Они вернулись на Международную космическую станцию после 6 часов 6 минут работы. Во время выхода космонавты установили аппаратуру для изучения солнечных вспышек, демонтировали кассету эксперимента «Экран М», а также сняли контейнер оборудования «Биориск» с модуля «Поиск». Для Сергея Куть Сверчкова это был второй выход в открытый космос, для Сергея Микаева – первый. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес FM». А Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
18: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
19: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынку это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
18: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пол институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта доп. Эмиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
20: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
18: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
3: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
21: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале Москве 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
0: Таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров, не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют реестр Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
21: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
2: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
21: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
3: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
22: Профессор Института образования НЕОВШЕ Ирина Абанкина.
23: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого того факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзаменами, но он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
22: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
4: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться целым от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессор бы сказал, вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект — это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
22: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
5: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссии, в них участвует. Это приятно.
3: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы – все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около сотни тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете бизнес-фм, в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
9: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
10: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
9: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС и акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортер оплачивал все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот, теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
11: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а вот дороже стать могут, по крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налогово отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделает, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
9: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес-ФМ.
3: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
12: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или дарк-стора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
14: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться, в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка, причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. К кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
12: Как рассказали бизнес-ФМ в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах. И появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
15: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
16: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
15: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера и заказов будет меньше,

0: Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
1: Потому что нужно учитывать здесь, что курьеры у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой. То есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
0: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
3: Детская карта, оформленная официально, как свидетельство о рождении, я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркица. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинаются приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда, я говорю, а почему не с того номера-то пишите? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите с него позвоню, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничения, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской картой возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил, все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
2: Сергей, житель Санкт-Петербурга, Бизнес-ФМ, направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
4: Классики в праве. Суд для дела.
5: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
4: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
5: Со времен судебной реформы Александра II цели суда по большому счету не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства. Но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранилось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
4: Классики в праве на Бизнес-ФМ.

0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее Москва обещала приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тиранозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера Титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили 50 тысяч долларов инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. Спутник Армения к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
4: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать. сказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил Бизнес-ФМ адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
5: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
4: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
6: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4-ю 74-й статью Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
4: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
7: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате телеграм-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
8: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. В первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом рилс, мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, делать, и мы владеем данными. Все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
7: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап $50,000 на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. $50,000 на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
9: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
7: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
10: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы — это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте, просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит: слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
7: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
11: Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
7: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
12: Ценные бумаги.
7: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
12: Отчеты и планы.
7: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до $400,000 после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около $20 миллиардов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
12: Бизнес и власть.
7: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
13: Если для Египта встреча с Россией финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду. А теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию, школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт, и спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
14: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем чуть узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был, ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил, да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
15: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
14: Многие из них у меня спрашивали, ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают, то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады. Меня поздравили.
13: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
16: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз сделал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводило в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент, за исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
13: После Египта сборной России предстоят еще 2 матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
17: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата. Вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%, не сильно, но все-таки ниже, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным, китайская валюта подросла примерно на 1 копейку, закрытие 10 рублей 48 копеек, и что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала $95 за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марко Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
2: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
18: В последнее время Хавейл Джулион обскакал по продажам Chery Tiggo 7. Ой, то есть Tenet T7, результат ребрендинга. Эти автомобили достаточно популярны не только у физических лиц, но и в корпоративных парках такси и каршерингов. И в том числе, и поэтому я решила отправиться на тест-драйв обновленного Джулиона в Минск. Холодным дождливым утром выхожу из гостиницы и не могу понять, а что обновилось у этого автомобиля. Он абсолютно точно такой же внешний, как и был ранее. На презентации оказалось, что я действительно не ошиблась. Представители бренда сказали, что пользователи любят эту эту машину такой? Зачем что-то менять? Забавно. И что же мы тогда приехали? Вопрос этот отпал, как только нам выдали ключи, я села в салон. Интерьер изменился заметно. Появилась шайба регулировки громкости, которая также позволяет включать и выключать мультимедиа. А вот шайба селектора коробки передач заменена на классический рычаг. Слава богу и наконец-таки. Клавиши под экраном спустились чуть ниже. Дело привычки. Беспроводная зарядка стала мощнее, до 50 ватт. Но телефон мой настолько нагрелся за часовую поездку, что я испугалась за его сохранность. Появились современные разъемы Type-C. Обод руля стал толще. В машине теперь голосовое управление, но совладать с ним мне не удалось. Я точно знаю, на какие команды должна реагировать эта машина, но она делает какие-то странные вещи. Думаю, вопрос ближайших обновлений. На бумаге технических изменений можно и не заметить, но на самом деле они есть и достаточно важны. Полноприводные версии получили новый бензиновый мотор, тоже 1,5 литра, 150 лошадиных сил, но уже Евро-6. Крутящий момент поднялся с 230 до 270. Соответственно, разгон тоже улучшился на 0,07 секунды, и теперь он 9,1 до сотни. Серьезных изменений в ездовых характеристиках я не смогла прочувствовать. Автомобиль у меня на тест-драйве был в топовой версии Техно Плюс, и его цена 2 900 000 рублей.
11: Тест-драйв на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 28 мая обратился к личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам пограничной службы ФСБ России по случаю профессионального праздника Дня пограничника. Президент напомнил о богатой истории российской пограничной службы. Отдельно глава государства отметил значимость службы пограничников в период Великой Отечественной войны. Он также заявил, что в настоящее время пограничная служба ФСБ России – надежное звено в обеспечении безопасности страны и граждан. Руководство России и дальше будет делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры и всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности таких подразделений. Еще раз поздравляю вас с Днем пограничника, желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова вашим родным и близким, заключил президент. Россия подчеркнула важность беспрепятственного, безопасного и бесплатного прохода связанных с Российской Федерацией судов и грузов через Армузский пролив. Об этом РИА Новости сообщили в МИД России по итогам встречи замглавы ведомства Георгия Борисенко с заместителем секретаря Высшего Совета нацбезопасности Ирана. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, вызванную эскалацией конфликта после действий США и Израиля, а также ход ирано-американских переговоров. Космонавты Куть Сверчков и Микаев завершили выход в открытый космос. Они вернулись на Международную космическую станцию после 6 часов 6 минут работы. Во время выхода космонавты установили аппаратуру для изучения солнечных вспышек, демонтировали кассету эксперимента «Экран М», а также сняли контейнер оборудования «Биориск» с модуля «Поиск». Для Сергея Куть Сверчкова это был второй выход в открытый космос, для Сергея Микаева – первый. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
19: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на допэмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
20: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей не стал.
19: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
21: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном может быть одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
19: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
22: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
23: Таможня
0: таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров, не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют реестр Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
22: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
1: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
22: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени», а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения. Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
2: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
3: Профессор Института образования НИОФШЭ Ирина Абанкина.
23: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
3: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
4: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные. А какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессор бы сказал: вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособен. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
3: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
5: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, не участвует. Это приятно.
2: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Гелиограф – средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в 5 веке до нашей эры эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа – 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: Студент Дмитрий Борисов, здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в 1,5 раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
9: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессоры, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ в телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
10: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
9: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортер оплачивал все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот, теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенное право и международная торговля BGP Litigation Александр Кирильченко.
12: Бизнесу придется этот аванс в НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товар из стран Союза точно дешевле не станут, а вот дороже стать могут. По крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налоговую отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделает, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
9: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес-ФМ.
2: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
13: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом. Курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
14: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера. И могут быть подмяты продукты. К кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки. Можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
13: Как рассказали Бизнес FM в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах, и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
15: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
16: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
15: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
13: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке

0: если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
1: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию Бизнес-ФМ обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
3: Детская карта, оформленная официально, по свидетельству о рождении, я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркица. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Я думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировках, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинаются приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда, я говорю, а почему не с того номера-то пишите? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите с него позвонить, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средства перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию. Они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской карты возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил, все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
2: Сергей, житель Санкт-Петербурга, Бизнес-ФМ, направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
4: Продолжительность жизни.
5: Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления.
4: Журналист Алена Копылова.
5: Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры.
4: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее

0: Москва обещала пресс-наветеле денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера Титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили 50 тысяч долларов инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире Business FM. Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантий на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
4: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
5: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое, тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
4: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черных-Аипов, считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
6: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4 74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
4: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
7: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
8: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать то, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
7: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. 50 тысяч долларов на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
9: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
7: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
10: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
7: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM. Компании и корпорации.
7: Студия Ольга Кашинская. Здравствуйте.
0: Ценные бумаги.
7: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
0: Отчеты и планы.
7: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
0: Бизнес и власть.
7: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Annex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
11: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию, школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт, и спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
12: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был: ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил: да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
13: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
12: Многие из них у меня спрашивали: ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо его объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
11: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
14: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 60 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
11: После Египта сборной России предстоят еще 2 матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
15: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата, вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%, не сильно, но все-таки ниже, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным, китайская валюта подросла примерно на 1 копейку, закрытие 10 рублей 48 копеек, и что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала 95 долларов за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марко Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
2: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
17: Вопреки прогнозам. О конце эпохи нефти и истощении ее мировых запасов заговорили еще в середине прошлого века. В 1956 году американский геофизик Мэрион Кинг Хаббард сформулировал концепцию пика добычи и предсказал, что в США он будет достигнут в 70-м. Его прогноз оправдался для континентальной Америки, но не сбылся в масштабе планеты. В 90-е годы снова заговорили о конце запасов нефти и о пике добычи в 2008-м. Но и эти предсказания не стали явью, благодаря так называемой «сланцевой революции». Сейчас об исчерпании ресурсов речь не идет в принципе. Ключевые вопросы – когда закончится дешевая, легко извлекаемая нефть, и что делать после? В ОПЕК считают, что мировое потребление нефтепродуктов будет расти даже в середине текущего века. Вопреки прогнозам на Business FM.
16: Между делом с Кирой Альтман.
18: Жан-Клод Мессан, мое открытие. Он прибыл в Москву с официальным визитом. Он управляет коллекцией отелей «Дворцов» Роял Мансур. И его опыт приема гостей, которые видели все, мне неподдельно интересен. Обычно сервис с приставкой VIP-Unique – это такая елейность, да, маска заботы, мы с вами ее знаем. А вот то, что делает Жан-Клод, это высший пилотаж. Это когда проявляется интерес к личности путешественника, а не к роли. Вот пример того, как это происходит.
19: Есть протоколы каждой детали встречи, и в том числе протокол фотографии генерального директора с президентской четой. И вот представьте себе протокол, и вот как раз эта знаменитая фотография, которая обязана быть сделана, я и чета Байденов. Я задаю фотографу вопрос: так, подожди, я здесь хорошо получаюсь или нет? И все тут же начинают очень громко смеяться, и вот этим таким смешным моментом обстановка была разряжена, и все пошло абсолютно по-другому, человеческому сценарию. Мы всегда проявляем внимание к клиенту. Это может быть вопрос про собачку, про ребенка. Я могу обратить внимание на платье или на какую-то деталь этого платья. Но клиент должен всегда чувствовать, что он нам интересен как личность. Для меня всегда Мишель Обама – это была небожительница. И вот представьте себе, приезжает эта очень серьезная делегация. Мишель Обама, куча людей, секьюрити и так далее. И меня очень жестко проинструктировали. Вы должны стоять вот именно на этом месте. Вы не должны жать ей руку. Вы не должны говорить с ней. Если Мишель Обама соблаговолит, она сама подойдет и пожмет вам руку. Вы не должны шевелиться вообще. И вот подъезжает машина, ей открывают дверь, и выходит совершенно очаровательная особа, которая бросается ко мне и чуть ли не обнимает. За одну секунду эта действительно высокая особа разрядила полностью ситуацию, поменяла ее в одно мгновение.
18: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Business FM.
16: Между делом на Business FM.
20: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Наизусть. Марк Твен.
21: Будьте осторожны при чтении книг о здоровье. Вы можете умереть от опечатки.
16: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 6:57, студия Вероника Романова. Вооруженные силы США нанесли новые удары по территории Ирана. По информации Рейтер, атакован военный объект, который, по мнению американских официальных лиц, представлял угрозу для войск США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Источник агентства добавил, что США также сбили несколько иранских беспилотников, а иранское агентство ФАРС сообщило, что около портового города в Иране прозвучали 3 взрыва и сработали системы ПВО. Индонезия готова направить миротворцев на Украину после урегулирования вооруженного конфликта с Россией в рамках миссии Организации Объединенных Наций. Это заявил председатель Верхней Палаты Парламента Республики Султан Бахтияр Наджумадин. Такое предложение звучит от Индонезии не впервые. Так, в сентябре прошлого года президент страны Прабова Субианта заявлял о готовности отправить на Украину более 20 тысяч миротворцев. Он отмечал, что инициатива не носит антироссийский характер и направлена на содействие мирному урегулированию. Минтранс предложил ввести постооплату парковок. Водителям намерены дать сутки для того, чтобы ее оплатить. Речь идет о размещении автомобилей на стоянках, не оборудованных средствами фиксации. Такой законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение. В министерстве подчеркнули, что инициатива позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителя. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Почти 7 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ВТБ туда и обратно акции банка восстановились после нервной реакции рынка, поводом для которой стали новости о скромных дивидендах. Сделки с Wildberries и грядущие доп. Эмиссии в самом ВТБ объяснили негатив эмоциями. У коллекционеров назревают проблемы. Собиратель экспонатов не смог везти в Россию предметы для личного музея, как ему сказали на таможне. Зачем вам столько? Привычные дипломные работы в вузах могут заменить на устные экзамены. Это допустил глава Минобрнауки Фальков. А причина в том, что все чаще дипломы пишутся с помощью нейросетей. И таким образом в нынешнем виде дипломы становятся необъективным индикатором. Все подробности в нашем эфире. Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководству банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ, об этом Михаил Здорожный.
5: Во вторник рынок пытался переварить сразу 3 новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
22: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынку это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. Если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
5: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей. За акцию. акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла. Возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ. А кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами. А дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая. Порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит. Продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
4: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
5: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
3: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? Такими словами, таможенник не пустил в Россию музейный экспонат. И к нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторический экспонат, купленный коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования. И ввоз их запретила. Суд таможни поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Подробнее Евгений Перельчук.
6: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес FM Иван Карабанов.
8: Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал никаким образом, не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
6: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
23: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов, таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
6: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад, из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
3: Привычные дипломные работы в вузах могут быть заменены на устные экзамены, допустил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Причина в том, что дипломы все чаще пишут при помощи нейросетей. По данным министра, доля использования в дипломных работах выросла с 10% в 2022 году до 40% в 2025. Устный ответ объективнее оценит реальные знания выпускника вуза, считает Фальков. Что думают об этом в университетах?
0: Профессор Института образования НИОВШЭ Ирина Абанкина.
1: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита. И только потом уже оформляется допуск к защите по результатам проверки на антиплагиат и фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
0: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
9: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом — это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные. А какими инструментами это используется, тоже вторично. Самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена — это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться целым от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессор бы сказал: вы что тут принесли напечатанные тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект — это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
0: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
10: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
3: Интересно, что сам Фальков признает, что поколение, родившееся после 25-го года, уже будет жить и мыслить с помощью ИИ.
24: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым в четверг после 17 на Бизнес FM.
25: Ну что,
7: Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности.
13: Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы, все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около 100 000 человек.
12: Музейные ценности на Business FM. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу.
14: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ.
12: Комментарии Вовта.
14: Личный взгляд на главные события.
12: Бизнес говорит.
14: Чтобы кто надо услышал.
12: Бесценные знания.
14: Неочевидные, но удивительные факты.
12: Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
25: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Операторы будут собирать больше данных о нижегородцах. Минцифра обновила правила системы оперативно-розыскных мероприятий. По данным газеты «Коммерсант», теперь силовые органы смогут получать в том числе паспортные данные интернет-пользователей, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса и точные данные о местоположении. Нормы также затрагивают поисковые запросы пользователей. В Минцифре объяснили, что сбор этих данных необходим для обеспечения безопасности. По предыдущим правилам компании передавали силовикам информацию о звонках, переписке и интернет-трафике абонентов, а также личные и регистрационные данные их устройств. Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту оказания небезопасных услуг постояльцам частного дома престарелых «Уютный дом» в Арзамасе. По данным ведомства учреждения, выявлены случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми. Это могло стать причиной смерти одной из постоялец после госпитализации. В свою очередь, Арзамасская городская прокуратура обратилась в суд с заявлением о приостановлении деятельности частного дома престарелых. Рёгский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело в отношении 18 участников преступного сообщества, обвиненных в организации незаконной миграции. По фабуле дела организатор вовлек в незаконную деятельность директора компании и индивидуальных предпринимателей, которые готовили фиктивные трудовые договоры и организовывали для иностранцев сдачу экзаменов по русскому языку и истории для получения патентов и сертификатов. Другие участники преступного сообщества сопровождали иностранцев в паспортно-визовый центр и фиктивно ставили их на учет в арендованных квартирах, отмечает в сообщении «Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона». В общей сложности фигуранты организовали незаконное пребывание в Нижегородской области 26 иностранцев. Суд назначил организатору 15 лет колонии строгого режима со штрафом 20 миллионов рублей. Еще 5 фигурантов осуждены на 3-5 лет лишения свободы условно. Двое из них оштрафованы на 200 тысяч. Остальных 12 подсудимых приговорили к срокам от 2 до 13 лет колонии общего и строгого режима со штрафами от 100 тысяч до 1,5 миллионов рублей. В Нижнем Новгороде с июня запустят ретро-поезд назад в СССР, сообщил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. По его словам, в поезде будут оборудованы тематики для взрослых и детей. Интерес к нему уже проявили в Кирове и Казани. В Нижнем Новгороде снимают сериал для канала «Россия-1». Локацией для съемок стала Нижегородская ярмарка, о чем сообщили в соцсетях пространства. Съемочная группа расположилась у павильонов ярмарки. Там можно увидеть кинокамеры, актеров и саму киногруппу. Что за сериал снимают, пока не уточняют. Директор Нижегородского университета НЭИ Марка Гульнара Бекулова покинула свой пост, сообщили в пресс-службе областного правительства. По каким причинам должность освободилась, не уточняется. На данный момент власти подбирают кандидата. Напомню, Гульнара Бекулова возглавила университет НЭИ Марк прошлым летом. На этом посту она сменила Валерия Черепенникова, который был директором университета до апреля 2025 года. Подавляющее большинство жителей Нижегородской области высоко оценивают свою продуктивность на работе. Так ответили 64% опрошенных. Еще 31% назвали ее средней, а 4% низкой, говорится в исследовании HeadHunter. По данным аналитиков, увереннее всего в своей эффективности сотрудники старших возрастных групп. В отраслевом разрезе самые высокие оценки собственной продуктивности дали сотрудники сфер добычи сырья и строительства, почти по 70% опрошенных. Далее следуют туризм, гостиницы, рестораны, высший и средний менеджмент, управление персоналом, тренинги. В первую десятку также ваш маркетинг, реклама, пиар, автомобильный бизнес, финансово-бухгалтерия, закупки и административный персонал. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурное небо, временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 14 градусов. Вечером осадки продолжатся, плюс 13 на термометре, ночью плюс 10.
16: Валюта.
15: Центробанк России установил следующие курсы валют на 28 мая. Доллар США 70 рублей 90 копеек. Евро 82 рубля 72 копейки. Курс китайского юаня 10 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
25: Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал заявки на выделение земельных участков под 7 проектов. Объем инвестиций составит более 589 миллионов рублей. Общее число создаваемых рабочих мест свыше 200. Совет одобрил заявки на 2 участка под здание по производству блок-боксов и промышленных газовых хроматографов в Дзержинске. Заявитель Хромос Инжиниринг. Срок реализации 5 лет. Объем инвестиций 160 миллионов рублей. Под завод по производству продукции судостроения на Бару. Запрос от компании «Сфера технологий». Кроме того, Совет согласовал территории под предприятие по производству прицепов и цех по производству декоративных панелей из бетона для строительства домов. Также Совет согласовал изменение параметров инвестиционного проекта по созданию глэмпинга на набережной Грибного канала в Нижнем Новгороде. Объем инвестиций в реализацию проекта по созданию круглогодичного глэмпинг-парка оценивается в 800 миллионов рублей. Всего с начала года Совет одобрил проекты примерно на 20 миллиардов рублей. Планируется создать около 1200 рабочих мест. ВТБ не планирует брать под контроль банк Wildberries. В компании заявили, что они собираются приобрести только 5% акций в банке Marketplace и не будут увеличивать долю до контрольной. Также ВТБ считают главным преимуществом сотрудничества с Wildberries доступ к 80-миллионной аудитории Marketplace. Банк рассчитывает предлагать покупателям свои финансовые услуги через сервисы Wildberries. Ранее стало известно, что две компании хотят заключить соглашение о стратегическом партнерстве. Нижегородский завод «Красный якорь» начал серийно производить высокоизносостойкие элеваторные цепи и комплектующие к ним. Новые изделия разработаны в рамках импортозамещения. Технические условия производства одобрил Росстандарт. В ближайшее время на сайте завода появится отдельный раздел с каталогом элеваторной продукции. В него войдут цепи, зубья, звездочек, соединительные звенья и крепление ковшей. Покупателями уже стали крупные компании сферы производства химических удобрений и созданию самих элеваторных систем. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
16: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
2: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Савашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура-реки Зии. К этому времени семейство Савашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Савашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Савашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Савашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Савашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских

0: Политики и предприниматели братья Сабашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата Федора Сабашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Сабашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Сабашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Сабашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Сабашников зимой 1943 года в Москве.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, – в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников.
2: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Курс истории. Или история курса.
0: Японская иена впервые была отчеканена в 1869 году, заменив собой более 1500 видов денег, которые 3 столетия выпускали разные кланы. Еще через 2 года иена была официально принята в качестве основной валюты Японии. Золотое содержание было установлено в 750 миллиграммов чистого золота. В 1933 году золотой стандарт отменили. В следующие 6 лет Япония входила в стерлинговый блок. Иена равнялась 14 британским пенсам. А в 1939-м был установлен курс 4 с четвертью иены за доллар США. Исторического минимума японская валюта достигла в первые послевоенные годы, когда доллар стоил 360 йен, а максимума в 1995 году, когда за доллар давали чуть менее 80 йен.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 7:28, в студии Вероника Романова. Силы ПВО минувшей ночью сбили 62 беспилотника над российскими регионами. Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями, а также Крымом и акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны. Турция в мае сократит импорт российской нефти марки «Юрлс» из портов Балтийского и Черного морей до самого низкого уровня почти за 1,5 года, до 161 тысячи баррелей в сутки. Это ниже показателей января-апреля – 189 тысяч баррелей в сутки и мая 25-го – 302 тысячи баррелей. Об этом пишет Рейтер, ссылаясь на данные трейдеров. Как рассказал один из них, Турция привыкла к российской нефти со значительной скидкой и не была готова покупать этот сорт по таким высоким ценам. Два других источника издания связали снижение поставок в апреле и мае ростом спроса в Азии, особенно в Индии. Турция является крупнейшим и третьим по величине в мире импортером российской нефти, поставляемой морским путем в Средиземноморье. США готовы.

0: возобновить военную операцию против Ирана в случае провала переговоров. Это подтвердил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, боевые действия могут возобновиться, если стороны не придут к соглашению, которое обяжет Тегеран отказаться от получения ядерного оружия. Судебные приставы взыскали с дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей в соответствии с решением суда. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Летом 24-го вышло интервью Лебедева блогеру Юрию Дудю, признан в России иноагентом. В нем дизайнер назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию Мизулиной. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина восьмого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. У нас очень много денег. Примерно в таком духе высказался Никол Пашинян, пояснив, что его не пугает возможный рост цен на российский газ. Также армянский премьер анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики. О том, что происходит вокруг Армении и ее отношениях с Россией, комментарий Георгия Бофта через минуту. Более 3 лет колонии получила девушка, которая устроила кальян на Куличе. Адвокат заявил Бизнес FM, что будет обжаловать этот приговор. При этом даже в РПЦ высказались за то, чтобы наказание было не столь суровым. Сервис перепродажи букетов под названием Second Bloom набирает популярность в Узбекистане. Стартап получил внешние инвестиции. Возможны ли аналоги такого бизнеса в России? Все подробности в ближайшее время. Премьер-министр Армении не пугает возможный рост цен на российский газ в случае прекращения Москвой соглашения по газовым поставкам в республику, сообщает «Спутник Армения». По словам Никола Пашиняна, у Еревана, цитата, гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим. Но он анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, не сообщив деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Накануне МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Цивилева о последствиях курса на вступление в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем, комментирует Георгий Бофт.
3: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда шли споры по цене транзита. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны-кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Дональд Трамп поддержал Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в Армении. Президент США заявил, что премьер Армении – его большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной. Трамп написал в своей соцсети, цитата, «С помощью Никола мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие высоты, чем когда-либо прежде. Сделаем Армению снова великой». А ранее Ереван посетил глава Госдеп США Рубио и подписал с главой Армении армянского МИДа устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Защита будет обжаловать приговор за кальян на Куличе, заявил бизнес-ФМ адвокат Ксении Белоусовой. Она получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих, с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым даже некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Подробнее Иван Медведев.
4: Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил бизнес-ФМ адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
5: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое, тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути.
4: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черных-Аипов, считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
6: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4 74 статьи Уголовного кодекса автоматически, не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
4: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан, в кавычках. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, а в российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Продолжит тему Евгений Перельчук.
7: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в Телеграм канале РФС.
8: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был: ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил: да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
9: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
8: Многие из них у меня спрашивали: ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады. Меня поздравили.
7: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
10: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент, за исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
7: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трех дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Бизнес ФМ. Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорки. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза. Знай меру на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
11: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
12: Ценные бумаги.
11: Совет директоров строительной компании ЛСР рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 78 рублей на акцию. Об этом сообщили в компании. В общей сложности ЛСР может направить на выплаты акционерам 8,4 миллиарда рублей. Рекомендованная дата дивидендной отсечки – 13 июля. После анонса дивидендов акции ЛСР взлетели на 12,7% до 672 рублей на пике. Дивидендная доходность при текущих котировках – больше 12%.
12: Отчеты и планы.
11: НАСА намерена открыть постоянную базу на Луне с жилыми модулями. Как сообщает космическое агентство, контракты на разработку посадочных модулей, луноходов и дронов на сотни миллионов долларов заключены с четырьмя американскими компаниями. В их числе Blue Origin Джеффа Безоса, которая представит два модуля. Согласно дорожной карте НАСА, в 2028 году должна состояться высадка астронавтов на поверхность Луны. Также при помощи посадочных модулей будет доставлена часть техники и оборудования. До 2029 года запланированы роботизированные миссии по исследованию Южного полюса Луны и тестированию технологий. Также с 29 года начнется создание инфраструктуры базы, первые этапы освоения и материально-технического обеспечения.
12: Бизнес и власть.
11: Росавиация выдала танзанийской компании Air Tanzania разрешение на полеты по маршруту Дар-эс-Салам – Москва-Занзибар. Об этом сообщает ТАСС. По словам министра транспорта Андрея Никитина, предварительно перелеты из московского Внуково стартуют 2 июля и будут осуществляться трижды в неделю на Boeing 787 Dreamliner. Первый рейс состоится в случае, если наберется минимальная загрузка. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Москве 7.47. Чему рубль стал самой сильной валютой? Надолго ли сохранится крепкий курс и чего ждать дальше? А мнение инвестбанкира и основателя медиа-систем «Биткоган» Евгения Когана.
1: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
13: На днях Bloomberg назвал российский рубль самой сильной валютой в мире. Ну, если честно, вполне заслуженно. С начала операции США в Иране наша валюта крепилась к доллару примерно на 12%. А причина всего этого я уже не раз, и не два, и не три рассказывал, но если очень кратко, то одна из важнейших причин связана с так называемой рассинхронизацией валютных потоков. Минфин в марте и в апреле должен был продать валюты примерно на 200 миллиардов рублей, ну не так много, но тем не менее. Однако эти операции были в свое время приостановлены. Затем, когда в страну начали поступать повышенные экспортные доходы из-за дорогой нефти, Минфин решил учесть отложенные продажи. В результате одновременно сложились два фактора. Во-первых, значительный приток валютной выручки от нефти и отсутствие своевременной компенсации этого притока в рамках бюджетного правила. Следовательно, как только вот эта вот заварушка на Ближнем Востоке закончится, а, судя по всему, она может закончиться сейчас. Правда, потом, может, снова начнется, но это уже отдельная история. Так вот, как только откроется полностью Ормузский пролив и упадут цены на нефть, а мы видим, что они, в общем-то, снижаются, рубль, наверное, может немного ослабеть. А вообще, улетит ли рубль в тартарары? Если честно, я думаю, что эффект будет скорее умеренным. Дело в том, что на курс рубля больше влияют фактические валютные потоки от торговли. Например, в июне в страну все еще будут поступать экспортные доходы от высоких цен на нефть в апреле-мае. К тому же крепкий рубль поддерживает не только нефть, но и растущие доходы от неэнергетического экспорта, а также высокие рублевые ставки. Если Ормузский пролив будет открыт и так называемая сверхпремия к цене на нефть исчезнет, рубль, скорее всего, сначала ослабнет на несколько процентов. Это будет скорее реакция на ожидания снижения экспортных доходов в будущем. А вот далее самое интересное, далее в течение 2-3 месяцев можно ожидать более плавного ослабления рубля с текущих очень крепких уровней, то есть где-то 70-75 за доллар, до, наверное, более устойчивого диапазона 76-84 рубля за доллар, в котором он находится последние 12 месяцев. Так вот, стоит учитывать, что бюджетное правило будет сглаживать большую часть эффекта от падения цен на нефть. То есть при нормализации ситуации на Ближнем Востоке рубль, скорее всего, ослабнет, но не обвально. И все же это может дать некоторый импульс для роста квазивалютных облигаций. То есть рублевых инструментов, номинал и купоны которых привязаны к иностранной валюте. Ну, так называемые, например, замещающие облигации. Поэтому, наверное, было бы разумно отвести часть портфеля под именно такие активы. Конкретные бумаги мы приводили в канале Биткоган и в Телеграме, и Макс. Их достаточно много.
2: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности Ольги Кашинской.
11: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
14: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то привернуть, есть, и мы владеем данными. Все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
11: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап $50,000 на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. $50,000 на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
15: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
11: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
16: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
11: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
17: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк 16+.
18: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
19: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 000 рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
20: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bailout. Употребляется сегодня в обиходном английском в основном в значении «спасти». Хотя отдельно слово «bail» переводится как «залог». Дело в том, что в 16 веке в Европе практически только залогом и можно было спасти попавшего в тюрьму человека, то есть, по сути, выкупить его. В наши дни выражение используют, говоря о помощи, благодаря которой компания на грани краха сможет избежать банкротства. Кроме того, термин удивительным образом стал популярным и у пилотов, означая на авиационном сленге «катапультироваться». Срочные переводы на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
23: В Москве 7:57, в студии Вероника Романова. США ввели санкции против иранского ведомства по контролю над Ормузским проливом. Американская сторона считает, что КСИР использует эту структуру для, цитирую, «вымогательства средств за проход судов». Речь об управлении по контролю за Персидским заливом Ирана, в ведении которого входит регулирование прохода через Ормузский пролив. Также администрация Дональда Трампа пригрозила ввести рестрикции в отношении лиц, взаимодействующих с упомянутым иранским российским ведомством. Норвегия и Франция подписали соглашение об обороне. Согласно документу, страны обязываются оказывать друг другу военную поддержку в случае такой необходимости. Кроме того, Норвегия вместе с 9 другими европейскими государствами примет участие в оценке того, как ядерное оружие Франции может способствовать безопасности в Европе. В марте Эммануэль Макрон заявлял, что его страна вступает в период продвинутого ядерного сдерживания. Тогда он анонсировал увеличение числа ядерных боеголовок и проведение учений по ядерному сдерживанию с другими европейскими странами. В Корольском округе Приморья объявлен режим чрезвычайной ситуации после обрушения автомобильного моста около села Сиваковка. Связь с населенным пунктом обеспечивается за счет лодочной переправы. Мост обрушился 27 мая. Как заявляют местные власти, это произошло по вине водителя большегруза, который превысил допустимую норму груза более чем в два раза. Уганда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за распространения вируса Эбола. Решение носит временный характер, а пересечение границы будет разрешено только в чрезвычайных ситуациях, включая меры по борьбе со вспышками заболеваний, гуманитарные цели, перевозку грузов или обеспечение безопасности. Любой, кто въезжает из Конго в условиях чрезвычайной ситуации, будет помещен в обязательную изоляцию на 21 день. Как пишет Associated Press, принятая мера противоречит рекомендациям ВОЗ. Закрытие границ может перенаправить людей к грузопотоку к неформальным, неконтролируемым пограничным переходам, а это увеличивает вероятность распространения вируса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ВТБ туда и обратно. Акции банка восстановились после нервной реакции рынка, поводом для которой стали новости о скромных дивидендах, сделке Wildberries и грядущей доп. Эмиссии в самом ВТБ. Объяснили негатив эмоциями. У коллекционеров назревают проблемы с пополнением из-за рубежа. Собиратель экспонатов рассказал Business FM, как не смог везти в Россию предметы для личного музея. Зачем вам столько, раз заявили на таможне? Об этом сегодня в нашей эксклюзивной рубрике. Глава Миноборнауки Фальков допустил, что привычные дипломные работы в вузах могут уйти в прошлое, и их заменят устные экзамены. Причина – то, что дипломы все чаще пишут с помощью искусственного интеллекта. Мы спросили университетских преподавателей, что они думают о таких перспективах. Все подробности в ближайшие минуты. Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о допомиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ, об этом Михаил Здорожный.
0: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп.эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на допомиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
3: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынку это не поверил. Но смотрите, у Сбер, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. Если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
0: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что это допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
4: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
0: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
2: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С такими словами, таможник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования. И запретила их ввоз. Суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Подробнее Евгений Перельчук.
22: Только на Business FM.
7: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Business FM Иван Карабанов.
5: Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал никаким образом, не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
7: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
6: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
7: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
2: Привычные дипломные работы в вузах могут быть заменены на устные экзамены, допустил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Причина в том, что дипломы все чаще пишут при помощи нейросетей. По данным министра, доля использования ее в дипломных работах выросла с 10% в 2022 году до 40% в 2025. Устный ответ объективнее оценит реальные знания выпускника вуза, считает Фальков. Что думают об этом в университетах?
8: Профессор Института образования НИОВШЭ Ирина Абанкина.
9: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита. И только потом уже оформляется допуск к защите по результатам проверки на антиплагиат и фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
8: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
10: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом — это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты. Сложные. А какими инструментами это используется, тоже вторично. Самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственных экзаменов — это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала: вы что тут принесли напечатанные тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект — это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособен. Главное, чтобы он критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
8: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
24: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссии, в них участвует. Это приятно.
2: Интересно, что и сам министр Фальков признает, что поколение, родившееся после 25-го года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
1: Реклама.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ФСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
13: С 4 июня в прокате фильм «События. День рождения» с номинантом на «Оскар» Уильямом Дефо. На частном острове миллиардер Маркус устраивает роскошный день рождения дочери Софии. Пока гости празднуют, он готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Но у Софии свои планы, и праздник превращается в драму о власти, любви и свободе. «День рождения» в кино с 4 июня. 18+.
1: Валюты.
13: Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури.
1: Валюты на Бизнес FM.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
14: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В России может появиться еще один налог. В Госдуме предложили ввести налог на роскошь, крупную недвижимость стоимостью более 150 миллионов рублей, а также яхты, самолеты, вертолеты. Владельцы роскошного движимого и недвижимого имущества должны будут платить от 1 до 4% от их стоимости в зависимости от цены объекта, заявил депутат Юрий Афонин, пишет газета.ру. Мера, как предполагается, поможет сделать распределение доходов в обществе более справедливым. Объектами налогообложения предлагается признать имущество, приобретенное в собственность, начиная с 1995 года. Такая точка отчета установлена для того, чтобы под налог на роскошь не попали люди, которые получили при СССР квартиры в центре Москвы, Ленинграда и других крупных городов. Реверсивное движение транспорта ввели на центральном шоссе в Кстове до поворота на деревню Шелокша. Ограничения будут действовать до конца августа, сообщили в Центре развития транспортных систем. Изменения в схеме движения нужны для ремонта участка дороги Кстово-Нижний Новгород-Саратов. Из-за них в этом месте могут образовываться пробки. Автомобилистов, а также пассажиров автобусов призвали учитывать эту информацию. Между Нижним Новгородом и Казанью планируют запустить «Ласточки», заявил начальник ГЖД Сергей Дорофеевский в ходе конференции про движение. Сейчас между городами курсирует четырехвагонная электричка, которая делает 12 остановок, отчего время в пути составляет 6 часов. «Ласточка» же будет делать не более 3 остановок. Скоростные поезда хотят запустить из-за высокого спроса. Сейчас инициатива обсуждается с региональными властями. В Нижегородской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Экспортер года». Победителями-призерами стали 18 компаний. Их оценивали по объему экспортных поставок, географии экспорта, развитию международного сотрудничества и продвижению продукции на зарубежных рынках. Среди победителей-призеров – производители мобильных пневмоангаров, геосинтетических материалов, дробильно-сортировочного оборудования, пищевой продукции, химических и полимерных изделий, спецтехники, лакокрасочных материалов, древесного угля, ростовых кукол, пластиковых изделий и оборудования для пропускных систем. Компании региона поставили продукцию в Казахстан, Беларусь, Киргизию, Китай, Пакистан, США, Италию, ряд других городов. Победители регионального этапа конкурса получат дополнительные баллы на всероссийской премии «Экспортер года». В преддверии нового сезона континентальной хоккейной лиги состоится глобальная модернизация дизайна Кубка Гагарина, сообщил создатель трофея Владимир Майзель. Напомню, 21 мая ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Гагарина, обыграв в шестом матче финала казанский «Акбарс». На Кубке больше нет места для шайб с именами команд-победителей, так как трофей уже участвовал в 17 розыгрышах. Обсуждение модернизации Кубка длилось целый год. Было предложено множество идей, и Майзель предложил увеличить количество шайб и табличек. Вероятно, их диаметр уменьшит, возможно, разместят в два ряда в шахматном порядке. Кубок находится у «Локомотива». На трофее выгравируют надпись о победе команды, а также на табличку нанесут имена игроков, тренеров и представителей клуба. Летом кубок будет у хоккеистов, а перед началом нового сезона его доставят на реставрацию. Эксперты HeadHunter рассказали о самых востребованных работниках в Нижегородской области летом. Работодатели чаще всего ищут сотрудников в сферах туризма, гостиничного бизнеса, общепита, строительства, медицины, логистики и образования. Также особенно остро требуется рабочий и обслуживающий персонал. В связи с увеличением объема перевозок и строительных работ летом в Нижегородской области растет потребность в водителях, экспедиторах и разнорабочих. Кроме того, востребованными всегда остаются врачи, повара, бухгалтеры, упаковщики и комплектовщики. А поскольку летом школы, колледжи и вузы начинают формировать состав педагогов, на новый учебный год повышается число вакансий для преподавателей. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
11: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурное небо, временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 14 градусов. Вечером осадки продолжатся, плюс 13 на термометре, ночью плюс 10.
22: Валюта.
11: Центробанк России установил следующие курсы валют на 28 мая. Доллар США 70 рублей 90 копеек. Евро 82 рубля 72 копейки. Курс китайского юаня 10 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
22: Компании и корпорации.
14: Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал заявки на выделение земельных участков под 7 проектов. Объем инвестиций составит более 589 миллионов рублей. Общее число создаваемых рабочих мест свыше 200. Совет одобрил заявки на 2 участка под здание по производству блокбоксов и промышленных газовых хроматографов в Дзержинске. Заявитель «Хромос Инжиниринг». Срок реализации 5 лет. Объем инвестиций 160 миллионов рублей. Под завод по производству продукции судостроения на Бару. Запрос от компании «Сфера технологий». Кроме того, Совет согласовал территории под предприятие по производству прицепов и цех по производству декоративных панелей из бетона для строительства домов. Также Совет согласовал изменение параметров инвестиционного проекта по созданию глэмпинга на набережной Грибного канала в Нижнем Новгороде. Объем инвестиций в реализацию проекта по созданию круглогодичного глэмпинг-парка оценивается в 800 миллионов рублей. Всего с начала года Совет одобрил проекты примерно на 20 миллиардов рублей. Планируется создать около 1200 рабочих мест. ВТБ не планирует брать под контроль банк Wildberries. В компании заявили, что они собираются приобрести только 5% акций в банке Marketplace и не будут увеличивать долю до контрольной. Также ВТБ считают главным преимуществом сотрудничества с Wildberries доступ к 80-миллионной аудитории Marketplace. Банк рассчитывает предлагать покупателям свои финансовые услуги через сервисы Wildberries. Ранее стало известно, что две компании хотят заключить соглашение о стратегическом партнерстве. Нижегородский завод «Красный якорь» начал серийно производить высокоизносостойкие элеваторные цепи и комплектующие к ним. Новые изделия разработаны в рамках импортозамещения. Технические условия производства одобрил Росстандарт. В ближайшее время на сайте завода появится отдельный раздел с каталогом элеваторной продукции. В него войдут цепи, зубья, звездочек, соединительные звенья и крепление ковшей. Покупателями уже стали крупные компании сферы производства химических удобрений и созданию самих элеваторных систем. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
22: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
15: 30 лет в отрасли, тысячи успешных проектов. ИВПР – российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем. Подробнее на ivpr.ru.
16: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
17: Британские ученые доказали.
18: Чтобы справиться со стрессом, женщины едят, а мужчины занимаются сексом или смотрят порно. Специалисты заинтересовались способами избавления от стрессовых ситуаций у разных полов. Оказалось, что 27% мужчин и только 11% женщин снижали уровень стресса с помощью секса и порнографии. Еда успокаивала больше половины женщин и меньше трети мужчин. Также в ходе исследований выяснилось, что мужчины приходят к психотерапевтам из-за трудностей на работе, надеясь быстро решить проблему. А женщины из-за проблем во взаимоотношениях. При этом представители сильного пола совершают самоубийство в 3-4 раза чаще. Вероятно, потому что реже женщин обращаются к психотерапевтам из-за нежелания много рассказывать о себе.
17: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Через век. Главные капиталы России. Артур Антонович Анатра.
19: Родился в 1878 году в семье Антонио Анджеловича Анатры, в известном на юге России купеческом клане итальянцев-переселенцев, чья деятельность во многом способствовала развитию Одессы и оставила яркий след в ее истории. Торгово-промышленная фирма «Братья Анатра» включала экспортный дом, мукомольную мельницу и пароходство. Фирма специализировалась на транспортировке хлебных грузов, а также на производстве и экспорте зернопродуктов и импорте английского угля. В начале 20 века при финансовом участии Артура Антоновича в Одессе на улице Гаваны, 13, был открыт первый в городе стационарный иллюзион, то есть кинотеатр. В 1907 году Артур Анатра принял участие в одной из первых на территории Российской империи автомобильных гонок, организованных в том числе и на его деньги. А заинтересовавшись воздухоплаванием, он стал одним из учредителей Одесского аэроклуба.

0: пилотажа, как скольжение, крутой вираж, перевертывание, штопор, мертвая петля и бой в воздухе. Также в школе проходили специальный курс техники Одесского морского батальона. Они изучали авиадвигатели. После обучения эти мастера могли без чертежей, пользуясь только фотографической памятью, восстанавливать поврежденные аэропланы. Ремонтируя самолеты, принадлежащие аэроклубу, они приобрели опыт, достаточный, чтобы приступить к самолетостроению. И первый аэроплан был построен в мастерских Артура Антоновича 14 апреля 1911 года. Эта дата официально считается днем основания Одесского авиастроительного завода «АНАТРА». В первый год существования завода на нем было построено 7 самолетов. За следующий год было выпущено уже 20. В то время на заводе работали всего 100 человек. В июне 2013 года «АНАТРА» получил первый госзаказ на 5 самолетов французской системы «Фарман». Толчок к бурному росту предприятия дала Первая мировая война. Русская императорская армия нуждалась в самолетах. Завод аэропланов «АНАТРА» начал получать крупные заказы от военного ведомства, а Одесса стала одним из центров самолетостроения Российской империи. К концу сентября 1916 года на окраине Симферополя у реки Славянки был построен новый авиазавод. Симферопольский промышленный комплекс включал в себя авиастроительный, автомобильный и моторостроительные заводы. К концу существования Российской империи на фирме «АНАТРА», которая превратилась в крупнейший авиакомплекс, работало более 2500 человек. Потенциальная мощность фирмы составляла 100 самолетов в месяц. 9 января 1918 года на заседании Совета народных комиссаров был принят декрет о конфискации аэропланного завода «АНАТРА» в Симферополе. 28 июня вся авиапромышленность, находящаяся в пределах Советской России, была объявлена собственностью государства. Одесский филиал при этом пока оставался завладельцем, потому что в 18 году Одесса была сначала под властью Украинской Народной Республики, потом в австро-венгерской оккупации, и еще позже под контролем войск Антанты. В такой политико-экономической ситуации почти полностью прекратились поставки импортных моторов, и завод практически остановил работу. Не примирившись с новой реальностью, в начале 1919 года «АНАТРА» покинул Одессу на собственном самолете. О дальнейшей его судьбе известно мало. Артур Антонович умер в 1943 году в Италии.
1: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ. Деньги.
2: При Николае II часть российских монет чеканилась за границей, в том числе в Париже, Брюсселе и даже Японии. Дело в том, что Петербургский монетный двор попросту не имел необходимых производственных мощностей. Некоторые из монет, выпущенных за рубежом, имеют свои отличительные особенности. Например, в 1896 году в Россию из Парижа пришла партия денег, где аверс и реверс были расположены друг относительно друга вверх ногами.
1: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.29, в студии Вероника Романова. Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации соглашения с Евросоюзом по кредиту в размере 90 миллиардов евро. Документ предусматривает выделение Киеву 8 миллиардов 350 миллионов макрофинансовой помощи тремя траншами. Для получения денег Киев должен будет принять закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. Иран нанес удар по американской авиабазе в ответ на атаку армии США около аэропорта Бандар-Аббас. Это сообщает иранское госинформагентство ТАСНИМ. О какой именно авиационной базе США идет речь, не уточняется. В КСИР заявляют, что атака – серьезное предупреждение, чтобы враг понял, что агрессия не останется без ответа. И в случае повторения

0: ответ будет решительнее. Также в КСИР добавляют, что ответственность за последствия лежит на агрессоре. Власти Новой Зеландии увеличили объем расходов на оборону в этом году на 9% до 3,5 миллиардов новозеландских долларов. Это 1,23% от ВВП страны. Такой же размер финансирования вооружения предполагается и в последующие 3 года, пишет агентство «Франс-Пресс». Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Росавиация не продлила разрешение на полеты турецкой авиакомпании Air Anka. Заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции, подчеркнули ведомстве. Вчера днем стало известно, что Air Anka отменила ряд рейсов в Россию. В АТУР заявили, что ситуация затронула более 2000 наших туристов. Жаловались они в том числе в наш канал «Умакси». Денег достаточно. Никол Пашинян рассказал, что не боится повышения цен на российский газ и анонсировал строительство газопровода через территорию республики. О том, будет ли Москва отменять льготные поставки в Армению, о том, какая еще страна за всем этим внимательно наблюдает, комментарий Георгия Буфта через минуту. 3 с лишним года за кальян на Куличе суд дал срок блогерше за оскорбление чувств верующих. А реальным наказанием стало из-за другого приговора, условного. А подробности этой истории также в нашем эфире.
3: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Премьер-министр Армении не пугает возможный рост цен на российский газ в случае прекращения Москвой соглашения по газовым поставкам в республику, сообщает «Спутник Армения». По словам Никола Пашиняна, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». Он анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, не сообщив деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Накануне МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Цивилёва о последствиях курса на вступление в Евросоюз. А в нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем, комментирует Георгий Буфт.
4: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда шли споры по цене транзита. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 21 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Трамп, между тем, поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Американский президент написал в своей соцсети, что Никол – его большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной, что вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие высоты. «Сделаем Армению снова великой», – написал Трамп. Ереван ранее посетил госсекретарь США Рубио и подписал с главой армянского МИДа устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Защита будет обжаловать приговор за Кальяна Кулича, заявил Бизнес ФМ адвокат Ксения Белоусова. Она получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Подробнее Иван Медведев.
5: Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил Бизнес ФМ адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
6: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое, тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути.
5: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
7: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4 74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
5: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Цветы с пробегом в Узбекистане. Стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности Ольги Кашинской.
8: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате телеграм-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
9: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. В первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, свой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать то, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то привернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
8: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
10: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом образом долго на этом существовать. Вот вы прикиньте, просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит: слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
8: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького, 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
11: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
12: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
11: Сделки.
12: Яндекс может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей «Островок». Как узнал «Коммерсант», другие претенденты на актив «Авито» и «Суточно.ру» вышли из переговоров. Собственники рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, но покупатель готов заплатить не более 15. Источники издания отмечают, что это все равно может быть выше рыночной стоимости. Сделка позволит Яндексу получить на рынке гостиничных бронирований долю, сопоставимую с букингом.
11: Отчеты и планы.
12: Т-технологии отчиталась за апрель 26 года. Клиентская база экосистемы Т впервые перешагнула отметку в 55 миллионов, увеличившись за год на 9%. Заметный рост показал сегмент B2B. Как сообщил директор Т-бизнеса Игорь Иванов, сейчас в компании обслуживается каждый четвертый малый и средний бизнес в России, а каждый пятый открывается вместе с Т. Среди крупного бизнеса клиентами Т является более половины компаний из топ-400. Портфель бизнес-кредитования вырос на 58% за год, а средства бизнеса на 12%. Компания продолжает развивать налоговую поддержку бизнеса, автоматизацию, ИИ-инструменты и рекламную платформу.
11: Конфликты.
12: Сотрудника Google обвинили в мошенничестве на Polymarket. Как передает CNBC, инженер по кибербезопасности заработал свыше 1 миллиона долларов на этой бирже ставок, используя свой служебный доступ. Он поставил на певца D4VD как на самого популярного человека в поисковых запросах Google в 2025 году. Интерес к музыканту резко вырос на фоне расследования, связанного с обнаружением тела пропавшего подростка в автомобиле Tesla, зарегистрированном на его имя. Вину инженер Google не признал. Суд освободил его под залог в 2 миллиона 250 тысяч долларов. А компания отстранила от работы. Это уже второй скандал за последний месяц, связанный со ставками на Polymarket на основе инсайдерской информации. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 8:48 в Москве. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. Сегодня Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух, так сказать, англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. В российскую сборную призваны юниоры из английского Манчестер Юнайтед. 18-летний Амир Ибрагимов. Продолжит тему Евгений Перельчук.
13: Если для Египта встреча с Россией финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду. А теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт и спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
14: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был: ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил: да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
15: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
14: Многие из них у меня спрашивали: ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
13: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
16: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 60 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
13: После Египта сборной России предстоят еще 2 матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
17: «Капитал» с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
2: Доброе утро, Григорий.
18: Доброе утро.
2: Индекс Мосбиржи еще немножечко может прибавить и преодолеет отметку в 2600. Сейчас 2598, рост на 3% у нас в утреннюю сессию. Утреннюю, но все же.
18: Ну, наверное, с оглядкой на некоторое восстановление нефтяных котировок. Ну, в принципе, и вчера, да, и рынок чуть-чуть восстановился. Ну, здесь сложно сказать о дальнейшей динамике. Желание так активно продавать явно отсутствует. С другой стороны, из геополитической точки зрения, да, я имею в виду какие-то компромиссные варианты решения конфликта вокруг Украины, тоже пока вроде как не просматриваются. Ну, рынок вот и дрейфует туда-сюда. 2600 это пока всего лишь психологический барьер. Ну, что касается утренних движений на глобальном рынке, азиатский фондовый рынок перешел к снижению. Доллар перешел к укреплению, ну и виной всему, понятно, опять иранская тема, обоюдные какие-то локальные удары, но здесь всех смутили вчерашние комментарии Трампа, ну, по сути, он заявил, что Иран вообще ничего не получит с точки зрения пряников, только кнут в случае, если пряники брать не будет, имеется в виду, что все вот эти возможности для соглашения о начале переговорного процесса, да, в рамках продления перемирия, они не будут учитывать интересы Ирана, в том плане, что блокаду снимать Трамп не собирается, санкции снимать не собирается, размораживать иранские деньги тоже не сомневается. Но все решили, а зачем тогда Ирану о чем-то говорить, если фактически кроме пряников одни кнуты. Ну и вот утренние обстрелы туда-сюда, там достаточно обширный был удар по американской базе в Кувейте, и вот пошли сейчас кадры от арабских источников, да, куда-то попали иранцы, ну, куда попали американцы, пока непонятно. Поэтому с утра был скачок цен на нефть, июньский фьючерс на Brent прыгал до отметки $98, сейчас уже следим за динамикой фьючерса июльского, он со следующей недели будет главным, тут $95, ну и с утра, соответственно, на вот этих локальных обострениях нырнули вниз и биржевые индексы, американские, азиатские, ну и, как я уже сказал, укрепился американский доллар, пошли вниз цены на твердые активы, золото, серебро, промышленные металлы, все нырнуло вниз, но рынок по-прежнему пытается понять, что к чему. С одной стороны, все понимают, что перемирие, скорее всего, обе стороны, иранское и американское, попытаются продлить, с другой стороны, нет меморандума, если он будет, все поймут, что это всего лишь передышка перед началом следующего раунда обострения, не факт, что и вопрос тут не в том, что это будет не сейчас, а через месяц, а через два, если так рынок, если рынок поймет, что это лишь передышка перед новой бурей, соответственно, нефтяные котировки могут просто перестать падать.
19: Капитал на бизнес FM.
20: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
19: Реклама.
21: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 30 мая. Театр кукол Образцова. Спектакль «Питер Пен и Венди». Постановка, погружающая в волшебный мир детства. Это история о дерзком мальчишке, отказавшемся взрослеть. Девочки из порядочной семьи и мамы. С безусловной любовью и верой, что дети вернутся из сказочного мира феи, русалок, отважных индейцев и пиратов и обязательно вырастут. В постановке задействованы тростевые и планшетные куклы, маски и танта-морезки. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+.
21: Валюты.
19: Египетский фунт был введен в обращение в 1834 году. Состоит из 100 пиастров. Любопытно, что сами египтяне называют свои деньги совершенно иначе. Вместо фунта используется слово гини, производное от гинеи. А разменные деньги местные называют не пиастрами, а киршами. Сегодня египетский фунт в несколько десятков раз дешевле доллара США.
21: Валюты на Business FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Бофта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
19: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев сегодня проведут переговоры в Казахстане. Во Дворце независимости в Астане уже все готово к началу официальной встречи, пишет Арти. Путин прибыл в республику с трехдневным визитом накануне. В составе российской делегации более 30 человек, 9 министров, вице-премьер Алексей Аверчук, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сотрудники администрации президента, госкорпорации, крупных бизнес-структур. Планируется подписание 16 документов, включая совместное заявление и соглашение по созданию АЭС в Казахстане. Сегодня вечером Владимир Путин примет участие в работе Евразийского экономического форума, а завтра в Высшем Евразийском экономическом совете. Дональд Трамп поддержал Николу Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Президент США сказал, что премьер-министр Армении полностью разделяет его видение мира и что скоро США и Армения начнут движение по маршруту Трампа. Он преобразит Южный Кавказ и поможет замечательным американским энергокомпаниям получить доступ к ресурсам региона. Так Трамп пишет в своей соцсети. Он добавил, что 26 мая госсекретарь Марко Рубио во время визита в Ереван заключил несколько важных сделок для обеих стран. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В Германии готовят законопроект, согласно которому все мужчины и женщины, менее года отслужившие в армии и достигшие 45 лет, будут обязаны участвовать в регулярных военных учениях. Они будут длиться 2 недели ежегодно или раз в 2 года. При этом лиц, отслуживших более года или поступивших на службу в качестве кадровых или временных военнослужащих, могут обязать участвовать в учениях до достижения 65 лет. Это пишет издание «Шпигель». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9 утра в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Росавиация не продлила разрешение на полеты турецкой авиакомпании Air Anka. Заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции, подчеркнули в ведомстве. Причины при этом неизвестны. Но вчера стало известно, что Air Anka отменила ряд рейсов в Россию. В АТОР заявили, что ситуация затронула больше 2000 наших туристов. Жаловались они в наш канал в Максе. У коллекционеров назревают проблемы с пополнением. Собиратель экспонатов рассказал Business FM, как не смог ввести в Россию предметы для личного музея. «Зачем вам столько?» – заявили на таможне ему. Об этом сегодня в нашей рубрике «Бизнес говорит». Рубль на максимумах Bloomberg назвал российскую валюту самой сильной в мире. С начала ближневосточного конфликта прибавка в 12%. Надолго ли сохранятся крепкие курсы и чего ждать дальше? Об этом и комментарии инвестбанкира Евгения Когана в нашем эфире. Итак, тысячи российских семей застряли в Турции и России за отмены рейсов турецкой Air Anka. Туры продавал агентство Annex Tour, а перевозчика, как выяснилось, разрешение на полеты в Россию закончилось еще 25 мая. Людям сутками переносят вылеты, но потом просто отменяют рейсы. В итоге часть туристов застряла на курортах, а часть, наоборот, ночует в аэропортах и не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагентства несколько часов, о чем нам накануне написала в чат-бот в Максе одна из пассажирок Марина Замутина. У нее 4 раза переносился вылет в Турцию из Краснодара. И в итоге, спустя 2 дня, она вернулась домой в Новороссийск и теперь добивается возврата денег. Вот что Марина рассказала в интервью Business FM.
22: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12.10 изначально. Мы из другого города, из Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10.30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть, потому что ехать тоже не близко. Приезжаем 1:30 ночи в аэропорт, и нам в этот момент переносят рейс на 15.10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт к назначенному времени. И снова переносят рейс на 8 часов. Ну, то есть, как бы уже ситуация такая, да, 4 раза перенесли рейс, мы находим представителя. То есть, мне турагент сообщает, что нужно найти представителя авиакомпании и с ним, типа, решать вопросы. Мы его находим, он нам объявляет, что вылета не будет, то есть рейс отменен полностью и ссылается, как бы, типа, разбирается со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Но по факту рейс отменили, то есть нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, а уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги, то есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали, 186 человек в гостинице, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Анексом, потому что в Анекс невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел, и мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну и потом только она уже прислала информацию официальную от Анекс Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Я говорю, ну какое Сочи, мы 3 дня уже потеряли, все деньги потратили по этим аэропортам, на минуточку 50 тысяч рублей. Говорю, нет, мы отказываемся и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня, вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня будем пытаться вернуть деньги, как-то писать претензию.
5: Хочу уточнить вас, туроператор Анекс Тур, авиакомпания Air Anka, правильно?
22: Да.
5: То есть
22: да.
5: Вы так и не установили, по итогу все-таки, кто из них виноват?
22: Нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал, что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая, Анекс Тур продолжал, получается, продавать туры, заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая. То есть, ну неужели Анекс Тур об этом не знал?
4: Это была Марина Замутина, одна из пострадавших туристок. Росавиация заявляет, что авиакомпании Air Anka кончилось разрешение на чартерные полеты в Россию 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Источник «Известий», близкий к Минтрансу России, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору Анекс Тур до конца октября. Ведомство уточнило, что дефицита провозных емкостей для перевозки пассажиров между Россией и Турцией нет. Анекс Тур порекомендовал туристам, находящимся на курортах, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан.
6: Понятно, что ситуация очень нехорошая. Люди улетели, авиакомпании Air Anka, Tailwind возвращают их сейчас другими авиакомпаниями. Анекс Тур, понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется. Всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компаний летят российские авиакомпании, в частности, Азимут. Анекс Тур сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории на 100%. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание, перелеты на других авиакомпаниях. Естественно, Анекс Тур потеряет в этой истории деньги, но это нормальная плата за их вину.
5: Туристы говорят о том, что Анка полеты запрещены с 25 числа. Анекс Тур продолжал продавать туры. Такое может быть?
6: Я не хочу это комментировать. Вот еще, для меня ключевое. Виноват Анекс Тур? Виноват на 100%. Потеряет он деньги? Заплатит за свою вину? Да, потеряет деньги, заплатит свою вину. Остался недовольные туристы? Но только может, по морально-этическим соображениям. По финансовым соображениям Анекс Тур закроет все вопросы. Вот я вот именно поверх барьеров. Для меня очень важно, что ни один турист не останется голодный на улице. Все будут жить в гостиницах, все будут накормлены. И все, главное, вернутся рейсами других авиакомпаний в Россию. Это важно в этой истории. А все остальное, там, отношение Анекса с Air Anka, с Tailwind, пусть останется на совести Анекса и Air Anka.
4: Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Air Anka в среду отменила ряд рейсов России, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные воды и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталии. По данным АТОР, с отменой рейсов столкнулось больше 2000 российских туристов. ВРСТ считает, что Air Anka должна уладить все формальности для полетов в Россию в ближайшие дни. В Союзе уверены, что это временные трудности и не видят угрозы для всего турецкого направления. К другим темам. У вас одна голова. Зачем вам столько шлемов? С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз. Суд таможню при этом поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Тему продолжит Евгений Перельчук.
19: Только на Бизнес FM.
13: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес FM Иван Карабанов.
7: Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал никаким образом, не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
13: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
9: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
13: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес FM.
19: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали.
1: магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 4 по 6 июня Санкт-Петербург. Летний фестиваль «Т-двор». Это открытое бесплатное пространство «Т-банка», объединяющее учебу и досуг для клиентов и партнеров. Гостей ждут лекции, воркшопы, встречи с предпринимателями и звездами, мастер-классы и концерты под открытым небом. В программе фестиваля «Технологии будущего», «Бизнес будущего» и «Человек будущего». Подробнее на t-двор.ру. 6+. Валюты. Валюты. Гвинейский франк был введен в обращение в 1960 году, заменив валюту французских африканских колоний. Уже через 3 года из-за большого количества появившихся подделок банкноты пришлось менять на новый вариант. Всего гвинейский франк пережил 5 денежных реформ. Почти на 4 порядка дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
8: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. ПВО отразили очередную атаку беспилотников на Нижегородскую область, сообщили в Минобороны. В течение прошедшей ночи уничтожено 62 украинских БПЛА, в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Крыма и над акваторией Азовского моря. Здание областного суда в Нижнем Новгороде получило повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте инцидента работают специалисты. Работа ПВО продолжается. Оперативные службы действуют в усиленном режиме. Все заседания, запланированные на сегодня в Нижегородском областном суде, отменены. Их проведут в другие дни. Сообщается на официальной странице ведомства в социальных сетях. Даты перенесенных заседаний опубликуют на сайте. Участников процессов своевременно уведомят, уточнили в суде. По данным РИА «Время Н», здание областного суда в Нижнем Новгороде отцепили силовики. Проезд по улице Барминской от улицы Студенческой до Окского съезда перекрыт. У входа дежурит военизированная охрана. Аэропорт в Нижнем Новгороде приведен на особый режим работы, сообщает Росавиация. С 3.50 ночи воздушная гавань принимает авиарейсы по согласованию с соответствующими органами. Расписание может быть скорректировано, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. И к другим новостям. С 1 сентября в Нижегородской области могут ввести полный запрет на продажу и хранение вейпов и электронных сигарет. Губернатор Глеб Никитин внес соответствующий законопроект в законодательное собрание. Окончательное решение будет принято на заседании регионального парламента сегодня. Еще власти хотят запретить установку световых конструкций и вывесок, которые стимулируют продажу табака, кальянов, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления. Реальные зарплаты в будущем году при базовом сценарии могут вырасти всего на 0,5% или 1%. После быстрого подъема в 2024-2025 годах сработает эффект высокой базы, а компании будут считать расходы жестче, чем раньше, пишет газета «Рус» со ссылкой на бизнес-эксперта Дмитрия Трипольского. Так он прокомментировал заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что в первом квартале реальные зарплаты в России выросли на 2,6%, хотя динамика экономики остается отрицательной. По словам Трипольского, главная причина такого разрыва – нехватка людей. Эксперт отметил, что во второй половине года рост реальных зарплат еще может сохраниться, но темпы, скорее всего, начнут слабеть.
3: Россияне стали больше работать из-за искусственного интеллекта. Внедрение технологий не снизило нагрузку на сотрудников, а в некоторых случаях даже ее увеличило, рассказали эксперты. По их данным, российские компании часто добавляют нейросети в неудобные и сложные рабочие процессы. В итоге сотрудники делают задачи быстрее, но затем тратят время на проверку результатов ИИ и перенос данных между разными системами. Специалисты отметили, что искусственный интеллект пока чаще помогает выполнять отдельные задачи, а не полностью берет работу на себя. Поэтому у работников появляются новые обязанности изучать и контролировать цифровые инструменты. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурное небо, временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 14 градусов. Вечером осадки продолжатся, плюс 13 на термометре, ночью плюс 10.
19: Валюта.
10: Центробанк России установил следующие курсы валют на 28 мая. Доллар США 70 рублей 90 копеек. Евро 82 рубля 72 копейки. Курс китайского юаня 10 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
19: Компании и корпорации.
3: ГАЗ намерен создать семейство автомобилей с безрамным кузовом на основе новой универсальной платформы. Ее предприятие представило в Москве. Планируется выпускать цельнометаллические фургоны и микроавтобусы с различными вариантами колесной базы, длины кузова и высоты крыши. Также на этой платформе можно создать маршрутное такси. Возможности платформы позволяют строить на ее базе автомобили с бензиновыми, дизельными, газовыми, водородными, электрическими и гибридными двигателями. Конструкция платформы позволяет создавать машины с полным передним или задним приводом, механической или автоматической коробкой передач и правым рулем. Яндекс стал основным претендентом на покупку сервиса «Островок». Как стало известно газете «Коммерсант», компания может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей за 15-20 миллиардов рублей. Другие претенденты на актив «Авито» и «Суточно.ру» вышли из переговоров. Собственники рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, покупатель готов платить не более 15 миллиардов. В структуре гостиничных бронирований через «Островок» в начале мая осуществлена четверть продаж, по данным «Travelline». Ближайшие конкуренты сервиса «Яндекс.Путешествия», а также подконтрольная Яндексу «Экейс.ру», совокупно на них пришлось 35% продаж. Купив «Островок», Яндекс получит долю, сопоставимую с той, что имел Booking.com, ушедший из страны в 2022 году. Новое судостроительное производство готовится запустить под Нижним Новгородом. Там будут выпускать лодки и катера, в том числе беспилотные. Инвестор компании «Сфера технологий» планирует разместить предприятие на левом берегу Волги между Борским мостом и местной судоремонтной компанией. Участок под строительство одобрен Советом по земельным и имущественным отношениям. Место у реки выбрано потому, что на предприятии периодически нужно будет проводить испытания, спускать лодки и катера на воду. Сейчас компания изготавливает пробный образец 15-метрового беспилотного катера, на который уже есть запрос. Инвестор рассказал, что производство будет экологичным. Все отходы планируется сдавать на вторичную переработку. По оценке компании, создание производства займет чуть более 3 лет и потребует 112,5 миллионов рублей. Однако, по подсчетам Минграда, запуск производства обойдется в 140 миллионов. Кроме того, компания ожидает многомиллионные затраты на инженерную подготовку территории, потому что она находится в зоне подтоплений. По итогам обсуждения Земсовет согласился выделить участок под новое производство. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
19: Проверено практикой.
3: Кто не успел, тот и не удел. Таковы реалии современного мира. Как же успеть все запланированное еще чуть-чуть сверху, если в сутках всего 24 часа? Ответ прост и сложен одновременно. Нужно просто по-новому воспринимать время, как шкафчик. Подробнее расскажет бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
19: Проверено практикой на Бизнес ФМ.
11: Ведущий эксперт по производительности труда в США Джулия Моргенстерн, изучая тайм-менеджмент, придумала сравнивать время с обычным шкафом, то есть ограниченным пространством. И тогда вам станет гораздо проще в этом времени существовать, так как оно имеет границы. Остается лишь правильно заполнить этот шкаф и прежде всего понять, что туда положить. Для этого оцените продолжительность каждой задачи. Это не только понимание, что вам нужно делать, но и сколько времени это займет. Так вы сможете решить, что войдет в шкафчик, а что нет. Сможете управлять своими обязательствами и принимать более обоснованное решение. Сначала будет трудно, но потом вы втянетесь и будете четко понимать, сколько времени занимают ваши разнообразные задачи. Второе. Определить, сколько вам необходимо полок. Для этого составляйте временные карты. Это образец вашей недели. Вы составляете график всего своего бодрствующего времени. От сна до сна. Все, что входит в вашу жизнь и находится между этими двумя точками. Есть задачи постоянные. Например, отвозить ребенка в школу. А есть редкие. Вы можете решить, что вечер пятницы – это всегда время с друзьями, а суббота – дела по дому. Главное – строго выделить полку и следить, что она есть и сбалансирована. Так появится время на дела, которые вы 100 лет откладывали. Например, поход в театр. А еще увидите дисбаланс между работой и личной жизнью, если он есть. Если одна из категорий монополизирует вашу жизнь за счет других, например, работа, пора искать способы уменьшить их влияние, чтобы освободить место для другого. Третье. Следить за наполненностью шкафа. То есть применяйте правила критического мышления. Например, какие-то дела и задачи удалить. Стоит ли овчинка выделки? Может, эта задача дублирует уже проделанную кем-то работу. Возможно, что-то отложить, сократить по времени или найти инновационный подход. Ну и моя любимая – делегировать. А кто еще может выполнить эту задачу? Может, это вообще чьи-то обязанности? Или достаточно заплатить, чтобы сделали за вас? Все эти методики вкупе с осознанием, что именно вы определяете, как существовать во времени, дает массу возможностей, снимает стресс, не дает обесценивать свои достижения и помогает выстроить свою жизнь так, как хочется вам. Тут главное, как с утренней зарядкой. Каждый день соблюдать заполнение полок, то есть нужна система.
21: Проверено практикой на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Made in China. В какой момент в истории человечества появились алкогольные напитки, точно сказать невозможно. Ученые считают, что произошло это еще в эпоху неолита. Об этом свидетельствуют найденные в китайской провинции Хэнань древние сосуды, датированные 8000-летием до нашей эры. В них были обнаружены следы сброженного напитка из дикого винограда, риса, меда и боярышника. А в конце 2000-летия до нашей эры, когда во всем мире уже научились варить пиво, китайцы усовершенствовали способ изготовления этого напитка. Вместо пророщенного пшена они использовали зерна с плесенью, что позволяло получить высокоалкогольное пиво крепостью значительно выше 10%. По одной из версий, позднее в Японии крепчайшая рис

0: Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сотрудник кафедры внутренних болезней Института клинической медицины Университета Лобачевского.
1: Сама по себе структура носа достаточно сложна. Недаром у нас есть отдельная специальность по этому поводу – отоларинголог. В носовой полости есть носовые раковины и носоглоточная миндалина. Раковины, по сути, являются фильтром входящих газов. Миндалина же является местом, куда собираются все болезнетворные микроорганизмы для переваривания из носовой полости. При усиленной работе она увеличивается, то есть гипертрофируется. Возникает заложенность носа, дыхание ртом и храп по ночам. Кстати говоря, если у вас проблемы с храпом, то лучше спать на животе. При нормальном ОРВИ достаточно дождаться, когда вирус будет побежден. Миндалина вернется в свой объем, спадет отечность носовых раковин. Это кратковременная ситуация, в которой помогают сосудосуживающие препараты. Например, тот же Незивин, Ксилен, Ринонорм. Напоминаю, что длительное применение таких препаратов вызывает привыкание. Если насморк отмечается в определенный период года, то, скорее всего, у вас сезонные аллергии на цветение растений. Обычно продолжительность такого рода симптомов наблюдается около полутора месяцев. В этом случае вам необходимо посетить аллерголога для поиска аллергенов, которые именно у вас вызывают аллергическую реакцию. Каждая такая проблема очень индивидуальна и требует особого подхода. Немного открою завесу тайны, в нашем теле происходят два типа реакций – аллергические и псевдоаллергические. Мы ежедневно сталкиваемся с какими-то раздражителями и в той или иной степени адекватно на них реагируем. Аллергия же – это чрезмерно сильная реакция организма на чужеродные белки. На самом деле это очень большая редкость, когда есть истинная аллергия на углеводы или жиры. К примеру, у моей племянницы есть аллергия на корм для рыбок. Всего лишь запаха от корма хватает, чтобы она начала серьезно задыхаться. В данном случае нужно обязательно наблюдаться у врача. А вот псевдоаллергические реакции, они дозозависимые. Например, съел два торта и пошла сыпь. Но это ведь никакая не аллергия, согласитесь? Сыпь по телу из-за одежды, значит сменить порошок или кондиционер для белья. Насморк по утрам, обратите внимание на состав подушки. А если вы заподозрили у себя неадекватную реакцию на мельчайшие нововведения в жизни, то проконсультируйтесь как минимум с терапевтом. До похода к аллергологу для поиска причин изменений в организме можно применять местные стероиды. Они не действуют системно, как, например, маматрина, по два впрыска в сутки в течение месяца. Таким образом, мы снимаем отечность носовых раковин, разгружаем носоглоточную миндалину. Но помните, что длительное применение препарата дает побочные явления.
2: Проверено практикой на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. В Нижнем Новгороде из-за атаки беспилотников повреждено здание суда, сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Всего минувшей ночью системы ПВО сбили 62 БПЛА над российскими регионами, в том числе и над Нижегородской областью. Казахстан не вел и не ведет никаких переговоров о возможном выкупе активов «Лукойла», попавшего под западные санкции. Это заявил сегодня журналистам министр энергетики республики Ерлан Акинжонов. Он подчеркнул, что этот вопрос неоднократно поднимался в СМИ, но ответ всегда оставался прежним. По его словам, Казахстан в настоящее время не проводит никаких консультаций с российской нефтяной компанией по этой теме. Посольство США покидает Киев после предупреждений России. Это заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, все европейские диппредставительства остаются в украинской столице и будут продолжать там работу. МИД России ранее предупредил об ударах по объектам ВПК в Киеве и призвал к эвакуации иностранные диппредставительства. Личный ассистент актера Мэтью Перри получил 3,5 года заключения по делу о смерти актера, а также штраф в $10,000. Об этом сообщает прокуратура Калифорнии. По версии следствия, Кеннет Ивамаса приобретал кетамин для Перри и делал ему инъекции, в том числе не менее 3 инъекций в день смерти. Ивамас признал вину. Он стал 5-м и последним осужденным по делу о смерти Мэтью Перри. Он скончался в 23-м. Самый большой срок, 15 лет лишения свободы, получила торговавшая наркотиками Джасвин Сангха по прозвищу «Королева кетамина». Двое обвиняемых получили до 2,5 лет. Еще одному назначили наказание, не связанное с заключением. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Денег у нас достаточно. Никол Пашинян рассказал, что не боится повышения цен на российский газ и анонсировал строительство.

0: российского газопровода через территорию республики. О том, будет ли Москва менять льготные поставки, о том, какая еще страна за всем этим наблюдает, через минуту Георгий Буфт. 3 с лишним года после кальяна на Куличе суд дал срок блогерше за оскорбление чувств верующих. Но реальным наказанием стало из-за другого приговора, условного. Защита будет вчерашний вердикт оспаривать, и к милосердию призвал еще и один из священников. Турция в мае сократит импорт нефти «Юралс» из России до минимального уровня почти за 1,5 года, пишет трейдер. Причина – высокой стоимости сырья, в то время как турки привыкли покупать российскую нефть за дешево. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, премьер-министра Армении не пугает возможный рост цен на российский газ в случае прекращения Москвой соглашения по газовым поставкам в республику, сообщает «Спутник Армения». По словам Никола Пашиняна, у Еревана, цитирую, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». Он анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, не сообщив при этом деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Накануне МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Цивилёва о последствиях курса на вступление в Евросоюз. И в нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Буфта.
1: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда шли споры по цене транзита. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать. И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит. Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на силу Сибири-2, в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
0: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Трамп поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Американский президент написал в своей соцсети, что Никол – его большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной, что вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие высоты. «Сделаем Армению снова великой», – написал Трамп. Ранее Ереван посетил госсекретарь США Рубио и подписал с главой армянского МИДа устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Защита будет обжаловать приговор за кальян на Куличе, заявил Бизнес ФМ адвокат Ксении Белоусовой. Она получила больше 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев с подробностями.
2: Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил Бизнес ФМ адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
3: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути.
2: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черных-Аипов, считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
4: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, ну, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4, 74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
2: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
5: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в $2.5. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
6: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. В первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУГД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
5: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
7: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
5: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основателя стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького, 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
8: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6». История денег на Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Сделки.
11: Яндекс может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей «Островок». Как узнал «Коммерсант», другие претенденты на актив «Авито» и «Суточно.ру» вышли из переговоров. Собственники рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, но покупатель готов заплатить не более 15. Источники издания отмечают, что это все равно может быть выше рыночной стоимости. Сделка позволит «Яндексу» получить на рынке гостиничных бронирований долю, сопоставимую с «Букингом».
8: Отчеты и планы.
11: Т-технологии отчиталась за апрель 2026 года. Клиентская база экосистемы Т впервые перешагнула отметку в 55 миллионов, увеличившись за год на 9%. Заметный рост показал сегмент B2B. Как сообщил директор Т-бизнеса Игорь Иванов, сейчас в компании обслуживается каждый четвертый малый и средний бизнес в России, а каждый пятый открывается вместе с Т. Среди крупного бизнеса клиентами Т является более половины компаний из топ-400. Портфель бизнес-кредитования вырос на 58% за год, а средства бизнеса на 12%. Компания продолжает развивать налоговую поддержку бизнеса, автоматизацию, ИИ-инструменты и рекламную платформу.
8: Конфликты.
11: Сотрудника Google обвинили в мошенничестве на Polymarket. Как передает CNBC, инженер по кибербезопасности заработал свыше 1 миллиона долларов на этой бирже ставок, используя свой служебный доступ. Он поставил на певца D4VD как на самого популярного человека в поисковых запросах Google в 2025 году. Интерес к музыканту резко вырос на фоне расследования, связанного с обнаружением тела пропавшего подростка в автомобиле Tesla, зарегистрированном на его имя. Вину инженер Google не признал. Суд освободил его под залог в 2 миллиона 250 тысяч долларов. А компания отстранила от работы. Это уже второй скандал за последний месяц, связанный со ставками на Polymarket на основе инсайдерской информации. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, а в российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
12: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале деле РФС.
13: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был: ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил: да. Я футболист с большим сердцем. Сказал бы так, люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
14: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
13: Многие из них у меня спрашивали: ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
12: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить два хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
15: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо, и стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент, за исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
12: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
8: Капитал с Григорием Беглоряном.
0: Гриш, доброе утро.
16: Доброе утро.
0: Предлагаю с нефти начать. Там основная активность сейчас 96,72 за баррель Brent. Но было и побольше вот на фоне сообщений о последних ударах США по Ирану и ответных.
16: Да, почти 98 был вот поставочный фьючерс на Brent. Сейчас ниже 97, но более активный контракт, который будет на мониторах уже на следующей неделе. Основным это июльский фьючерс. Здесь торговля в районе 95 идет. Ну, здесь понятно, что рынок нефтяной во власти вот таких противоречивых настроений. Спекулянты настроены продавать нефтяные фьючерсы, полагая, что конфликт больше не возобновится и прочее. С другой стороны, понятно, что максимум, чего можно будет добиться, это продлить перемирие, и, соответственно, получается у нас пауза. С учетом комментариев президента Трампа, он не готов давать Ирану никаких пряников, только кнуты, и требует от Ирана подписать соглашение без каких-то, скажем так, уступок стороны Вашингтона. Но понятно, что здесь тупиковый сценарий, потому что какой смысл Ирану с чем-то соглашаться, когда американцы даже деньги не размораживают и блокаду не снимают. Поэтому пока рынок лишь так, в таком тихом состоянии из-за того, что вот эти стрельбы, да, это считается, что это локальная такая боевая обстановка, крупномасштабные боевые действия рынок не видит, поэтому пытается сдуть военную премию, но тут самый худший вариант, это когда пролив Ормузский то открывается, то закрывается. Вот это еще хуже, чем полное его открытие или полное его закрытие. Поэтому, исходя из текущих вот этих тенденций, понятно, что цены на нефть могут внезапно и перестать падать, даже несмотря на перемирие, и даже рынок может начать закладывать уже вариант возобновления военных действий, скажем, в середине лета. Не удивлюсь такому исходу, но это видно по поведению крупных спекулянтов, которые как раз ориентируются на вариант еще одного скачка напряженности, где-то через пару месяцев, когда это самое перемирие будет близиться к завершению. У нас на на фондовом рынке открытие торгов пока с минимальным снижением. Индекс Мосбиржи пытается вернуться к отметке 2600. Понятно, что на фоне отскока цен на нефть пытаются восстановиться акции нефтегазовых компаний, но, естественно, активность с утра минимальная.
9: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
17: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
18: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
19: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
20: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
21: С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
9: Валюты. Валюты.
21: Датская крона стала официальной валютой королевства в 1873 году, заменив датский риксдалер. Также датская крона используется в Гренландии и на Фарерских островах. Название валюте в 17 веке дала большая королевская корона, отчеканенная на реверсе серебряной монеты. В зону евро Дания не вошла. Большинство датчан проголосовали за сохранение кроны.
9: Валюты на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
22: Жан-Клод Мюссан – мое открытие. Он прибыл в Москву с официальным визитом. Он управляет коллекцией отелей «Дворцов» «Роял Мансур». И его опыт приема гостей, которые видели все, мне неподдельно интересен. Обычно сервис с приставкой VIP-Unique – это такая елейность, да, маска заботы, мы с вами ее знаем. А вот то, что делает Жан-Клод – это высший пилотаж. Это когда проявляется интерес к личности путешественника, а не к роли. Вот пример того, как это происходит.
23: Есть протоколы каждой детали встречи, и в том числе протокол фотографии генерального директора с президентской четой. И вот представьте себе протокол, и вот как раз эта знаменитая фотография, которая обязана быть сделана, я и чета Байденов. Я задаю фотографу вопрос, подожди, я здесь хорошо получаюсь или нет? И все тут же начинают очень громко смеяться, и вот этим таким смешным моментом обстановка была разряжена, и все пошло абсолютно по-другому, человеческому сценарию. Мы всегда проявляем внимание к клиенту. Это может быть вопрос про собачку, про ребенка. Я могу обратить внимание на платье или на какую-то деталь этого платья. Но клиент должен всегда чувствовать, что он нам интересен как личность. Для меня всегда Мишель Обама – это была небожительница. И вот представьте себе, приезжает эта очень серьезная делегация. Мишель Обама, куча людей, секьюрити и так далее. И меня очень жестко проинструктировали. Вы должны стоять вот именно на этом месте. Вы не должны жать ей руку. Вы не должны говорить с ней. Если Мишель Обама соблаговолит, она сама подойдет и пожмет вам руку. Вы не должны шевелиться вообще. И вот подъезжает машина, ей открывают дверь, и выходит совершенно очаровательная особа, которая бросается ко мне и чуть ли не обнимает. За одну секунду эта действительно высокая особа разрядила полностью ситуацию, поменяла ее в одно мгновение.
22: Жан-Клод Мюссан, CEO коллекции «Роял Мансур». Кира Альтман, Бизнес FM.
9: Между делом на Бизнес FM.
24: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9.58, студия Вероника Романова. Соглашение об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан на 2,5 миллиона тонн планируют подписать во время визита Владимира Путина в Астану. Об этом рассказал министр энергетики Казахстана Ерлан Акинжонов. По его словам, пока отсутствуют необходимые технические мощности для увеличения транзита. Требуются дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций и расширение трубопровода. Также он рассказал, что Москва и Астана обсуждают возможность запуска газопровода «Сибири-2» в Китай через Казахстан. Канада выбрала военные самолеты шведского Saab вместо американского Boeing. Об этом сообщил премьер-министр Марк Карни. Оттава приобретет самолеты раннего предупреждения Global Eye от Saab для патрулирования арктической территории. Как пишет Guardian, изначально Оттава планировала закупить Boeing E-7 у США, разработка которого затянулась и привела к перерасходу средств. США в 25-м ввели пошлины на ключевые канадские импортные товары, после чего отношения двух стран стали напряженными. Совет мира Дональда Трампа отрицает сообщение в СМИ об отсутствии финансирования. Накануне об этом написала Financial Times. Публикация говорила, что за последние 4 месяца структура не получила ни доллара. Трамп объявил об учреждении Совета мира в январе. В феврале состоялось его первое заседание, на котором объявили о выделении 9 странами 7 миллиардов долларов на помощь сектору газа. США говорили о готовности направить еще 10 миллиардов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Росавиация не продлила разрешение на полеты турецкой авиакомпании Air Anka. Заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с Анкарой, подчеркнули ведомстве. Вчера стало известно, что Air Anka отменила ряд рейсов в Россию. В АТОР заявили, что ситуация затронула более 2000 наших туристов. Рассказы некоторых из них в эфире «Бизнес FM». Новость, которая пришла только что. Междисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение совета той же самой федерации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 26-27 года. Об этом сообщили сразу два информагентства. Одно ссылается на релиз, а другое на главу Минспорта Дегтярева. Какими могут быть последствия, пока не очень понятно. ВТБ туда и обратно акции банка восстановились после нервной реакции рынка, поводом для которой стали новости о скромных дивидендах, сделки с Wildberries и грядущей доп. Эмиссии в самом ВТБ. Негатив объяснили эмоциями. Эти и другие темы в нашем эфире. Тысячи российских семей застряли в России и Турции из-за отмены рейсов турецкой Air Anka. Туры продавало агентство Anex Tour, а у перевозчика, как выяснилось, разрешение на полет в России закончилось 25 мая. Людям сутками переносят полеты, а потом просто отменяют рейс. В итоге часть туристов застряла на курортах, часть, наоборот, ночует в аэропортах и не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагента несколько часов, о чем нам накануне написала в чат-бот Макс одна из пассажирок. Марина Замотина. У нее 4 раза переносился вылет в Турцию из Краснодара. В итоге, спустя 2 дня, она вернулась домой в Новороссийск и теперь добивается возврата денег. Вот что Марина рассказала в интервью «Бизнес FM».
3: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12.10 изначально. Мы из другого города, из Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10.30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть. Приезжаем 1:30 ночи в аэропорт. Нам в этот момент переносят рейс на 15.10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт к назначенному времени. И снова переносят рейс на 8 часов. Ну, то есть, как бы уже ситуация такая, да, 4 раза перенесли рейс. Мы находим представителя. Он нам объявляет, что вылета не будет, то есть рейс отменен полностью и ссылается, как бы, типа, разбирается со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги, то есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали, 186 человек в гостинице, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Анексом, потому что в Анекс невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел, и мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну, и потом только она уже прислала информацию официально от Анекс Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Говорю, ну какое Сочи, мы 3 дня уже потеряли, все деньги потратили по этим аэропортам, на минуточку 50 тысяч рублей. Говорю, нет, мы отказываемся, и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня, вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня будем пытаться вернуть деньги. Нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал, что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая. Анекс Тур продолжал, получается, продавать туры, заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая. То есть, ну неужели Анекс Тур об этом не знал?
2: Это была Марина Замутина. Росавиация заявляет, что у авиакомпании Air Anka кончились разрешения на чартерные полеты в Россию 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Отмечается, что дефицита провозных емкостей нет. Источник «Известий», близкий к Минтрансу, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору «Анекс Тур» до конца октября. Некоторым, купившим отдых в Турции у «Анекс Тур», повезло. Анастасия вчера улетела в Турцию из Сочи. Изначально рейс должна была выполнять «Азур Эйр», потом перевозчик поменяли на «Эйр Анка», и в последний момент туроператор перебронировал билеты уже на третью авиакомпанию, рассказала Анастасия, «Бизнес ФМ».
4: Накануне вылета нам туроператор 12:30 ночи присылает информацию о том, что нам вылет переносится. Через некоторое время она присылает нам и билеты. И это уже не Air Anka, это уже Air Aero. То есть мы должны были вылететь в 11 часов, а вылетели в 16 в итоге. Мы смотрели на онлайн-табло. Вылет Air Anka в Анталию, он стоял. Людей зарегистрировали. И мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, они никуда не улетели, и их просто частично перерегистрировали. Насколько я помню, у нас стоял вылет Air Anka, это был Boeing, ну, изначально Azur Air, а в итоге нас посадили на сухой суперджет авиакомпании Air Aero. Но еще его на час задержали, но здесь я ничего не хочу сказать плохого, потому что Анекс нам сразу перебронировал тур и выдал новые билеты. Мы оказались в отеле тем же днем. Конечно, скажу, что ситуация очень неприятная, потому что дети с детьми. Некоторые люди приезжали, и видно было, что они не из нашего города, не из Сочи, а приехали из других городов.
2: «Анекс Тур» порекомендовал туристам, находящимся на курортах, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. «Air Anka» — это новая турецкая авиакомпания, созданная в 2021 году. Однако, как пишет портал «Турдом», отменяются не только ее рейсы. Полетную программу пришлось отложить и «Tailwind», с которой туроператоры уже ранее сотрудничали. Турагенты получают уведомления о корректировке программ этого перевозчика в Анталию из Краснодара, Саратова и Грозного. Как отмечают эксперты, на других направлениях заявки иностранных перевозчиков согласуются как обычно. Коса нашла на камень только в вопросе согласования чартеров в Турцию. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мокрычан.
5: «Анекс Тур», понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется, всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компаний летят российские авиакомпании, в частности, «Азимут». «Анекс Тур» сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание.
6: Туристы говорят о том, что «Анка» полеты запрещены с 25 числа. «Анекс Тур» продолжает продавать туры. Такое может быть?
5: Я не хочу это комментировать. Вот еще, для меня ключевое, виноват «Анекс Тур», виноват на 100%. Заплатит за свою вину. Да, потеряет деньги, заплатит свою вину. Остался недовольные туристы, но только, может, по морально-этическим соображениям. По финансовым соображениям «Анекс Тур» закроет все вопросы. И все, главное, вернуться рейсами других авиакомпаний в Россию. Это важно в этой истории. А отношения «Анекса» с «Air Anka», с «Tailwind», пусть остается на совести «Анекса» и «Air Anka».
2: Александр Мкрчан, агентство «Розовый слон». Иранка в среду отменила ряд рейсов в России, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные воды и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталья. По данным АТОР, с отменой рейсов столкнулось более 2000 российских туристов. В РСТС считают, что иранка должна уладить все формальности для полета в Россию в ближайшие дни. В Союзе уверены, что это временные трудности и не видят угрозы для всего турецкого направления. Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? А об этом Михаил Здорожный.
7: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на допэмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
10: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. Если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
7: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
11: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что опять же люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном может быть одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
7: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
13: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
14: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
25: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы, все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около 100 000 человек.
24: Музейные ценности на Business FM.
25: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
24: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
25: Комментарии Вуфта.
24: Личный взгляд на главные события.
25: Бизнес говорит.
24: Чтобы кто надо услышал.
25: Бесценные знания.
24: Неочевидные, но удивительные факты.
25: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
24: Наизусть. Фёдор Достоевский.
0: Есть три вещи, которых боится большинство людей. Доверять, говорить правду и быть собой.
24: Наизусть. На Бизнес FM.
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
8: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. ПВО отразили очередную атаку беспилотников на Нижегородскую область, сообщили в Минобороны. Здание областного суда в Нижнем Новгороде получило повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте инцидента работают специалисты. Работа ПВО продолжается. Оперативные службы действуют в усиленном режиме. Все заседания, запланированные на сегодня в Нижегородском областном суде, отменены. Их проведут в другие дни, сообщается на официальной странице ведомства в социальных сетях. Даты перенесенных заседаний опубликуют на сайте. Участников процессов своевременно уведомят, уточнили в суде. По данным РИА «Время Н», здание областного суда в Нижнем Новгороде отцепили силовики. Проезд по улице Барминской от улицы Студенческой до Окского съезда перекрыт. У входа дежурит военизированная охрана. Аэропорт в Нижнем Новгороде сегодня был переведен на особый режим работы, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань принимала авиарейсы по согласованию с соответствующими органами. Сейчас все ограничения сняты, аэропорт возобновил отправку и прием воздушных судов. Все службы работают в штатном режиме. И к другим новостям. С 1 сентября в Нижегородской области могут ввести полный запрет на продажу и хранение вейпов и электронных сигарет. Губернатор Глеб Никитин внес соответствующий законопроект в законодательное собрание. Окончательное решение будет принято на заседании регионального парламента сегодня. Еще власти хотят запретить установку световых конструкций и вывесок, которые стимулируют продажу табака, кальянов, никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления. Реальные зарплаты в будущем году при базовом сценарии могут вырасти всего на 0,5% или 1%. После быстрого подъема в 2024-2025 годах сработает эффект высокой базы, а компании будут считать расходы жестче, чем раньше, пишет газета «РУ» со ссылкой на бизнес-эксперта Дмитрия Трипольского. Так он прокомментировал заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что в первом квартале реальные зарплаты в России выросли на 2,6%, хотя динамика экономики остается отрицательной. По словам Трипольского, главная причина такого разрыва – нехватка людей. Эксперт отметил, что во второй половине года рост реальных зарплат еще может сохраниться, но темпы, скорее всего, начнут слабить. Россияне стали больше работать из-за искусственного интеллекта. Внедрение технологий не снизило нагрузку на сотрудников, а в некоторых случаях даже ее увеличило, рассказали эксперты. По их данным, российские компании часто добавляют нейросети в неудобные и сложные рабочие процессы. В итоге сотрудники делают задачи быстрее, но затем тратят время на проверку результатов ИИ и перенос данных между разными системами. Специалисты отметили, что искусственный интеллект пока чаще помогает выполнять отдельные задачи, а не полностью берет работу на себя. Поэтому у работников появляются новые обязанности изучать и контролировать цифровые инструменты. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурное небо, временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 14 градусов. Вечером осадки продолжатся, плюс 13 на термометре, ночью плюс 10.
15: Валюта.
12: Центробанк России установил следующие курсы валют на 28 мая. Доллар США 70 рублей 90 копеек. Евро 82 рубля 72 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
8: ГАЗ намерен создать семейство автомобилей с безрамным кузовом на основе новой универсальной платформы. Ее предприятие представило в Москве. Планируется выпускать цельнометаллические фургоны, микроавтобусы с различными вариантами колесной базы, длины кузова и высоты крыши. Также на этой платформе можно создать маршрутное такси. Возможности платформы позволяют строить на ее базе автомобили с бензиновыми, дизельными, газовыми, водородными, электрическими и гибридными двигателями. Конструкция платформы позволяет создавать машины с полным передним или задним приводом, механической или автоматической коробкой передач и правым рулем. Яндекс стал основным претендентом на покупку сервиса «Островок». Как стало известно газете «Коммерсант», компания может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей за 15-20 миллиардов рублей. Другие претенденты на актив «Авито» и «Суточный.ру» вышли из переговоров. Собственники рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, покупатель готов платить не более 15 миллиардов. В структуре гостиничных бронирований через «Островок» в начале мая осуществили на четверть продаж, по данным «Travelline». Ближайшие конкуренты сервиса «Яндекс.Путешествия», а также подконтрольные Яндексу «Экейс», совокупно на них пришлось 35% продаж. Купив «Островок», Яндекс получит долю, сопоставимую с той, что имел Booking.com, ушедший из страны в 2022 году. Новое судостроительное производство готовится запустить под Нижним Новгородом. Там будут выпускать лодки и катера, в том числе беспилотные. Инвестор компании «Сфера технологий» планирует разместить предприятие на левом берегу Волги между Борским мостом и местной судоремонтной компанией. Участок под строительство одобрен Советом по земельным и имущественным отношениям. Место у реки выбрано потому, что на предприятии периодически нужно будет проводить испытания, спускать лодки и катера на воду. Сейчас компания изготавливает пробный образец 15-метрового беспилотного катера, на который уже есть запрос. Инвестор рассказал, что производство будет экологичным. Все отходы планируется сдавать на вторичную переработку. По оценке компании, создание производства займет чуть более 3 лет и потребует 112,5 миллионов рублей. Однако, по подсчетам Минграда, запуск производства обойдется в 140 миллионов. Кроме того, компания ожидает многомиллионные затраты на инженерную подготовку территории, потому что она находится в зоне подтоплений. По итогам обсуждения, Земсовет согласился выделить участок под новое производство. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес ФМ. Держитесь курса. Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Все подробности через пару секунд.
16: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или дарк-стора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначные ожидания. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
17: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться, в 2 таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. И к кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
16: Как рассказали бизнес-фм в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах. И появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
18: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
19: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
18: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
16: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
20: Потому что нужно учитывать здесь, что курьеры у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
16: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
25: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11.

0: Настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода, получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. Made in China.
0: Производство керамики – одно из древнейших ремесел, освоенных человеком. Археологи свидетельствуют, что в Китае гончарное мастерство было развито еще 10 тысяч лет назад, а в VI веке в одной из провинций были найдены большие запасы каолина, из которого получался легкий, прочный и пластичный материал фарфор. Местные мастера оценили его уникальность и решили держать формулу производства в строгом секрете. К XIV веку высококачественный китайский фарфор стал популярным предметом коллекционирования у аристократии по всему миру. Несколько столетий европейские мастера пытались создать свой фарфор, однако результат их трудов больше походил на стекло. Кстати, именно китайский белоснежный фарфор с синей глазурной росписью стал прототипом знаменитых голландских изразцов и русской гжели.
1: На Бизнес FM. Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. Штрафом в 500 местных долларов обернется провоз в общественном транспорте Сингапура фрукта дуриана. По его поводу город-государство расколот практически надвое. Половина обожает дуриан, вторая не переносит на дух. Отсюда и закон. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Владимир Путин начал переговоры с Касымжамом Артакаевым в Астане. Они проходят во Дворце независимости. Российский президент прибыл в Казахстан с трехдневным визитом накануне. Состав делегации из России внушительный, более 30 человек, в том числе 9 министров, вице-премьер Алексей Аверчук, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сотрудники администрации президента, госкорпораций, крупных бизнес-структур. Планируется подписание 16 документов, включая совместное заявление и соглашение по созданию АЭС в Казахстане. Евросоюз планирует потребовать от России ограничить ее вооруженные силы на переговорах по Украине. Об этом заявила сегодня глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу глав МИДов стран ЕС на Кипр. По ее словам, она подготовила список возможных требований еще в феврале. Заявила, что интересам европейской дипломатии отвечает отсутствие российских войск в таких странах, как Грузия и Молдова, а также вопросы вмешательства в выборы. 11 мая Каллас заявляла, что на кипрской встрече главы МИДов ЕС обсудят темы для возможных переговоров с Москвой. В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам. Центр организации дорожного движения столицы разместил уже более 4000 компактных дорожных знаков для снижения визуального шума. Новые уменьшенные дорожные знаки устанавливают в первую очередь на внутрирайонных улицах в центре города и на участках, где такой формат подходит по условиям движения и требованиям безопасности. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Денег достаточно. Никол Пашинян рассказал, что не боится повышения цен на российский газ и анонсировал строительство газопровода через территорию республики. О том, будет ли Москва действительно отменять льготные поставки в Ереван, и о том, какая еще страна за всем наблюдает в данном контексте. Через минуту Георгий Бофт. У коллекционеров проблемы с пополнением назревают, похоже. Собиратель экспонатов рассказал бизнес-эфам, как не смог везти в Россию за границы предметы для личного музея. Зачем вам столько, заявили на таможне. Об этом сегодня в нашей эксклюзивной рубрике. БУ «Цветы» в Узбекистане набирает обороты сервис перепродажи цветов Second Bloom. Он уже получил инвестиции от венчурных инвесторов и планирует выходить на международный рынок. Есть ли перспективы такого бизнеса в России? Все подробности в нашем эфире.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
0: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
3: Премьер-министр Армении не пугает возможный рост цен на российский газ в случае прекращения Москвой соглашения по газовым поставкам в республику, сообщает «Спутник Армения». По словам Никола Пашиняна, у Еревана, цитата, гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим. Он анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, не сообщив деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. МИД России накануне заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Цивилева о последствиях курса на вступление в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем, комментирует Георгий Бофт.
4: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда шли споры по цене транзита. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на силу Сибири-2, в том числе продиктовано опасениями, оказаться в следующем слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
3: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Дональд Трамп, между тем, поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Американский президент написал в своей соцсети, что Никол его большой друг и лидер, который делает свою Армению богатой и защищенной, и что вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие высоты. «Сделаем Армению снова великой», написал Трамп. Ереван ранее посещал госсекретарь США Рубио и подписал с главой армянского МИДа устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. У вас одна глава. Зачем вам столько шлемов? С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. Нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз. Суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Подробнее Евгений Прильчук.
5: Только на Бизнес-ФМ.
6: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес-ФМ Иван Карабанов.
7: Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал никаким образом, не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
6: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Иван отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
8: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
6: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
3: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности Ольги Кашинской.
9: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате телеграм-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
10: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. В первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels. Мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
9: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
11: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Вот вы прикиньте, просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
9: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основателя стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 27 по 30 мая «Гостиный двор», 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх Москва», градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепция идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. Вход свободный. Подробнее на archmoscow.ru. 0+.
12: Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы.
13: Вторая попытка на Business FM.
14: Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорки. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза.
13: Знай меру на Business FM.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Совкомбанк выплатит дивиденды в размере 35 копеек на акцию. Такую рекомендацию дал Нацсовет. Дивидендная доходность 2,9%. В этот раз Совкомбанк направит на выплаты акционерам 10% чистой прибыли, что меньше диапазона, указанного в дивидендной политике. Выплаты планируется провести до 28 июля. Нордголд миллиардера Мордашова приобрела 20% в компании с лицензией на разведку золота на Камчатке. Залежи на одном из участков расположены близко к поверхности, и это означает быстрый выход на производство, считают эксперты, опрошенные Коммерсантом. Расходы на разведочные работы они оценили в 500 миллионов рублей. Но строительство горно-обогатительного комбината, если наличие перспективных запасов подтвердится, может обойтись в 20 миллиардов. Товарный знак интернет-магазина Player.ru продадут на торгах 9 июля, обратил внимание Shoppers. Основателя бизнеса Алексея Конышева суд признал банкротом прошлой весной, поэтому в распродаже единым лотом участвуют еще 11 товарных знаков. Стартовая цена всего лота свыше 33 миллионов рублей. Бренд Player.ru, популярный в нулевые низкими ценами, оценили в 28 миллионов. Но эксперты, опрошенные изданием, не ждут ажиотажа из-за сомнительной репутации магазина. Его неоднократно подозревали в торговле серым импортом. Яндекс.Гоу запустил в Санкт-Петербурге аренду катеров. Забронировать можно только судно целиком. Цена стартует от 9 тысяч рублей в зависимости от продолжительности поездки и вместимости катера. Капитаны имеют права и лицензию, а маршрут составляется с учетом пожеланий. В Яндекс.Гоу в России также доступна аренда автомобилей и самокатов, а в Армении – аренда вертолетов. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
3: «10:48 в Москве. Защита будет обжаловать приговор за кальянных куличей, заявил Бизнес ФМ адвокат Ксения Белоусовой. Она вчера получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих, с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантий на пересмотр решения в апелляции это не дает. Подробнее Иван Медведев.
18: Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил Бизнес ФМ адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
17: назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшой тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути.
18: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
19: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, ну, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4 74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
18: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
20: Капитал с Григорием Беглоряном.
3: Приветствую.
21: Добрый день.
3: Ну что, 2600 по индексу Мосбиржи у нас пока не берется. В красной зоне индекс Мосбиржи, значит, это проценты. Ну, РТС тоже сам показывает.
21: Да, это называется возня. Рынок топчется на месте. Продавать не хотят, но, как говорится, нету пока повода и покупать. Даже стабильность нефтяных котировок на достаточно высоком уровне. Все-таки Brent до сих пор 90+, даже несмотря на уверенность рынка. Ну и, наверное, объективная реальность, что вот это перемирие США и Иран будет продлено. Ну, я не знаю, в виде меморандума это все будет оформлено или как. Поэтому рынок нефтяной прекрасно понимает, вернее, участники этого рынка, что какая-то пауза будет. Ну, я так понимаю, до середины лета, с учетом позиции Трампа, да, который требует, как говорится, максимальных уступок со стороны Ирана, взамен ничего не давая, понятно, что если эти требования меняться не будут, то ничего хорошего из этой сделки не получится. Но тут еще есть нюансы. Американские фондовые рынки на исторических рекордах. Прет лавина денег в американские активы финансовые, ну, в первую очередь, в те сектора, которые связаны с развитием инфраструктуры искусственного интеллекта, поэтому с учетом того, с учетом этого факта, конечно, Трамп может быть жестким, да, по риторике, не опасаясь, что будет какой-то провал, потому что коррекция после бурного роста всегда бывает, он может это дело обосновать обычной коррекцией, а не влиянием иранского фактора. Поэтому сегодняшний утренний обоюдный обстрел Ирана американцами, американцев со стороны Америки и Ирана, все это было в моменте воспринято болезненно, потом рынок успокоился, и вот сейчас считает, что такой, как назвал ее Трамп, называет это Трамп, любовные шлепки, да, которыми обмениваются иранцы и американцы, но, как говорится, обострения дальнейшего пока не последовало. Brent с июльской поставкой, это фьючерс уже будет на следующей неделе главным, $95. Ну, я не удивлюсь, если Трамп сегодня продолжит свою жесткую риторику, и концовка недели пройдет под знаком не падения цен на нефть, а еще одного скачка. Это вполне возможно. Ну, а пока в целом здесь все стабильно. Российский валютный рынок, сюда тоже вернемся. У нас пока стабильно сохраняется. До 3 июня, когда Минфин объявит новые параметры выкупа валюты в рамках бюджетного правила, еще есть время. Поэтому котировки российской валюты опять укрепляются. Сегодня, кстати, Минфин российский объявит прием заявок на размещение долговых обязательств ОФЗ в китайской валюте. Ну вот посмотрим, какой объем будет выпущен и сколько денег будет абсорбировано в рамках этого аукциона.
3: Спасибо. Через час мы продолжим программу.
20: Капитал на бизнес FM. Реклама.
0: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
1: 4 июня. Клуб Алексея Козлова. «Баз-дэй». 20 лет – юбилейный концерт проекта, объединяющего российских бас-гитаристов и музыкантов разных поколений. В программе – выступление участников московской джазовой сцены, импровизация и ансамблевое взаимодействие, где бас-гитара становится центральным элементом действия. Вечер продолжит традицию проекта как пространство свободного общения и концертных экспериментов. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
20: Валюты. Валюты.
1: Гонконгский доллар – это валюта специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. И статус территории и ее официальные деньги сохранятся как минимум до 2047 года, когда закончится 50-летний период, данный Гонконгу для полного перехода из юрисдикции Великобритании в юрисдикцию Китая. В несколько раз дешевле доллара США.
20: Валюты на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 10.58, студия Олеся Потапова. Россия и Казахстан совместно реализуют 7 инвестиционных проектов. Намечается перспективное направление сотрудничества, заявил президент Владимир Путин на переговорах в Казахстане. Он находится в республике с 3-дневным визитом. Накануне Путин провел с президентом Касым-Жомартом Токаевым неформальную беседу. Позже российский лидер примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Казахстан предлагает создать в ЕАЭС единый цифровой профиль для трудовых мигрантов. Это поможет обмениваться данными о миграционных потоках между странами и членами в режиме онлайн, заявил министр труда и соцзащиты Казахстана Аскарбек Ертаев. Он отметил, что рынок труда ЕАЭС и эффекты от цифровизации будут кратно выше, если страны будут работать согласованно. Посольство США официально опровергло, что покинуло Киев на фоне угроз со стороны Москвы усилить обстрелы украинской столицы. Информацию об отъезде американского дипведомства ранее обнародовала глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она заявила, что все европейские посольства остались, а США ушли. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне 2026-27. Об этом сообщил министр спорта и глава УКР Михаил Дегтярев. Аргументы отчета по оценке рисков оказались безосновательными. Допуск сборных России теперь будет пересмотрен, заявил министр. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 11 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ситуация с отменой полетов Air Anka затронула тысячи российских туристов. Росавиация не продлила разрешение на полеты турецкой авиакомпании. Причины при этом неизвестны. Air Anka отменила ряд рейсов в российские города. Жаловались туристы в наш канал в Максе. Турция в мае сократит импорт нефти «Юралс» из России до минимального уровня почти за полтора года, пишет об этом Рейтер. Но причина – высокой стоимости сырья, в то время как турки привыкли покупать российскую нефть задешево. Из списка товаров параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. А с июня еще и вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. Подорожают ли импортные товары в этой связи? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, тысячи российских семей застряли в России и Турции за отмены рейсов турецкой Air Anka. Туры продавало агентство Annex Tour, а у перевозчика, как выяснилось, разрешения на полеты в Россию закончились еще 25 мая. Людям сутками переносят вылеты, а потом просто отменяют рейсы. В итоге часть туристов застряла на курортах, часть, наоборот, ночует в аэропортах, не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагента несколько часов, о чем нам накануне написала в чат-бот в Максе одна из пассажирок Марина Замутина. У нее 4 раза переносился вылет в Турцию из Краснодара. И в итоге спустя 2 дня она вернулась домой в Новороссийск. Теперь добивается возврата денег. Вот что Марина рассказала в интервью «Бизнес FM».
5: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10 изначально. Мы из другого города, из Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть. Приезжаем 1:30 ночи в аэропорт. Нам в этот момент переносят рейс на 15:10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт и снова переносят рейс на 8 часов. 4 раза перенесли рейс. Мы находим представителя. Он нам объявляет, что вылета не будет, то есть рейс отменен полностью и ссылается, как бы, типа, разбирайтесь со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, а уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги, то есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали, 186 человек в гостинице, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Анексом, потому что в Анекс невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел, и мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну, и потом только она уже прислала информацию официально от Анекс Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Говорю, ну какое Сочи, мы 3 дня уже потеряли, все деньги потратили по этим аэропортам, на минуточку 50 тысяч рублей. Говорю, нет, мы отказываемся, и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня, вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня будем пытаться вернуть деньги. Нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал, что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая. Annex Tour продолжал, получается, продавать туры, заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая.
4: Это была Марина Замутина, одна из пострадавших туристок. Росавиация заявляет, что у авиакомпании Air Anka кончились разрешения на чартерные полеты в Россию еще 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Отмечается, что дефицита провозных емкостей нет. Источник «Известий», близкий к Минтрансу, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору Annex Tour до конца октября. Некоторым купившим отдых в Турции о Annex Tour повезло. Анастасия вчера улетела в Турцию из Сочи. Изначально рейс должна была выполнять Azur Air. Потом перевозчика поменяли на Air Anka. И в последний момент туроператор перебронировал билеты уже на 3-ю авиакомпанию, рассказала Анастасия «Бизнес FM».
6: Накануне вылета нам туроператор 00:30 ночи присылает информацию о том, что нам вылет переносится. Через некоторое время она присылает нам и билеты. И это уже не Air Anka, это уже Air Aero. То есть мы должны были вылететь в 11:00, а вылетели в 16:00 в итоге. Мы смотрели на онлайн-табло. Вылет Air Anka в Анталию, он стоял. Людей зарегистрировали. Мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, они никуда не улетели, и их просто частично перерегистрировали. Насколько я помню, у нас стоял вылет Air Anka, это был Boeing, ну, изначально Azur Air, а в итоге нас посадили на сухой суперджет авиакомпании Air Aero. Но еще его на час задержали, но здесь я ничего не хочу сказать плохого, потому что Анекс нам сразу перебронировал тур и выдал новые билеты. Мы оказались в отеле тем же днем. Конечно, скажу, что ситуация очень неприятная, потому что дети с детьми. Некоторые люди приезжали, и видно было, что они не из нашего города, не из Сочи, а приехали из других городов.
4: Анекс Тур порекомендовал туристам, находящимся на курортах, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. Air Anka – это новая турецкая авиакомпания, созданная в 2021 году. Однако, как пишут СМИ, отменяются не только ее рейсы. Полетную программу пришлось отложить и Tailwind, с которой туроператоры уже ранее сотрудничали. Турагенты получают уведомления о корректировке программы этого перевозчика в Анталии из Краснодара, Саратова и Грозного. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор Турсети «Розовый слон» Александр Корчан.
7: Понятно, что ситуация очень нехорошая. Люди улетели, авиакомпания Air Anka, Tailwind возвращают их сейчас другими авиакомпаниями. Анекс Тур, понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется. Всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компаний летят российские авиакомпании, в частности, Азимут. Анекс Тур сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории на 100%. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание, перелеты на других авиакомпаниях. Естественно, Анекс Тур потеряет в этой истории деньги, но это нормальная плата за их вину.
4: Александр Макарчан, Альянс туристических агентств России. Как пишет портал Турдом, эксперты отрасли называют эту ситуацию странной. Изначально полетная программа «Анекс» планировалась в том числе и на российской авиакомпании «Азур Эйр», но в марте Росавиация ограничила ей сертификат эксплуатанта. Туроператорам пришлось искать замену, в том числе среди турецких партнеров. При этом туроператоры всегда открывают продажи на лето задолго до того, как Росавиация запускает процесс согласования чартерные перевозки. Как отмечают эксперты, на других направлениях заявки иностранных перевозчиков согласуются как обычно. Коса нашла на камень только в вопросе согласования чартеров в Турцию. Почему? Версия основателя сервиса бронирования полетов Рунавиа Андрея Патракова.
8: Я предполагаю, что эти разрешения и ограничения компании турецкой этой связаны больше с некой политической историей, которая требует того, чтобы был паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и в свою страну, и российской авиакомпании из России вот в эту страну. В последнее время из-за того, что самолетов не хватает, то паритет этот сместился в сторону иностранных авиакомпаний. И вот Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российской авиакомпании оно становится сейчас в моменте в сезон очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
4: Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов Рунавиа. Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные воды и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталии. По данным Ассоциации туроператоров России, с отменой рейсов столкнулось больше 2000 российских туристов. В Российском союзе туриндустрии считают, что Air Anka должна уладить все формальности для полетов в России уже в ближайшие дни. В союзе уверены, что это временные трудности и не видят угрозы для всего турецкого направления. Серьезного дефицита бензина из-за ударов Украины по НПЗ не будет, пишет российский Forbes. Он полемизирует с недавними данными Reuters, которая утверждала, что дроны вывели из строя мощности, на которые приходится 30% выпуска бензина и около 25% дизельного топлива. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, ну а прямо сейчас к другой теме. Импорт российской нефти в Турцию в мае упал до минимума за полтора года. Как пишет Reuters со ссылкой на трейдеров и данные аналитических компаний, Турция сократит в этом месяце закупки до 160 тысяч баррелей в сутки. Это почти вдвое меньше, чем в мае прошлого года. Ключевая причина, по данным Reuters, высокие цены на сырье. Турция привыкла брать российскую нефть с приличным дисконтом. И снижение поставок также связано с повышением спроса на российскую нефть в Азии, прежде всего в Индии, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
9: Сейчас закупается только та нефть, которая идет непосредственно на переработку для нужд внутреннего рынка, ну, либо для экспорта в какие-то третьи страны вне ЕС. Но поскольку почти весь экспорт турецких нефтепродуктов так или иначе нацелен на европейский рынок, то, в общем, по сути, речь идет о том, что остается только внутренний рынок. А с этим, скорее всего, и связана негативная динамика поставок. Безусловно, в условиях такого беспрецедентного дефицита, который сложился на рынке, российская нефть сверхвостребована, тем более, что есть еще и послабление части санкций США. Поэтому сейчас российскую нефть с большим удовольствием покупают азиатские потребители, даже те, которые до этого старались обходить ее стороной из-за угрозы вторичных санкций и наличия альтернативы. Сейчас с альтернативой все сложно, на рынке нефти объективно не хватает, поэтому прямо сейчас и там в ближайшие несколько месяцев, безусловно, те объемы, которые высвободятся в Турции, найдут своего покупателя в Азии. Другое дело, что это временное все-таки явление. Рано или поздно конфликт в Персидском заливе закончится и произойдет какая-то стабилизация рынка, и он вновь вернется в условия избытка предложения. Осенью, зимой никто не знает. Но рано или поздно это все-таки случится, и в этих условиях как раз вновь станет вопрос о поисках новых рынков сбыта. Возможно, что российским компаниям, пользуясь опытом этих месяцев кризисных, удастся закрепиться на каких-то дополнительных рынках, кроме там Индии, Китая и Турции, потому что до сих пор этого не удавалось. Все последние там 4 с лишним года почти весь экспорт нефти шел всего в 3 страны: Индии, Китай и в меньшей степени в Турцию. Ну, есть надежда, что сейчас удастся диверсифицировать эту структуру, добавив в нее еще какие-то страны.
10: А как-то на дисконт Urals вот эта ситуация повлияет?
9: Нет, сейчас дисконт российской нефти, он состоит из логистических и транзакционных издержек. Они, в общем, более-менее устойчивы, поскольку здесь как раз мало что изменилось. И есть, соответственно, дисконт для импортера, он сейчас практически отсутствует. Напротив, российская нефть часто покупает с небольшой премией, ну, опять же, в силу ее высокой востребованности.
4: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Рейтер также отмечает, что частично потери компенсируются ростом импорта сырья сорта СРС из Каспийского региона, поставляемого в том числе из России. При этом в первой половине мая отгрузки российской нефти из западных портов выросли на 9%.
20: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17 на «Бизнес FM». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. О Генри. Я слышал, будто нужно 3 поколения для того, чтобы создать джентльмена. Раньше так и было. А теперь с деньгами то же самое получается куда быстрее и легче. На «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Олеся Потапова. Экспорт автомобилей из Японии в страны Ближнего Востока в апреле этого года обвалился на 93,5% по сравнению с апрелем прошлого года. Это связывают с продолжающимся конфликтом вокруг Ирана. При этом поставки запчастей и комплектующих в страны Ближнего Востока рухнули на 85%. Почти настолько же снизились поставки электрогенераторов. Низкая доля просроченной задолженности по ипотеке в первом квартале зафиксирована в Ненецком автономном округе Архангельской области и Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. Доля просрочки в этих регионах составила менее 0,5%. Хуже всего платили по ипотеке жители Ингушетии, Дагестана и Тывы. В этих регионах доля просроченной задолженности составила более 10% и 4,5% соответственно. Исландия обогнала Швейцарию и стала самой дорогой для проживания страной в мире. Такие данные приводят шведское агентство ТТ со ссылкой на экспертов Евростата и Центрального банка Исландии. Цены в стране примерно на 3% выше, чем в Швейцарии. Основу экономики острова составляет туризм, что приводит к росту инфляции в сфере услуг и заработной платы в стране. Кроме того, здесь сохраняются высокие цены на жилье, в том числе и в туристической отрасли. Эксперты отмечают, что Исландия слишком зависима от трудоемких отраслей, что будет продолжать создавать инфляционное давление. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Погода в Москве.
4: В столице прямо сейчас плюс 8 градусов. Сегодня слабый дождь со второй половины дня до самого вечера. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Ощущается все вместе. Это как плюс 5. И на завтра примерно такая же погода. 11:16 в Москве. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
2: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ и телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
11: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
2: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортеры оплачивали все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот. Теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
12: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а вот дороже стать могут. По крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налогово отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
2: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
4: Возврат перевода через органы опеки. В редакцию Бизнес FM обратился слушатель Сергей из Петербурга, у которого ребенок, у ребенка есть детская дебетовая карта, на которую как-то пришел ошибочный платеж. Оказалось, что вернуть деньги через соответствующую функцию в приложении банка невозможно. Нужно сначала получить разрешение органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
20: Личный опыт.
13: Детская карта оформлена официально, по свидетельству о рождении, я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркиться. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Я думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинаются приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, сейчас звонит человек, начинает. Что вот отправил мне туда, я говорю, а почему не с того номера-то пишите? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите с него позвоню, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я ее нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, и они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской карты возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил, все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
4: Бизнес FM направила запрос в Сбербанк. Ранее BFM рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери. Привычные дипломные работы в вузах могут быть заменены на устные экзамены, допустил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Причина в том, что дипломы все чаще пишут при помощи нейросетей. По данным министра, доля использования ИИ в дипломных работах выросла с 10% в 2022 году до 40% в 2025. Устный ответ объективнее оценит реальные знания выпускника вуза, считает Фальков. На что думают об этом в университетах?
14: Профессор Института образования НЕОВШЭ Ирина Абанкина.
15: Защита дипломных работ проходит в устной форме, и защищаются они перед комиссией. И есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам проверки на антиплагиат и фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
14: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
16: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты. Сложные. А какими инструментами это используется, тоже вторично. Самое главное, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала, вы что тут принесли напечатанные тексты? Ну-ка идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект — это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
14: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
17: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
4: Интересно, что сам Фальков признает, что поколение, родившееся после 25-го года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
20: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Всегда приятно видеть успехи российских спортсменов.

0: стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, так и из малокалиберного с дистанции 25 метров. А ведь это очень разные виды оружия. Свое золото в пневматике Бацарашкина добыла с помощью пистолета Marini CM200. Интересно, что данное оружие создано швейцарцами на базе спортивного пистолета 22-го калибра. Оружие доступно и спортсменам-любителям, но удовольствие не из дешевых. Стоимость базовой модели начинается от 380 тысяч рублей. Для стрельбы с 25 метров Виталина использовала Пардини СП. Эта модель проектировалась одним из лучших итальянских стрелков Джампьеро Пардини, который в 1976 году основал свою компанию по производству спортивного оружия. Она с незначительными модификациями производится с 1983 года. Такой пистолет тоже доступен любителям по цене от 500 000 рублей. Конечно, качественное оружие важно для стрелка, но это лишь инструмент в руках спортсмена. Успех Виталины Бацарашкиной – это в первую очередь результат долгой и кропотливой работы команды специалистов и выстроенной за многие годы успешной системы подготовки российских стрелков.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Наизусть. Уильям Шекспир. Совсем не знак бездушия, молчаливость. Гремит лишь то, что пусто изнутри. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 11:28, в студии Олеся Потапова. Россия и Казахстан достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, заявил президент Владимир Путин на переговорах в расширенном составе в Астане. Отношения между странами динамично развиваются, основываясь на равенстве и взаимном уважении. Сотрудничество охватывает многие сферы, отметил президент. Он также сообщил, что Россия входит в число ключевых торговых партнеров Казахстана. Россия отправила в Армению транзитом через Азербайджан карбамид и муку. До сих пор из России в Армению транзитом отправляли зерно и удобрения, а также алюминий и гречка. Наряду с транзитом из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. Верховная Рада поддержала законопроект о ратификации соглашения Украины с Евросоюзом по кредиту в размере 90 миллиардов евро. Документ содержит условия получения Киевом макроэкономической части кредита на 8 миллиардов. Среди них повышение налогов. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 12:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Денег достаточно. Никол Пашинян рассказал, что не боится повышения цен на российский газ и анонсировал строительство газопровода через территорию республики. О том, будет ли Москва отменять льготные поставки, о том, какая еще страна за всем этим наблюдает, через минуту Георгий Буфт. У коллекционеров назревают проблемы с пополнением. Собиратель экспонатов рассказал Бизнес FM, как не смог ввести в Россию предметы для личного музея. Зачем вам столько, заявили на таможне? Об этом сегодня в нашей эксклюзивной рубрике. Акции ВТБ восстановились после нервной реакции рынка, поводом для которой стали новости о скромных дивидендах, сделке с Wildberries и грядущей доп. Эмиссии. В самом ВТБ объяснили негатив эмоциями. Подробнее в нашем эфире. Премьер Армении не пугает возможный рост цен на российский газ в случае прекращения Москвой соглашения по газовым поставкам в республику, сообщает «Спутник Армения». По словам Никола Пашиняна у Еревана, цитирую, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». Он анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, не сообщив деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Накануне МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Цивилёва о последствиях курса на вступление в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Буфта.
4: Армения сильно зависит от российского газа. Базовую

0: условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда шли споры по цене транзита. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Дональд Трамп поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Американский президент написал в своей соцсети, что Никол – его большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной, и что вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие высоты. Сделаем Армению снова великой, написал Трамп. Ранее Ереван посетил госсекретаря США Рубио и подписал с главой армянского МИДа устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Несколько заявлений Дмитрия Пескова. Он говорит, что заявления из Москвы об ударах по центрам принятия решений в Киеве не все воспринимают всерьез. Россия предупредила персонал посольств о необходимости покинуть Киев, ну а дальше все сами принимают решения. Еще раз пресс-секретарь президента отметил, что для Москвы предпочтительным вообще является мирный процесс и мирные способы достижения цели. Подробнее в дальнейшем эфире. We'll be right back. Ну, а сейчас к другой теме. У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с такой нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военные исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипным товаром для коммерческого использования и запретила их ввоз. Суд таможню поддержал. Продолжит Евгений Прильчук.
2: Только на Бизнес FM.
3: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес FM Иван Карабанов.
4: Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
3: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
5: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
3: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес FM.
1: Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка об эмиссии в стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ, об этом Михаил Задорожный.
6: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
7: Потенциальное сотрудничество с Wildberries звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. Если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
6: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта доп. Эмиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
8: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
6: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: Реклама. 30 лет в отрасли, тысячи успешных проектов. ИВПР – российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем. Подробнее на ivpr.ru.
9: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
10: Деньги. В 18-19 веках в Центральной Африке вместо монет использовали катангский крест. Медный брусок в форме креста с планками почти равной длины. Катангские кресты различны по весу и величине. Их длина и ширина колебались от 15 сантиметров до полуметра.
2: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
11: Совкомбанк выплатит дивиденды в размере 35 копеек на акцию. Такую рекомендацию дал Набсовет. Дивидендная доходность 2,9%. В этот раз Совкомбанк направит на выплаты акционерам 10% чистой прибыли, что меньше диапазона, указанного в дивидендной политике. Выплаты планируется провести до 28 июля. Nordgold миллиардера Мордашова приобрела 20% в компании с лицензией на разведку золота на Камчатке. Залежи на одном из участков расположены близко к поверхности, и это означает быстрый выход на производство, считают эксперты, опрошенные Коммерсантом. Расходы на разведочные работы они оценили в 500 миллионов рублей. Но строительство горно-обогатительного комбината, если наличие перспективных запасов подтвердится, может обойтись в 20 миллиардов. Товарный знак интернет-магазина Player.ru продадут на торгах 9 июля, обратил внимание Shoppers. Основателя бизнеса Алексея Конышева суд признал банкротом прошлой весной, поэтому в распродаже единым лотом участвуют еще 11 товарных знаков. Стартовая цена всего лота свыше 33 миллионов рублей. Бренд Player.ru, популярный в нулевые низкими ценами, оценили в 28 миллионов. Но эксперты, опрошенные изданием, не ждут ажиотажа из-за сомнительной репутации магазина. Его неоднократно подозревали в торговле серым импортом. Яндекс.Гоу запустил в Санкт-Петербурге аренду катеров. Забронировать можно только судно целиком. Цена стартует от 9 тысяч рублей в зависимости от продолжительности поездки и вместимости катера. Капитаны имеют права и лицензию, а маршрут составляется с учетом пожеланий. В Яндекс.Гоу в России также доступна аренда автомобилей и самокатов, а в Армении – аренда вертолетов. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: 11:47 в Москве. Защита будет обжаловать приговор за кальян на Куличе, заявил бизнес-ФМ адвокат Ксения Белоусовой. Она получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих, с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это все равно не дают. Иван Медведев с подробностями.
12: Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил бизнес-ФМ адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
13: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое, тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути.
12: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черных-Аипов, считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
14: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4 74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
12: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Капитал с Григорием Бегларяном.
1: Гриш, приветствую.
15: Добрый день.
1: Мало кто надеялся, но все-таки 2603 пункта по индексу Мосбиржи плюс 0,5% почти прибавка.
15: Да, аплодисменты в студию, да? Как говорится. Ну, 2600 барьер психологический. В принципе, пока удалось избежать варианта движения к 2500, это следующий уровень. Ну, с другой стороны, такой особой активности на рынке нет. Ну, может быть, восстановление цен на акции нефтегазовых компаний поддержали индекс. Все-таки не цен на нефть падают как-то не очень уверенно, но это можно понять с учетом риторики стороны администрации Трампа. Уже ясно, что Трамп со своей позиции жесткой по отношению к условиям соглашения с Ираном не уйдет. Это обогащенный уран, какие-то другие уступки со стороны иранского руководства. Но он сам их ставит, как говорится, в угол. Иранскому руководству ничего не остается, как отказываться от тех условий, где рынок единственное понял, что сегодняшние взаимные атаки Иран-США, утренние, это пока не обострение ситуации, это так называемые любовные шлепки, как выразился президент Трамп, поэтому цены на нефть после скачка на 5% сейчас, хотя и в плюсе, но уже только на 3%, с другой стороны, риторика Трампа вряд ли будет меняться в ближайшие дни, может быть, он сегодня еще жестче будет, так что не удивлюсь, если до момента официального оформления меморандума о продлении перемирия цены могут и еще раз на уровне в $100 побывать, ну или в худшем случае снижение может просто притормозиться. В новом ценовом коридоре цены будут консолидироваться. Ну и, соответственно, у нас на рынке есть и корпоративные истории, они завтра будут, если не ошибаюсь, завтра, по-моему, отчет «Газпрома» по международным стандартам. Ждут, естественно, что прибыль будет поменьше, да, это так называемый эффект базы, но сегодня акции «Газпрома» немножечко растут, ну, вместе с сектором нефтегазовых компаний. На валютном рынке пока без изменений. Здесь пара юань-рубль ниже 10.45. Минфин сегодня начинает принимать заявки на размещение УФЗ в юанях. Я пока не видел, какой будет объем эмиссии и какие будут параметры четкие. Но в целом какая-то часть валютной ликвидности с рынка, естественно, уйдет.
2: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трех
10: трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
16: В последнее время Хавейл Джолион обскакал по продажам Cherry Tiggo 7. То есть Tenet T7 – результат ребрендинга. Эти автомобили достаточно популярны не только у физических лиц, но и в корпоративных парках такси и каршерингов. И в том числе и поэтому я решила отправиться на тест-драйв обновленного Джолиона в Минск. Холодным дождливым утром выхожу из гостиницы и не могу понять, а что обновилось у этого автомобиля. Он абсолютно точно такой же внешний, как и был ранее. На презентации оказалось, что я действительно не ошиблась. Представители бренда сказали, что пользователи любят эту машину такой. Зачем что-то менять? Забавно. И что же мы тогда приехали? Вопрос этот отпал, как только нам выдали ключи, я села в салон. Интерьер изменился заметно. Появилась шайба регулировки громкости, которая также позволяет включать и выключать мультимедиа. А вот шайба селектора коробки передач заменена на классический рычаг. Слава богу и наконец-таки. Клавиши под экраном спустились чуть ниже. Дело привычки. Беспроводная зарядка стала мощнее, до 50 ватт. Но телефон мой настолько нагрелся за часовую поездку, что я испугалась за его сохранность. Появились современные разъемы Type-C. Обод руля стал толще. В машине теперь голосовое управление, но совладать с ним мне не удалось. Я точно знаю, на какие команды должна реагировать эта машина, но она делает какие-то странные вещи. Думаю, вопрос ближайших обновлений. На бумаге технических изменений можно и не заметить, но на самом деле они есть и достаточно важные. Полноприводные версии получили новый бензиновый мотор, тоже 1,5 литра, 150 лошадиных сил, но уже Евро-6. Крутящий момент поднялся с 230 до 270. Соответственно, разгон тоже улучшился на 0,07 секунды, и теперь он 9,1 до сотни. Серьезных изменений в ездовых характеристиках я не смогла прочувствовать. Автомобиль у меня на тест-драйве был в топовой версии Техно Плюс, и его цена 2 900 000 рублей.
10: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
17: 11:58 московское время. В студии Алиса Потапова. Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве атомной электростанции на территории Казахстана. Напомню, в республике с государственным визитом находится президент Владимир Путин. Он провел накануне переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Сегодня, позднее, Путин примет участие в мероприятиях в рамках заседания ЕАЭС. Владельцы группы «Техно» Николь, Игорь Рыбаков и Сергей Колесников подали иск Польше, в том числе польскому банку РКО, а также корпорации «Холсим АГ» на 9,5 миллиардов рублей. Иск поступил в арбитражный суд Москвы, но детали не уточняются, сообщает «Интерфакс». Известно, что Польша в 23-м году ввела санкции против Колесникова и Рыбакова, а в прошлом году завод по производству изоляционных материалов, изъятый у «Техно» Николя, вошел в состав «Холсим Польска». В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам. Центр организации дорожного движения столицы разместил уже более 4000 компактных дорожных знаков для снижения визуального шума. Новые уменьшенные знаки устанавливают в первую очередь внутри районов, а также в центре города. Дорожные знаки малого формата – это уменьшенная версия стандартных указателей. Вместо привычных 70 сантиметров их размер 50 на 60 сантиметров. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Более 2000 российских туристов затронула ситуацию с компанией Air Anka. Это турецкий авиаперевозчик, которому Россия не продлила разрешение на полеты. Заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Реальные истории пострадавших через минуту. На рубль подорожал бензин в Крыму за одни сутки. Те АЗС, где 95-й пока есть, продают бензин уже по 85 рублей за литр. Причем заправиться можно только в бак. Канистры впрок набирать запрещено. К концу подходит резкое майское похолодание в столичном регионе. Сегодня, как говорят синоптики, самый холодный день этой недели. Но и сегодня на 10 градусов ниже климатической нормы. Эти и другие темы в нашем эфире. Тысячи российских семей застряли в России и Турции из-за отмены рейсов турецкой Air Anka. Туры продавал агентство Annex Tour, а у перевозчика, как выяснилось, разрешение на полеты в Россию закончилось еще 25 мая. Людям сутками переносят вылеты, а потом просто отменяют рейсы. В итоге часть туристов застряла на курортах, часть, наоборот, ночует в аэропортах и не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагента несколько часов, о чем нам накануне написала в чат-бот. Вот Макс, одна из пассажирок, Марина Замутина. У нее 4 раза переносился вылет в Турцию из Краснодара. В итоге, спустя 2 дня, она вернулась домой в Новороссийск и теперь добивается возврата денег. Вот что Марина рассказала в интервью «Бизнес ФМ».
19: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10 изначально. Мы из другого города, из Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть. Приезжаем 1:30 ночи в аэропорт. Нам в этот момент переносят рейс на 15:10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт и снова переносят рейс на 8 часов. 4 раза перенесли рейс. Мы находим представителя. Он нам объявляет, что вылета не будет, то есть рейс отменен полностью и ссылается, как бы, типа, разбирается со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги, то есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали, 186 человек в гостинице, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Анексом, потому что в Анекс невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел, и мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну, и потом только она уже прислала информацию официально от Анекс Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Я говорю, ну какое Сочи, мы 3 дня уже потеряли, все деньги протратили по этим аэропортам, на минуточку 50 тысяч рублей. Я говорю, нет, мы отказываемся, и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня, вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня будем пытаться вернуть деньги. К нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал, что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая. Annex Tour продолжал, получается, продавать туры, заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая.
18: Марина Замутина. Росавиация заявляет, что у авиакомпании Air Anka кончились разрешения на чартерные полеты в России 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Отмечается, что дефицит провозных емкостей нет. Источник «Известий», близкий к Минтрансу, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору Annex Tour до конца октября. Некоторым купившим отдых в Турции у Annex Tour повезло. Анастасия вчера улетела из Турции в Сочи, в Турцию из Сочи. Изначально рейс должна была выполнять Azur Air, потом перевозчика поменяли на Air Anka, и в последний момент туроператор перебронировал билеты уже на 3-ю авиакомпанию, рассказала Анастасия.
20: Накануне вылета нам туроператор 11:30 присылает информацию о том, что нам вылет переносится. Через некоторое время она присылает нам и билеты. И это уже не Air Anka, это уже Air Aero. То есть мы должны были вылететь в 11 часов, а вылетели в 16 в итоге. Мы смотрели на онлайн-табло. Вылет Air Anka в Анталию, он стоял. Людей зарегистрировали. И мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, они никуда не улетели, их просто частично перерегистрировали. Насколько я помню, у нас стоял вылет Air Anka, это был Boeing, ну, изначально Azur Air, а в итоге нас посадили на сухой суперджет авиакомпании Air Aero. Но еще его на час задержали, но здесь я ничего не хочу сказать плохого, потому что Анекс нам сразу перебронировал тур и выдал новые билеты. Мы оказались в отеле тем же днем. Конечно, скажу, что ситуация очень неприятная, потому что дети с детьми. Некоторые люди приезжали, и видно было, что они не из нашего города, не из Сочи, а приехали из других городов.
18: Анастасия, туристка. Анекс-тур рекомендовал туристам, находящимся на курортах, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. Air Anka – это новая турецкая авиакомпания, относительно новая, создана была в 2021 году. Однако, как пишут СМИ, отменяются не только ее рейсы. На полетную программу пришлось отложить и Tailwind, с которой туроператоры уже ранее сотрудничали. Турагенты получают уведомления о корректировке программы этого перевозчика в Анталию из Краснодара, Саратова и Грозного. Комментирует вице-президент Альянса турагентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкрычан.
0: Понятно, что ситуация очень нехорошая. Люди улетели, авиакомпания Air Anka, Tailwind, возвращают их сейчас другими авиакомпаниями. Анекс Тур, понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется. Всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компаний летят российские авиакомпании, в частности, Азимут. Анекс Тур сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории на 100%. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание, перелеты на других авиакомпаниях. Естественно, Анекс-тур потеряет в этой истории деньги, но это нормальная плата за их вину.
18: Александр Мкрычан, как пишет портал Турдом, эксперты отрасли называют ситуацию странной. Изначально полетная программа «Анекс» планировалась в том числе и на российской авиакомпании «Азур Эйр». Но в марте Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта. Туроператорам пришлось искать замену, в том числе среди турецких партнеров. При этом туроператоры всегда открывают продажи на лето задолго до того, как Росавиация запускает процесс согласования чартерной перевозки. Турецкая пресса недоумевает, почему у «Эйр Анка» возникли проблемы, отмечает директор авиакомпании Direct Fly Александр Кочетков.
21: В турецкой прессе тоже было много сообщений по поводу этого кризиса у компании Air Anka, но турецкая пресса винит во всем российские власти, утверждая, что Air Anka летала по временным разрешениям все это время, хотя выполняя там вплоть до 6 рейсов в день. Достаточно немало. Но по какой-то причине авиационные власти Российской Федерации не продлили разрешение летать дальше, несмотря на то, что авиакомпания увеличила свой флот с 3 до 8 самолетов и даже подала заявки на полеты в США, и статус ее изменился. Если раньше она могла выполнять только чартерный рейс, то теперь она переходит на традиционную модель регулярных перевозок. При всем при этом разрешение все равно выдано не было.
18: Александр Кочетков, авиакомпания Direct Fly. Как отмечают эксперты портала Турдом, на других направлениях заявки иностранных перевозчиков согласуются как обычно. Коса нашла на камень только в вопросе согласования чартеров в Турцию. Почему? Версия основателя сервиса безопасности полетов RAN Avia Андрея Патракова.
22: Я предполагаю, что эти разрешения и ограничения компании турецкой этой связаны больше с некой политической историей, которая требует того, чтобы был паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и в свою страну, и российской авиакомпании из России вот в эту страну. В последнее время из-за того, что самолетов не хватает, то паритет этот сместился в сторону иностранных авиакомпаний. И вот Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас в моменте в сезон очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
18: Андрей Партаков, проект «Ранавия». Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минводы и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталии. По данным Ассоциации туроператоров России, с отменой рейсов столкнулось больше 2000 российских туристов. В Российском союзе туриндустрии считают, что Air Anka должна уладить все формальности для полета в Россию в ближайшие дни. Другим темам. Бензин в Крыму за сутки подорожал на рубль. Кстати, АЗС, где 95-й пока еще есть, продает бензин по 85 рублей за литр. Причем заправиться разрешают только в банках. Канистры впрок набирать запрещено. Сейчас в Крыму, в преддверии туристического сезона, это тема номер один, говорит крымский журналист Александр Горный.
3: Я сегодня, когда ехал на машине с Феодосии в сторону Старого Крыма, видел, что на многих заправках топлива нет 95-го. Некоторые заправки даже закрыты оказались. Но на одной из заправок я увидел цену более-менее такую хорошую, 84 рубля. Решил заправить бак и две канистры. Канистры мне не разрешили заправить. Сказали, что поступило указание руководства, что заправляем только в бак. Рядом со мной притормозила машина, когда заправлялся, на которой сверху лежало 5 бензокосилок. Ребята тоже хотели заправить канистры для того, чтобы вот они занимаются покосом травы. И как результат им тоже не разрешили. И как все понимают сейчас, это тема номер один сегодняшнего утра, разговор о моих знакомых, то, что сегодняшнее повышение цен до 85 рублей за литр и ограничение заправок по факту только в бак, это только начало. Я переговорил с некоторыми своими знакомыми, и они, кто связан с розничным бизнесом топливным. И они мне сказали, что радуйся, что так, что бак заправляет, потому что, похоже, в ближайшее время мы можем увидеть ограничение 20 литров, что сделала уже заправка сетевая ТЭС, о чем вот недавно были сообщения официальные. В общем, ситуация очень напряженная, и единственное, насколько я понимаю, сейчас коридор доставки топлива — это исторические так называемые территории наши, по которым есть определенные проблемы с логистикой. Не каждый бензовоз может преодолеть это расстояние до Крыма. В общем, в преддверии туристического сезона мы, конечно, ожидаем возможные сюрпризы и очереди на заправках, потому что 70% трафика туристического, который мы наблюдаем последние годы, закрытием аэропортов, это автотранспорт. И в этом сезоне мы можем увидеть очереди на заправках, где просто может быть физически не быть топлива. Печально то, что мы не видим никаких официальных комментариев или разъяснений со стороны властей, что порождает очень много различных слухов и домыслов, хотя все прекрасно видят ситуацию, как она развивается. Я общался с таксистами и торговцами на рынке, и все, конечно, однозначно говорят о том, что в ближайшее время мы увидим повышение цен. Это небольшой бизнес, который позволяет им выжить в межсезонье.
18: Александр Горный, крымский журналист. Российский Forbes сегодня написал, что атаки дронов на российские НПЗ не грозят дефицитом бензина. А тут Forbes вступает в полемику с Рейтер, который писал, что в результате ударов ВСУ по НПЗ выведены из строя треть мощности по бензину и четверть по дизелю. Всего с начала года, по подсчетам Рейтер, БПЛА атаковали как минимум 15 российских НПЗ. Опрошенные Forbes эксперты считают эти оценки преувеличенными. Они подчеркивают, что Рейтер некорректно суммирует мощности всех за задетых атаками заводов, реальный объем потерь значительно меньше, а часть повреждений устраняется за пару недель. Эксперты добавляют, что в случае необходимости нехватку компенсирует Белоруссия, которая способна отправлять России свыше 200 тысяч тонн бензина ежемесячно.
4: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород».
2: Новости. Коротко.
11: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. С приближением лета мошенники начали массово размещать в социальных сетях поддельные объявления о сдаче квартир и домов на курортах. Для привлечения внимания злоумышленники используют красивые фото, украденные из реальных объявлений или сгенерированные нейросетями. Преступники говорят о том, что очень много желающих и нужно как можно скорее забронировать эту квартиру или дом, иначе можно не успеть. Просят предоплату или высылают ссылку на фейковую платежную систему, и человек, сам того не понимая, вводит данные своей карты. По словам экспертов, самый безопасный способ бронировать жилье через специализированные сервисы, предоставляющие гарантии, и вносить предоплату не более 10%. Почти 600 миллионов рублей дополнительно направят в Нижнем Новгороде на ремонт и содержание дорог. Депутаты Гордумы согласовали корректировку бюджета. Доходы и расходы города увеличены, большую часть планируется потратить на дороги. Также 300 миллионов рублей получит Нижегородское метро. Средства заложили и на расселение аварийного жилья, содержание ливневых сетей и восстановление склона Зеленского съезда. Обновленный дефицит бюджета составит чуть более 3 миллиардов рублей. А вот на проведение городских праздников мэрия расходы, напротив, сократит. Администрация Нижнего Новгорода планирует провести ревизию расходной части муниципального бюджета на текущий год, сообщил глава города Юрий Шалабаев. По его словам, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. На данный момент администрация намерена пересмотреть расходы на организацию культурно-массовых мероприятий и снизить их. При этом отказываться от проведения запланированных городских праздников администрация не намерена. В Нижегородской области в июне организуют 48 ярмарок «Покупайте Нижегородское», где местные предприниматели и самозанятые смогут бесплатно представить свою продукцию. О запуске программы сообщил министр промышленности региона Максим Черкасов. По его словам, наибольшее число ярмарок пройдет в Павловском и Уренском муниципальных округах. Первые летние ярмарки состоятся уже 1 июня в Вознесенском, Сосновском, Павловском округах. На мероприятиях жители региона смогут приобрести продукты питания, товары ручной работы, изделия народных промыслов и сельхозтовары, рассказал Черкасов. График ярмарок ежемесячно корректируют с учетом предложений муниципалитетов. Для получения бесплатного торгового места предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего округа. Актуальное расписание и контакты опубликованы на сайте регионального Минпрома. Процедура техосмотра должна быть улучшена к 2028 году. Это предусмотрено утвержденным правительством планом, сообщает ТАСС. Минтрансу и МВД поручена разработка комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Сейчас техосмотр проводится для автомобилей старше 4 лет, а также при очередной постановке на учет и установке новых агрегатов. Частый техосмотр требуется служебным автомобилям. Проверке подлежат тормоза, рулевое управление, свет, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала и система безопасности. Корейская квашеная капуста кимчи способна помогать организму избавляться от нанопластика. К такому выводу пришли ученые в ходе лабораторных исследований. Оказалось, что молочно-кислая бактерия из кимчи связывает частицы пластика в кишечнике и ускоряет их выведение. В тестах бактерии захватывали до 87% нанопластика. Эффект сохранялся при разных температурах и уровнях кислотности. Исследователи отмечают, что речь идет о природном механизме очистки организма, который можно использовать в профилактических целях. Развитие событий на бизнес-фм. Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
6: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается преимущественно пасмурное небо, временами возможен дождь, на термометрах будет плюс 14 градусов. Вечером осадки продолжатся, плюс 13 на термометре, ночью плюс 10.
2: Валюта.
6: Центробанк России установил следующие курсы валют на 28 мая. Доллар США 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
11: ГАЗ намерен создать семейство автомобилей с бездрамным кузовом на основе новой универсальной платформы. Ее предприятие представило в Москве. Планируется выпускать цельнометаллические фургоны, микроавтобусы с различными вариантами колесной базы, длины кузова и высоты крыши. Также на этой платформе можно создать маршрутное такси. Возможности платформы позволяют строить на ее базе автомобили с бензиновыми, дизельными, газовыми, водородными, электрическими и гибридными двигателями. Конструкция платформы позволяет создавать машины с полным передним или задним приводом, механической или автоматической коробкой передач и правым рулем. Яндекс стал основным претендентом на покупку сервиса «Островок». Как стало известно газете «Коммерсант», компания может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей за 15-20 миллиардов рублей. Другие претенденты на актив «Авито» и «Суточный.ру» вышли из переговоров. Собственники рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, покупатель готов платить не более 15 миллиардов. В структуре гостиничных бронирований через «Островок» в начале мая осуществлена четверть продаж, по данным «Travelline». Ближайшие конкуренты сервиса «Яндекс.Путешествия», а также подконтрольные Яндексу «Экейс.ру», совокупно на них пришлось 35% продаж. Купив «Островок», Яндекс получит долю, сопоставимую с той, что имел Booking.com, ушедший из страны в 2022 году. Новое судостроительное производство готовится запустить под Нижним Новгородом. Там будут выпускать лодки и катера, в том числе беспилотные. Инвестор компании «Сфера технологий» планирует разместить предприятие на левом берегу Волги между Борским мостом и местной судоремонтной компанией. Участок под строительство одобрен Советом по земельным и имущественным отношениям. Место у реки выбрано потому, что на предприятии периодически нужно будет проводить испытания, спускать лодки и катера на воду. Сейчас компания изготавливает пробный образец 15-метрового беспилотного катера, на который уже есть запрос. Инвестор рассказал, что производство будет экологичным. Все отходы планируется сдавать на вторичную переработку. По оценке компании, создание производства займет чуть более 3 лет и потребует 112,5 миллионов рублей. Однако, по подсчетам Минграда, запуск производства обойдется в 140 миллионов. Кроме того, компания ожидает многомиллионные затраты на инженерную подготовку территории, потому что она находится в зоне подтоплений. По итогам обсуждений Земсовет согласился выделить участок под новое производство. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели? В чем экономический смысл такой схемы? Все подробности через пару секунд.
8: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или дарк-стора, везет по улицам, находит нужный дом. Курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначные ожидания. Москвичка Наталья рассказывает. В ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
9: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться в 2 таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. К кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
8: Как рассказали бизнес-фм в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
21: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
23: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
21: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
8: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит получает примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
1: Потому что нужно учитывать здесь, что курьер у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
8: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
12: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bad money drives out good money. Переводится с английского как «худшие деньги вытесняют лучшие». Это выражение – своеобразный экономический принцип, который сформулировал еще в 16 веке лорд Томас Грэшем, управляющий английским монетным двором при королеве Елизавете I. Суть закона Грэшема в соотношении рыночной и номинальной стоимости денежных единиц. Например, ценными монетами с высоким содержанием золота всегда в последнюю очередь расплачивались за покупки. Чаще люди предпочитали хранить их в качестве сбережений. Поэтому в бытовом обращении условные «дорогие деньги» постепенно вытеснялись монетами из сплавов подешевле. Проще говоря, хорошие деньги – плохими. Срочные переводы на Business FM.

0: среди наиболее состоятельных европейцев лишь в 19 веке, а в 20 столетии произошла так называемая стоматологическая революция. Широкое применение получили цементные пломбы и разнообразные композиты, которые быстро стали доступны любому.
1: История болезней и их лечения на Business FM. Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже. На 50 евро разрешено французским полицейским штрафовать пляжников, от которых исходит неприятный, по мнению блюстителя правопорядка, запах. В Венеции таким же штрафом карается дефилирование по улице без рубашки. А в израильской Хайфе, взятый за компанию на пляж медведь, чреват наказанием в 1000 шекелей. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM. Business FM Москва. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 12:28. Студия Олеся Потапова. Россия и Казахстан приняли совместное заявление об основах дружбы народов. Подписание соглашения состоялось в ходе визита президента Владимира Путина в Астану. Документ подразумевает 7 основных принципов дружественных отношений и добрососедства. Кроме того, было подписано соглашение о строительстве АЭС в Казахстане. Согласно документу, Россия предоставит республике государственный экспортный кредит для финансирования строительства АЭС. Россия рассчитывает, что строительство начнется уже в будущем году. Российские военные взяли под контроль Нововасильевку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Также, по данным ведомства, за сутки вооруженные силы поразили места запуска и хранения дальнобойных украинских беспилотников, объекты энергетической инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 147 районах. Вращение Земли замедляется рекордными темпами. К такому выводу пришли ученые из Венского университета и Швейцарской высшей технологической школы. Скорость, которой наши дни удлиняются, сейчас является беспрецедентной за 3,5 миллиона лет геологической истории, говорится в материалах. Исследователи проанализировали окаменевшие оболочки древних одноклеточных морских организмов, которые обитали на дне Мирового океана, и вычислили колебания уровня моря в прошлом. На основе этих данных рассчитали изменение скорости вращения планеты. Ученые связали рекордное замедление с таянием полярных ледников, которое вызвано изменением климата. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен на российский газ в случае прекращения Москвой соглашения по газовым поставкам. Премьер Армении заявил, что у страны много денег. Комментарий Георгия Бофта о том, будут ли действительно в Москве повышать цены. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Это еще не значит возвращение наших хоккеистов на международную арену, но это уже один солидный шаг. Коллекционер с нетривиальной историей обратился в редакцию Business FM и рассказал, как таможенники не пропустили для ввоза в Россию исторические шлемы. И ситуация довольно неприятная для многих коллекционеров. Эти и другие темы в нашем эфире.
4: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
1: Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
3: Премьер Армении заявил, что его не пугает возможный рост цен на российский газ в случае прекращения Москвой соглашения по газовым поставкам в республику. Как сказал Никол Пашинян, у Еревана, цитат, гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим.

0: Он анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, не сообщив деталей. На встрече с избирателями заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. МИД России накануне заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо от главы Минэнерго Цивилева о последствиях курса на вступление в Евросоюз. А в послании, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем, комментирует Георгий Бофт.
1: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. Спутник Армения к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда шли споры по цене транзита. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
0: Это был комментарий Георгия Буфта. Автор телеграм-канала «Бофт знает». Дональд Трамп поддержал, кстати, премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах, написав в своей соцсети, что, цитата, «Никол – его большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной, и что вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие высоты и сделаем Армению снова великой», написал Трамп. Ранее Ереван посещал госсекретарь США Рубио и подписал с главой армянского МИДа устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лед тронулся. В вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры, хотя о моментальном возвращении речь не идет. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела достаточно аргументов для запрета на участие. А отчет по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 22 года. А теперь федерация должна повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет наш спортивный обозреватель.
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
3: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию, чтобы международные федерации допускали хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Но отправленная в начале этого года заявка от Федерации хоккея России в ИХФ получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в КАС с апелляцией. Теперь же дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, последовательное использование регламентных механизмов способно приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих же федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но нужно понимать, что быстро возврат не случится. Понадобится время на рассмотрение всех юридических тонкостей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания перспектив. Теперь дело за руководящим органом Международной федерации хоккея. В том случае, если он подтвердит позицию дисциплинарного совета, то наши сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение будет зависеть от результатов заседания Совета Международной Федерации Хоккея, дата которого пока не объявлена. Если же говорить о причинах данного пересмотра, то международные турниры просто теряют популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами — это, конечно, всегда вишенка на торте. Главное украшение чемпионата мира и Олимпиады.
0: Это был наш спортивный обозреватель Григорий Гуреев. Как отмечают сами сейчас спортивные обозреватели, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардиф осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы, и это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. У вас одна глава, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможенник не пустил в Россию музейный экспонат. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования. И запретила их ввоз. Суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Подробнее Евгений Перельчук.
2: Только на Бизнес FM.
4: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес FM Иван Карабанов.
5: Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал никаким образом, не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они... Они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне: зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
4: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
6: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
4: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника Внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 3 июня. Клуб Алексея Козлова. На сцене «Илло Трио». Коллектив в классическом джазовом составе. Клавишные, контрабасы, ударные, играющие не джазовую музыку. В программе авторские композиции, построенные на импровизации, ансамблевом взаимодействии и внимании к форме. Музыканты создают актуальное звучание, в котором сочетаются продуманная структура и свобода музыкального высказывания. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Валюты. Валюты. Египетский фунт был введен в обращение в 1834 году. Состоит из 100 пиастров. Любопытно, что сами египтяне называют свои деньги совершенно иначе. Вместо фунта используется слово гини, производное от гинеи. А разменные деньги местные называют не пиастрами, а киршами. Сегодня египетский фунт в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
7: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
7: Совкомбанк выплатит дивиденды в размере 35 копеек на акцию. Такую рекомендацию дал Набсовет. Дивидендная доходность 2,9%. В этот раз Совкомбанк направит на выплаты акционерам 10% чистой прибыли, что меньше диапазона, указанного в дивидендной политике. Выплаты планируется провести до 28 июля. Нордголд миллиардера Мордашова приобрела 20% в компании с лицензией на разведку золота на Камчатке. Залежи на одном из участков расположены близко к поверхности, и это означает быстрый выход на производство, считают эксперты, опрошенные Коммерсантом. Расходы на разведочные работы они оценили в 500 миллионов рублей. Но строительство горно-обогатительного комбината, если наличие перспективных запасов подтвердится, может обойтись в 20 миллиардов. Товарный знак интернет-магазина player.ru продадут на торгах 9 июля, обратил внимание Shoppers. Основателя бизнеса Алексея Конышева суд признал банкротом прошлой весной. Поэтому в распродаже единым лотом участвуют еще 11 товарных знаков. Стартовая цена всего лота свыше 33 миллионов рублей. Бренд Player.ru, популярный в нулевые низкими ценами, оценили в 28 миллионов. Но эксперты, опрошенные изданием, не ждут ажиотажа из-за сомнительной репутации магазина. Его неоднократно подозревали в торговле серым импортом. Яндекс.Гоу запустил в Санкт-Петербурге аренду катеров. Забронировать можно только судно целиком. Цена стартует от 9000 рублей в зависимости от продолжительности поездки и вместимости катера. Капитаны имеют права и лицензию, а маршрут составляется с учетом пожеланий. В Яндекс.Гоу в России также доступна аренда автомобилей и самокатов, а в Армении – аренда вертолетов. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Двенадцать сорок семь в Москве. Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
8: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
9: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
8: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
10: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
8: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основателя стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Прямо сейчас.
0: Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять во втором чтении второй пакет мер по защите граждан от мошенников. И вот, как говорит глава комитета Сергей Боярский, среди предложений клиенты смогут иметь более 5 карт в одном банке, но не более 20 карт в целом. Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, говорит Боярский, привозит его слова РИА Новости. Но к этой теме мы еще вернемся.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
0: Наконец-то рост на российском фондовом рынке. Приветствую, Гриша.
11: Добрый день. Ну, рост-то рост, 2600 опять потеряли, ушли ниже. Как говорится, бывало и лучше.
0: Бывало и больше трех когда-то.
11: Да, ну, полдень активность не выросла, поэтому... Ну, так себе перспективы на сегодняшний день, судя по текущей траектории. Ну, так вяло, нехотя подросли акции нефтегазового сектора, когда утром цены на нефть скакнули на 5% на фоне сообщений о скачке напряженности в Персидском заливе. Там обстреливали американцы с иранцами друг друга. Потом все поняли, что до эскалации настоящее дело не дойдет, поэтому все успокоились, и нефть уже отыграла утренний рост. Вот июньский фьючерс на Brent уже ниже 96, июльский фьючерс, который будет торговаться уже на следующей неделе, ниже 94. Ну, пытаются уйти на вчерашние позиции. Рынок здесь сам не может на нефтяной, кстати, определиться, потому что, с одной стороны, вроде как перемирие все-таки будет, месяц-два, это не важно, с другой стороны, все понимают, что в условиях, когда нет сделки у США с Ираном, соответственно, в любой момент конфликт вспыхнет с новой силой, и все ориентируются на то, что это, скорее всего, произойдет где-нибудь ближе к середине лет. Тем более Трамп вчера сказал, что ему наплевать на эти промежуточные выборы в Конгресс. Он, как говорится, хочет от Ирана получить все, что все, а не вот эту жалкую сделку, которую Иран ему предлагает. Ну, уперся американский президент, у него и, как говорится, позитивные факторы, фондовые рынки на пике и прочее, так что не удивлюсь, если сегодня или даже завтра Трамп будет так фонтанировать еще более жесткой риторикой, поэтому не исключено, что и цены на нефть на этом фоне скакнут. Еще один фактор, кстати, что касается нефтяных котировок, уже все больше и больше нефтяных аналитиков начинают осознавать тот факт, что, ну, все говорили, вот был конфликт, почему не было $200, ну, на фьючерсе не было, но это было связано с тем, что стратегические резервы сырой нефти распаковали практически все крупнейшие страны потребители, поэтому все это пошло в коммерческие запасы, и вот этот период напряженности нефтяной рынок более или менее пережил на фоне того, что запасы были высокими. Теперь эти запасы практически истощаются, тут еще неизвестно, как поведет себя трафик в Персидском заливе, потому что, ну, проще однозначно говорить, что пролив закрыт, тогда все будут искать уже обходные пути, когда то закрывается, то открывается, это еще хуже. Поэтому следующий этап, может быть, конечно, не быстро, это будет, конечно, будет связано с тем, что спекулянты на нефтяном рынке наконец-то начнут ориентироваться на динамику мировых запасов, что, в общем-то, всегда фундаментально на нефтяном рынке и отражало текущие котировки. Но у нас на валютном рынке российском ситуация пока без изменений. Юань к рублю 10.46. Сегодня Минфин начал принимать заявки на размещение УФЗ на минирование в китайских юанях. Понятно, что часть юаневой ликвидности будет вытянута как раз на этот аукцион. Но вот объем размещения пока до конца непонятен.
2: «Капитал» на «Бизнес ФМ».
12: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17:00 на «Бизнес-ФМ».
12: Барин.
13: Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Слова, проверенные делом.
16: Если хочешь молока, не сиди на табуретке посреди пастбища, выжидая, пока корова сама подставит тебе вымя. Но время от времени действительно полезно остановиться и просто ничего не делать. Это дает возможность поразмышлять. Это заряжает наши тела и умы новой энергией. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
15: Слова, проверенные делом. На Business FM.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
18: 12:58 в Москве. В студии Олеся Потапова. Россия вызвала посла Люксембурга в Москве Томаса Мариана Райзена и заявила ему протест. Причиной стала эксгумация останков украинского националиста Мельника и его жены для перезахоронения на Украине, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, под видом возвращения национальных героев на Украину перевезли прах военного преступника, ответственного в годы Великой Отечественной войны за массовые убийства мирного населения на национальной почве. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении развивать сотрудничество в ЕАЭС до, возможно, последней точки. Потенциал ЕАЭС не использован полностью, заявил глава правительства Армении на брифинге. При этом он уверен, что Армения никогда не останется без альтернативы. Власти будут использовать рычаги для защиты экономических интересов страны. В Смоленской области формируют добровольческий отряд «Барс Смоленск» для защиты стратегически важных объектов от атак беспилотников. Об этом сообщили в региональном правительстве. Сейчас идет набор добровольцев. Отряд будет комплектоваться из граждан, пребывающих в мобилизационном резерве. По данным властей, в составе подразделения будут действовать мобильные огневые группы, оснащенные стрелковым оружием, дронами-перехватчиками, автомобилями повышенной проходимости, а также средствами обнаружения и подавления дронов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: Час дня в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Отмена рейсов Air Anka затронула тысячи российских туристов. Росавиация не продлила разрешение на полеты турецкой авиакомпании. Причины при этом неизвестны. Air Anka отменила ряд рейсов в российские города. Жаловались на это туристы в наш канал в Максе. Пустоплату парковок предложил ввести Минтранс. Водителям намерены дать сутки для того, чтобы ее оплатить. Речь идет о размещении автомобилей на стоянках, не оборудованных средствами фиксации. Соответствующий законопроект ведомства вынесло на общественное обсуждение. МВД возбудило уголовное дело о вымогательстве основателя группы компании «Дело» Сергея Шишкарева. Сообщили об этом источники РБК. Обвинение заочно предъявлены гражданину Украины Евгению Подгайцкому. Следствие требует заочно арестовать его на 2 месяца. Подробнее в нашем эфире. Итак, тысячи российских семей застряли в Турции и России за отмены рейсов турецкой Air Anka. Туры продавало агентство Annex Tour, а у перевозчика, как выяснилось, разрешения на полеты в Россию закончились еще 25 мая. Людям сутками переносят вылеты, но потом просто отменяют рейсы. В итоге часть туристов застряла на курортах, а часть, наоборот, ночует в аэропортах и не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагента несколько часов, о чем нам накануне написала в чат-бот Макс одна из пассажирок, Марина Замутина. У нее 4 раза переносился вылет в Турцию из Краснодара. В итоге спустя 2 дня она вернулась домой в Новороссийск и теперь добивается возврата денег. Вот что Марина рассказала в интервью Business FM.
20: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10 изначально. Мы из другого города, из Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть. Приезжаем 1:30 ночи в аэропорт. Нам в этот момент переносят рейс на 15:10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт и снова переносят рейс на 8 часов. 4 раза перенесли рейс. Мы находим представителя. Он нам объявляет, что вылета не будет, то есть рейс отменен полностью и ссылается, как бы, типа, разбирайтесь со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, а уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги, то есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали, 186 человек в гостинице, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Анексом, потому что в Анекс невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел, и мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну, и потом только она уже прислала информацию официальную от Анекс Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Говорю, ну какое Сочи, мы 3 дня уже потеряли, все деньги потратили по этим аэропортам, на минуточку 50 тысяч рублей. Говорю, нет, мы отказываемся, и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня, вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня будем пытаться вернуть деньги. К нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал, что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая. Анекс Тур продолжал, получается, продавать туры, заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая.
19: Марина Замутина, одна из пострадавших туристок. Росавиация заявляет, что у авиакомпании Air Anka кончились разрешения на чартерные полеты в Россию 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Отмечается, что дефицита провозных емкостей нет. Источник «Известий», близкий к Минтрансу, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору «Анекс Тур» до конца октября. Некоторым купившим тур отдых в Турции у «Анекс Тур» все-таки повезло. Анастасия вчера улетела в Турцию из Сочи. Изначально рейс должна была выполнять «Азур Эйр», потом перевозчика поменяли на «Эйр Анка». И вот в последний момент туроператор перебронировал билеты уже на 3-ю авиакомпанию, рассказала Анастасия в «Бизнес ФМ».
21: Накануне вылета нам туроператор 12:30 ночи присылает информацию о том, что нам вылет переносится. Через некоторое время она присылает нам и билеты. И это уже не Air Anka, это уже Air Aero. То есть мы должны были вылететь в 11:00, а вылетели в 16:00 в итоге. Мы смотрели на онлайн-табло. Вылет Air Anka в Анталии, он стоял, людей зарегистрировали. Мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, они никуда не улетели, и их просто частично перерегистрировали. Насколько я помню, у нас стоял вылет Air Anka, это был Boeing, ну, изначально Azur Air, а в итоге нас посадили на сухой суперджет авиакомпании Air Aero. Но еще его на час задержали, но здесь я ничего не хочу сказать плохого, потому что Анекс нам сразу перебронировал тур и выдал новые билеты. Мы оказались в отеле тем же днем. Конечно, скажу, что ситуация очень неприятная, потому что дети с детьми. Некоторые люди приезжали, и видно было, что они не из нашего города, не из Сочи, а приехали из других городов.
19: Анекс-тур порекомендовал туристам, находящимся на курортах, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. «Эйранка» — это новая турецкая авиакомпания, созданная в 2021 году. Однако, как пишут СМИ, отменяются не только ее рейсы. Полетную программу пришлось отложить и Tailwind, с которой туроператоры уже ранее сотрудничали. Турагенты получают уведомления о корректировке программ этого перевозчика в Анталью из Краснодара, Саратова и Грозного, комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан.
1: Понятно, что ситуация очень нехорошая. Люди улетели, авиакомпании «Эйранка», «Tailwind» возвращают их сейчас другими авиакомпаниями. «Анекс-тур», понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется. Всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компаний летят российские авиакомпании, в частности «Азимут». «Анекс-тур» сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории на 100%. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание, перелеты на других авиакомпаниях. Естественно, «Анекс-тур» потеряет в этой истории деньги, но это нормальная плата за их вину.
19: Александр Крычан, Альянс туристических агентств России. Как пишет портал Турдом, эксперты отрасли называют ситуацию странной. Изначально полетная программа «Анекс» планировалась в том числе и на российской авиакомпании «Азур Эйр», но в марте «Росавиация» ограничила ей сертификат эксплуатанта. Туроператорам пришлось в итоге искать замену, в том числе среди турецких партнеров. При этом туроператоры всегда открывают продажи на лето задолго до того, как «Росавиация» запускает процесс согласования чартерные перевозки. Турецкая пресса недоумевает, почему у «Эйранка» возникли проблемы, отмечает гендиректор авиакомпании «Дрекфлай» Александр Кочетков.
3: В турецкой прессе тоже было много сообщений по поводу этого кризиса у компании «Эйранка», но турецкая пресса винит во всем российские власти, утверждая, что «Эйранка» летала по временным разрешениям все это время, хотя выполняя там вплоть до 6 рейсов в день. Достаточно немало. Но по какой-то причине авиационные власти Российской Федерации не продлили разрешение летать дальше, несмотря на то, что авиакомпания увеличила свой флот с 3 до 8 самолетов и даже подала заявки на полеты в США, и статус ее изменился. Если раньше она могла выполнять только чартерный рейс, то теперь она переходит на традиционную модель регулярных перевозок. При всем при этом разрешение все равно выдано не было.
19: Александр Кочетков, «Дрекфлай». Как отмечают эксперты портала Турдом, на других направлениях заявки иностранных перевозчиков согласуются как обычно. Но коса нашла на камень только в вопросе согласования чартеров в Турцию. Почему? Версия основателя сервиса бронирования полетов «Рунави» Андрея Петракова.
22: Я предполагаю, что эти разрешения и ограничения компании турецкой этой связаны больше с некой политической историей, которая требует того, чтобы был паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и в свою страну, и российской авиакомпании из России вот в эту страну. В последнее время из-за того, что самолетов не хватает, то паритет этот сместился в сторону иностранных авиакомпаний. И вот Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас в моменте в сезон очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
19: Андрей Патраков, «Рунавия». «Эйранка» в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные воды и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталии. По данным Ассоциации туроператоров России, с отменой рейсов столкнулись больше 2000 российских туристов. В Российском союзе туриндустрии считают, что «Эйранка» должна уладить все формальности для полетов в Россию в ближайшие дни. Минтранс представил законопроект о постоплате парковок. Предлагается позволить водителям оплачивать парковку в течение суток с момента начала использования. Меры это касается тех парковок, где нет систем контроля на въезде и выезде, то есть всех парковок, которые сейчас оплачиваются через приложение. Кроме того, законопроект Минтранса закрепляет понятие парковочной деятельности и предусматривает создание единой системы управления парковочным пространством. Также вводится единый реестр парковок общего пользования. Мера об оплате в течение суток – это ответ на перебои с мобильным интернетом, считает автоэксперт, автор и ведущий канала «АвтоПлюс» Павел Федоров.
4: До сих пор инициатива эта не проходила, потому что всегда говорили, есть столбики, дойдите, отправьте смс-ку. Но сейчас уже и мобильная связь где-то отключается, и интернета нет повсеместно. Запрос федеральный уже сформировался, и, конечно, это ответ. Тем более, что изначально все прекрасно понимают, что речь не о том, что это люди злостные неплательщики. Ты можешь действительно не успеть забыть. Это какая-то стрессовая ситуация в большом городе. Даже послабление в Москве до этого было, в 2:30 вечера, поправить платеж. Так это уже был большой шаг, потому что многие люди просто не успевали и действительно потом платили. То есть это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов для такого рода компаний. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
19: Павел Федоров, АвтоПлюс. Остается неясным, как город будет отслеживать, в какой момент водитель заехал на платную парковку и с какого времени отсчитывать сутки. По мнению экспертов, это будет считываться по камерам. Послабление по оплате парковок вводили и раньше. Столичный Дептранс указывал, что в приложении парковки Москвы до конца суток после парковки можно исправить допущенные ошибки, госномер автомобиля, номер парковочной зоны и время завершения парковки. Сделано это для того, чтобы не начислять водителям ошибочные штрафы.
5: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
23: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
24: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
23: Президент компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес FM».
25: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
26: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
27: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
28: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM».
29: 5 апреля 1933 года президент США Франклин Рузвельт указом номер 6102 обязал всех американских физических и юридических лиц за месяц обменять все имеющееся у них золото в слитках и монетах на бумажные деньги. Обмен проходил по курсу 20,2 трети доллара за тройскую унцию. Граждане могли оставить себе золото на 100 долларов. Послабления предусматривались нумизматом, ювелиром, дантистом. За уклонение полагался штраф до 10 тысяч долларов или тюремный срок до 10 лет. После исполнения указа золото в США перестало быть легальным средством платежа. Официальная цена его поднялась до 35 долларов за тройскую унцию и оставалась фиксированной почти 40 лет, пока другой американский президент Ричард Никсон не отменил окончательно золотое обеспечение доллара.
0: Деньги к деньгам. На Business FM.
19: 13:16 в Москве. Резкое майское похолодание в Москве подходит к концу. Сегодня самый холодный день этой недели. Пасмурно, ветер, дожди и до плюс 12 максимум. И это на 10 градусов ниже климатической нормы. Это осенняя погода. Но уже с завтрашнего дня постепенно начнет теплеть. О погоде на выходные говорит замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
2: Погода у нас ниже нормы, холодно. Завтра начнет небольшой перелом, то есть, можно сказать, что сегодня самый холодный день. Завтра пятница уже примерно как сегодня, но чуть-чуть на градус повыше. И потихоньку начнет в сторону тепла идет. Но еще холодно. Сегодня плюс 11, завтра плюс 12-13, то суббота уже плюс 14, воскресенье где-то до плюс 16 днем. К началу лета, где-то число 2-3, выйдем на норму, и дальше пойдет потепление какое-то. Если середина была аномально жаркая, то заканчивается моя холодная погода. Пасмурно, дождливо и холодно. На выходные чуть получше. Начнет давление расти, начнет немножко разрывать. Воскресенье, наверное, вот самый лучший из майских дней последних. Днем где-то плюс 13, плюс 17.
7: А осадков?
2: Меньше уже. То есть основные это вот сегодня, завтра основные. Дальше уже будет немножко давление расти, разрывать это дело. Но еще будут какие-то дожди, но не так облаженные, как сейчас.
19: Анатолий Цыганков, Гидрометцентр России. С 1 июня в Москве должны открыться муниципальные бассейны под открытым небом. Температура там в любую погоду будет не ниже 26. Импорт российской нефти в Турцию в мае упал до минимума за полтора года. Как пишет Рейтер со ссылкой на трейдеров и данные аналитических компаний, Турция сократит в этом месяце закупки до 160 тысяч баррелей в сутки. Это почти вдвое меньше, чем в мае прошлого года. А ключевая причина, по данным Рейтер, высокие цены на сырье. Турция привыкла брать российскую нефть с приличным дисконтом. Снижение поставок также связано с повышением спроса на российскую нефть в Азии и прежде всего в Индии, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
8: Сейчас закупается только та нефть, которая идет непосредственно на переработку для нужд внутреннего рынка, ну, либо для экспорта в какие-то третьи страны вне ЕС. Поскольку почти весь экспорт турецких нефтепродуктов так или иначе нацелен на европейский рынок, то, в общем, по сути, речь идет о том, что остается только внутренний рынок. А с этим, скорее всего, и связана негативная динамика поставок. Безусловно, в условиях такого беспрецедентного дефицита, который сложился на рынке, российская нефть сверхвостребована, тем более, что есть еще и послабление части санкций США. Поэтому сейчас российскую нефть с большим удовольствием покупают азиатские потребители, даже те, которые до этого старались обходить ее стороной из-за угрозы вторичных санкций и наличия альтернативы. Сейчас с альтернативой все сложно, на рынке нефти объективно не хватает, поэтому прямо сейчас и там в ближайшие несколько месяцев, безусловно, те объемы, которые высвободятся в Турции, найдут своего покупателя в Азии. Другое дело, что это временное все-таки явление. Рано или поздно конфликт в Персидском заливе закончится и произойдет какая-то стабилизация рынка, и он вновь вернется в условия избытка предложения. Осенью, зимой, никто не знает. Но рано или поздно это все-таки случится, и в этих условиях как раз вновь станет вопрос о поисках новых рынков сбыта. Возможно, что российским компаниям, пользуясь опытом вот этих месяцев кризисных, удастся закрепиться на каких-то дополнительных рынках, кроме там Индии, Китая и Турции, потому что до сих пор этого не удавалось. Все последние там 4 с лишним года почти весь экспорт нефти шел всего в 3 страны: Индию, Китай и в меньшей степени в Турцию. Ну, есть надежда, что сейчас удастся диверсифицировать эту структуру, добавив в нее еще какие-то страны.
9: А как
7: как-то на дисконт Юрлс вот эта ситуация повлияет?
8: Нет, сейчас дисконт российской нефти, он состоит из логистических и транзакционных издержек. Они, в общем, более-менее устойчивы, поскольку здесь как раз мало что изменилось. И есть, соответственно, дисконт для импортера, он сейчас практически отсутствует. Напротив, российская нефть часто покупает с небольшой премией, ну, опять же, в силу ее высокой востребованности.
19: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Рейтеры также отмечают, что частично потери компенсируются ростом импорта сырья сорта CPC Blend из Каспийского региона, поставляемого в том числе из России. При этом в первой половине мая отгрузки российской нефти из западных портов выросли на 9%. Каким получился байопик про Майкла Джексона? В прокат вышел фильм «Майкл». В главной роли его племянник Джафар Джексон. В мировом прокате картина уже бьет кассовые рекорды, но если зрители в восторге и танцуют в проходах кинотеатров, то критики недовольны неполной биографией. О том, почему байопик про короля поп-музыки больше похож на концерт, об этом Полина Федосеева.
9: «Майкл» — не полноценный байопик, а история восхождения поп-иконы. Сюжет охватывает чуть больше 20 лет. С середины 60-х, когда группа Майкла и его братьев Jackson 5 под жестким руководством отца-тирана Джозефа выступала в индустриальном Гэри, и до оглушительного успеха сольного тура «Бэт» в конце 80-х. Авторы намеренно останавливаются в этой точке, на пике формы героя, где нет никаких обвинений, поместья Неверленд и судов, которые преследовали Джексона в 90-х и нулевых. В ранних версиях сценария скандальные темы присутствовали, но после юридических консультаций исчезли. Тема витилиго и пластических операций тоже подана максимально деликатно, парой коротких сцен у хирурга. Но стоит ли удивляться? Фильм продюсировала семья певца, а бывший адвокат Джексона активно участвовал в производстве. Ждать откровенного разговора о темных страницах биографии было бы наивно. Так что Майкл — это ровно то, что могли снять в данных обстоятельствах. Безопасный и комплементарный портрет. Но даже в отрыве от неверлендского бэкграунда фильм оказался не совсем состоятелен как байопик, считает кинокритик Кирилл Артамонов.
10: Формальной рамкой выступают сложные взаимоотношения Джексона с его отцом. Ну, история очень болезненной сепарации здесь преподнесена довольно топорно, прямолинейно, и зачастую нам, как зрителю, предлагают смотреть на то, как все вокруг говорят Майклу Джексону о том, насколько он особенный, а он принимает это как должное. Если сравнивать с другими байопиками прошлых лет, как мне кажется, Майкл по всем фронтам абсолютно уступает Рокетмену. За вот этой конструкцией яркого, очень цветастого музыкального байопика скрывалось очень важное размышление об инаковости, о терпимости. Майкл пытается быть важной астросоциальной драмой о сложной проблемной сепарации, но у него это не получается.
9: Майкл Джексон здесь лучезарен, бесконечно добр, помогает больным детям, спасает животных, играет в твиста с шимпанзе и читает Питера Пэна. Его единственный враг — отец, чей деспотизм становится главным двигателем сюжета и объяснением всех будущих странностей певца. Колман Доминго, который играет Джо Джексона, порой затмевает самого Майкла, который застывает в образе робкого олененка за солнцезащитными очками. Племянник Майкла, который играет поп-короля, почти что копия дяди. И внешне, и пластически. Но мы так и не узнаем, что творится у него в голове. А хочется. Костюмы, свет, хореография, реконструкции легендарных клипов «Триллер» и «Битед» на высшем уровне. А каждое выступление снято так, что создается эффект присутствия. Авторы и не скрывают, Майкл не столько кино, сколько музыкальный аттракцион. И для миллионов фанатов по всему миру этого более чем достаточно. Они пришли не за разоблачениями, а с желанием увидеть кумира на сцене. Продолжает редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.
11: Это все-таки байопик не разоблачающий, а напоминающий о том, что в истории мировой музыки есть такая легенда. Человека вы там практически не увидите. Вы увидите скорее, как человек, которого когда-то звали Майкл Джексон, будучи уже заласканным звездным статусом в детстве, из маленькой звездочки превратился в огромную звезду. С моей точки зрения, это очень зрительское кино, потому что оно яркое, музыкальное, отсылает к тому, что вы и так уже знаете, сосредоточено на наиболее положительных моментах жизни Джексона, но показывает его как героя. И такое ощущение, что нам сейчас такие безопасные фильмы, они нужны. Все и так читали все, что только можно, смотрели сюжеты про него. И, возможно, у кого-то это даже убило любовь к его музыке.
9: Заключительные титры сопровождает многозначительная фраза «Его история продолжится». Студия Lionsgate уже анонсировала сиквел. Вторая часть должна будет использовать вырезанный материал. Уже около 30% готово. Но рискнут ли создатели во втором фильме показать то, чего так аккуратно избегали в первом? Да, но, вероятно, в безопасной форме. Полина Федосеева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
12: Классики в праве. Суд для дела.
1: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
12: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
1: Со времен судебной реформы Александра II цели суда, по большому счету, не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства, но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранялось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
12: Классики в праве на Business FM.
13: Все золото мира. Белое золото – это сплав чистого золота с одним или несколькими белыми металлами. Долгое время самым популярным из подобных миксов был сплав золота с никелем – красивый, твердый и прочный материал, который сегодня во многих странах уже не используется в ювелирном.

0: точный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания, неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: 13.28 в столице. В студии Олеся Потапова. Владимир Путин не передавал никаких посланий американскому лидеру Дональду Трампу. Через главу МИД Сергея Лаврова или госсекретаря Марка Рубио сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Россия по соответствующим каналам рекомендовала покинуть Киев в связи с ударами по центрам принятия решений. Но ответа пока не было, сказал Ушаков. Ранее Рубио заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров передал через него послание президенту США. Тем временем американское посольство в Киеве опровергло, что дипломаты покинули украинскую столицу на фоне угроз Москвы усилить обстрелы. Россия и Казахстан приняли совместное заявление об основах дружбы народов. Подписание соглашения состоялось в ходе визита президента Владимира Путина в Астану. Документ подразумевает 7 основных принципов дружественных отношений и добрососедства. Кроме того, было подписано соглашение о строительстве АЭС в Казахстане. Согласно документу, Россия предоставит Казахстану государственный экспортный кредит для финансирования строительства АЭС. Москва рассчитывает, что активное строительство начнется уже в будущем году. Примерно треть российских школьников отказываются от покупки наряда на выпускной в пользу проката. Об этом говорится в исследовании «Выберу.ру». Более 40% выпускников будут покупать только новые наряды, при этом большинство из них отдадут свой выбор в пользу базовых моделей, которые можно носить и после праздника. В этом году средний чек на покупку наряда заметно ниже прошлогоднего – 8 500 рублей против 13 тысяч. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В Крыму дорожает бензин, только за последние сутки рост почти на рубль. АИ-95 стоит 85 за литр. Это там, где он еще остался. И заправить разрешают только в бак. Хорошие новости для российского хоккея. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Впрочем, пока о моментальном возвращении речь все же не идет. Турция в мае сократила экспорт, сократит импорт нефти «Юрос» до минимального уровня почти за полтора года, пишет об этом Рейтер. Но причина – высокая стоимость сырья, в то время как турки привыкли покупать российскую нефть задешево. Подробнее в нашем эфире. Итак, бензин в Крыму за сутки подорожал на рубль. Те на АЗС, где 95-й пока еще есть, продают бензин по 85 рублей за литр и заправиться разрешают только в бак. Канистры впрок набирать запрещено. Сейчас в Крыму в преддверии туристического сезона эта тема номер один, рассказал «Бизнес FM» крымский журналист Александр Горный.
3: Я сегодня, когда ехал на машине с Феодосии в сторону Старого Крыма, видел, что на многих заправках топлива нет 95-го. Некоторые заправки даже закрыты оказались. Но на одной из заправок я увидел цену более-менее такую хорошую, 84 рубля. Решил заправить бак и две канистры. Канистры мне не разрешили заправить. Сказали, что поступило указание руководства, что заправляем только в бак. Рядом со мной притормозила машина, когда заправлялся, на которой сверху лежало 5 бензокосилок. Ребята тоже хотели заправить канистры для того, чтобы вот они занимаются покосом травы. И как результат, им тоже не разрешили. И как все понимают сейчас, это тема номер один сегодняшнего утра, разговора моих знакомых, то, что сегодняшнее повышение цен до 85 рублей за литр и ограничение заправок по факту только в бак, это только начало. Я переговорил с некоторыми своими знакомыми, и они, кто связан с розничным бизнесом топливным. И они мне сказали, что радуйся, что так, что бак заправляет, потому что, похоже, в ближайшее время мы можем увидеть ограничение 20 литров, что сделала уже заправка сетевая ТЭС, о чем вот недавно были сообщения официальные. В общем, ситуация очень напряженная, и единственное, насколько я понимаю,

0: сейчас коридор доставки топлива, это исторически так называемые территории наши, по которым есть определенные проблемы с логистикой. Не каждый бензовоз может преодолеть это расстояние до Крыма. В общем, в преддверии туристического сезона мы, конечно, ожидаем возможные сюрпризы и очереди на заправках, потому что 70% трафика туристического, который мы наблюдаем последние годы, закрытием аэропортов, это автотранспорт. И в этом сезоне мы можем увидеть очереди на заправках, где просто может быть физически не быть топлива. Печально то, что мы не видим никаких официальных комментариев или разъяснений со стороны властей, что порождает очень много различных слухов и домыслов, хотя все прекрасно видят ситуацию, как она развивается. Я общался с таксистами, торговцами на рынке, и все, конечно, однозначно говорят о том, что в ближайшее время мы увидим повышение цен. Это небольшой бизнес, который позволяет им выжить в межсезонье.
1: Александр Горный, крымский журналист. Российский Forbes сегодня написал, что атаки дронов на российские НПЗ не грозят дефицитом бензина. Тут издание вступает в полемику с Рейтер, который ранее подсчитал, что в результате ударов ВСУ выведены из строя треть мощности по бензину и четверть по дизелю. Опрошенные Forbes эксперты считают эти оценки преувеличенными. Они подчеркивают, что Рейтер неоднократно суммирует мощности всех задетых атаками заводов. Реальный объем потерь значительно меньше, а часть повреждений устраняется за пару недель. Эксперты добавляют, что в случае необходимости нехватку компенсирует Беларусь, которая способна отправлять России свыше 200 тысяч тонн бензина ежемесячно. Ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков соглашается, что физического дефицита топлива нет, больше проблем создает паника на рынке и связанный с ней рост биржевых цен.
2: Одна из главных проблем для российского внутреннего рынка не то, что топлива физически не хватает, а именно паника при обсуждении этой темы. Это приводит к росту цен на бирже, и это создает проблемы независимым АЗС. Их больше по количеству, примерно 60% АЗС в России как раз относятся к независимым, хотя продают они меньше топлива, около 40%. Но они приобретают это топливо как раз-таки на бирже, и возникает ситуация разрыва цен. Они приобретают по высоким ценам, а поднять в рознице котировки они не могут, потому что за ними следит Федеральная антимонопольная служба, ну и плюс еще есть конкуренция с заправками вертикально интегрированных компаний. Они сначала ограничивают продажу бензина, чтобы не генерировать убытки, а потом вообще перестают его продавать. Когда возникают вот эти ограничения по 10, 15, 20 литров на бак начинают продавать или периодически отсутствует бензин на заправках, это в основном не из-за того, что топлива нет на рынке, а именно из-за того, что возникает кассовый такой разрыв. Конечно, бывают случаи, когда вертикально интегрированные компании хотят сначала насытить собственные сети АЗС, а потом уже по остаточному принципу продавать на бирже. Но на бирже все равно они минимальный объем продаж реализуют, которых государство обязывает делать. Поэтому вот эти сокращения как бы сверх того, они вызывают тоже панику. Поэтому пока что действительно мы не видим таких фатальных разрушений. Вот когда были удары, например, по экспортным терминалам, тоже говорили, что Россия не сможет вывозить нефть. А в итоге мы видим, что рекордные показатели по экспорту нефти происходят. Загрузка, в общем-то, быстро восстанавливается. То же самое с НПЗ. Здесь, конечно, это дополнительные затраты для самих компаний, но физического дефицита в прошлом году и сейчас мы не наблюдаем из-за ремонтов НПЗ.
1: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. В апреле цены производителей на бензин в России замедлили рост. Топливо подорожало на 6% против почти 10,5% в марте. Это следует из вчерашней статистики Росстата. С апреля до конца июля в России действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. Лед тронулся в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры, хотя пока о моментальном возвращении речь все-таки не идет. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне, сообщил об этом министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела достаточно аргументов для запрета на участие, а отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 2022 года, но теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель Business FM.
3: Спорт с Григорием Гуреевым. Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Но отправленная в начале 2026 года заявка от Федерации хоккея России ВИХФЭ получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций, особенно когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти, понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей, и предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом Международной федерации хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Однако окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания совета ИХФЭ. Его дата пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте, главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
1: Как отмечают сейчас спортивные обозреватели, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардив осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы. И это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? И с этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз. Суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами, продолжит Евгений Прильчук.
4: Только на Бизнес ФМ.
5: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
6: Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал никаким образом, не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
5: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
7: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
5: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Деловая программа объединит более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. От мировой российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам бизнес-завтраков и международных бизнес-диалогов с представителями ключевых стран и регионов. Организатор фонд Росконгресс. Подробнее на forumspb.com. 6+. Валюты. Гвинейский франк был введен в обращение в 1960 году, заменив валюту французских африканских колоний. Уже через 3 года из-за большого количества появившихся подделок банкноты пришлось менять на новый вариант. Всего гвинейский франк пережил 5 денежных реформ. Почти на 4 порядка дешевле доллара США. Валюты. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
8: Глава Транснефти Николай Токарев сообщил, что дивиденды по итогам прошлого года будут примерно на уровне предыдущего. Но что не обидим никого, это точно. Все будут довольны, приводит слова Токарева ТАСС. За 2024 год нефтяная компания выплатила по 198 рублей 25 копеек на акцию. Мосбиржа 2 июня начнет торги фьючерсами на расписки Toyota, Sony, TSMC и других крупных международных компаний. Для каждого инструмента будут поддерживать 2 квартальные серии с ближайшими сроками исполнения. 2 июня инвесторы получат доступ к контрактам с исполнением в сентябре и декабре этого года.
4: Сделки.
8: Южнокорейская LG может продать ТВ-подразделение китайской Hisense. Об этом сообщает корейское издание EBN. По данным источников, недавно представители LG посещали Пекин, чтобы обсудить варианты сделки. В обеих корпорациях пока не комментировали эту информацию. Если LG все-таки уйдет с рынка ТВ, то это положит конец 60-летней истории, так как первые телевизоры LG, тогда еще под брендом Gold Star, начала делать в 66-м году. По информации EBN, если компания все же откажется от производства телевизоров, она может сосредоточиться на своей платформе и программном обеспечении для мониторов, автомобильных систем и умных дисплеев.
4: Бизнес и власть.
8: YouTube начал ограничивать пользователям по всему миру доступ к некоторым видео с включенным VPN. На это обратили внимание СМИ. У ряда каналов новые видео могут не отображаться вообще, либо при просмотре ролика будет всплывать предупреждение с просьбой отключить сервис обхода блокировки. В первую очередь ограничения касаются каналов с международными спортивными трансляциями и ТВ-премьерами, где контроль за эксклюзивным показом строже. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: «13:47 в Москве. Почему рубль стал самой сильной валютой? Надолго ли сохранятся крепкие курсы, чего ждать дальше? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
4: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом.
9: На днях Bloomberg назвал российский рубль самой сильной валютой в мире. Ну, если честно, вполне заслуженно. С начала операции США в Иране наша валюта крепилась к доллару примерно на 12%. О причинах всего этого я уже не раз, и не два, и не три рассказывал, но если очень кратко, то одна из важнейших причин связана с так называемой рассинхронизацией валютных потоков. Минфин в марте и в апреле должен был продать валюты примерно на 200 миллиардов рублей, ну не так много, но тем не менее. Однако эти операции были в свое время приостановлены. Затем, когда в страну начали поступать повышенные экспортные доходы из-за дорогой нефти, Минфин решил учесть отложенные продажи. В результате одновременно сложились два фактора. Во-первых, значительный приток валютной выручки от нефти и отсутствие своевременной компенсации этого притока в рамках бюджетного правила. Следовательно, как только вот эта вот заварушка на Ближнем Востоке закончится, а, судя по всему, она может закончиться сейчас. Правда, потом, может, снова начнется, но это уже отдельная история. Так вот, как только откроется полностью Ормузский пролив и упадут цены на нефть, а мы видим, что они, в общем-то, снижаются, рубль, наверное, может немного ослабеть. А вообще, улетит ли рубль в тартарары? Если честно, я думаю, что эффект будет скорее умеренным. Дело в том, что на курс рубля больше влияют фактические валютные потоки от торговли. Например, в июне в страну все еще будут поступать экспортные доходы от высоких цен на нефть в апреле-мае. К тому же крепкий рубль поддерживает не только нефть, но и растущие доходы от неэнергетического экспорта, а также высокие рублевые ставки. Если Ормузский пролив будет открыт и так называемая сверхпремия к цене на нефть исчезнет, рубль, скорее всего, сначала ослабнет на несколько процентов. Это будет скорее реакция на ожидания снижение экспортных доходов в будущем. А вот далее самое интересное. Далее в течение 2-3 месяцев можно ожидать более плавного ослабления рубля с текущих очень крепких уровней, то есть где-то 70-75 за доллар, до, наверное, более устойчивого диапазона 76-84 рубля за доллар, в котором он находится последние 12 месяцев. Так вот, стоит учитывать, что бюджетное правило будет сглаживать большую часть эффекта от падения цен на нефть. То есть при нормализации ситуации на Ближнем Востоке рубль, скорее всего, ослабнет, но не обвально. И все же это может дать некоторый импульс для роста квазивалютных облигаций, то есть рублевых инструментов, номинал и купоны которых привязаны к иностранной валюте, ну так называемые, например, замещающие облигации. Поэтому, наверное, было бы разумно отвести часть портфеля под именно такие активы. Конкретные бумаги мы приводили в канале «Биткоган» и в «Телеграме», и «Макс». Их достаточно много.
1: Это был инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Привычные дипломные работы в вузах могут быть заменены на устные экзамены, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. А причина в том, что дипломы все чаще пишут при помощи нейросетей. По данным министра, доля использования ИИ в дипломных работах выросла с 10% в 2022 году до 40% в 2025. Устный ответ объективнее оценит реальные знания выпускника вуза, считает Фальков. Но что думают об этом в университетах?
10: профессор Института образования НИОВШЭ Ирина Абанкина.
11: Защита дипломных работ проходит в устной форме, и защищаются они перед комиссией. И есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам проверки на антиплагиат и фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзаменами, но он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
10: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
12: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично. Самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственных экзаменов – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться целым от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала: «Вы что тут принесли напечатанные тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать». Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
10: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
13: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, не участвует. Это приятно.
1: Интересно, что сам Фальков признает, что поколение, родившееся уже после 25-го года, будет уже жить и мыслить с помощью искусственного интеллекта.
14: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 4 по 6 июня Санкт-Петербург. Летний фестиваль «Т-двор». Это открытое бесплатное пространство Т-банка, объединяющее учебу и досуг для клиентов и партнеров. Гостей ждут лекции, воркшопы, встречи с предпринимателями и звездами, мастер-классы и концерты под открытым небом. В программе фестиваля «Технологии будущего», «Бизнес будущего» и «Человек будущего». Подробнее на t-dvor.ru. 6+. Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорке. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза. Знай меру. На Бизнес FM. Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану.
15: Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: В Москве 13:58, в студии Олеся Потапова. Россельхознадзор с 30 мая ограничивает ввоз плодовочной продукции из Армении. Это коснется томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. В России планируют установить лимит банковских карт на одного человека, сообщил председатель Думского комитета по информационной политике Сергей Боярский. Поправки предлагается внести в законопроект «Антифрод-2», касающийся противодействия кибермошенничеству. Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека. По словам Боярского, депутаты при рассмотрении решили убрать норму, согласно которой в одном банке клиент мог иметь максимум 5 платежных карт. Россия вызвала посла Люксембурга в Москве Томаса Райзена и заявила ему протест. Причиной стала эксгумация останков украинского националиста Андрея Мельника и его жены для перезахоронения на Украине, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, под видом возвращения национальных героев на Украину привезли прах военного преступника, ответственного в годы Второй мировой войны за массовое убийство мирного населения на национальной почве. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13:59 в российской столице, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Отмена рейса Air Anka затронула тысячи российских туристов. Росавиация не продлила разрешение на полеты турецкой авиакомпании. Причины при этом неизвестны. Air Anka отменила ряд рейсов в российские города. На это жаловались туристы в наш канал в Максе. Оплату парковок предложил Вестимитранс водителям. Намерены дать сутки для того, чтобы ее оплатить. Идет речь о размещении автомобилей на стоянках, не оборудованных средствами фиксации. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение. Турция в мае сократит импорт нефти «Юрлс» из России до минимального уровня почти за полтора года, пишет об этом Рейтер. Причина – высокая стоимость сырья, в то время как турки привыкли покупать российскую нефть заметно дешевле. Подробнее в нашем эфире. Итак, тысячи российских семей застряли в Турции и России за отмены рейсов турецкой Air Anka. Туры продавало агентство Annex Tour, а у перевозчика, как выяснилось, разрешение на полеты в Россию закончилось еще 25 мая. Людям сутками переносят вылеты, ну а потом просто отменяют рейсы. В итоге часть туристов застряла на курортах, а часть, наоборот, ночует в аэропортах и не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагента несколько часов, о чем нам накануне написали. Писала в чат-бот в Максе одна из пассажирок Марина Замутина. У нее 4 раза переносился вылет в Турцию из Краснодара. В итоге, спустя 2 дня, она вернулась домой в Новороссийск и теперь добивается возврата денег. Вот что Марина рассказала в интервью Business FM.
17: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10 изначально. Мы из другого города, из Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть. Приезжаем 1:30 в аэропорт. Нам в этот момент переносят рейс на 15:10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт и снова переносят рейс на 8 часов. 4 раза перенесли рейс. Мы находим представителя. Он нам объявляет, что вылета не будет, то есть рейс отменен полностью и ссылается, как бы, типа, разбирается со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги, то есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали 186 человек в гостиницу, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Анексом, потому что в Анекс невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел, и мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну, и потом только она уже прислала информацию официально от Анекс Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Говорю, ну какое Сочи, мы 3 дня уже потеряли, все деньги потратили по этим аэропортам, на минуточку 50 тысяч рублей. Говорю, нет, мы отказываемся, и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня, вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня будем пытаться вернуть деньги. Нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал, что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая. Анекс Тур продолжал, получается, продавать туры, заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая.
1: Марина Замутина, одна из пострадавших туристок Росавиации, заявляет, что авиакомпании Air Anka кончилось разрешение на чартерные полеты в Россию 25 мая. Заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Отмечается, что дефицита провозных емкостей нет. Источник «Известий», близкий к Минтрансу, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору Анекс Тур до конца октября. Некоторым, купившим отдых в Турции, у Анекс Тур все-таки повезло. Анастасия вчера улетела в Турцию из Сочи. Изначально рейс должна была выполнять Азур Эйр, потом перевозчика поменяли на Air Anka, и в последний момент туроператор перебронировал билеты уже на третью авиакомпанию, рассказала Анастасия Бизнес ФМ.
18: Накануне вылета нам туроператор 12:30 ночи присылает информацию о том, что нам вылет переносится. Через некоторое время она присылает нам и билеты. И это уже не Air Anka, это уже Air Aero. То есть мы должны были вылететь в 11 часов, а вылетели в 16 в итоге. Мы смотрели на онлайн-табло. Вылет Air Anka в Анталию, он стоял. Людей зарегистрировали. И мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, они никуда не улетели, и их просто частично перерегистрировали. Насколько я помню, у нас стоял вылет Air Anka, это был Boeing, ну, изначально Azur Air, а в итоге нас посадили на сухой суперджет авиакомпании Air Aero. Но еще его на час задержали, но здесь я ничего не хочу сказать плохого, потому что Анекс нам сразу перебронировал тур и выдал новые билеты. Мы оказались в отеле тем же днем. Конечно, скажу, что ситуация очень неприятная, потому что дети с детьми. Некоторые люди приезжали, и видно было, что они не из нашего города, не из Сочи, а приехали из других городов.
1: Анекс Тур порекомендовал туристам, находящимся на курортах, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. Air Anka – это новая турецкая авиакомпания, создана в 2021 году. Однако, как пишут СМИ, отменяются не только ее рейсы. Еще полетную программу пришлось отложить Tailwind, которые туроператоры уже ранее сотрудничали. Турагенты получают уведомления о корректировке программы этого перевозчика в Анталию из Краснодара, Дара, Саратова и Грозного. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан.
19: Понятно, что ситуация очень нехорошая. Люди улетели, авиакомпании Air Anka, Tailwind, возвращают их сейчас другими авиакомпаниями. Анекс Тур, понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется. Всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компаний летят российские авиакомпании, в частности, Азимут. Анекс Тур сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории на 100%. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание, перелеты на других авиакомпаниях. Естественно, Анекс Тур потеряет в этой истории деньги, но это нормальная плата за их вину.
1: Александр Макарчан, Альянс туристических агентств России. Как пишет портал Турдом, эксперты отрасли называют ситуацию странной. Изначально полетная программа у «Анекс» планировалась в том числе и на российской авиакомпании «Азурэйр», но в марте Росавиация ограничила ей сертификат эксплуатанта, туроператорам пришлось искать замену, в том числе среди турецких партнеров. При этом туроператоры всегда открывают продажи на лето задолго до того, как Росавиация запускает процесс согласования чартерные перевозки. Турецкая пресса недоумевает, почему у Air Anka возникли проблемы, отмечает гендиректор авиакомпании DirectFly Александр Кочетков.
20: В турецкой прессе тоже было много сообщений по поводу этого кризиса у компании Air Anka, но турецкая пресса винит во всем российские власти, утверждая, что Air Anka летала по временным разрешениям все это время, хотя выполняя там вплоть до 6 рейсов в день. Достаточно немало. Но по какой-то причине авиационные власти Российской Федерации не продлили разрешение летать дальше, несмотря на то, что авиакомпания увеличила свой флот с 3 до 8 самолетов и даже подала заявки на полеты в США. И статус ее изменился. Если раньше она могла выполнять только чартерный рейс, то теперь она переходит на традиционную модель регулярных перевозок. При всем при этом разрешение все равно выдано не было.
1: Александр Кочетков, DirectFly. Как отмечают эксперты портала Турдом, на других направлениях заявки иностранных перевозчиков согласуются, как обычно. А коса нашла на камень только в вопросе согласования чартеров в Турцию. Почему? Версия основателя сервиса безопасности полетов Рунавиа Андрея Патракова.
21: Я предполагаю, что эти разрешения и ограничения компании турецкой этой связаны больше с некой политической историей, которая требует того, чтобы был паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и в свою страну, и российской авиакомпании из России вот в эту страну. В последнее время из-за того, что самолетов не хватает, то паритет этот сместился в сторону иностранных авиакомпаний. И вот Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас в моменте в сезон очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
1: Андрей Патраков, Рунавиа. Air Anka в среду отменила ряд рейсов в России, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные воды и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталии. По данным Ассоциации туроператоров России, с отменой рейсов столкнулись больше 2000 российских туристов. В Российском союзе туриндустрии считают, что Air Anka должна уладить все формальности для полетов в Россию в ближайшие дни. Минтранс представил законопроект о постоплате парковок. Предлагается позволить водителям оплачивать парковку в течение суток с момента начала использования. Мера касается тех парковок, где нет систем контроля на въезде и выезде, то есть всех парковок, которые сейчас оплачиваются через приложение. Кроме того, законопроект Минтранса закрепляет понятие парковочной деятельности и предусматривает создание единой системы управления парковочным пространством. Также вводится единый реестр парковок общего пользования. Мера об оплате в течение суток – это ответ на перебои с мобильным интернетом, считает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоэксперт». «Автоплюс» Павел Федоров.
22: До сих пор инициатива эта не проходила, потому что всегда говорили, есть столбики, дойдите, отправьте смс-ку. Но сейчас уже и мобильная связь где-то отключается, и интернета нет повсеместно. Запрос федеральный уже сформировался, и, конечно, это ответ. Тем более, что изначально все прекрасно понимают, что речь не о том, что это люди злостные неплательщики. Ты можешь действительно не успеть забыть. Это какая-то стрессовая ситуация в большом городе. Даже послабление в Москве до этого было, до 11 вечера, поправить платеж. Это уже был большой шаг, потому что многие люди просто не успевали и действительно потом платили. То есть это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов для такого рода компании. компаний. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
1: Павел Федоров, Автоплюс. Город будет отслеживать, какой момент водитель заехал на платную парковку и с какого времени отсчитывать сутки по камерам. Так же, как это делается сейчас, и также считывать начало парковки будут и контролеры, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
0: Меры в первую очередь направлены на то, чтобы уберечь водителей от необоснованных штрафов за парковку, которые они физически не смогли оплатить в связи с отсутствием мобильного интернета. Я могу привести личный пример, когда всего несколько дней были перебои с мобильным интернетом в центре Москвы. Я получил 3 штрафа за парковку. Я их пытался оспорить, и мне было отказано, потому что мне было сказано, что есть вариант оплаты парковки через СМС, вот надо было им и пользоваться. Но вариант этот сложный, там надо набирать очень большое сообщение с кучей кодов, и в нем легко ошибиться. Но на самом деле парковку-то я хотел оплатить, просто физически этого сделать не смог. Ну, очевидно, что в попытке как-то эту нивелировать историю, которая, конечно, очень негативно воспринимается автолюбителями, Минтранс пытается это сделать. Власти Москвы на самом деле некоторое время назад же ввели возможность корректировки времени парковки, но это можно сделать только до конца текущего дня. Можно изменить время сессии. Соответственно, если вы в течение дня не вспомните о том, что нужно время скорректировать или вообще парковку оплатить, то, соответственно, вы получали штраф практически гарантированно. В Москве очень четко работает система фиксации. Теперь, если в течение суток это можно будет сделать, будет замечательно, еще лучше, если будет водитель об этом каким-то образом уведомлять, как, например, уведомляют о необходимости оплаты платной дороги, там, где нет шлагбаумов, там, где система работает просто по камерам, по считыванию номеров. Механизм контроля, по крайней мере, в Москве отлажен на 100%. Ездят и машины, ходят и люди, фиксируют прибытие автомобилей, поэтому с точки зрения отчета одних суток с момента начала парковки проблем не возникнет.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Послабление по оплате парковок вводили раньше. Столичный Дептранс указывал, что в приложении парковки Москвы до конца суток после парковки можно исправить допущенные ошибки. Госномер автомобиля, номер парковочной зоны и время завершения парковки. Сделано это для того, чтобы не начислять водителям ошибочные штрафы.
15: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
2: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Антрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. antremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес FM».
23: В начале 20 века американский торговец Кристиан Нельсон, владеющий кондитерской лавкой, наблюдал за мальчиком, застывшим у прилавка со сладостями. Ребенок никак не мог определиться с выбором – шоколад или мороженое. Нельсон решил объединить два продукта. Проблема была лишь в том, что горячая глазурь просто растапливала мороженое. С этим помогла справиться очень глубокая заморозка. В 1922 году Нельсон запатентовал свое изобретение под названием «Эскимо Пай», то есть «пирог эскимоса».
5: Уже очень скоро он не смог один справляться с огромным спросом и стал предоставлять лицензию на выпуск другим фирмам за комиссионные. В 1929-м патент аннулировали из-за широты патентной формулы, которая охватывала любой мороженый продукт в шоколаде. И с того момента каждый производитель мороженого в шоколадной глазури с полным правом может назвать его «эскимо».
6: Имя нарицательное на Business FM.
1: 14:16 в Москве. Резкое майское похолодание в Москве подходит к концу. Сегодня самый холодный день этой недели. Пасмурно, ветер, дожди и до плюс 12 максимум. Нет, на 10 градусов ниже климатической нормы. Это осенняя погода. Но уже с завтрашнего дня постепенно начнет теплеть. О погоде на выходные говорит замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
7: Погода у нас ниже нормы, холодно. Завтра начнет небольшой перелом. То есть, можно сказать, что сегодня самый холодный день. Завтра пятница уже примерно как сегодня, но чуть-чуть на градус повыше. И потихоньку начнет в сторону тепла идет. Но еще холодно. Сегодня плюс 11. Завтра плюс 12-13, то суббота уже плюс 14, воскресенье где-то до плюс 16 днем. К началу лета, где-то числа 2-3, выйдем на норму, и дальше пойдет потепление какое-то. Если середина была аномально жаркая, то заканчивается моя холодная погода. Пасмурно, дождливо и холодно. На выходные чуть получше. Начнет давление расти, начнет немножко разрывать. С воскресенье, наверное, вот самый лучший из майских дней, последних. Днем где-то плюс 13, плюс 17.
8: А осадков
7: меньше уже. То есть основные это вот сегодня, завтра основные. А дальше уже будет немножко давление расти, разрывать это дело. Но еще будут какие-то дожди, но не так облаженные, как сейчас.
1: Анатолий Цыганков, Гидрометцентр России. С 1 июня в Москве должны открыться муниципальные бассейны под открытым небом. Температура там в любую погоду будет не ниже 26. Импорт российской нефти в Турцию в мае упал до минимума за полтора года. Как пишет трейдер со ссылкой на трейдеров и данные аналитических компаний, Турция сократит в этом месяце закупки до 160 тысяч баррелей в сутки. Это почти вдвое меньше, чем в мае прошлого года. А ключевая причина, по данным Рейтер, высокие цены на сырье. Турция привыкла брать российскую нефть с приличным дисконтом. Снижение поставок также связано с повышением спроса на российскую нефть в Азии и прежде всего в Индии, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
24: Сейчас закупается только та нефть, которая идет непосредственно на переработку для нужд внутреннего рынка, ну, либо для экспорта в какие-то третьи страны вне ЕС. Поскольку почти весь экспорт турецких нефтепродуктов так или иначе нацелен на европейский рынок, то, в общем, по сути, речь идет о том, что остается только внутренний рынок. А с этим, скорее всего, и связана негативная динамика поставок. Безусловно, в условиях такого беспрецедентного дефицита, который сложился на рынке, российская нефть сверхвостребована. Тем более, что есть еще и послабление в части санкций США. Поэтому сейчас российскую нефть с большим удовольствием покупают азиатские потребители, даже те, которые до этого старались обходить ее стороной из-за угрозы тарифных санкций и наличия альтернативы. Сейчас с альтернативой все сложно, на рынке нефти объективно не хватает, поэтому прямо сейчас и там в ближайшие несколько месяцев, безусловно, те объемы, которые высвоятся в Турции, найдут своего покупателя в Азии. Другое дело, что это временное все-таки явление, рано или поздно конфликт в Персидском заливе закончится, и произойдет какая-то стабилизация рынка, и он вновь вернется в условия избытка предложения. Осенью, зимой, никто не знает. Но рано или поздно это все-таки случится, и в этих условиях как раз вновь станет вопрос о поисках новых рынков сбыта. Возможно, что российским компаниям, пользуясь опытом вот этих месяцев кризисных, удастся закрепиться на каких-то дополнительных рынках, кроме там Индии, Китая и Турции, потому что до сих пор этого не удавалось. Все последние там 4 с лишним года почти весь экспорт нефти шел всего в 3 страны, Индию, Китай и в меньшей степени в Турцию. Ну, есть надежда, что сейчас удастся диверсифицировать эту структуру, добавив в нее еще какие-то страны.
25: А как-то на дисконт Urals вот эта ситуация повлияет?
24: Нет, сейчас дисконт российской нефти, он состоит из логистических и транзакционных издержек. Они, в общем, более-менее устойчивы, поскольку здесь как раз мало что изменилось. И есть, соответственно, дисконт для импортера, он сейчас практически отсутствует. Напротив, российская нефть часто покупает с небольшой премией, ну, опять же, в силу ее высокой востребованности.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Рейтер также отмечает, что частично потери потери компенсируются ростом импорта сырья сорта CPC Blend из Каспийского региона, поставляемого в том числе из России. При этом в первой половине мая отгрузки российской нефти из западных портов выросли на 9%. Каким получился байопик про Майкла Джексона? В прокат вышел фильм «Майкл». В главной роли его племянник Джафар Джексон. В мировом прокате картина уже бьет кассовые рекорды, но если зрители в восторге и танцуют в проходах кинотеатров, то критики недовольны неполной биографией. О том, почему байопик про короля поп-музыки больше похож на концерт, об этом Полина Федосеева.
8: «Майкл» — не полноценный байопик, а история восхождения поп-иконы. Сюжет охватывает чуть больше 20 лет. С середины 60-х, когда группа Майкла и его братьев Jackson 5 под жестким руководством отца-тирана Джозефа выступала в индустриальном Гэри, и до оглушительного успеха сольного тура «Бэт» в конце 80-х. Авторы намеренно останавливаются в этой точке, на пике формы героя, где нет никаких обвинений, поместья Неверленд и судов, которые преследовали Джексона в 90-х и нулевых. В ранних версиях сценария скандальные темы присутствовали, но после юридических консультаций исчезли. Тема витилиго и пластических операций тоже подана максимально деликатно, парой коротких сцен у хирурга. Но стоит ли удивляться, фильм продюсировала семья певца, а бывший адвокат Джексона активно участвовал в производстве. Ждать откровенного разговора о темных страницах биографии было бы наивно. Так что Майкл — это ровно то, что могли снять в данных обстоятельствах. Безопасный и комплементарный портрет. Но даже в отрыве от неверлендского бэкграунда фильм оказался не совсем состоятелен как байопик, считает кинокритик Кирилл Артамонов.
9: Формальной рамкой выступают сложные взаимоотношения Джексона с его отцом. Ну, история очень болезненной сепарации здесь преподнесена довольно топорно, прямолинейно. И зачастую нам, как зрителю, предлагают смотреть на то, как все вокруг говорят Майклу Джексону о том, насколько он особенный, а он принимает это как должное. Если сравнивать с другими байопиками прошлых лет, как мне кажется, Майкл по всем фронтам абсолютно уступает Рокетмену. За вот этой конструкцией яркого, очень цветастого музыкального байопика скрывалось очень важное размышление об инаковости, о терпимости. Майкл пытается быть важной астросоциальной драмой о сложной проблемной сепарации, но у него это не получается.
8: Майкл Джексон здесь лучезарен, бесконечно добр, помогает больным детям, спасает животных, играет в твистер шимпанзе и читает Питера Пэна. Его единственный враг – отец, чей деспотизм становится главным двигателем сюжета и объяснением всех будущих странностей певца. Колман Доминго, который играет Джо Джексона, порой затмевает самого Майкла, который застывает в образе робкого олененка за солнцезащитными очками. Племянник Майкла, который играет поп-короля, почти что копия дяди, и внешне, и пластически. Но мы так и не узнаем, что творится у него в голове, а хочется. Костюмы, свет, хореография, реконструкции легендарных клипов «Триллер» и «Битед» на высшем уровне. А каждое выступление снято так, что создается эффект присутствия. Авторы и не скрывают, Майкл не столько кино, сколько музыкальный аттракцион. И для миллионов фанатов по всему миру этого более чем достаточно. Они пришли не за разоблачениями, а с желанием увидеть кумира на сцене. Продолжает редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.
10: Это все-таки байопик не разоблачающий, а напоминающий о том, что в истории мировой музыки есть такая легенда. Человека вы там практически не увидите. Вы увидите скорее, как человек, которого когда-то звали Майкл Джексон, будучи уже заласканным звездным статусом в детстве, из маленькой звездочки превратился в огромную звезду. С моей точки зрения, это очень зрительское кино, потому что оно яркое, музыкальное, отсылает к тому, что вы и так уже знаете, сосредоточено на наиболее положительных моментах жизни Джексона, оно показывает его как героя. И такое ощущение, что нам сейчас такие безопасные фильмы, они нужны. Все и так читали все, что только можно. Смотрели сюжеты про него. И, возможно, у кого-то это даже убило любовь к его музыке.
8: Заключительные титры сопровождает многозначительная фраза «Его история продолжится». Студия Lionsgate уже анонсировала сиквел. Вторая часть должна будет использовать вырезанный материал. Уже около 30% готово. Но рискнут ли создатели во втором фильме показать то, чего так аккуратно избегали в первом? Да, но, вероятно, в безопасной форме. Полина Федосеева, Анна Моргунова, Business FM.
11: «Между делом» с Кирой Альтман.
12: Жан-Клод Мессан. Мое открытие. Он прибыл в Москву с официальным визитом. Он управляет коллекцией отелей «Дворцов» Роял Мансур. И его опыт приема гостей, которые видели все, мне неподдельно интересен. Обычно сервис с приставкой VIP-юник – это такая елейность, да, маска заботы. Мы с вами ее знаем. А вот то, что делает Жан-Клод – это высший пилотаж. Это когда проявляется интерес к личности путешественника, а не к роли. Вот пример того, как это происходит.
25: Есть протоколы каждой детали встречи, и в том числе протокол фотографии генерального директора с президентской четой. И вот представьте себе протокол, и вот как раз эта знаменитая фотография, которая обязана быть сделана, я и чета Байденов. Я задаю фотографу вопрос: так, подожди, я здесь хорошо получаюсь или нет? И все тут же начинают очень громко смеяться. И вот этим таким смешным моментом обстановка была разряжена, и все пошло абсолютно по-другому, человеческому сценарию. Мы всегда проявляем внимание к клиенту. Это может быть вопрос про собачку, про ребенка. Я могу обратить внимание на платье или на какую-то деталь этого платья. Но клиент должен всегда чувствовать, что он нам интересен как личность. Для меня всегда Мишель Обама – это была небожительница. И вот представьте себе, приезжает эта очень серьезная делегация. Мишель Обама, куча людей, секьюрити и так далее. И меня очень жестко проинструктировали. Вы должны стоять вот именно на этом месте. Вы не должны жать ей руку. Вы не должны говорить с ней. Если Мишель Обама соблаговолит, она сама подойдет и пожмет вам руку. Вы не должны шевелиться вообще. И вот подъезжает машина, ей открывают дверь, и выходит совершенно очаровательная особа, которая бросается ко мне и чуть ли не обнимает. За одну секунду эта действительно высокая особа разрядила полностью ситуацию, поменяла ее в одно мгновение.
4: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Royal Mansour. Кир Альтман, Business FM.
13: Между делом на Business FM.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
17: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка.

0: Республики Казахстан по атомной энергии Алмаз Адам Саткалиев. Финансирование проекта будет обеспечено за счет экспортного кредита со стороны России. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в ходе визита президента Владимира Путина в Астану. Россельхознадзор с 30 мая вводит временное ограничение на ввоз плода овощной продукции из Армении. Это коснется свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия, сообщили ведомства. Ереван будет работать с Вашингтоном над созданием новой геологической карты республики, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, стороны уже подписали соответствующий документ. Ранее глава правительства Армении сообщила о намерении развивать сотрудничество с ЕАЭС. Сотруднику Google Микеле Спаньоло предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег за торговлю на платформе прогнозов Polymarket. По версии обвинения, Спаньоло использовал инсайдерскую информацию. Он торговал контрактами, позволявшими делать ставки на то, кто окажется среди самых популярных персон в поиске Google. Для этого он использовал закрытые внутренние данные для сотрудников. На этом он заработал больше миллиона долларов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14.30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В Крыму дорожает бензин. Только за последние сутки рост почти на рубль. А И-95 стоит 85 за литр. Это там, где он еще остался. И заправиться разрешают только в бак. Хорошие новости для российского хоккея. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Впрочем, пока о моментальном возвращении речь все же не идет. МВД возбудило уголовное дело о вымогательстве основателя группы компании «Дело» Сергея Шишкарева, сообщили источники РБК. Обвинение заочно предъявлено гражданину Украины Евгению Подгайцкому. Следствие требует арестовать его на 2 месяца. Подробнее в нашем эфире. Бензин в Крыму за сутки подорожал на рубль. Те АЗС, где 95-й пока еще есть, продают бензин по 85 рублей за литр. Причем заправиться разрешают только в бак. Канистры впрок набрать запрещено. Сейчас в Крыму в преддверии туристического сезона. Это тема номер один, рассказал Бизнес FM крымский журналист Александр Горный.
3: Я сегодня, когда ехал на машине с Феодосии в сторону Старого Крыма, видел, что на многих заправках топлива нет 95-го. Некоторые заправки даже закрыты оказались. Но на одной из заправок я увидел цену более-менее такую хорошую, 84 рубля. Решил заправить бак и 2 канистры. Канистры мне не разрешили заправить. Сказали, что поступило указание руководства, что заправляем только в бак. Рядом со мной притормозила машина, когда заправлялся, на которой сверху лежало 5 бензокосилок. Ребята тоже хотели заправить канистры для того, чтобы вот они занимаются покосом травы. И как результат, им тоже не разрешили. И как все понимают сейчас, это тема номер один сегодняшнего утра, разговор о моих знакомых, то, что сегодняшнее повышение цен до 85 рублей за литр и ограничение заправок по факту только в бак, это только начало. Я переговорил с некоторыми своими знакомыми, и они, кто связан с розничным бизнесом топливным. И они мне сказали, что радость, что так, что бак заправляет, потому что, похоже, в ближайшее время мы можем увидеть ограничение 20 литров, что сделала уже заправка сетевая ТЭС, о чем вот недавно были сообщения официальные. В общем, ситуация очень напряженная, и единственное, насколько я понимаю, сейчас коридор доставки топлива — это исторические так называемые территории наши, по которым есть определенные проблемы с логистикой. Не каждый бензовоз может преодолеть это расстояние до Крыма. В общем, в преддверии туристического сезона мы, конечно, ожидаем возможные сюрпризы и очереди на заправках, потому что 70% трафика туристического, который мы наблюдаем последние годы, закрытием аэропортов, это автотранспорт. И в этом сезоне мы можем увидеть очереди на заправках, где просто может быть физически не быть топлива. Печально то, что мы не видим никаких официальных комментариев или разъяснений со стороны властей, что поражение

0: рождает очень много различных слухов и домыслов, хотя все прекрасно видят ситуацию, как она развивается. Я общался с таксистами, торговцами на рынке, и все, конечно, однозначно говорят о том, что в ближайшее время мы увидим повышение цен. Это небольшой бизнес, который позволяет им выжить в межсезонье.
1: Александр Горный, крымский журналист. Российский Forbes сегодня написал, что атаки дронов на российские НПЗ не грозят дефицитом бензина. Тут издание вступает в полемику с Рейтер, который ранее подсчитал, что в результате ударов ВСУ выведены из строя треть мощности по бензину и четверть по дизелю. Опрошенные Forbes эксперты считают эти оценки преувеличенными. Они подчеркивают, что Рейтер неоднократно некорректно суммирует мощности всех задетых атаками заводов. Реальный объем потерь значительно меньше, а часть повреждений устраняется за пару недель. Эксперты добавляют, что в случае необходимости нехватку компенсирует Беларусь, которая способна отправлять России свыше 200 тысяч тонн бензина ежемесячно. Ведущий эксперт Фонда национаркобезопасности Игорь Юшков соглашается, что физического дефицита топлива нет, больше проблем создает паника на рынке и связанный с ней рост биржевых цен.
2: Одна из главных проблем для российского внутреннего рынка не то, что топлива физически не хватает, а именно паника при обсуждении этой темы. Это приводит к росту цен на бирже, и это создает проблемы независимым АЗС. Их больше по количеству, примерно 60% АЗС в России как раз относятся к независимым, хотя продают они меньше топлива, около 40%. Но они приобретают это топливо как раз-таки на бирже, и возникает ситуация разрыва цен. Они приобретают по высоким ценам, а поднять в рознице котировки они не могут, потому что за ними следит Федеральная антимонопольная служба, ну и плюс еще есть конкуренция с заправками вертикально интегрированных компаний. Они сначала ограничивают продажу бензина, чтобы не генерировать убытки, а потом вообще перестают его продавать. Когда возникают вот эти ограничения по 10, 15, 20 литров на бак начинают продавать или периодически отсутствует бензин на заправках, это в основном не из-за того, что топлива нет на рынке, а именно из-за того, что возникает кассовый такой разрыв. Конечно, бывают случаи, когда вертикально интегрированные компании хотят сначала насытить собственные сети АЗС, а потом уже по остаточному принципу продавать на бирже. Но на бирже все равно они минимальный объем продаж реализуют, которых государство обязывает делать. Поэтому вот эти сокращения как бы сверх того, они вызывают тоже панику. Поэтому пока что действительно мы не видим таких фатальных разрушений. Вот когда были удары, например, по экспортным терминалам, тоже говорили, что Россия не сможет вывозить нефть. А в итоге мы видим, что рекордные показатели по экспорту нефти происходят. Загрузка, в общем-то, быстро восстанавливается. То же самое с НПЗ. Здесь, конечно, это дополнительные затраты для самих компаний, но физического дефицита в прошлом году и сейчас мы не наблюдаем из-за ремонтов НПЗ.
1: Игорь Юшков, Фонд национэнергобезопасности. В апреле цены производителей на бензин в России замедлили рост. Топливо подорожало на 6% против почти 10,5% в марте. Это следует из вчерашней статистики Росстата. С апреля до конца июля в России действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. Лед тронулся в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры, хотя пока о моментальном возвращении речь не идет. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела достаточно аргументов для запрета на участие. Отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 2022 года. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом Международной Федерации Хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной Федерации Хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте, главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
1: Как отмечают сейчас спортивные обозреватели, внутри самой Международной Федерации Хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардиф осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы, и это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
5: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
6: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там, как раз-таки сами эти девушки начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. В первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels. Мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
5: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
7: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Вот вы прикиньте, просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
5: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основателя стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 27 по 30 мая «Гостиный двор», 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх Москва», градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепция идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. Вход свободный. Подробнее на archmoscow.ru. 0+. Валюты. Датская крона стала официальной валютой королевства в 1873 году, заменив датский риксдалер. Также датская крона используется в Гренландии и на Фарерских островах. Название валюте в 17 веке дала большая королевская корона, отчеканенная на реверсе серебряной монеты. В зону евро Дания не вошла. Большинство датчан проголосовали за сохранение кроны. Валюты на бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
5: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
5: Глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что дивиденды по итогам прошлого года будут примерно на уровне предыдущего. Но что не обидим никого, это точно. Все будут довольны, приводит слова Токарева ТАСС. За 2024 год нефтяная компания выплатила по 198 рублей 25 копеек на акцию. Мосбиржа 2 июня начнет торги фьючерсами на расписки Toyota, Sony, TSMC и других крупных международных компаний. Для каждого инструмента будут поддерживать две квартальные серии с ближайшими сроками исполнения. 2 июня инвесторы получат доступ к контрактам с исполнением в сентябре и декабре этого года.
3: Сделки.
5: Южнокорейская LG может продать ТВ-подразделение китайской Hisense. Об этом сообщает корейское издание EBN. По данным источников, недавно представители LG посещали Пекин, чтобы обсудить варианты сделки. В обеих корпорациях пока не комментировали эту информацию. Если LG все-таки уйдет с рынка ТВ, то это положит конец 60-летней истории, так как первые телевизоры LG, тогда еще под брендом Gold Star, начала делать в 66-м году. По информации EBN, если компания все же откажется от производства телевизоров, она может сосредоточиться на своей платформе и программном обеспечении для мониторов, автомобильных систем и умных дисплеев.
3: Бизнес и власть.
5: YouTube начал ограничивать пользователям по всему миру доступ к некоторым видео с включенным VPN. На это обратили внимание СМИ. У ряда каналов новые видео могут не отображаться вообще, либо при просмотре ролика будет всплывать предупреждение с просьбой отключить сервис обхода блокировки. В первую очередь ограничения касаются каналов с международными спортивными трансляциями и ТВ-премьерами, где контроль за эксклюзивным показом строже. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: «14:46 в Москве. У вас одна голова, зачем вам столько шлемов?» С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз. Суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Продолжит тему Евгений Перельчук.
3: Только на бизнес-ФМ.
8: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал бизнес-ФМ Иван Карабанов.
9: Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал никаким образом, не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне: зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
8: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
10: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
8: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника Внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад, из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
1: Привычные дипломные работы в вузах могут быть заменены на устные экзамены, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина в том, что дипломы все чаще пишут при помощи нейросетей. По данным министра, доля использования ИИ в дипломных работах выросла с 10% в 2022 году до 40% в 2025. Устный ответ объективнее оценит реальные знания выпускника вуза, считает Фальков. А что думают об этом в университетах?
11: Профессор Института образования НИОВШЭ Ирина Абанкина.
12: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита. И только потом уже оформляется допуск к защите по результатам проверки на антиплагиат и фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
11: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
13: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом — это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами это используется тоже вторично. Самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственных экзаменов. Это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться целым от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессор бы сказал: вы что тут принесли напечатанные тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект — это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособен. Главное, чтобы он критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студент ведь свои идеи закладывает в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
11: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
14: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Для меня существует два типа вызова. Первый – это делать на работе и дома все, что в моих силах. Второй – поиск приключений. Я пробую совместить одно и другое. Я пытаюсь объять необъятное. Я люблю искать новые вещи и новые идеи. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
16: Ресторатор Андрей Зайцев. Уверена, многие помнят его по пескаторе и Ноа. Знает, где водится крупная рыба. Рядом с бизнес-школой Сколково и по соседству с Ринг и Энна Бистро буквально на днях откроется новый ресторан, которому он приложил свою благословенную рестораторскую руку. Лепредор. Согласно новому закону, на ходу, правда, переименованный в Золотого Зайца. Золотой Зайцев сам собой напрашивается каламбур. Так ли это, пока гадаем, официально ресторан откроет двери с 1 июня, но технически уже работает. Кухня итальянская, Андрей хорошо ее знает и любит. В 1998 году он открыл один из первых тогда итальянских ресторанов в Москве «Синьоре». Шеф-повар Зайца Карлос Кафетто, известный в Москве по кухне ресторана «Во дворе». 200 посадок. Для локального проекта это много. Предполагается и банкетное использование площадки. Плюс два отдельных закрытых зала для частных мероприятий. Кухня с Кафетто в основном южноитальянская. В курортных компании и Лацио шеф провел свое детство, поэтому морепродукты, роу-бар, тема, в которой Зайцев плавает, как рыба в воде, неаполитанская пицца на дровах и паста ручной работы. Но кроме этого и стейки сухого вызревания. Все-таки это Италия в Москве. Золотой Заяц оборудован камерами, работает на мясе прайм-биф и хорошем гриле. Что касается фирменных блюд, то это пате и рагу из кролика, конечно. Достаточная для регулярного разнообразия винная карта, около 300 этикеток, преимущественно итальянских хозяйств, и достойные побокальные позиции на каравине. Очень похоже, что Энна Бистро придется мобилизоваться рядом с таким соседом-братцем-кроликом, совсем не простаком. Средний чек в Золотом Зайце заявлен около 10 тысяч рублей на человека. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы
17: на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
18: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президенты России и Казахстана подписали совместное заявление о 7 основах дружбы. Церемония прошла в ходе госвизита Владимира Путина в Астану. Документ охватывает ключевые направления взаимодействия двух стран. Одна из основ – общность истории, ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства. Сюда входят общие усилия по развитию евразийской интеграции и формированию пространства сотрудничества, безопасности и диалога. Еще одна основа опирается на общую границу. Далее следует экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие, традиционные ценности, образовательные обмены и сотрудничество в области спорта, а также совместный взгляд в будущее. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова допустила рост числа регионов, где пройдут губернаторские выборы. Сейчас планируются выборы высших должностных лиц 8 субъектов федерации, но, по словам Памфиловой, ЦИК всегда предполагает, что их может быть больше. По крайней мере, до конца июня эта цифра может увеличиться. Старшему научному сотруднику Института философии РАН, кандидату философских наук Светлане Месяц, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, следствие считает, что при реализации научного проекта «Наследие Аристотеля» были похищены 16 миллионов рублей бюджетных средств. Ученый вину не признает. 22 мая Тверской суд Москвы отправил Месяц под домашний арест. Тогда она находилась в статусе подозреваемой. В эти выходные на трех направлениях МЖД изменится расписание электричек. Там будут менять стрелочные переводы. В частности, это коснется рижского направления. Там работы будут проводиться ночью и утром. Поезда МЦД-2 поедут по укороченным маршрутам от или до станции Москва, Пассажирская, Курская и площадь трех вокзалов. Часть пригородных поездов дальних маршрутов также сократят свой путь. Некоторые электрички отменят. На Казанском направлении на перегоне Стенькино-1 Денежниково в Рязанской области работы продлятся до 5 июня. На станции Люберцы-1 с 29 по 31 мая. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за армянским коньяком, минералкой и цветами пришла очередь овощей. С 30 мая их ввоз в Россию будет ограничен. Россельхознадзор ссылается на участившиеся случаи нарушений при поставках и угрозу фитосанитарному состоянию территории страны. Почему в продукции из Армении появилось так много всего вредоносного? Об этом в комментариях наших экспертов. В Крыму дорожает бензин. Только за последние сутки рос почти на рубль. АИ-95 стоит 85 за литр, и это там, где он еще остался. Заправляться разрешают только в бак, а в канистры бензин больше не наливают. Чтобы рассчитаться за стоянку, Минтранс предложил ввести постоплату парковок, не оборудованных средствами контроля за въездом и выездом. Как в таком случае будет фиксироваться время стоянки и зачем, в принципе, потребовались эти изменения? Все подробности в эфире «Бизнес-ФМ». Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений в поставках армянской продукции. Ситуация угрожает фитосанитарному состоянию территории страны, говорится в сообщении. Мера вводится на фоне скорого саммита ЕАЭС в Казахстане, где в эти дни с госвизитом находится Владимир Путин. Повестка саммита будет непростой из-за ситуации с Арменией. Ереван берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающий процесс. процессы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении. Но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС. Это стабильно несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП. Ранее Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, но не сообщил деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Дональд Трамп, между тем, поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Никол – его большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной, что вместе мы поднимем США, Армению и Южный Кавказ, а также Центральную Азию на более высокие высоты. «Сделаем Армению снова великой», – написал Трамп, комментирует политолог Георгий Бофт.
19: Все это поймут именно как политическое действие. Даже если там есть какие-то трицепсы или еще какие-то вредители, то, тем не менее, политический контекст тут превалирует. И ясно, что таким образом Москва пытается указать Армении на то, что провозглашенный курс на так называемую евроинтеграцию для Москвы неприемлем. Я думаю, что отказ от евроинтеграции, что представить себе, конечно, публично невозможно, сразу ликвидировал бы все вредителей во всей плодовочная продукция Армении одним указом.
20: Но вот незадолго до того, как пришли эти сообщения, Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию Армении, но не сообщил деталей, то есть откуда, куда он пойдет, непонятно. Кроме того, на встрече с избирателями Пашинян сказал, что будет продолжать реформы для достижения европейского стандарта.
19: Как видим, этот процесс обоюдный. Пашинян попытается использовать этот фактор давления России для сплочения вокруг себя электората, то есть сыграть на национальной гордости армян, сказать, смотрите, вот что делают русские, они нас давят, они нас прессуют из-за того, что мы сделали европейский выбор, так называемый. Поэтому не исключено, что подобные действия приведут действительно к увеличению голосов за партию Пашинян. Что касается газопровода, чисто теоретически Армения действительно может покупать газ у Азербайджана. Просто до практического воплощения эти переговоры пока не дошли, поскольку Азербайджан ставит на первое место окончательное политическое урегулирование и заключение мирного договора. Там остались несколько спорных вопросов, и главный из них – это изменение армянской конституции, где в преамбуле упомянут Карабах. Азербайджан требует это упоминание убрать, и Пашинян уже заявил, что после выборов он внесет на рассмотрение новую конституцию Армении, где, скорее всего, действительно Карабаха не будет. То есть, грубо говоря, вместо реваншизма он пытается указать иное будущее для Армении и пытается это сделать, заигрывая с Западом.
20: И еще масло в огонь, что называется, подлил президент США. Трамп поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах.
19: Я думаю, что действия Росприроднадзора и санитарного надзора российского работают на добавление голосов Пашиняна гораздо больше, чем Трамп.
18: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз некоторых видов коньяков из Армении. Продукция не соответствовала обязательным требованиям. В частности, такие бренды, как армянский коньяк «Пять звезд» и семилетний коньяк «Шахназаря». Аналогичные решения приняты и в отношении минералки «Джермук». Также Россельхознадзор на неопределенный срок ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. В них обнаружили вредителя калифорнийского трипса. Запрет ввоза овощей и некоторых фруктов будет самым чувствительным для рынка, но не критичным, считает гендиректор информагентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
21: Овощи, фрукты, ягоды из Армении приходят в относительно больших количествах, но все же это не играет какой-то критической роли на российском рынке. Соответственно, в случае запрета, да, цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? У нас практически подобные новости относительно разных стран появляются буквально с периодичностью раз в несколько месяцев. Число поставщиков России сокращается постоянно. И, соответственно, каждая вот эта вот соломинка, они накапливаются. И, в конце концов, какая из них переломит спину за рублёда и окажет критическое уже влияние на российский рынок, сказать сложно. Но вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
20: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
21: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные. Другой вопрос, что абсолютно без импорта по большей части из перечисленных категорий российский рынок справиться не может. Ну, например, по тем же ягодам, в зависимости от импорта, у нас составляет около 70%. По многим видам фруктов 80-90%, за исключением яблок. По многим видам зелени, овощей, это также критическая зависимость.
18: Ирина Козий, гендиректор информагентства Fruit News. Армения заблаговременно проинформирована об экономических последствиях своих планов по сближению с ЕС. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев журналистам в Астане. Это не секрет ни для кого, что нефть и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на газ кратно больше. Если они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС, мы не сможем им поставлять по той цене, по которой поставляем сейчас, отметил Цивилев. По другим темам, Минтранс представил законопроект о постоплате парковок. Предлагается позволить водителям оплачивать парковку в течение суток с момента начала использования. Мера касается тех парковок, где нет систем контроля на въезде и выезде, то есть всех парковок, которые сейчас оплачиваются через приложение. Кроме того, законопроект Минтранса закрепляет понятие парковочной деятельности и предусматривает создание единой системы управления парковочным пространством. Также вводится единый реестр парковок общего пользования. Мера об оплате в течение суток – это ответ на перебои с мобильным интернетом, считает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
0: До сих пор инициатива эта не проходила, потому что всегда говорили, есть столбики, найдите, отправьте смс-ку. Но сейчас уже и мобильная связь где-то отключается, и интернета нет повсеместно. Запрос федеральный уже сформировался, и, конечно, это ответ. Тем более, что изначально все прекрасно понимают, что речь не о том, что это люди злостные неплательщики. Ты можешь действительно не успеть забыть. Это какая-то стрессовая ситуация в большом городе. Даже послабление в Москве до этого было, до 11 вечера, поправить платеж. Так это уже был большой шаг, потому что многие люди просто не успевали и действительно потом платили. То есть это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов для такого рода компаний. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
18: Павел Федоров, автор и ведущий телеканала «Автоплюс». Город будет отслеживать, в какой момент водитель заехал на платную парковку и с какого времени отсчитывать сутки по камерам, так же, как это делается сейчас. И также считывать начало парковки будут контролеры, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
2: Меры в первую очередь направлены на то, чтобы уберечь водителей от необоснованных штрафов за парковку, которые они физически не смогли оплатить в связи с отсутствием мобильного интернета. Я могу привести личный пример, когда всего несколько дней были перебои с мобильным интернетом в центре Москвы. Я получил 3 штрафа за парковку. Я их пытался оспорить, и мне было отказано, потому что мне было сказано, что есть вариант оплаты парковки через СМС, вот надо было им и пользоваться. Но вариант этот сложный, там надо набирать очень большое сообщение с кучей кодов, и в нем легко ошибиться. Но на самом деле парковку-то я хотел оплатить, просто физически этого сделать не смог. Ну, очевидно, что вот в попытке как-то эту нивелировать историю, которая, конечно, очень негативно воспринимается автолюбителями, Минтранс пытается это сделать. Власти Москвы на самом деле некоторое время назад же ввели возможность корректировки времени парковки, но это можно сделать только до конца текущего дня. Можно изменить время сессии. Соответственно, если вы в течение дня не вспомните о том, что вам нужно время скорректировать или вообще парковку оплатить, то, соответственно, вы получали штраф практически гарантированно. В Москве очень четко работает система фиксации информации. Теперь, если в течение суток это можно будет сделать, будет замечательно. Еще лучше, если будет водитель об этом каким-то образом уведомлять, как, например, уведомляют о необходимости оплаты платной дороги. Там, где нет шлагбаумов, там, где система работает просто по камерам, по считыванию номеров. Механизм контроля, по крайней мере, в Москве отлажен на 100%. Ездят и машины, ходят и люди, фиксируют прибытие автомобилей. Поэтому с точки зрения отчета одних суток с момента начала парковки проблем не возникнет.
18: Артем Бобцов, автоэксперт. Послабления по оплате парковок вводили и раньше. Столичный Дептранс указывал, что в приложении парковки Москвы до конца суток после парковки можно исправить допущенные ошибки. Госномер автомобиля, номер парковочной зоны и время завершения парковки. Сделано все это для того, чтобы не начислять водителям ошибочные штрафы.
17: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
4: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
17: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Олеся Потапова. Экспорт автомобилей из Японии в страны Ближнего Востока в апреле этого года обвалился на 93,5% по сравнению с апрелем прошлого года. Это связывают с продолжающимся конфликтом вокруг Ирана. При этом поставки запчастей и комплектующих в страны Ближнего Востока рухнули на 85%. Почти настолько же снизились поставки электрогенераторов. Низкая доля просроченной задолженности по ипотеке в первом квартале зафиксирована в Ненецком автономном округе Архангельской области и Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. Доля просрочки в этих регионах составила менее 0,5%. Хуже всего платили по ипотеке жители Ингушетии, Дагестана и Тывы. В этих регионах доля просроченной задолженности составила более 10% и 4,5% соответственно. Исландия обогнала Швейцарию и стала самой дорогой для проживания страной в мире. Такие данные приводят шведское агентство ТТ со ссылкой на экспертов Евростата и Центрального банка Исландии. Цены в стране примерно на 3% выше, чем в Швейцарии. Основу экономики острова составляет туризм, что приводит к росту инфляции в сфере услуг и заработной платы в стране. Кроме того, здесь сохраняются высокие цены на жилье, в том числе и в туристической отрасли. Эксперты отмечают, что Исландия слишком зависима от трудоемких отраслей, что будет продолжать создавать инфляционное давление. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: 15:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Резкое майское похолодание в Москве подходит к концу. Сегодня самый холодный день этой недели. Пасмурно, ветер, дожди и до плюс 12. Это на 10 градусов ниже климатической нормы, фактически осенняя погода, но уже с завтрашнего дня начнет понемногу теплеть. О погоде на выходные говорит замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
22: Погода у нас
5: ниже нормы, холодно. Завтра начнет небольшой перелом, то есть, можно сказать, что сегодня самый холодный день, завтра пятница уже примерно как сегодня, но чуть-чуть на градус повыше, и потихоньку начнет в сторону тепла идет. Но еще холодно. Сегодня плюс 11, завтра плюс 12-13, то суббота уже плюс 14, воскресенье где-то до плюс 16 днем. К началу лета, где-то число 2-3, выйдем на норму, и дальше пойдет потепление какое-то. Если середина была аномально жаркая, то вот заканчивается моя холодная погода. Пасмурно, дождливо и холодно. На выходные чуть получше. Начнет давление расти, начнет немножко разрывать. С воскресенье, наверное, вот самый лучший из майских дней, последних. Днем где-то плюс 13, плюс 17.
7: А осадков?
5: Меньше уже. То есть основные это вот сегодня, завтра основные. Дальше уже будет немножко давление расти, разрывать это дело. Но еще будут какие-то дожди, но не так облаженные, как сейчас.
18: Анатолий Цыганков, Гидрометцентр России. 1 июня в Москве должны открыться муниципальные бассейны под открытым небом. Температура там в любую погоду будет не ниже 26 градусов. Другим темам. Бензин в Крыму за сутки подорожал на рубль. Те АЗС, где 95-й пока еще есть, продают бензин по 85 рублей за литр. Причем заправиться разрешают только в бак. Канистры впрок набирать запрещено. Сейчас в Крыму в преддверии туристического сезона это тема номер один, рассказал Бизнес ФМ крымский журналист Александр Горный.
22: Я сегодня, когда ехал на машине с Феодосии в сторону Старого Крыма, видел, что на многих заправках топлива нет 95-го. Некоторые заправки даже закрыты оказались. Но на одной из заправок я увидел цену более-менее такую хорошую, 84 рубля. Решил заправить бак и две канистры. Канистры мне не разрешили заправить. Сказали, что поступило указание руководства, что заправляем только в бак. Рядом со мной притормозила машина, когда заправлялся, на которой сверху лежало 5 бензокосилок. Ребята тоже хотели заправить канистры для того, чтобы вот они занимаются покосом травы. И как результат им тоже не разрешили. И как все понимают сейчас, это тема номер один сегодняшнего утра, разговора моих знакомых, то, что сегодняшнее повышение цен до 85 рублей за литр и ограничение заправок по факту только в бак, это только начало. Я переговорил с некоторыми своими знакомыми, и они, кто связан с розничным бизнесом топливным. И они мне сказали, что радуйся, что так, что бак заправляет, потому что, похоже, в ближайшее время мы можем увидеть ограничение 20 литров, что сделала уже заправка сетевая ТЭС, о чем вот недавно были сообщения официальные. В общем, ситуация очень напряженная, и единственное, насколько я понимаю, сейчас коридор доставки топлива, это исторические так называемые территории наши, по которым есть определенные проблемы с логистикой. Не каждый бензовоз может преодолеть это расстояние до Крыма. В общем, в преддверии туристического сезона мы, конечно, ожидаем возможные сюрпризы и очереди на заправках, потому что 70% трафика туристического, который мы наблюдаем последние годы, по закрытием аэропортов, это автотранспорт. И в этом сезоне мы можем увидеть очереди на заправках, где просто может быть физически не быть топлива. Печально то, что мы не видим никаких официальных комментариев или разъяснений со стороны властей, что порождает очень много различных слухов и домыслов, хотя все прекрасно видят ситуацию, как она развивается. Я общался с таксистами и торговцами на рынке, и все, конечно, однозначно говорят о том, что в ближайшее время мы увидим повышение цен. Это небольшой бизнес, который позволяет им выжить в межсезонье.
18: Александр Горный, журналист из Крыма. Российский «Форбс» сегодня написал, что атаки дронов на российские НПЗ не грозят дефицитом бензина. Тут издание вступает в полемику с «Рейтер», который ранее подсчитал, что в результате ударов ВСУ выведены из строя треть мощностей по бензину и четверть по дизелю. Опрошенные «Форбс»-эксперты считают, что эти оценки преувеличены. Они подчеркивают, что «Рейтер» некорректно суммирует мощности всех задетых атаками заводов. Реальный объем потерь значительно меньше, а часть повреждений устраняется за пару недель. Эксперты добавляют, что в случае необходимости нехватку компенсирует Беларусь, которая способна отправлять России свыше 200 тысяч тонн бензина ежемесячно. Ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков соглашается, что физического дефицита топлива нет. Больше проблем создает паника на рынке и связанный с ней рост биржевых цен.
7: Одна из главных проблем для российского внутреннего рынка не то, что топлива физически не хватает, а именно паника при обсуждении этой темы. Это приводит к росту цен на бирже, и это создает проблемы независимым АЗС. Их больше по количеству, примерно 60% АЗС в России как раз относятся к независимым, хотя продают они меньше топлива, около 40%. Но они приобретают это топливо как раз-таки на бирже, и возникает ситуация разрыва цен. Они приобретают по высоким ценам, а поднять в рознице котировки они не могут, потому что за ними следит Федеральная антимонопольная служба, ну и плюс еще есть конкуренция с заправками вертикально интегрированных компаний. Они сначала ограничивают продажу бензина, чтобы не генерировать убытки, а потом вообще перестают его продавать. Когда возникают вот эти ограничения по 10, 15, 20 литров на бак начинают продавать или периодически отсутствует бензин на заправках, это в основном не из-за того, что топлива нет на рынке, а именно из-за того, что возникает кассовый такой разрыв. Конечно, бывают случаи, когда вертикально интегрированные компании хотят сначала насытить собственные сети АЗС, а потом уже по остаточному принципу продавать на бирже. Но на бирже все равно они минимальный объем продаж реализуют, которых государство обязывает делать. Поэтому вот эти сокращения как бы сверх того, они вызывают тоже панику. Поэтому пока что действительно мы не видим таких фатальных разрушений. Вот когда были удары, например, по экспортным терминалам, тоже говорили, что Россия не сможет вывозить нефть. А в итоге мы видим, что рекордные показатели по экспорту нефти происходят. Загрузка, в общем-то, быстро восстанавливается. То же самое с НПЗ. Здесь, конечно, это дополнительные затраты для самих компаний, но физического дефицита в прошлом году и сейчас мы не наблюдаем из-за ремонтов НПЗ.
9: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. В апреле цены производителей бензина в России замедлили рост. Топливо подорожало на 6% против почти 10,5% в марте. Это следует из вчерашних данных Росстата. С апреля и до конца июля в России действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. Яндекс может купить сервис онлайн-бронирования отелей «Островок». Главный вопрос в цене. Впервые о таких планах бизнеса писали «Известия» еще прошлой осенью. Тогда интерес проявили почти все крупные участники рынка. Актив рассчитывали продать за 27 миллиардов рублей. Как узнал «Коммерсант», теперь другие претенденты «Авито» и «Суточно.ру» вышли из переговоров из-за высокой цены. Сейчас собственники «Островка» рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, но покупатель готов заплатить не более 15. Источники издания отмечают, что это все равно может быть выше рыночной стоимости. Сделка позволит «Яндексу» получить на рынке гостиничных бронирований долю, сопоставимую с Booking.com, считают эксперты. В мае почти четверть продаж было осуществлено через «Островок». Он лидер российского рынка, по данным агентства Travelline. Ближайшие конкуренты в статистике как раз «Яндекс.Путешествия» и подконтрольная Яндексу «Экейс.ру». Хотя российский рынок онлайн-бронирования несколько размыт, приобретение «Островка» – логичный шаг для «Бигтеха», считает независимый travel-эксперт Игорь Блинов.
10: У нас нет как бы таких самых крупных, которые имеют долю 30-40, а то и 50%, да, как раньше было известным нидерландским, а потом американским сервисом. Внутри это все размыто. Когда был Booking, мы говорили, вот нам не хватает наших российских сервисов подобных, которые бы составили конкуренцию. Потом произошло то, что мы имеем сейчас. У нас больше 10-15 агрегаторов, которые собирают, которые продают, и не имеет никто из них, в общем-то, подавляющего влияния на рынок.
23: Мне сложно полностью оценить перспективы этой сделки и причины, почему лидер рынка бронирования «Островок» решил поменять владельца, сказать сложно. Вряд ли это можно сказать, что причина здесь диверсификация бизнеса. Если акционеры занимались и много лет развивали этот сервис, стали крупнейшим в стране, а сейчас решили продать, может быть, удобное время. А позиция «Яндекса» понятна, то есть они же укрупняются, развивают свою экосистему, и скупка лидеров – это такой достаточно понятный процесс, наверное. То есть когда они за серьезные деньги покупают одного из лидеров рынка того или иного сегмента.
24: А вот Яндекс почему терял свои позиции? Они там комиссии, да, для гостиниц повышали вот тогда еще в феврале?
23: У них было такое, да, когда отели отказывались, убирали из своих систем, приостанавливали партнерские отношения с Яндексом. Видимо, в тот момент они прочувствовали, что они такие заметные, чуть ли не монополисты рынка, но рынок расставил на свои места, и, в общем-то, вся ситуация потом исправилась. То, что будет происходить в дальнейшем после заключения этой сделки, я думаю, здесь проблем у них с
1: одобрением контролирующих органов, регламентирующих, не будет. Ну а дальше будем смотреть. Но в любом случае, я не думаю, что вот это вот наращивание мускул, оно даст какое-то обоснованное право тому же Яндексу диктовать свои условия. Ну да, конечно, они станут, наверное, крупным игроком после этого.
9: Игорь Блинов, независимый travel-эксперт. Как уточняют эксперты, опрошенные Коммерсантом, в актив на продажу входит бренд и контракты с ательерами. Программная часть останется у Emerging Travel Group для международных B2B-проектов. Поэтому островок действительно интересен Яндексу. У него уже есть похожие технологии. Источники не исключают, что после сделки ETG может провести IPO в Нью-Йорке.
3: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Черном море у северного побережья Турции без

0: перевозки через границу. Вес каждого зуба дракона около 1,5 тонн. По данным Гостелерадио, речь идет об инфраструктуре Балтийской линии обороны, которая строится у пограничной линии, в том числе на бывших частных владениях. Посольство США на Украине отрицает данные об эвакуации американских дипломатов из Киева. В диппредставительстве заявили, что работают в прежнем режиме, а сообщения об обратном назвали ложными. О том, что Соединенные Штаты эвакуировали своих дипломатов, заявила ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. «Все европейцы остались, Америка уехала», — сказала она. МИД России 25 мая рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипмиссии, как можно скорее покинуть Киев из-за готовящихся ударов по объектам ВПК. МВД возбудило уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере у основателя группы компаний «Дело» Сергея Шишкарева, сообщили источники РБК. По данным издания, дело возбуждено в отношении гражданина Украины Евгения Подгаецкого, который ранее написал заявление на Шишкарева в Объединенных Арабских Эмиратах. Следствие требует заочно арестовать Подгаецкого на 2 месяца. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Тысячи туристов застряли в российских и турецких аэропортах из-за внезапной отмены рейсов авиакомпании Air Anko. У перевозчика оказалось просрочено разрешение на полеты в Россию. Несмотря на это, как пишет «Известия», он продолжил продажу билетов. Турецкие СМИ считают, что Air Anko специально задвинули в интересах российских авиакомпаний. Мы попросили экспертов оценить обе версии. Кажется, лед тронулся. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России к соревнованиям в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Мгновенной отмены действующих санкций не будет, однако механизм запущен. Получит ли сборная шанс вернуться на международный уровень? Турция в мае сократит импорт нефти «Юрлс» из России до минимального уровня почти за 1,5 года, пишет Рейтер. Причина – высокая стоимость сырья, в то время как турки привыкли покупать российскую нефть задешево. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Тысячи российских семей застряли в России и Турции из-за отмены рейсов турецкой Air Anko. Путевки продавало агентство Anex Tour, а у перевозчика, как выяснилось, разрешения на полеты в Россию закончились еще 25 мая. Людям сутками переносят вылеты, а потом просто отменяют рейсы. В итоге часть туристов застряла на курортах, а часть, наоборот, ночует в аэропортах и не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагента несколько часов, о чем нам накануне написала в чат-бот Макс одна из пассажирок, Марина Замотина. У нее 4 раза переносили вылет в Турцию из Краснодара. В итоге, спустя 2 дня, она вернулась домой в Новороссийск и теперь добивается возврата денег. Вот что Марина рассказала в интервью «Бизнес FM».
3: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10 изначально. Мы из другого города, из Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть. Приезжаем 1:30 ночи в аэропорт. Нам в этот момент переносят рейс на 15:10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт и снова переносят рейс на 8 часов. 4 раза перенесли рейс. Мы находим представителя. Он нам объявляет, что вылета не будет, то есть рейс отменен полностью и ссылается, как бы, типа, разбирается со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги, то есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали, 186 человек в гостинице, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Анексом, потому что в Анекс невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел, и мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну, и потом только она уже прислала информацию официально от Анекс Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Я говорю, ну какое Сочи, мы 3 дня уже потеряли, все деньги потратили по этим аэропортам, на минуточку 50 тысяч рублей. Я говорю, нет, мы отказываемся, и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня, вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня будем пытаться вернуть деньги. К нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал,

0: что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая. Анекс Тур продолжал, получается, продавать туры, заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая.
1: Марина, российская туристка, которой так и не удалось попасть в Турцию. Росавиация заявляет, что у авиакомпании Air Anka кончились разрешения на чартерные полеты в Россию 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Отмечается, что дефицита провозных емкостей нет. Источник «Известия» и близкий к Минтрансу сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору «Анекс Тур» до конца октября. Некоторым, купившим отдых в Турции у «Анекс Тур», повезло. Анастасия вчера улетела в Турцию из Сочи. Изначально рейс должна была выполнять «Азур Эйр», потом перевозчика поменяли на «Эйр Анка», и в последний момент туроператор перебронировал билеты уже на третью авиакомпанию, рассказала Анастасия «Бизнес-ФМ».
2: Накануне вылета нам туроператор 12:30 ночи присылает информацию о том, что нам вылет переносится. Через некоторое время она присылает нам и билеты. И это уже не Air Anka, это уже Air Aero. То есть мы должны были вылететь в 11 часов, а вылетели в 16 в итоге. Мы смотрели на онлайн-табло. Вылет Air Anka в Анталию, он стоял, людей зарегистрировали. И мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, они никуда не улетели, и их просто частично перерегистрировали. Насколько я помню, у нас стоял вылет Air Anka, это был Boeing, изначально Azur Air, а в итоге нас посадили на сухой суперджет авиакомпании Air Aero. Но еще его на час задержали, но здесь я ничего не хочу сказать плохого, потому что Анекс нам сразу перебронировал тур и выдал новые билеты. Мы оказались в отеле тем же днем. Конечно, скажу, что ситуация очень неприятная, потому что дети с детьми. Некоторые люди приезжали, и видно было, что они не из нашего города, не из Сочи, а приехали из других городов.
1: Анастасия, слушательница «Бизнес-ФМ». «Анекс Тур» порекомендовал туристам, находящимся на курортах Турции, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. «Air Anka» — это новая турецкая авиакомпания, созданная в 2021 году. Однако, как пишут СМИ, отменяются не только ее рейсы. Полетную программу пришлось отложить «Tailwind», с которой туроператоры уже ранее сотрудничали. Турагенты получают уведомления о корректировке программы этого перевозчика в Анталию из Краснодара, Саратова и Грозного, комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макартычан.
3: Понятно, что ситуация очень нехорошая. Люди улетели, авиакомпания Air Anka, Tailwind, возвращают их сейчас другими авиакомпаниями. «Анекс Тур», понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется. Всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компаний летят российские авиакомпании, в частности, «Азимут». «Анекс Тур» сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории на 100%. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание, перелеты на других авиакомпаниях. Естественно, «Анекс Тур» потеряет в этой истории деньги, но это нормальная плата за их вину.
1: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Как пишет портал «Турдом», эксперты отрасли называют ситуацию странной. Изначально полетная программа у «Анекс» планировалась в том числе и на российской авиакомпании «Азур Эйр». Но в марте Росавиация ограничила ей сертификат эксплуатанта. Туроператорам тогда пришлось искать замену, в том числе среди турецких партнеров. При этом туроператоры всегда открывают продажи на лето задолго до того, как Росавиация запускает процесс согласования чартерной перевозки. Турецкая пресса недоумевает, почему у Air Anka возникли проблемы, отмечает гендиректор авиакомпании DirectFly Александр Кочетков.
4: В турецкой прессе тоже было много сообщений по поводу этого кризиса у компании Air Anka, но турецкая пресса винит во всем российские власти, утверждая, что Air Anka летала по временным разрешениям все это время, хотя выполняя там вплоть до 6 рейсов в день. Достаточно немало. Но по какой-то причине авиационные власти Российской Федерации не продлили разрешение летать дальше, несмотря на то, что авиакомпания увеличила свой флот с 3 до 8 самолетов и даже подала заявки на полеты в США. И статус ее изменился. Если раньше она могла выполнять только чартерный рейс, то теперь она переходит на традиционную модель регулярных перевозок. При всем при этом разрешения все равно выдано не было.
1: Александр Кочетков, гендиректор авиакомпании DirectFly. Как отмечают эксперты портала Турдом, на других направлениях заявки иностранных перевозчиков согласуются как обычно. Коса нашла на камень только в вопросе согласования чартеров в Турцию. Почему? Версия основателя сервиса безопасности полетов Ранавиа Андрея Патракова.
5: Я предполагаю, что эти разрешения и ограничения компании турецкой этой связаны больше с некой политической историей, которая требует того, чтобы был паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и в свою страну, и российской авиакомпании из России вот в эту страну. В последнее время из-за того, что самолетов не хватает, то паритет этот сместился в сторону иностранных авиакомпаний. И вот Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас в моменте в сезон очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
1: Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов «Ранавиа». Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные воды и Уфу. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталии. По данным Ассоциации туроператоров России, с отменой рейсов столкнулось больше 2000 российских туристов. В Российском союзе туриндустрии считают, что Air Anka должна уладить все формальности для полетов в Россию в ближайшие дни. Еще одна заметная новость, связанная с Россией и Турцией. Импорт российской нефти в страну в мае упал до минимума за полтора года. Как пишет Рейтер, со ссылкой на трейдеров и данные аналитических компаний, Турция сократит в этом месяце закупки до 160 тысяч баррелей в сутки. Это почти вдвое меньше, чем в мае прошлого года. Ключевая причина, по данным Рейтер, высокие цены на сырье. Турция привыкла брать российскую нефть с приличным дисконтом. Снижение поставок также связано с повышением спроса на российскую нефть в Азии, прежде всего в Индии, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
6: Сейчас закупается только та нефть, которая идет непосредственно на переработку для нужд внутреннего рынка, ну, либо для экспорта в какие-то третьи страны вне ЕС. Поскольку почти весь экспорт турецких нефтепродуктов так или иначе нацелен на европейский рынок, то, в общем, по сути, речь идет о том, что остается только внутренний рынок. А с этим, скорее всего, и связана негативная динамика поставок. Безусловно, в условиях такого беспрецедентного дефицита, который сложился на рынке, российская нефть сверхвостребована, тем более, что есть еще и послабление части санкций США. Поэтому сейчас российскую нефть с большим удовольствием покупают азиатские потребители, даже те, которые до этого старались обходить ее стороной из-за угрозы вторичных санкций и наличия альтернативы. Сейчас с альтернативой все сложно, на рынке нефти объективно не хватает, поэтому прямо сейчас и там в ближайшие несколько месяцев, безусловно, те объемы, которые высвободятся в Турции, найдут своего покупателя в Азии. Другое дело, что это временное все-таки явление. Рано или поздно конфликт в Персидском заливе закончится и произойдет какая-то стабилизация рынка, и он вновь вернется в условия избытка предложения. Осенью, зимой, никто не знает. Но рано или поздно это все-таки случится, и в этих условиях как раз вновь станет вопрос о поисках новых рынков сбыта. Возможно, что российским компаниям, пользуясь опытом вот этих месяцев кризисных, удастся закрепиться на каких-то дополнительных рынках, кроме там Индии, Китая и Турции, потому что до сих пор этого не удавалось. Все последние там 4 с лишним года почти весь экспорт нефти шел всего в 3 страны: Индию, Китай и в меньшей степени в Турцию. Ну, есть надежда, что сейчас удастся диверсифицировать эту структуру, добавив в нее еще какие-то страны.
7: А как-то на дисконт Юрлс вот эта ситуация повлияет?
6: Нет, сейчас дисконт российской нефти, он состоит из логистических и транзакционных издержек. Они, в общем, более-менее устойчивы, поскольку здесь как раз мало что изменилось. И есть, соответственно, дисконт для импортера, он сейчас практически отсутствует. Напротив, российская нефть часто покупает с небольшой премией, ну, опять же, в силу ее высокой востребованности.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Рейтер также отмечает, что частично потери компенсируются ростом импорта сырья сорта CPC Blend из Каспийского региона, поставляемого в том числе из России. При этом в первой половине мая отгрузки российской нефти из западных портов выросли на 9%.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 30 мая, театр кукол Образцова. Спектакль «Питер Пен и Венди». Постановка, погружающая в волшебный мир детства. Это история о дерзком мальчишке, отказавшемся взрослеть. Девочки из порядочной семьи и мамы. С безусловной любовью и верой, что дети вернутся из сказочного мира фей, русалок, отважных индейцев и пиратов и обязательно вырастут. В постановке задействованы тростевые планшетные куклы, маски и танта-морески. Подробнее на сайте театра кукол Образцова. 6+.
9: Валюты.
8: Гонконгский доллар – это валюта специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. И статус территории и ее официальные деньги сохранятся как минимум до 2047 года, когда закончится 50-летний период, данный Гонконгу для полного перехода из юрисдикции Великобритании в юрисдикцию Китая. В несколько раз дешевле доллара США.
9: Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что дивиденды по итогам прошлого года будут примерно на уровне предыдущего. Но что не обидим никого, это точно. Все будут довольны, приводит слова Токарева ТАСС. За 2024 год нефтяная компания выплатила по 198 рублей 25 копеек на акцию. Мосбиржа 2 июня начнет торги фьючерсами на расписки Toyota, Sony, TSMC и других крупных международных компаний. Для каждого инструмента будут поддерживать две квартальные серии с ближайшими сроками исполнения. 2 июня инвесторы получат доступ к контрактам с исполнением в сентябре и декабре этого года.
9: Сделки.
10: Южнокорейская LG может продать ТВ-подразделение китайской Hisense. Об этом сообщает корейское издание EBN. По данным источников, недавно представители LG посещали Пекин, чтобы обсудить варианты сделки. В обеих корпорациях пока не комментировали эту информацию. Если LG все-таки уйдет с рынка ТВ, то это положит конец 60-летней истории, так как первые телевизоры LG, тогда еще под брендом Gold Star, начала делать в 66-м году. По информации EBN, если компания все же откажется от производства телевизоров, она может сосредоточиться на своей платформе и программном обеспечении для мониторов, автомобильных систем и умных дисплеев.
9: Бизнес и власть.
10: YouTube начал ограничивать пользователям по всему миру доступ к некоторым видео с включенным VPN. На это обратили внимание СМИ. У ряда каналов новые видео могут не отображаться вообще, либо при просмотре ролика будет всплывать предупреждение с просьбой отключить сервис обхода блокировки. В первую очередь ограничения касаются каналов с международными спортивными трансляциями и ТВ-премьерами, где контроль за эксклюзивным показом строже. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Лед тронулся в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры, хотя пока о моментальном возвращении речь не идет. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела исчерпывающих аргументов для запрета на участие, а отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 22 года. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель «Бизнес FM».
8: Спорт с Григорием Гуреевым.
11: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом международного Международной Федерации Хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной Федерации Хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте, главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
1: Как отмечают сейчас спортивные эксперты, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардив осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы. И это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Каким получился байопик про Майкла Джексона? В прокат вышел фильм «Майкл», в главной роли его племянник Джафар Джексон. В мировом прокате картина уже бьет кассовые рекорды, но если зрители в восторге и танцуют в проходах кинотеатров, то критики недовольны неполной биографией. О том, почему байопик про короля поп-музыки больше похож на концерт, об этом Полина Федосеева.
12: «Майкл» – не полноценный байопик, а история восхождения поп-иконы. Сюжет охватывает чуть больше 20 лет. С середины 60-х, когда группа Майкла и его братьев Jackson 5 под жестким руководством отца-тирана Джозефа выступала в индустриальном Гэри, и до оглушительного успеха сольного тура «Бэт» в конце 80-х. Авторы намеренно останавливаются в этой точке, на пике формы героя, где нет никаких обвинений, поместья Неверленд и судов, которые преследовали Джексона в 90-х и нулевых. В ранних версиях сценария скандальные темы присутствовали, но после юридических консультаций исчезли. Тема витилиго и пластических операций тоже подана максимально деликатно, парой коротких сцен у хирурга. Но стоит ли удивляться? Фильм продюсировала семья певца, а бывший адвокат Джексона активно участвовал в производстве. Ждать откровенного разговора о темных страницах биографии было бы наивно. Так что Майкл – это ровно то, что могли снять в данных обстоятельствах. Безопасный и комплементарный портрет. Но даже в отрыве от неверлендского бэкграунда фильм оказался не совсем состоятелен как байопик, считает кинокритик Кирилл Артамонов.
13: Формальной рамкой выступают сложные взаимоотношения Джексона с его отцом. Ну, история очень болезненной сепарации здесь преподнесена довольно топорно, прямолинейно, и зачастую нам, как зрителю, предлагают смотреть на то, как все вокруг говорят Майклу Джексону о том, насколько он особенный, а он принимает это как должное. Если сравнивать с другими байопиками прошлых лет, как мне кажется, Майкл по всем фронтам абсолютно уступает Рокетмену. За вот этой конструкцией яркого, очень цветастого музыкального байопика скрывалось очень важное размышление об инаковости, о терпимости. Майкл пытается быть важной астросоциальной драмой о сложной проблемной сепарации, но у него это не получается.
12: Майкл Джексон здесь лучезарен, бесконечно добр, помогает больным детям, спасает животных, играет в твиста с шимпанзе и читает Питера Пэна. Его единственный враг – отец, чей деспотизм становится главным двигателем сюжета и объяснением всех будущих странностей певца. Колман Доминго, который играет Джо Джексона, порой затмевает самого Майкла, который застывает в образе робкого олененка за солнцезащитными очками. Племянник Майкла, который играет поп-короля, почти что копия дяди. И внешне, и пластически. Но мы так и не узнаем, что творится у него в голове. А хочется. Костюмы, свет, хореография, реконструкции легендарных клипов «Триллер» и «Beat It» на высшем уровне. А каждое выступление снято так, что создается эффект присутствия. Авторы и не скрывают, Майкл не столько кино, сколько музыкальный аттракцион. И для миллионов фанатов по всему миру этого более чем достаточно. Они пришли не за разоблачениями, а с желанием увидеть кумира на сцене. Продолжает редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.
14: Это все-таки байопик не разоблачающий, а напоминающий о том, что в истории мировой музыки есть такая легенда. Человека вы там практически не увидите. Вы увидите скорее, как человек, которого когда-то звали Майкл Джексон, будучи уже заласканным звездным статусом в детстве, из маленькой звездочки превратился в огромную звезду. С моей точки зрения, это очень зрительское кино, потому что оно яркое, музыкальное, отсылает к тому, что вы и так уже знаете, сосредоточено на наиболее положительных моментах жизни жизни Джексона, но показывает его как героя. И такое ощущение, что нам сейчас такие безопасные фильмы, они нужны. Все и так читали все, что только можно, смотрели сюжеты про него. И, возможно, у кого-то это даже убило любовь к его музыке.
12: Заключительные титры сопровождает многозначительная фраза «Его история продолжится». Студия Lionsgate уже анонсировала сиквел. Вторая часть должна будет использовать вырезанный материал. Уже около 30% готово. Но рискнут ли создатели во втором фильме показать то, чего так аккуратно избегали в первом? Да, но, вероятно, в безопасной форме. Полина Федосеева, Анна Моргунова, Business FM.
8: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 4 по 6 июня Санкт-Петербург. Летний фестиваль «Т-двор». Это открытое бесплатное пространство Т-банка, объединяющее учебу и досуг для клиентов и партнеров. Гостей ждут лекции, воркшопы, встречи с предпринимателями и звездами, мастер-классы и концерты под открытым небом. В программе фестиваля «Технологии будущего», «Бизнес будущего» и «Человек будущего». Подробнее на t-dvor.ru. 6+.
15: Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорке. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза.
8: Знай меру на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
16: Всегда приятно видеть успехи российских спортсменов на международных соревнованиях высочайшего уровня. А в текущих реалиях с массой запретов на участие наших такие победы приятны вдвойне. Один из немногих видов, который и сейчас продолжает радовать регулярными золотыми медалями, это стрелковый спорт. Советская и российская стрелковые школы всегда славились высокими достижениями, и новое поколение продолжает эту традицию. Молодой спортсменкой Виталину Бацарашкину, которая уже успела завоевать 2 золота Олимпийских игр в Токио, в 2020-м, золото чемпионата мира и 5 высших наград чемпионатов Европы не назвать. А ей всего 29 лет. Причем в Токио Виталина взяла первые места как в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, так и из малокалиберного с дистанции 25 метров. А ведь это очень разные виды оружия. Свое золото в пневматике Бацарашкина добыла с помощью пистолета Marini CM200. Интересно, что данное оружие создано швейцарцами на базе спортивного пистолета 22-го калибра. Оружие доступны и спортсменам-любителям, но удовольствие не из дешевых. Стоимость базовой модели начинается от 380 тысяч рублей. Для стрельбы с 25 метров Виталина использовала Пардини СП. Эта модель проектировалась одним из лучших итальянских стрелков Джампьеро Пардини, который в 1976 году основал свою компанию по производству спортивного оружия. Она с незначительными модификациями производится с 1983 года. Такой пистолет тоже доступен любителям по цене от полумиллиона рублей. Конечно, качественное оружие важно для стрелка, но это лишь инструмент в руках спортсмена. Успех Виталины Бацарашкиной – это в первую очередь результат долгой кропотливой работы команды специалистов и выстроенной за многие годы успешной системы подготовки российских стрелков.
8: Спорт и деньги на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. 16 человек пострадали в аварии с двумя рейсовыми автобусами в Казани. Прокуратура выяснила, что перед автобусами с пассажирами затормозил легковой автомобиль, что и привело к ДТП. Удар был такой силы, что все стоявшие в салоне люди упали на пол. Один из автобусов задымился. В числе пострадавших четверо детей. По словам очевидцев, водители играли в догонялки на Горьковском шоссе и не рассчитали дистанцию. Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, известной как Шаненко, лицензию на образовательную деятельность. Рособорнадзор приостановил действие лицензии в декабре прошлого года. Месяцем ранее ведомство лишило Шаненко государственной аккредитации по образовательным программам «Психология», «Менеджмент» и «Социология», признав их несоответствие федеральным стандартам. Причиной такого решения назвали неисполнение вузом предписаний по нарушениям, каким именно, неизвестно. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет. По ее словам, у большинства подростков именно с этого возраста появляется желание работать летом. Выступая на пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул», омбудсмен отметила, что московские подростки хотят быть занятыми и получить копеечку, хоть и не на весь летний сезон. Однако пока предоставить такую возможность всем желающим не получается. Минфин США продвигает идею создания купюры в $250 с изображением Дональда Трампа. В случае успеха он станет первым за 150 лет человеком при жизни, попавшим на долларовую банкноту, пишет Washington Post со ссылкой на источники. Чиновники предоставили макет купюры с подписями президента и главы Минфина. Их автор – британский художник Иэн Александер, который рассказал, что даже разговаривал о банкноте с Трампом. Ранее Трамп разместил в соцсети Truth Social фотографию банкноты номиналом $100, на который вместо традиционного портрета Бенджамина Франклина изображен он сам. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 4 часа дня в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за армянским коньяком, минералкой и цветами пришла очередь овощей. С 30 мая их ввоз в Россию будет ограничен. Россельхознадзор ссылается на участившиеся случаи нарушений при поставках и угрозу фитосанитарному состоянию территории страны. Почему в продукции из Армении появилось так много всего вредоносного? Об этом комментарий Георгия Бофта через минуту. В Крыму удорожает бензин. Только за последние сутки рост почти на рубль. АИ-95 стоит 85 за литр, и это там, где он еще остался. Заправляться разрешают только в бак. В канистры бензин больше не наливают. Сутки, чтобы рассчитаться за стоянку, Минтранс предложил ввести постоплату парковок, не оборудованных средствами контроля за въездом и выездом. Как в таком случае будет фиксироваться время стоянки и зачем, в принципе, потребовались эти изменения? Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений в поставках армянской продукции. Ситуация угрожает фитосанитарному состоянию территории страны, говорится в сообщении. Мера вводится на фоне скорого саммита ЕС в Казахстане, где в эти дни с госвизитом находится Владимир Путин. Повестка саммита будет непростой из-за ситуации с Арменией. Ереван берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что России не судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС. Это стабильно несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП. Ранее Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, но не сообщил деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Дональд Трамп, между тем, поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Он написал в соцсетях, цитирую: «Никол – мой большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной. Вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на новые высоты. Сделаем Армению снова великой». Конец цитаты. О новых акцентах в отношении России и Армении в комментарии политолога Георгия Буфта.
17: все это поймут именно как политическое действие. Даже если там есть какие-то трицепсы или еще какие-то вредители, то, тем не менее, политический контекст тут превалирует. И ясно, что таким образом Москва пытается указать Армении на то, что провозглашенный курс на так называемую евроинтеграцию для Москвы неприемлем. Я думаю, что отказ от евроинтеграции, что представить себе, конечно, публично невозможно, сразу ликвидировал бы все вредителей во всей плодовочной продукции Армении одним указом.
18: Но вот незадолго до того, как пришли эти сообщения, Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию Армении, но не сообщил деталей, то есть откуда, куда он пойдет, непонятно. Кроме того, на встрече с избирателями Пашинян сказал, что будет продолжать реформы для достижения европейского стандарта.
17: Как видим, этот процесс обоюдный. Пашинян попытается использовать этот фактор давления России для сплочения вокруг себя электората, то есть сыграть на национальной гордости армян, сказать, смотрите, вот что делают русские, они нас давят, они нас прессуют из-за того, что мы сделали европейский выбор, так называемый. Поэтому не исключено, что подобные действия приведут действительно к увеличению голосов за партию Пашинян. Что касается газопровода, чисто теоретически Армения действительно может покупать газ у Азербайджана. Просто до практического воплощения эти переговоры пока не дошли, поскольку Азербайджан ставит на первое место окончательное политическое урегулирование и заключение мирного договора. Там остались несколько спорных вопросов, и главный из них — это изменение армянской конституции, где в преамбуле упомянут Карабах. Азербайджан требует это упоминание убрать, и Пашинян уже заявил, что после выборов он внесет на рассмотрение новую конституцию Армении, где, скорее всего, действительно Карабаха не будет. То есть, грубо говоря, вместо реваншизма он пытается указать иное будущее для Армении и пытается это сделать, заигрывая с Западом.
18: И еще масло в огонь, что называется, подлил президент США. Трамп поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах.
17: Я думаю, что действия Росприроднадзора и санитарного надзора российского работают на добавление голосов Пашиняна гораздо больше, чем Трамп.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз некоторых видов коньяков из Армении. Продукция не соответствовала обязательным требованиям. В частности, такие бренды, как армянский коньяк «Пять звезд» и семилетний коньяк «Шахназарян». Аналогичные решения были приняты и в отношении минералки «Джермук». Также Россельхознадзор на неопределенный срок ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. В них обнаружили вредителя – калифорнийского трипса. Запрет ввоза овощей и некоторых фруктов будет самым чувствительным для рынка, но не критичным, считает гендиректор информагентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
19: Овощи, фрукты, ягоды из Армении приходят в относительно больших количествах, но все же это не играет какой-то критической роли на российском рынке. Соответственно, в случае запрета, да, цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? У нас практически подобные новости относительно разных стран появляются буквально с периодичностью раз в несколько месяцев. Число поставщиков России сокращается постоянно. И, соответственно, каждая вот эта вот соломинка, они накапливаются. И в конце концов, какая из них переломит спину верблюда и окажет критическое уже влияние на российский рынок, сказать сложно. Но вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
18: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
19: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные. Другой вопрос, что абсолютно без импорта по большей части из перечисленных категорий российский рынок справиться не может. Ну, например, по тем же ягодам, в зависимости от импорта, у нас составляет около 70%. По многим видам фруктов 80-90%, за исключением яблок. По многим видам зелени, овощей, это также критическая зависимость.
1: Ирина Козия, гендиректор информагентства Fruit News. Армения заблаговременно проинформирована об экономических последствиях своих планов по сближению с ЕС. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев журналистам в Астане. Это не секрет ни для кого, что нефть и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на газ кратно больше. И если они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС, мы не сможем им поставлять по той цене, по которой поставляем сейчас, отметил Цивилев. Бензин в Крыму за сутки подорожал на рубль. Те АЗС, где 95-й пока еще есть, продают бензин по 85 рублей за литр. Причем заправиться разрешают только в бак. Канистры впрок больше набирать запрещено. Сейчас в Крыму в преддверии туристического сезона это тема номер один, рассказал Бизнес ФМ крымский журналист Александр Горный.
20: Я сегодня, когда ехал на машине с Феодосии в сторону Старого Крыма, видел, что на многих заправках топлива нет 95-го. Некоторые заправки даже закрыты оказались. Но на одной из заправок я увидел цену более-менее такую хорошую, 84 рубля. Решил заправить бак и две канистры. Канистры мне не разрешили заправить. Сказали, что поступило указание руководства, что заправляем только в бак. Рядом со мной притормозила машина, когда заправлялся, на которой сверху лежало 5 бензокосилок. Ребята тоже хотели заправить канистры для того, чтобы вот они занимаются покосом травы. И как результат им тоже не разрешили. И как все понимают сейчас, это тема номер один сегодняшнего утра, разговора моих знакомых, то, что сегодняшнее повышение цен до 85 рублей за литр и ограничение заправок по факту только в бак, это только начало. Я переговорил с некоторыми своими знакомыми, и они, кто связан с розничным бизнесом топливным. И они мне сказали, что радуйся, что так, что бак заправляет, потому что, похоже, в ближайшее время мы можем увидеть ограничение 20 литров, что сделала уже заправка сетевая ТЭС, о чем вот недавно были сообщения официальные. В общем, ситуация очень напряженная, и единственное, насколько я понимаю, сейчас коридор доставки топлива, это исторические так называемые территории наши, по которым есть определенные проблемы с логистикой. Не каждый бензовоз может преодолеть это расстояние до Крыма. В общем, в преддверии туристического сезона мы, конечно, ожидаем возможные сюрпризы и очереди на заправках, потому что 70% трафика туристического, который мы наблюдаем последние годы, по закрытием аэропортов, это автотранспорт. И в этом сезоне мы можем увидеть очереди на заправках, где просто может быть физически не быть топлива. Печально то, что мы не видим никаких официальных комментариев или разъяснений со стороны властей, что порождает очень много различных слухов и домыслов, хотя все прекрасно видят ситуацию, как она развивается. Я общался с таксистами, торговцами на рынке, и все, конечно, однозначно говорят о том, что в ближайшее время мы увидим повышение цен. Это небольшой бизнес, который позволяет им выжить в межсезонье.
1: Александр Горный, журналист из Крыма. Российский Forbes сегодня написал, что атаки дронов на российские НПЗ не грозят дефицитом бензина. Тут издание вступает в полемику с Рейтер, который ранее подсчитал, что в результате ударов ВСУ выведена из строя треть мощностей по бензину и четверть по дизелю. Опрошенные Forbes эксперты считают, что эти оценки преувеличены. Они подчеркивают, что Рейтер некорректно суммирует мощности всех задетых атаками заводов. Реальный объем потерь значительно меньше, а часть повреждений устраняется за пару недель. Эксперты добавляют, что в случае необходимости нехватку компенсирует Беларусь, которая способна отправлять России свыше 200 тысяч тонн бензина ежемесячно. Ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков соглашается, что физического дефицита топлива нет. Больше проблем создает паника на рынке и связанный с ней рост биржевых цен.
21: Одна из главных проблем для российского внутреннего рынка не то, что топлива физически не хватает, а именно паника при обсуждении этой темы. Это приводит к росту цен на бирже, и это создает проблемы независимым АЗС. Их больше по количеству, примерно 60% АЗС в России как раз относятся к независимым, хотя продают они меньше топлива, около 40%. Но они приобретают это топливо как раз-таки на бирже, и возникает ситуация разрыва цен. Они приобретают по высоким ценам, а поднять в рознице котировки, они не могут, потому что за ними следит Федеральная антимонопольная служба, ну и плюс еще есть конкуренция с заправками вертикально интегрированных компаний. Они сначала ограничивают продажу бензина, чтобы не генерировать убытки, а потом вообще перестают его продавать. Когда возникают вот эти ограничения по 10, 15, 20 литров на бак начинают продавать или периодически отсутствует бензин на заправках, это в основном не из-за того, что топлива нет на рынке, а именно из-за того, что возникает кассовый такой разрыв. Конечно, бывают случаи, когда вертикально интегрированные компании хотят сначала насытить собственные сети АЗС, а потом уже по остаточному принципу продавать на бирже. Но на бирже все равно они минимальный объем продаж реализуют, которых государство обязывает делать. Поэтому вот эти сокращения как бы сверх того, они вызывают тоже панику. Поэтому пока что действительно мы не видим таких фатальных разрушений. Вот когда были удары, например, по экспортным терминалам, тоже говорили, что Россия не сможет вывозить нефть. А в итоге мы видим, что рекордные показатели по экспорту нефти происходят. Загрузка, в общем-то, быстро восстанавливается. То же самое с НПЗ. Здесь, конечно, это дополнительные затраты для самих компаний, но физического дефицита в прошлом году и сейчас мы не наблюдаем из-за ремонтов НПЗ.
1: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. В апреле цены производителей бензина в России замедлили рост. Топливо подорожало на 6% против почти 10,5% в марте. Это следует из данных статистики Росстата. С апреля и до конца июля в России действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей.
0: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
2: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа, по данным на 1 мая, осталась на апрельском уровне 3,4%, говорится в материалах Банка России. При этом, по сравнению с маем прошлого года, сокращение составило 0,6%. Япония недавно закупила порядка 720 тысяч баррелей нефти у России. Об этом рассказал заместитель генсека правящей либерально-демократической партии Хаити Хагиуда. Речь идет о нефти, поставки которой увязаны с газовыми контрактами в рамках проекта «Сахалин-2» и которая не подпадает под антироссийские санкции. Хагиуда не уточнил, о какой поставке идет речь, но дал понять, что это произошло уже после начала иранского кризиса и блокады Ормузского пролива. Турция на 20 лет освободила новых резидентов от налога на зарубежные доходы. Турецкий парламент принял закон, предложенный в апреле президентом Реджепом Эрдоганом, сообщает ими Daily.com. Согласно инициативе, право на 20-летнее освобождение от налога будут иметь лица, не имевшие места жительства и налоговых обязательств в Турции в течение 3 календарных лет до переезда. При этом доходы, полученные внутри страны, по-прежнему будут облагаться налогом по стандартным прогрессивным ставкам от 15 до 40%. Китай упрощает систему tax-free для туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России. Власти страны намерены сократить количество таможенных проверок, расширить число магазинов-участников и перевести оформление возврата налогов в цифровой формат. Заявки по покупкам стоимостью до 10 тысяч юаней, это около 106 тысяч рублей, не будут подлежать обязательной проверке на таможне. Контроль станет выборочным. Часть магазинов сможет оформлять возврат средств непосредственно при покупке. Для этого туристу потребуется предъявить паспорт и банковскую карту для предварительной авторизации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Шестнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Резкое майское похолодание в Москве подходит к концу. Сегодня самый холодный день этой недели. Пасмурно, ветер, дожди и до плюс 12. Это на 10 градусов ниже климатической нормы. Фактически осенняя погода, но уже с завтрашнего дня начнет понемногу теплеть. О погоде на выходные говорит замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
3: Погода у нас ниже нормы, холодно. Завтра начнет небольшой перелом, то есть, можно сказать, что сегодня самый холодный день. Завтра пятница уже примерно как сегодня, но чуть-чуть на градус повыше. И потихоньку начнет в сторону тепла идет. Но еще холодно. Сегодня плюс 11, завтра плюс 12-13, то суббота уже плюс 14, воскресенье где-то до плюс 16 днем. К началу лета, где-то число 2-3, выйдем на норму, и дальше пойдет потепление какое-то. Если середина была аномально жаркая, то заканчивается мы холодной погодой. Пасмурно, дождливо и холодно. На выходные чуть получше. Начнет давление расти, начнет немножко разрывать. Воскресенье, наверное, вот самый лучший из майских дней, последних. Днем где-то плюс 13, плюс 17.
4: А осадков?
3: Меньше уже. То есть основные это вот сегодня, завтра основные. Дальше уже будет немножко давление расти, разрывать это дело. Но еще будут какие-то дожди, но не так облажные, как сейчас.
1: Анатолий Цыганков, Гидрометцентр России. 1 июня в Москве должны открыться муниципальные бассейны под открытым небом. Температура там в любую погоду будет не ниже 26 градусов. Минтранс представил законопроект о постоплате парковок. Предлагается позволить водителям оплачивать парковку в течение суток с момента начала использования. Мера касается тех парковок, где нет систем контроля на въезде и выезде, то есть всех парковок, которые сейчас оплачиваются через приложение. Кроме того, законопроект Минтранса закрепляет понятие парковочной деятельности и предусматривает создание единой системы управления парковочным пространством. Также вводится единый реестр парковок общего пользования. Мера об оплате в течение суток – это ответ на перебои с мобильным интернетом, считает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
5: До сих пор инициатива эта не проходила, потому что всегда говорили, есть столбики, дойдите, отправьте смс-ку. Но сейчас уже и мобильная связь где-то отключается, и интернета нет повсеместно. Запрос федеральный уже сформировался, и, конечно, это ответ. Тем более, что изначально все прекрасно понимают, что речь не о том, что это люди злостные неплательщики. Ты можешь действительно не успеть забыть. Это какая-то стрессовая ситуация в большом городе. Даже послабление в Москве до этого было, до 11 вечера, поправить платеж. Так это уже был большой шаг, потому что многие люди просто не успевали и действительно потом платили. То есть это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов для такого рода компании. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
1: Павел Федоров, автор и ведущий телеканала «Автоплюс». Город будет отслеживать, в какой момент водитель заехал на платную парковку и с какого времени отсчитывать сутки по камерам, так же, как это делается и сейчас. Также считывать начало парковки будут контролеры, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
23: Меры в первую очередь направлены на то, чтобы уберечь водителей от необоснованных штрафов за парковку, которые они физически не смогли оплатить в связи с отсутствием мобильного интернета. Я могу привести личный пример, когда всего несколько дней были перебои с мобильным интернетом в центре Москвы. Я получил 3 штрафа за парковку. Я их пытался оспорить, и мне было отказано, потому что мне было сказано, что есть вариант оплаты парковки через СМС, вот надо было им и пользоваться. Но вариант этот сложный, там надо набирать очень большое сообщение с кучей кодов, и в нем легко ошибиться. Но на самом деле парковку-то я хотел оплатить, просто физически этого сделать не смог. Ну, очевидно, что вот в попытке как-то эту нивелировать историю, которая, конечно, очень негативно воспринимается автолюбителями, Минтранс пытается это сделать. Власти Москвы на самом деле некоторое время назад же ввели возможность корректировки времени парковки, но это можно сделать только до конца текущего дня. Можно изменить время сессии. Соответственно, если вы в течение дня не вспомните о том, что вам нужно время скорректировать или вообще парковку оплатить, то, соответственно, вы получали штраф практически гарантированно. В Москве очень четко работает система фиксации ситуации. Теперь, если в течение суток это можно будет сделать, будет замечательно. Еще лучше, если будет водитель об этом каким-то образом уведомлять, как, например, уведомляют о необходимости оплаты платной дороги. Там, где нет шлагбаумов, там, где система работает просто по камерам, по считыванию номеров. Механизм контроля, по крайней мере, в Москве отлажен на 100%. Ездят и машины, ходят и люди, фиксируют прибытие автомобилей. Поэтому с точки зрения отчета одних суток с момента начала парковки проблем не возникнет.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Послабления по оплате парковок вводили и раньше. Столичный Дептранс указывал, что в приложении парковки Москвы до конца суток после парковки можно исправить допущенные ошибки. Например, госномер автомобиля, номер парковочной зоны и время завершения парковки. Сделано это для того, чтобы не начислять водителям ошибочные штрафы. Яндекс сможет купить сервис онлайн-бронирования отелей «Островок», но главный вопрос в цене. Впервые о таких планах бизнеса писали «Известия» еще прошлой осенью. Тогда интерес проявили почти все крупные участники рынка. Актив рассчитывали продать за 27 миллиардов рублей. Как узнал «Коммерсант», теперь другие претенденты «Авито» и «Суточно.ру» вышли из переговоров из-за высокой цены. Сейчас собственники «Островка» рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, но покупатель готов заплатить не более 15. Источники издания отмечают, что это все равно может быть выше рыночной стоимости. Сделка позволит «Яндексу» получить на рынке гостиничных бронирований долю, сопоставимую с Booking.com, считают эксперты. В мае почти четверть продаж было осуществлено через «Островок». Он лидер российского рынка, по данным агентства TravelLine. Ближайшие конкуренты в статистике – это как раз «Яндекс.Путешествия» и подконтрольная «Яндексу Экейс». Хотя российский рынок онлайн-бронирований несколько размыт, приобретение «Островка» – логичный шаг для «Бигтеха», считает независимый travel-эксперт Игорь Блинов.
4: У нас нет как бы таких самых крупных, которые имеют долю 30-40, а то и 50%, да, как раньше было известным нидерландским, а потом американским сервисом. Внутри это все размыто. Когда был Booking, мы говорили, вот нам не хватает наших российских сервисов подобных, которые бы составили конкуренцию. Потом произошло то, что мы имеем сейчас. У нас больше 10-15 агрегаторов, которые собирают, которые продают, и не имеет никто из них, в общем-то, подавляющего влияния на рынок.
6: Мне сложно полностью оценить перспективы этой сделки и причины, почему лидер рынка бронирования «Островок» решил поменять владельца, сказать сложно. Вряд ли это можно сказать, что причина здесь диверсификация бизнеса. Если акционеры занимались и много лет развивали этот сервис, стали крупнейшим в стране, а сейчас решили продать, может быть, удобное время. А позиции «Яндекса» понятно, то есть они же укрупняются, развивают свою экосистему, и скупка лидеров – это такой достаточно понятный процесс, наверное. То есть когда они за серьезные деньги покупают одного из лидеров рынка того или иного сегмента.
7: А вот Яндекс почему терял свои позиции? Они там комиссии, да, для гостиниц повышали вот тогда еще в феврале?
6: У них было такое, да, когда отели отказывались, убирали из своих систем, приостанавливали партнерские отношения с Яндексом. Видимо, в тот момент они прочувствовали, что они такие заметные, чуть ли не монополисты рынка, но рынок расставил на свои места, и, в общем-то, вся ситуация потом исправилась. То, что будет происходить в дальнейшем после заключения этой сделки, я думаю, здесь проблем у них с одобрением контролирующих органов, регламентирующих, не будет. Ну, а дальше будем смотреть. Но в любом случае, я не думаю, что вот это вот наращивание мускул, оно даст какое-то обоснованное право тому же Яндексу диктовать свои условия. Ну да, конечно, они станут, наверное, крупным игроком после этого.
1: Игорь Блинов, независимый travel-эксперт. Как уточняют эксперты, опрошенные «Коммерсантом», в актив на продажу входят бренды и контракты с ательерами. Программная часть останется у Emerging Travel Group для международных B2B-проектов. Поэтому «Островок» действительно интересен Яндексу. У него уже есть похожие технологии, источники не исключают, что после сделки ETG может провести IPO в Нью-Йорке.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Инвестиции в недвижимость – важная тема для размышлений. К тому же сегодня даже покупатели без явных инвестнамерений прикидывают, легко ли будет сдать или продать квартиру, прибавит ли она в цене и за счет чего. По словам директора по продажам компании «ПИК» Евгения Преснякова, транспортная доступность, перспективная локация важны с точки зрения ликвидности. Но чтобы актив и дальше набирал вес, этого мало. В домах «ПИК» серия «Плюс», о которой мы говорим всю эту неделю, эксперт выделяет три дополнительные составляющие. Первая – достойная финишная отделка, которая с первого дня превращает жилье в ликвидный товар. Вторая – комплексная инфраструктура.
10: Если говорить про комплексную инфраструктуру, то это не только магазин на первых этажах. Это принципиально иной уровень качества жизни. Когда рядом с домом есть не просто двор, а ландшафтный парк, благоустроенные прогулочные зоны, пешеходные бульвары, все необходимое для спорта и отдыха. Что особенно важно для долгосрочных инвестиций, это социальная инфраструктура. Квартал с современными школами и детскими садами будет всегда востребован у семей. А значит, и перепродать квартиру или сдавать ее в аренду здесь будет проще. И цена будет стабильно расти.
24: Самым необычным из преимуществ серии «Плюс» эксперт называет технологии умного дома, которые теперь напрямую связаны с безопасностью и сохранением вложений. В нашем проекте «Строгино 360» есть умные квартиры, рассказывает эксперт. В случае протечки владелец жилья получит уведомление на телефон, а умные краны сами перекроют воду, спасая нервы и ремонт своего хозяина и его соседей, поясняет Евгений Пресняков. Он уверен, квартира, которая адаптируется под жителя, однозначно выигрывает в цене на вторичном рынке. Ее будущий покупатель готов платить больше за безопасность и комфорт, а ее нынешний владелец? Продолжим завтра.
11: Недвижимость на Бизнес FM. Партнер проекта ПАО ПКЗ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Евросоюз утвердил выделение Украине 7-го транша в 2,8 миллиарда евро в рамках программы финансирования Киева в 50 миллиардов от 2024 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС. Отмечается, что эта сумма отражает успешное завершение Украиной 11 из 20 этапов реформ, необходимых для очередного транша. Дональд Трамп заявил о поддержке кандидатуры Никола Пашиняна на запланированных парламентских выборах в Армении 7 июня. Президент США назвал его большим другом и лидером, который делает республику сильнее.

0: Действуют в Волгоградской, Пензенской, Вологодской, Ярославской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае, Татарстане и Чувашии. С 1 сентября меры заработают в Забайкальском крае, а также в Московской и Астраханской областях. Российские бананы признаны безопасными. Первый урожай, выращенный в инновационных теплицах Сочи, прошел лабораторные испытания. Остаточного количества пестицидов и токсичных элементов не обнаружено. Образец соответствует техрегламенту Таможенного союза. При этом российские бананы получились менее сладкими, чем импортные. Объясняют это тем, что это свежие плоды, собранные на ранней стадии зрелости. Они не проходили специальной обработки, в отличие от зарубежных аналогов. На основании протокола испытаний производитель сможет оформить декларацию для реализации продукции. Пока промышленного выращивания бананов в России нет. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Тысячи туристов застряли в российских и турецких аэропортах из-за внезапной отмены рейсов авиакомпании Air Anka. У перевозчика оказалось просрочено разрешение на полеты в Россию. Несмотря на это, как пишут «Известия», он продолжил продажу билетов. Турецкие СМИ считают, что Air Anka специально задвинули в интересах российских авиакомпаний. Мы попросили экспертов оценить обе версии. Кажется, лед тронулся. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России к соревнованиям в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Мгновенной отмены действующих санкций не будет, однако механизм запущен. Получит ли сборная шанс вернуться на международный уровень? Турция в мае сократит импорт нефти «Юралс» из России до минимального уровня почти за полтора года, пишет Рейтер. Причина – высокая стоимость сырья, в то время как турки привыкли покупать российскую нефть задешево. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Тысячи российских семей застряли в России и Турции из-за отмены рейсов турецкой Air Anka. Путевки продавало агентство «Анекстур», а у перевозчика, как выяснилось, разрешение на полеты в Россию закончилось еще 25 мая. Людям сутками переносят вылеты, а потом просто отменяют рейсы. В итоге часть туристов застряла на курортах, а часть, наоборот, ночует в аэропортах и не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагента несколько часов, о чем нам накануне написала в чат-бот Макс одна из пассажирок Марина Замотина. У нее четыре раза переносили вылет в Турцию из Краснодара, а в итоге, спустя два дня, она вернулась домой в Новороссийск и теперь добивается возврата денег. Вот что Марина рассказала в интервью «Бизнес ФМ».
3: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10 изначально. Мы из другого города, из Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть. Приезжаем полвторого ночи в аэропорт. Нам в этот момент переносят рейс на 15:10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт и снова переносят рейс на 8 часов. Четыре раза перенесли рейс. Мы находим представителя. Он нам объявляет, что вылета не будет, то есть рейс отменен полностью и ссылается, как бы, типа, разбирается со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги, то есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали, 186 человек в гостинице, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Анексом, потому что в Анекс невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел, и мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну, и потом только она уже прислала информацию официально от Анекс Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Говорю, ну какое Сочи, мы три дня уже потеряли, все деньги потратили по этим аэропортам, на минуточку 50 000 рублей. Говорю, нет, мы отказываемся, и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня, вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня будем пытаться вернуть деньги. К нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал, что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая. Анекстур продолжал, получается, продавать туры, заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая.
2: Марина, российская туристка. турист, который так и не удалось попасть в Турцию.

0: Росавиация заявляет, что у авиакомпании Air Anka кончились разрешения на чартерные полеты в Россию 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Отмечается, что дефицита провозных емкостей нет. Источник «Известий», близкий к Минтрансу, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору «Анекс-Тур» до конца октября. Некоторым, купившим отдых в Турции у «Анекс-Тур», повезло. Анастасия вчера улетела в Турцию из Сочи. Изначально рейс должна была выполнять «Азур-Эйр», потом перевозчика поменяли на «Эйр Анка», и в последний момент туроператор перебронировал билеты уже на третью авиакомпанию, рассказала Анастасия «Бизнес-ФМ».
1: Накануне вылета нам туроператор 23:30 присылает информацию о том, что нам вылет переносится. Через некоторое время она присылает нам и билеты, и это уже не «Эйр Анка», это уже «Ир Айра». То есть мы должны были вылететь в 11:00, а вылетели в 16:00 в итоге. Мы смотрели на онлайн-табло. Вылет Air Anka в Анталию, он стоял, людей зарегистрировали. Мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, они никуда не улетели, их просто частично перерегистрировали. Насколько я помню, у нас стоял вылет Air Anka, это был Boeing, изначально Azur Air, а в итоге нас посадили на сухой суперджет авиакомпании Air Aero. Но еще его на час задержали, но здесь я ничего не хочу сказать плохого, потому что «Анекс» нам сразу перебронировал тур и выдал новые билеты. Мы оказались в отеле тем же днем. Конечно, скажу, что ситуация очень неприятная, потому что дети с детьми. Некоторые люди приезжали, и видно было, что они не из нашего города, не из Сочи, а приехали из других городов.
0: Анастасия, слушательница «Бизнес-ФМ». «Анекс-Тур» порекомендовал туристам, находящимся на курортах Турции, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. «Эйр Анка» – это новая турецкая авиакомпания, созданная в 2021 году. Однако, как пишут СМИ, отменяются не только ее рейсы. Полетную программу пришлось отложить «Тейлвинд», с которой туроператоры уже ранее сотрудничали. Турагенты получают уведомления о корректировке программы этого перевозчика в Анталию из Краснодара, Саратова и Грозного. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макартычан.
2: Понятно, что ситуация очень нехорошая. Люди улетели, авиакомпания Air Anka, Tailwind, возвращают их сейчас другими авиакомпаниями. «Анекс-Тур», понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется. Всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компании летят российские авиакомпании, в частности «Азимут». «Анекс-Тур» сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории на 100%. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание, перелеты на других авиакомпаниях. Естественно, «Анекс-Тур» потеряет в этой истории деньги, но это нормальная плата за их вину.
0: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Как пишет портал «Турдом», эксперты отрасли называют ситуацию странной. Изначально полетная программа у «Анекс» планировалась в том числе и на российской авиакомпании «Азур Эйр». Но в марте Росавиация ограничила ей сертификат эксплуатанта. Туроператорам тогда пришлось искать замену, в том числе среди турецких партнеров. При этом туроператоры всегда открывают продажи на лето задолго до того, как Росавиация запускает процесс согласования чартерной перевозки. Турецкая пресса недоумевает, почему у «Эйр Анка» возникли проблемы, отмечает гендиректор авиакомпании «Директ Флай» Александр Кочетков.
3: В турецкой прессе тоже было много сообщений по поводу этого кризиса у компании Air Anka, но турецкая пресса винит во всем российские власти, утверждая, что Air Anka летала по временным разрешениям все это время, хотя выполняя там вплоть до 6 рейсов в день. Достаточно немало. Но по какой-то причине авиационные власти Российской Федерации не продлили разрешение летать дальше, несмотря на то, что авиакомпания увеличила свой флот с 3 до 8 самолетов и даже подала заявки на полеты в США, и статус ее изменился. Если раньше она могла выполнять только чартерный рейс, то теперь она переходит на традиционную модель регулярных перевозок. При всем при этом разрешение все равно выдано не было.
0: Александр Кочетков, гендиректор авиакомпании «Директ Флай». Как отмечают эксперты портала «Турдом», на других направлениях заявки иностранных перевозчиков согласуются как обычно. Коса нашла на камень только в вопросе согласования чартера в Турцию. Почему? Версия основателя сервиса безопасности полетов «Аэронавия» Андрея Патракова.
4: Я предполагаю, что эти разрешения и ограничения компании турецкой этой связаны больше с некой политической историей, которая требует того, чтобы был паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и в свою страну, и российской авиакомпании из России вот в эту страну. страну. В последнее время из-за того, что самолетов не хватает, то паритет этот сместился в сторону иностранных авиакомпаний. И вот Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон, очень важным. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
0: Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов «Аран Авиа». Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталии. По данным Ассоциации туроператоров России, с отменой рейсов столкнулось больше 2000 российских туристов. В Российском Союзе туриндустрии считают, что Air Anka должна уладить все формальности для полетов в Россию в ближайшие дни. Ну, еще одна заметная новость, связанная с Россией и Турцией. Импорт российской нефти в страну в мае упал до минимума за полтора года. Как пишет Рейтер, со ссылкой на трейдеров и данные аналитических компаний, Турция сократит в этом месяце закупки до 160 тысяч баррелей в сутки. Это почти вдвое меньше, чем в мае прошлого года. Ключевая причина, по данным Рейтер, высокие цены на сырье. Турция привыкла брать российскую нефть с приличным дисконтом. Снижение поставок также связано с повышением спроса на российскую нефть в Азии, прежде всего в Индии, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
5: Сейчас закупается только та нефть, которая идет непосредственно на переработку для нужд внутреннего рынка, ну, либо для экспорта в какие-то третьи страны вне ЕС. Но поскольку почти весь экспорт турецких нефтепродуктов так или иначе нацелен на европейский рынок, то, в общем, по сути, речь идет о том, что остается только внутренний рынок. А с этим, скорее всего, и связана негативная динамика поставок. Безусловно, в условиях такого беспрецедентного дефицита, который сложился на рынке, российская нефть сверхвостребована, тем более, что есть еще и послабление в части санкций США. Поэтому сейчас российскую нефть с большим удовольствием покупают азиатские потребители, даже те, которые до этого старались обходить ее стороной из-за угрозы вторичных санкций и наличия альтернативы. Сейчас с альтернативой все сложно, на рынке нефти объективно не хватает, поэтому прямо сейчас и там в ближайшие несколько месяцев, безусловно, те объемы, которые высвободятся в Турции, найдут своего покупателя в Азии. Другое дело, что это временное все-таки явление. Рано или поздно конфликт в Персидском заливе закончится и произойдет какая-то стабилизация рынка, и он вновь вернется в условия избытка предложения. Осенью, зимой никто не знает. Но рано или поздно это все-таки случится, и в этих условиях как раз вновь станет вопрос о поисках новых рынков сбыта. Возможно, что российским компаниям, пользуясь опытом вот этих месяцев кризисных, удастся закрепиться на каких-то дополнительных рынках, кроме там Индии, Китая и Турции, потому что до сих пор этого не удавалось. Все последние там 4 с лишним года почти весь экспорт нефти шел всего в 3 страны: Индию, Китай и в меньшей степени в Турцию. Ну, есть надежда, что сейчас удастся диверсифицировать эту структуру, добавив в нее еще какие-то страны.
6: А как-то на дисконт Юрлс вот эта ситуация повлияет?
5: Нет, сейчас дисконт российской нефти, он состоит из логистических и транзакционных издержек. Они, в общем, более-менее устойчивы, поскольку здесь как раз мало что изменилось. И есть, соответственно, дисконт для импортера, он сейчас практически отсутствует. Напротив, российская нефть часто покупает с небольшой премией, ну, опять же, в силу ее высокой востребованности.
0: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Рейтер также отмечает, что частично потери компенсируются ростом импорта сырья сорта CPC Blend из Каспийского региона, поставляемого в том числе из России. При этом в первой половине мая отгрузки российской нефти из западных портов выросли на 9%.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью». А в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: Акции Nebius на премаркете выросли на 10% после того, как фонд бывшего исследователя OpenAI Леопольда Ашенбреннера раскрыл долю в компании. Ему принадлежит пакет акций более чем на 2,5 миллиарда долларов. Портфель фонда Situational Awareness на конец первого квартала этого года оценивался в 13,5 миллиардов по сравнению с 5,5 в конце прошлого. С начала года бумаги Nebius подорожали почти на 150%. ОКИ при переезде в Россию сменит название на МКПО «Группа ДА». Такое решение одобрили акционеры группы. Ранее они также поддержали редомицеляцию компании из Люксембурга в Россию. После завершения процедуры структура должна быть зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Осенью прошлого года сеть гипермаркетов ОКИ перешла к менеджменту. Люксембургская ОКИ Групп сохранила за собой дискаунтеры «ДА». SpaceX согласилась сдать в аренду один из крупнейших ИИ-суперкомпьютеров Colossus для обучения ИИ от Anthropic всего на полгода. И это незадолго до выхода компании на IPO. Об этом сообщил глава компании Илон Маск. При этом бизнесмен добавил, что соглашение может быть продлено на несколько лет. Миллиардер заявил, что SpaceX не оставит Anthropic в подвешенном состоянии и предложил разумный вариант расторжения договора. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете Бизнес FM. Лед тронулся в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры, хотя пока о моментальном возвращении речь не идет. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела исчерпывающих аргументов для запрета на участие, а отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 22 года. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель Бизнес FM.
7: Спорт с Григорием Гуреевым.
9: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом Международной федерации хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной федерации хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте, главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
0: Как отмечают сейчас спортивные эксперты, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардив осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы. И это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Каким получился байопик про Майкла Джексона? В прокат вышел фильм «Майкл», в главной роли его племянник Джафар Джексон. В мировом прокате картина уже бьет кассовые рекорды, но если зрители в восторге и танцуют в проходах кинотеатров, то критики недовольны неполной биографией. О том, почему байопик про короля поп-музыки больше похож на концерт, об этом Полина Федосеева.
10: «Майкл» — неполноценный байопик, а история восхождения поп-иконы. Сюжет охватывает чуть больше 20 лет. С середины 60-х, когда группа Майкла и его братьев Джексон 5 под жестким руководством отца тирана Джозефа выступали в индустриальном Гэри и до оглушительного успеха сольного тура Бэт в конце 80-х. Авторы намеренно останавливаются в этой точке, на пике формы героя, где нет никаких обвинений, поместья Неверленд и судов, которые преследовали Джексона в 90-х и нулевых. В ранних версиях сценария скандальные темы присутствовали, но после юридических консультаций исчезли. Тема витилиго и пластических операций тоже подана максимально деликатно, парой коротких сцен у хирурга. Но стоит ли удивляться, фильм продюсировала семья певца, а бывший адвокат Джексона активно участвовал в производстве. Ждать откровенного разговора о темных страницах биографии было бы наивно. Так что «Майкл» — это ровно то, что могли снять в данных обстоятельствах. Безопасный и комплементарный портрет. Но даже в отрыве от неверлендского бэкграунда фильм оказался не совсем состоятелен как байопик, считает кинокритик Кирилл Артамонов.
11: Формальной рамкой выступают сложные взаимоотношения Джексона с его отцом. Ну, история очень болезненной сепарации здесь преподнесена довольно топорно, прямолинейно. И зачастую нам, как зрителю, предлагают смотреть на то, как все вокруг говорят Майкла Джексона о том, насколько он особенный, а он принимает это как должное. Если сравнивать с другими байопиками прошлых лет, как мне кажется, Майкл по всем фронтам абсолютно уступает Рокетмену. За вот этой конструкцией яркого, очень цветастого музыкального байопика скрывалось очень важное размышление об инаковости, о терпимости. Майкл пытается быть важной астросоциальной драмой о сложной проблемной сепарации, но у него это не получается.
10: Майкл Джексон здесь лучезарен, бесконечно добр, помогает больным детям, спасает животных, играет в твиста с панзе и читает Питера Пэна. Его единственный враг – отец, чей деспотизм становится главным двигателем сюжета и объяснением всех будущих странностей певца. Колман Доминго, который играет Джо Джексона, порой затмевает самого Майкла, который застывает в образе робкого олененка за солнцезащитными очками. Племянник Майкла, который играет поп-короля, почти что копия дяди. И внешне, и пластически. Но мы так и не узнаем, что творится у него в голове, а хочется. Костюмы, свет, хореография, реконструкции легендарных клипов «Триллер» и «Beat It» на высшем уровне. А каждое выступление снято так, что создается эффект присутствия. Авторы и не скрывают, Майкл не столько кино, сколько музыкальный аттракцион. И для миллионов фанатов по всему миру этого более чем достаточно. Они пришли не за разоблачениями, а с желанием увидеть кумира на сцене. Продолжает редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.
12: Это все-таки байопик не разоблачающий, а напоминающий о том, что в истории мировой музыки есть такая легенда. Человека вы там практически не увидите. Вы увидите скорее как человек, которого когда-то звали Майкл Джексон, будучи уже заласканным звездным статусом в детстве, из маленькой звездочки превратился в огромную звезду. С моей точки зрения, это очень зрительское кино, потому что оно яркое, музыкальное, отсылает к тому, что вы и так уже знаете, сосредоточено на наиболее положительных моментах жизни Джексона, оно показывает его как героя. И такое ощущение, что нам сейчас такие безопасные фильмы, они нужны. Все и так читали все, что только можно, смотрели сюжеты про него. И, возможно, у кого-то это даже убило любовь к его музыке.
10: Заключительные титры сопровождает многозначительная фраза «Его история продолжится». Студия Lionsgate уже анонсировала сиквел. Вторая часть должна будет использовать вырезанный материал. Уже около 30% готово. Но рискнут ли создатели во втором фильме показать то, чего так аккуратно избегали в первом? Да, но, вероятно, в безопасной форме. Полина Федосеева, Анна Моргунова, Business FM.
7: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым в четверг после 17 на Business FM.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 Агент. Более подробная информация на сайте А7.
14: bizfm7.ru.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
16: «Бизнес FM. Контекст».
17: С 27 по 30 мая «Гостиный двор», 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх Москва», «Градостроительная политика Москвы», «Столичный транспорт», «Концепция идеального города», «Проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро», «Павильон Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. Вход свободный. Подробнее на archmoscow.ru. 0+.
18: Валюты.
17: Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури.
18: Валюты на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
19: Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления.
20: Журналист Алена Копылова.
19: Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры.
18: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Черном море у северного побережья Турции беспилотники атаковали 3 танкера. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на судоходную компанию «Трибека». 2 танкера шли под флагом Сьерра-Леоне, 3-й – Палау. Все 3 судна шли с балластом на борту. Экипаж не пострадал, о повреждениях не сообщается. На место происшествия направлены спасательные катера. Латвия начала устанавливать так называемые «зубы дракона» вдоль границы с Россией, сообщает ЛСМ. Противомобильные на заграждение ставятся в 3 ряда шириной около 10 метров, чтобы не допустить передвижения военной техники через границу. Вес каждого зуба около 1,5 тонн. По данным Гослерадио, речь идет об инфраструктуре Балтийской линии обороны, которая строится у пограничной линии, в том числе на бывших частных владениях. Посольство США на Украине отрицает данные об эвакуации американских дипломатов из Киева. В диппредставительстве заявили, что работают в прежнем режиме, а сообщения об обратном назвали ложными. О том, что США эвакуировали своих дипломатов, заявила ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас. «Все европейцы остались, Америка уехала», — сказала она. МИД России 25 мая рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипмиссии, как можно скорее покинуть Киев из-за готовящихся ударов по объектам ВПК. Старшему научному сотруднику Института философии РАН, кандидату философских наук Светлане Месяц, предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, следствие считает, что при реализации научного проекта «Наследие Аристотеля» были похищены 16 миллионов рублей бюджетных средств. Ученая вину не признает. 22 мая Тверской суд Москвы отправил Месяц под домашний арест. Тогда она находилась в статусе подозреваемой. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Почти 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за армянским коньяком, минералкой и цветами пришла очередь овощей. С 30 мая их ввоз в Россию будет ограничен. Россельхознадзор ссылается на участившиеся случаи нарушений при поставках и угрозу фитосанитарному состоянию территории страны. Почему в продукции из Армении появилось так много всего вредоносного? Об этом комментарии Георгия Бофта через минуту. В Крыму дорожает бензин. Только за последние сутки рост почти на рубль. АИ-95 стоит 85 за литр, и это там, где он еще остался. Заправляться разрешают только в бак, в канистре бензин больше не наливают. Кому достанется островок? Коммерсант пишет, что единственным претендентом на покупку популярного сервиса онлайн-бронирования отелей остался Яндекс. Пока его не устраивает цена актива, но если сделка состоится, компания станет ключевым игроком в этом сегменте. Каковы шансы Яндекса повторить успех Booking.com и сможет ли он преодолеть сопротивление крупных гостиничных сетей, объявивших ему бойкот? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений в поставках армянской продукции. Ситуация угрожает фитосанитарному состоянию территории страны, говорится в сообщении. Мера вводится на фоне стартующего саммита ЕАЭС в Казахстане, где в эти дни с госвизитом находится Владимир Путин. Повестка саммита будет непростой. Из-за ситуации с Арменией Ереван берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС. Это стабильно несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП. Конец цитаты. Ранее Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, но не сообщил деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Дональд Трамп, меж тем, поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Он написал в соцсетях, цитирую: «Никол – мой большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной. Вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на новые высоты. Сделаем Армению снова великой». Конец цитаты. Об овощном эмбарго и новых акцентах в отношениях России и Армении в комментарии политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
14: Все это поймут именно как политическое действие. Даже если там есть какие-то трицепсы или еще какие-то вредители, то, тем не менее, политический контекст тут превалирует. И ясно, что таким образом Москва пытается указать Армении на то, что провозглашенный курс на так называемую евроинтеграцию для Москвы неприемлем. Я думаю, что отказ от евроинтеграции, что представить себе, конечно, публично невозможно, сразу ликвидировал бы все вредителей во всей плодовочной продукции Армении одним указом.
21: Ну вот незадолго до того, как пришли эти сообщения, Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию Армении, но не сообщил деталей, то есть откуда, куда он пойдет, непонятно. Кроме того, на встрече с избирателями Пашинян сказал, что будет продолжать реформы для достижения европейского стандарта.
14: Как видим, это процесс обоюдный. Пашинян попытается использовать этот фактор давления России для сплочения вокруг себя электората, то есть сыграть на национальной гордости армян, сказать: смотрите, вот что делают русские, они нас давят, они нас прессуют из-за того, что мы сделали европейский выбор, так называемый. Поэтому не исключено, что подобные действия приведут действительно к увеличению голосов за партию Пашинян. Что касается газопровода, чисто теоретически Армения действительно может покупать газ у Азербайджана. Просто до практического воплощения эти переговоры пока не дошли, поскольку Азербайджан ставит на первое место окончательное политическое урегулирование и заключение мирного договора. Там остались несколько спорных вопросов, и главный из них — это изменение армянской конституции, где в преамбуле упомянут Карабах. Азербайджан требует это упоминание убрать, и Пашинян уже заявил, что после выборов он внесет на рассмотрение новую конституцию Армении, где, скорее всего, действительно Карабаха не будет. То есть, грубо говоря, вместо реваншизма он пытается указать иное будущее для Армении и пытается это сделать, заигрывая с Западом.
21: И еще масло в огонь, что называется, подлил президент США. Трамп поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах.
14: Я думаю, что действия Росприроднадзора и санитарного надзора российского работают на добавление голосов Пашиняна гораздо больше, чем Трамп.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз некоторых видов коньяков из Армении. Продукция не соответствовала обязательным требованиям. Речь, в частности, о брендах «Армянский коньяк 5 звезд» и «Семилетний коньяк Шахназарян». Аналогичные решения приняты и в отношении минералки «Джирмук». Также Россельхознадзор на неопределенный срок ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. В них обнаружили вредителя – калифорнийского трипса. Запрет ввоза овощей и некоторых фруктов будет самым чувствительным для рынка, но не критичным, считает гендиректор информагентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
1: Овощи, фрукты, ягоды из Армении приходят в относительно больших количествах, но все же это не играет какой-то критической роли на российском рынке. Соответственно, в случае запрета, да, цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? У нас практически подобные новости относительно разных стран появляются буквально с периодичностью раз в несколько месяцев. Число поставщиков России сокращается постоянно. И, соответственно, каждая вот эта вот соломинка, они накапливаются. И в конце концов, какая из них переломит спину верблюда и окажет критическое уже влияние на российский рынок, сказать сложно. Но вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
21: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
1: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее, и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные. Другой вопрос, что абсолютно без импорта по большей части из перечисленных категорий российский рынок справиться не может. Ну, например, по тем же ягодам, в зависимости от импорта, у нас составляет около 70%. По многим видам фруктов 80-90%, за исключением яблок. По многим видам зелени, овощей, это также критическая зависимость.
0: Ирина Кози, гендиректор информагентства Fruit News. Армения заблаговременно проинформирована об экономических последствиях своих планов по сближению с ЕС, заявил министр энергетики Сергей Цивилев журналистам в Астане. Это не секрет ни для кого, что нефть и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на газ кратно больше. Если они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС, мы не сможем им поставлять по той цене, по которой поставляем сейчас, отметил Цивилев. Бензин в Крыму за сутки подорожал на рубль. Те АЗС, где 95-й пока еще есть, продают бензин по 85 рублей за литр. Причем заправиться разрешают только в бак. Канистры впрок набирать запрещено. Сейчас в Крыму в преддверии туристического сезона это тема номер один, рассказал Бизнес ФМ крымский журналист Александр Горный.
2: Я сегодня, когда ехал на машине с Феодосии в сторону Старого Крыма, видел, что на многих заправках топлива нет 95-го. Некоторые заправки даже закрыты оказались. Но на одной из заправок я увидел цену более-менее такую хорошую, 84 рубля. Решил заправить бак и две канистры. Канистры мне не разрешили заправить. Сказали, что поступило указание руководства, что заправляем только в бак. Рядом со мной притормозила машина, когда заправлялся, на которой сверху лежало 5 бензокосилок. Ребята тоже хотели заправить канистры для того, чтобы вот они занимаются покосом травы. И как результат, им тоже не разрешили. И как все понимают сейчас, это тема номер один сегодняшнего утра, разговора моих знакомых, то, что сегодняшнее повышение цен до 85 рублей за литр и ограничение заправок по факту только в бак, это только начало. Я переговорил с некоторыми своими знакомыми, и они, кто связан с розничным бизнесом топливным. И они мне сказали, что радуйся, что так, что бак заправляет, потому что, похоже, в ближайшее время мы можем увидеть ограничение 20 литров, что сделала уже заправка сетевая ТЭС, о чем вот недавно были сообщения официальные. В общем, ситуация очень напряженная, и единственное, насколько я понимаю, сейчас коридор доставки топлива, это исторические так называемые территории наши, по которым есть определенные проблемы с логистикой. Не каждый бензовоз может преодолеть это расстояние до Крыма. В общем, в преддверии туристического сезона мы, конечно, ожидаем возможные сюрпризы и очереди на заправках, потому что 70% трафика туристического, который мы наблюдаем последние годы, закрытием аэропортов, это автотранспорт. И в этом сезоне мы можем увидеть очереди на заправках, где просто может быть физически не быть топлива. Печально то, что мы не видим никаких официальных комментариев или разъяснений со стороны властей, что порождает очень много различных слухов и домыслов, хотя все прекрасно видят ситуацию, как она развивается. Я общался с таксистами, торговцами на рынке, и все, конечно, однозначно говорят о том, что в ближайшее время мы увидим повышение цен. Это небольшой бизнес, который позволяет им выжить в межсезонье.
0: Журналист Александр Горный о ситуации с бензином в Крыму. Российский Forbes сегодня написал, что атаки дронов на российские НПЗ не грозят дефицитом бензина. Тут издание вступает в полемику с Рейтер, который ранее подсчитал, что в результате ударов ВСУ выведены из строя треть мощности по бензину и четверть по дизелю. Опрошенные Forbes-эксперты считают, что эти оценки преувеличены. Они подчеркивают, что Рейтер некорректно суммирует мощности всех задетых атаками заводов. Реальный объем потерь значительно меньше, а часть повреждений устраняется за пару недель. Эксперты добавляют, что в случае необходимости нехватку компенсирует Беларусь, которая способна отправлять в Россию свыше 200 тысяч бензина ежемесячно. Ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков соглашается, что физического дефицита топлива нет. Больше проблем создает паника на рынке и связанный с ней рост биржевых цен.
3: Одна из главных проблем для российского внутреннего рынка не то, что топлива физически не хватает, а именно паника при обсуждении этой темы. Это приводит к росту цен на бирже, и это создает проблемы независимым АЗС. Их больше по количеству, примерно 60% АЗС в России как раз относятся к независимым, хотя продают они меньше топлива, около 40%. Но они приобретают это топливо как раз-таки на бирже, и возникает ситуация разрыва цен. Они приобретают по высоким ценам, а поднять в рознице котировки они не могут, потому что за ними следит Федеральная антимонопольная служба, ну и плюс еще есть конкуренция с заправками вертикально интегрированных компаний. Они сначала ограничивают продажу бензина, чтобы не генерировать убытки, а потом вообще перестают его продавать. Когда возникают вот эти ограничения по 10, 15, 20 литров на бак начинают продавать или периодически отсутствует бензин на заправках, это в основном не из-за того, что топлива нет на рынке, а именно из-за того, что возникает кассовый такой разрыв. Конечно, бывают случаи, когда вертикально интегрированные компании хотят сначала насытить собственные сети АЗС, а потом уже по остаточному принципу продавать на бирже. Но на бирже все равно они минимальный объем продаж реализуют, которых государство обязывает делать. Поэтому вот эти сокращения как бы сверх того, они вызывают тоже панику. Поэтому пока что действительно мы не видим таких фатальных разрушений. Вот когда были удары, например, по экспортным терминалам, тоже говорили, что Россия не сможет вывозить нефть. А в итоге мы видим, что рекордные показатели по экспорту нефти происходят. Загрузка, в общем-то, быстро восстанавливается. То же самое с НПЗ. Здесь, конечно, это дополнительные затраты для самих компаний, но физического дефицита в прошлом году и сейчас мы не наблюдаем из-за ремонтов НПЗ.
0: Игорь Юшков, Фонд нации энергобезопасности. В апреле цены производителей бензина в России замедлили рост. Топливо подорожало на 6% против почти 10,5% в марте. Это следует из данных Росстата. С апреля и до конца июля в стране действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей.
4: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
20: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Гелиограф, средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в 5 веке до нашей эры эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. С приближением лета мошенники начали массово размещать в социальных сетях поддельные объявления о сдаче квартир и домов на курортах. Для привлечения внимания злоумышленники используют красивые фото, украденные из реальных объявлений или сгенерированные нейросетями. Преступники говорят о том, что очень много желающих и нужно как можно скорее забронировать эту квартиру или дом, иначе можно не успеть. Просят предоплату или высылают ссылку на фейковую платежную систему, и человек, сам того не понимая, вводит данные своей карты. По словам экспертов, самый безопасный способ бронировать жилье через специализированные сервисы, предоставляющие гарантии, и вносить предоплату не более 10%. Почти 600 миллионов рублей дополнительно направят в Нижнем Новгороде на ремонт и содержание дорог. Депутаты Гордумы согласовали корректировку бюджета. Доходы и расходы города увеличены, большую часть планируется потратить на дороги. Также 300 миллионов рублей получит Нижегородское метро. Средства заложили и на расселение аварийного жилья, содержание ливневых сетей и восстановление склона Зеленского съезда. Обновленный дефицит бюджета составит чуть более 3 миллиардов рублей. А вот на проведение городских праздников мэрия расходы, напротив, сократит. Администрация Нижнего Новгорода планирует провести ревизию расходной части муниципального бюджета на текущий год, сообщил глава города Юрий Шалабаев. По его словам, все контракты текущего года взяты под пристальный контроль. На данный момент администрация намерена пересмотреть расходы на организацию культурно-массовых мероприятий и снизить их. При этом отказываться от проведения запланированных городских праздников администрация не намерена. В Нижегородской области в июне организуют 48 ярмарок «Покупайте Нижегородское», где местные предприниматели и самозанятые смогут бесплатно представить свою продукцию. О запуске программы сообщил министр промышленности региона Максим Черкасов. По его словам, наибольшее число ярмарок пройдет в Павловском и Уренском муниципальных округах. Первые летние ярмарки состоятся уже 1 июня в Вознесенском, Сосновском, Павловском округах. На мероприятиях жители региона смогут приобрести продукты питания, товары ручной работы, изделия народных промыслов и сельхозтовары, рассказал Черкасов. График ярмарок ежемесячно корректируют с учетом предложений муниципалитетов. Для получения бесплатного торгового места предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего округа. Актуальное расписание и контакты опубликованы на сайте регионального Минпрома. Процедура техосмотра должна быть улучшена к 2028 году. Это предусмотрено утвержденным правительством планом, сообщает ТАСС. Минтрансу и МВД поручена разработка комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. Сейчас техосмотр проводится для автомобилей старше 4 лет, а также при очередной постановке на учет и установке новых агрегатов. Частые техосмотры требуются служебным автомобилям. Проверке подлежат тормоза, рулевое управление, свет, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала и система безопасности. Корейская квашеная капуста кимчи способна помогать организму избавляться от нанопластика. К такому выводу пришли ученые в ходе лабораторных исследований. Оказалось, что молочно-кислая бактерия из кимчи связывает частицы пластика в кишечнике и ускоряет их выведение. В тестах бактерии захватывали до 87% нанопластика. Эффект сохранялся при разных температурах и уровнях кислотности. Исследователи отмечают, что речь идет о природном механизме очистки организма, который можно использовать в профилактических целях. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 8 градусов. Завтра утром пасмурно, плюс 10, и также возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14.
6: Валюта.
8: Центробанк России установил следующие курсы валют на 28 мая. Доллар США 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля 72 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 46 копеек. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
22: ГАЗ намерен создать семейство автомобилей с безрамным кузовом на основе новой универсальной платформы. Ее предприятие представило в Москве. Планируется выпускать цельнометаллические фургоны, микроавтобусы с различными вариантами колесной базы, длины кузова и высоты крыши. Также на этой платформе можно создать маршрутное такси. Возможности платформы позволяют строить на ее базе автомобили с бензиновыми, дизельными, газовыми, водородными, электрическими и гибридными двигателями. Конструкция платформы позволяет создавать машины с полным передним или задним приводом, механической или автоматической коробкой передач и правым рулем. Яндекс стал основным претендентом на покупку сервиса «Островок». Как стало известно газете «Коммерсант», компания может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей за 15-20 миллиардов рублей. Другие претенденты на актив «Авито» и «Суточный.ру» вышли из переговоров. Собственники рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, покупатель готов платить не более 15 миллиардов. В структуре гостиничных бронирований через «Островок» в начале мая осуществлена четверть продаж, по данным «Travelline». Ближайшие конкуренты сервиса «Яндекс.Путешествия», а также подконтрольные Яндексу «Экейс», .ру. Совокупно на них пришлось 35% продаж. Купив «Островок», Яндекс получит долю, сопоставимую с той, что имел Booking.com, ушедший из страны в 2022 году. Новое судостроительное производство готовится запустить под Нижним Новгородом. Там будут выпускать лодки и катера, в том числе беспилотные. Инвестор компании «Сфера технологий» планирует разместить предприятие на левом берегу Волги между Борским мостом и местной судоремонтной компанией. Участок под строительство одобрен Советом по земельным и имущественным отношениям. Место у реки выбрано потому, что на предприятии периодически нужно будет проводить испытания, спускать лодки и катера на воду. Сейчас компания изготавливает пробный образец 15-метрового беспилотного катера, на который уже есть запрос. Инвестор рассказал, что производство будет экологичным. Все отходы планируется сдавать на вторичную переработку. По оценке компании, создание производства займет чуть более 3 лет и потребует 112,5 миллионов рублей. Однако, по подсчетам Минграда, запуск производства обойдется в 140 миллионов. Кроме того, компания ожидает многомиллионные затраты на инженерную подготовку территории, потому что она находится в зоне подтоплений. По итогам обсуждения, Земсовет согласился выделить участок под новое производство. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. Все подробности прямо сейчас.
23: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ и телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считают соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
24: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
23: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортеры оплачивали все постфактум, постфактум после ввода ввезенных товаров в оборот, теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, возимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
7: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а дороже стать могут, по крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налоговую отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
23: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
20: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Валюты.
9: Современный узбекский сум был введен в обращение в 1993 году и некоторое время ходил в новообразованном государстве параллельно с российскими рублями. Вообще же сум известен с XI века. Сумами называли серебряные платежные слитки весом около 200 граммов. Сейчас на 4 с лишним порядка дешевле доллара США.
20: Валюты на Бизнес ФМ. Полезные книги.
10: Недавние исследования в области социальной психологии показывают, что счастливыми считают себя вовсе не те, кто имеет больше других, а люди довольны тем, что имеют. Дэниел Левитин. Организованный ум. Дэниел Левитин – нейробиолог, психолог, автор нескольких бестселлеров. Рассказывает, как организовать свое время, дом и рабочее место, чтобы справиться с информационной перегрузкой и действовать продуктивно. Мы живем в мире, перенасыщенном информацией. Да, современные технологии позволяют нам выполнять множество функций, за которыми раньше мы обращались к специалистам. Но наш мозг не способен перерабатывать такое огромное количество данных, которое увеличивается с каждым днем. Отсюда наша забывчивость и рассеянность. Дэниел Левитин объясняет, как устроен наш мозг, и показывает, как применить последние данные когнитивной науки к обычной жизни, работе, здоровью, отношениям, чтобы управлять информационным потоком, правильно организовывать свое время и не захламлять личное пространство. Из книги вы узнаете, как научиться систематизировать и категоризировать информацию, как делать правильный выбор при огромном количестве возможностей, как отделять главное от второстепенного. Кстати, как говорил Дэниел Левитин, успешные люди мастерски отделяют важные знания от бесполезных. Так что полезного вам чтения.
20: Полезные книги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Предупреждение дипломатам покинуть город он назвал совершенно серьезным и осознанным. По его словам, какой силы может быть удар, Россия показала, для этого есть все, сказал Шойгу на пресс-конференции в Астане. Он также отметил, что те, кто считают, будто у России ничего не осталось, глубоко ошибаются. В Евросоюзе ограничат работу американских Starlink и Amazon Cooper, чтобы дать преимущество собственным спутниковым операторам. Еврокомиссия объявила о планах зарезервировать треть спектра для государственных нужд, таких как безопасность и военные цели, сообщает Рейтер. Решение обусловлено обеспокоенностью по поводу технологического подъема Китая и доминирования американских технологических гигантов на фоне трансатлантических напряжений, отмечает агентство. ООН включила израильские учреждения в черный список организаций, причастных к сексуальному насилию в зонах конфликтов. В этот реестр входят Хамас и другие террористические

0: 1-6, 1-6. По ходу третьего сета Синнер, который выиграл два предыдущих, вызывал на корт физиотерапевта. Итальянца беспокоили судороги, тошнота и плохое самочувствие. Он смог продолжить матч, но не сумел выиграть. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Тысячи туристов застряли в российских и турецких аэропортах из-за внезапной отмены рейсов авиакомпании Air Anka. У перевозчика оказалось просрочено разрешение на полеты в Россию. Несмотря на это, как пишут «Известия», он продолжил продажу билетов. Турецкие СМИ считают, что Air Anka специально задвинули в интересах российских авиакомпаний. Мы попросили экспертов оценить обе версии. Кажется, лед тронулся. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России к соревнованиям в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Мгновенной отмены действующих санкций не будет, однако механизм запущен. Получит ли сборная шанс вернуться на международный уровень? Турция в мае сократит импорт нефти «Юрлс» из России до минимального уровня почти за полтора года, пишет «Рейтер». Причина – высокая стоимость сырья, в то время как турки привыкли покупать российскую нефть задешево. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Туристический коллапс на турецком направлении. Речь об отмене рейсов турецкого перевозчика Air Anka. По данным Ассоциации туроператоров России, с этим столкнулось больше 2000 российских туристов. Часть застряла на турецких курортах, а часть ночует в аэропортах и не может вылететь из России. Как пояснили в Росавиации, у авиакомпании еще 25 мая кончились разрешения на чартерные полеты в Россию. Туроператор Anex сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы других турецких перевозчиков в Корендон и Турк. Airlines. Подробности у Натальи Шашиной.
3: Никто ничего не знает. Трубки не берут, переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства, жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла, и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
4: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И 2 часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти 2 часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
3: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании это Анекс и Интурист говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
5: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если турист в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор отправляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
3: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиакомпаний, властей, то ли туроператоры, которые, возможно,
2: возможно, знали, что разрешения нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс Тур» предлагали российские.

0: туристические перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса RAN Avia Андрей Патраков.
1: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон, очень важным. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое предположение, пытается вернуть этот паритет.
0: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Лед тронулся в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры, хотя пока о моментальном возвращении речь не идет. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела исчерпывающие аргументы для запрета на участие, а отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 2022 года. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом Международной федерации хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной федерации хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте. Главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
2: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. Как отмечают сейчас спортивные эксперты, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардив осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы. И это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Каким получился байопик про Майкла Джексона? В прокат вышел фильм «Майкл». В главной роли его племянник Джаафар Джексон. В мировом прокате картина уже бьет кассовые рекорды, но если зрители в восторге и танцуют в проходах кинотеатров, то критики недовольны неполной биографией о том, почему байопик про короля поп-музыки больше похож на концерт. Об этом Полина Федосеева.
5: «Майкл» — неполноценный байопик, а история восхождения поп-иконы. Сюжет охватывает чуть больше 20 лет. С середины 60-х, когда группа Майкла и его братьев Jackson 5 под жестким руководством отца-тирана Джозефа выступала в индустриальном Гэри, и до оглушительного успеха сольного тура «Бэт» в конце 80-х. Авторы намеренно останавливаются в этой точке, на пике формы героя, где нет никаких обвинений, поместья Неверленд и судов, которые преследовали Джексона в 90-х и нулевых. В ранних версиях сценария скандальные темы присутствовали, но после юридических консультаций исчезли. Тема витилиго и пластических операций тоже подана максимально деликатно, парой коротких сцен у хирурга. Но стоит ли удивляться, фильм продюсировала семья певца, а бывший адвокат Джексона активно участвовал в производстве. Ждать откровенного разговора о темных страницах биографии было бы наивно. Так что Майкл — это ровно то, что могли снять в данных обстоятельствах. Безопасный и комплементарный портрет. Но даже в отрыве от неверлендского бэкграунда фильм оказался не совсем состоятелен как байопик, считает кинокритик Кирилл Артамонов.
6: Формальной рамкой выступают сложные взаимоотношения Джексона с его отцом. Ну, история очень болезненной сепарации здесь преподнесена довольно топорно, прямолинейно, и зачастую нам, как зрителю, предлагают смотреть на то, как все вокруг говорят Майклу Джексону о том, насколько он особенный, а он принимает это как должное. Если сравнивать с другими байопиками прошлых лет, как мне кажется, Майкл по всем фронтам абсолютно уступает Рокетмену. За вот этой конструкцией яркого, очень цветастого музыкального байопика скрывалось очень важное размышление об инаковости, о терпимости. Майкл пытается быть важной астросоциальной драмой о сложной проблемной сепарации, но у него это не получается.
5: Майкл Джексон здесь лучезарен, бесконечно добр, помогает больным детям, спасает животных, играет в твистер с шимпанзе и читает Питера Пэна. Его единственный враг — отец, чей деспотизм становится главным двигателем сюжета и объяснением всех будущих странностей певца. Колман Доминго, который играет Джо Джексона, порой затмевает самого Майкла, который застывает в образе робкого олененка за солнцезащитными очками. Племянник Майкла, который играет поп-короля, почти что копия дяди. И внешне, и пластически. Но мы так и не узнаем, что творится у него в голове, а хочется. Костюмы, свет, хореография, реконструкции легендарных клипов «Триллер» и «Beat It» на высшем уровне. А каждое выступление снято так, что создается эффект присутствия. Авторы и не скрывают, Майкл не столько кино, сколько музыкальный аттракцион. И для миллионов фанатов по всему миру этого более чем достаточно. Они пришли не за разоблачениями, а с желанием увидеть кумира на сцене. Продолжает редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.
7: Это все-таки байопик не разоблачающий, а напоминающий о том, что в истории мировой музыки есть такая легенда. Человека вы там практически не увидите. Вы увидите скорее, как человек, которого когда-то звали Майкл Джексон, будучи уже заласканным звездным статусом в детстве, из маленькой звездочки превратился в огромную звезду. С моей точки зрения, это очень зрительское кино, потому что оно яркое, музыкальное, отсылает к тому, что вы и так уже знаете, сосредоточено на наиболее положительных моментах жизни Джексона, оно показывает его как героя. И такое ощущение, что нам сейчас такие безопасные фильмы, они нужны. Все и так читали все, что только можно, смотрели сюжеты про него. И, возможно, у кого-то это даже убило любовь к его музыке.
5: Заключительные титры сопровождает многозначительная фраза «Его история продолжится». Студия Lionsgate уже анонсировала сиквел. Вторая часть должна будет использовать вырезанный материал. Уже около 30% готово. Но рискнут ли создатели во втором фильме показать то, чего так аккуратно избегали в первом? Да, но, вероятно, в безопасной форме. Полина Федосеева, Анна Моргунова, Business FM.
3: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Андрем» — это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. andremnn.ru. Горького, 43, 283-0802. Мебель, созданная для вас.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
10: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
11: Акции Nebius на премаркете выросли на 10% после того, как фонд бывшего исследователя OpenAI Леопольда Ашенбреннера раскрыл долю в компании. Ему принадлежит пакет акций более чем на 2,5 миллиарда долларов. Портфель фонда Situational Awareness на конец первого квартала этого года оценивался в 13,5 миллиардов по сравнению с 5,5 в конце прошлого. С начала года бумаги Nebius подорожали почти на 150%. ОКИ при переезде в Россию сменит название на МКПО «Группа ДА». Такое решение одобрили акционеры группы. Ранее они также поддержали редомицеляцию компании из Люксембурга в Россию. После завершения процедуры структура должна быть зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Осенью прошлого года сеть гипермаркетов ОКИ перешла к менеджменту. Люксембургская ОКИ Групп сохранила за собой дискаунтеры «ДА». SpaceX согласилась сдать в аренду один из крупнейших ИИ-суперкомпьютеров Colossus для обучения ИИ от Anthropic всего на полгода. И это незадолго до выхода компании на IPO. Об этом сообщил глава компании Илон Маск. При этом бизнесмен добавил, что соглашение может быть продлено на несколько лет. Миллиардер заявил, что SpaceX не оставит Anthropic в подвешенном состоянии и предложил разумный вариант расторжения договора. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 17:47 в Москве вы слушаете Business FM. Ну а далее программа «Масштабный бизнес», в рамках которой Семен Диваев, руководитель цифрового офиса корпоративного бизнеса «Альфа-банка», и Артем Драбаха, гендиректор группы компании «Центр логистических решений», обсуждают технологии, меняющие управление бизнесом и личную эффективность руководителей.
12: В рамках программы «Масштабный бизнес» говорим об инновационных и уникальных цифровых решениях для бизнеса. И в нашей студии Семен Диваев, руководитель цифрового офиса корпоративного бизнеса «Альфа-банка», и Артем Драбаха, генеральный директор группы компаний «Центр логистических решений». Семен, первый вопрос вам хотелось бы задать. Что сейчас не так с управлением бизнесом и в чем заключается новый кризис руководителей?
13: За последние 10 лет у топ-менеджеров стало гораздо больше информации, чем когда-либо, и данных. Но при этом гораздо меньше времени на ее качественную обработку и осознание. Руководители живут в постоянном переключение между работой со своими сотрудниками и различными интерфейсами. Главный дефицит руководителя – это время на фокусные задачи, на стратегические задачи, а не на операционную нагрузку. Поэтому большинство топ-менеджеров работают сейчас диспетчерами, а не стратегами.
12: Артем, как вам работа диспетчером?
14: Слушайте, точно описали мою профессию. Задач много. Средств донесения информации появилось еще больше, по-моему, чем этих задач. Чат в группе, чат без этой группы, с одним только человеком, с двумя людьми. Мобильные сервисы, да, каждый заточен под конкретную маленькую задачу. Тебе во всем этом приходится вариться, все время как-то это учитывать. Да, нагрузка возросла, подтверждаю, на все 100%.
12: Семен, какой сейчас самый главный запрос в сервисах для руководителей?
13: На первом месте, на мой взгляд, стоит сокращение операционной нагрузки. Важно как раз оставить время руководителю на его стратегические задачи, а операционные задачи, рутину, то, что поддается легко автоматизации, убрать под капот под цифровые сервисы. Но важно, что когда мы их убираем под капот для быстроты принятия решений с уровня руководителя, надо наполнить эту автоматизацию качественными данными, качественными решениями.
14: Мне кажется, если бы весь поток информации, поступающий ко мне, он бы уже был систематизирован и агрегирован, заранее отсекались те вопросы, на которые не требуется никакого моего внимания. И уже, получается, меньше времени ты тратишь просто на анализ поступающей информации, который поток действительно большой.
12: Семен, а что вы можете привести в качестве примера того, как финансовые сервисы начинают подстраиваться под логику работы руководителя?
13: Мы собрали из таких разрозненных сервисов уникальное решение Альфа-Босс, которое убрало тему, связанную с платежами во многом, под капот и оставило скорее консолидированную информацию для управления бизнесом несколько кликов от руководителя. Там сейчас появились качественные решения, рекомендации, объединение всех отдельных ИНН в группу компаний, когда появился консолидированный взгляд, что у меня со счетами. Мы уменьшаем количество мест с рекламой в сервисах для руководителей, добавляем определенный уровень прозрачности, экстра прозрачности по открытым и новым продуктам, по нашему взаимодействию, по статусам. Быстрый доступ к клиентскому менеджеру, больше не надо искать телефоны и так далее в справочнике.
12: Альфа-босс, интересное название. Артем, как вам Альфа-босс?
14: Группа компаний. Раньше приходилось под одним логином, под другим логином. Сейчас я открываю экран телефона, можно настроить все, что хочешь. Хочешь посмотреть по всем компаниям, хочешь в разрезе каждого счета компании. Это все объединено, это действительно настолько удобно. Еще, конечно, хотелось бы выделить разделение ролей. Вот я могу выделить своего сотрудника и делегировать ему определенные полномочия по определенной компании, либо по определенным счетам, и дальше просто контролировать.
12: А какие, Семен, сейчас тенденции в плане управления наблюдаются? Какие модели в приоритете?
13: Приоритете у руководителей модели реал-тайм менеджмента, когда руководители не просто смотрят на какие-то дашборды, глубокую ретроспективу, а принимают решения здесь, сейчас. Речь идет о сигналах, быстрых закрытиях сценариев, быстрых действий для того, чтобы как раз операционку убрать в сторону. Крупный корпоративный бизнес хочет наблюдать, когда дойдут деньги, есть ли отклонения какие-то, подсветите, пожалуйста, на какие-то дайте сигналы. Становятся востребованные решения, в которых сразу видно не только финансовые там денежные потоки, но и какие-то ключевые задачи на день, на неделю, на квартал, статусы и в идеале сразу и риски.
12: Семен, вот рекомендация, что это такое?
13: На мой взгляд, правильные и полезные рекомендации для руководителей звучат таким образом. Обрати внимание, по данному контрагенту изменился риск. Повысились или, может быть, даже снизились риски. Какие изменения в статусах сделок или выполнении ковенант? Сигналы о крупном поступлении или крупном списании, значимые события в отрасли или о состоянии рынков. Руководитель оперирует большим потоком информации и нужен зачастую доверенный источник.
12: Перейдем на тему искусственного интеллекта. Артем, вот какова в управлении компанией роль искусственного интеллекта?
14: Слушайте, у меня отношение к любым технологическим прорывам очень положительное. Для меня искусственный интеллект на данный момент это вот такой ребенок, который пока растет. Легкие задачи, однозначно сейчас он уже выполняет на ура, и это только ленивый не видит, и только ленивый им не пользуется.
12: Семен, все-таки можно о какой-то недооценке говорить искусственного интеллекта в плане управления?
13: Я думаю, особенно в B2B, наверное, он действительно недооценен, но в B2B, на мой взгляд, главная задача ИИ – это быстрый доступ к информации в целях того же самого снижения управленческой нагрузки и потери времени. И может эту тему закрыть, достаточно быстро посмотрев данные и ответив на нужный вопрос. Следующий шаг, когда ИИ будет помогать топ-менеджменту не просто искать информацию и отвечать на конкретные запросы, а удерживать управленческий фокус.
12: Артем, ну вот насколько сейчас к рекомендациям искусственного интеллекта именно при принятии решений руководители прислушиваются, и вы лично?
14: На данный момент, к сожалению, на 100% не доверяю. Всегда хочется где-то перепроверить. Но я думаю, это действительно малое количество времени пройдет, и с все большим появлением каких-то сервисов, все же строится на нашем опыте. Я первый раз обратился, он мне выдал информацию, которая сошлась даже с моим мировосприятием. Он выдал второй раз информацию достоверную. Все, у меня уже доверие повысилось.
12: Последний вопрос. В ближайшие годы что станет главным конкурентным преимуществом компании?
14: На мой взгляд, основным конкурентным преимуществом компании будет действительно высвободившееся время руководителей. Хочу, чтобы мой рабочий день принятия стратегических решений начинался не в 8 часов, когда все сотрудники уже ушли и точно не зададут тебе ни одного вопроса, а в течение рабочего светового дня.
12: Семен, ваш взгляд?
13: Если говорить о значимом изменении, то мне кажется, оно как раз в плоскости менеджмента лежит. Сервисы, которые наилучшим образом помогут руководителям качественнее, быстрее, эффективнее принимать решения, станут новой движущей силой ускорения нашего бизнеса.
12: Это была программа «Масштабный бизнес», где мы говорили об инновационных и уникальных цифровых решениях для бизнеса. А более подробную информацию вы можете найти в нашем телеграм-канале «Масштабный бизнес», в мессенджере «Макс», а также в соответствующем подкасте на портале bfm.ru.
2: Семеном Диваевым, руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса «Альфа-банка», и Артемом Дробахой, генеральным директором группы компании «Центр логистических решений», беседовал Алексей Завьялов.
15: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 4 июня. Клуб Алексея Козлова. «Баздэй». 20 лет – юбилейный концерт проекта, объединяющего российских бас-гитаристов и музыкантов разных поколений. В программе выступления участников московской джазовой сцены, импровизация и ансамблевое взаимодействие, где бас-гитара становится центральным элементом действия. Вечер продолжит традицию проекта как пространство свободного общения и концертных экспериментов. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
17: Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорке. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза.
18: Знай меру на Бизнес FM.
19: «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу.
20: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM».
19: Комментарии Буфта.
20: Личный взгляд на главные события.
19: «Бизнес говорит».
20: Чтобы кто надо услышал.
19: Бесценные знания.
20: Неочевидные, но удивительные факты.
19: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас – на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
22: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
23: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: 17:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Москва не видит причин для сворачивания российской военной базы в Армении, поскольку она существует для безопасности республики. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. В армянском городе Гюмри находится 102-я российская военная база. Это единственная база России в Закавказье. Она была открыта в 1995 году и несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ согласно межгосударственному договору сроком на 49 лет, то есть до 2044 года. США наращивают военную группировку для возможного вторжения на Кубу, пишет «Политика». По данным издания, американское военное ведомство уже в течение нескольких месяцев размещает войска, необходимые для начала операции. Осталось лишь получить окончательное одобрение президента Дональда Трампа. Минцифры готовят новый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. В него вошло около 20 инициатив. Нововведения активно обсуждаются с правоохранительным блоком, банковским сообществом и операторами связи, рассказал замглавы министерства Иван Лебедев. По его словам, уже поступило более 46 предложений. В частности, по замыслу министерства, восстановить доступ к порталу госуслуги можно будет с помощью биометрической идентификации через приложение или сайт банка с помощью мессенджера МАКС, а также в МФЦ. Кроме того, в Минцифры предложили создать на госуслугах единую систему согласий. В Новосибирской области запретили продавать детям бензин, дизель и лакокрасочные материалы. Меру объяснили случаями вовлечения подростков и поджоги с использованием легко воспламеняющихся жидкостей. Исключение сделано для подростков старше 16 лет, имеющих водительские удостоверения. Запрет на продажу топлива уже действует в Волгоградской, Пензенской, Вологодской, Ярославской и Ленинградской областях, Пермском крае, Татарстане и Чувашии. С 1 сентября меры заработают в Забайкальском крае, а также в Московской и Астраханской областях. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панцулеев. Здравствуйте. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов, огурцов, перцев и клубники из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений, что угрожает фитосанитарной безопасности. Мера вводится на фоне движения Еревана в ЕС и перед парламентскими выборами в самой Армении, на что повлияет новое ограничение Россельхознадзора. Минтранс представил законопроект о пустоплате парковок. Предлагается позволить водителям оплачивать парковку в течение суток с момента начала использования. Эксперты считают, что это ответ на перебои с мобильным интернетом. Какие еще новшества предлагает Минтранс? А Турция сократила импорт российской нефти в мае до минимума за полтора года, пишет Рейтер. Главная причина – высокие цены на сырье, а Турция привыкла брать российскую нефть с дисконтом. Куда и почем сейчас идет российская нефть? Подробности на Business FM. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушения поставки армянской продукции. Ситуация угрожает фитосанитарному состоянию территории страны, говорится в сообщении. Мера вводится на фоне стартующего саммита ЕАЭС в Казахстане, где эти дни с госвизитом находится Владимир Путин. Повестка саммита будет непростой из-за ситуации с Арменией. Ереван берет курс на интеграцию с другими объединениями. Это взаимоисключающие процессы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отметил, что не Россия и судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС. Это стабильно, несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП. Ранее премьер Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, но не сообщил деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Дональд Трамп между тем поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Он написал в соцсетях, цитирую: «Никол – мой большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной. Вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на новые высоты и сделаем Армению снова великой». Конец цитаты. Об овощном эмбарго и новых акцентах в отношении России и Армении в комментарии политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
1: Все это поймут именно как политическое действие. Даже если там есть какие-то трицепсы или еще какие-то вредители, то, тем не менее, политический контекст тут превалирует. И ясно, что таким образом Москва пытается указать Армении на то, что провозглашенный курс на так называемую евроинтеграцию для Москвы неприемлем. Я думаю, что отказ от евроинтеграции, что представить себе, конечно, публично невозможно, сразу ликвидировал бы все вредителей во всей плодовочная продукция Армении одним указом.
4: Но вот незадолго до того, как пришли эти сообщения, Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию Армении, но не сообщил деталей, то есть откуда, куда он пойдет, непонятно. Кроме того, на встрече с избирателями Пашинян сказал, что будет продолжать реформы для достижения европейского стандарта.
1: Как видимо, процесс обоюдный. Пашинян попытается использовать этот фактор давления России для сплочения вокруг себя электората, то есть сыграть на национальной гордости армян, там сказать, смотрите, вот что делают русские, они нас давят, они нас прессуют из-за того, что мы сделали европейский выбор, так называемый. Поэтому не исключено, что подобные действия приведут действительно к увеличению голосов за партию Пашинян. Что касается газопровода, чисто теоретически Армения действительно может покупать газ у Азербайджана. Просто до практического воплощения эти переговоры пока не дошли, поскольку Азербайджан ставит на первое место окончательное политическое урегулирование и заключение мирного договора. Там остались несколько спорных вопросов, и главный из них — это изменение армянской конституции, где в преамбуле упомянут Карабах. Азербайджан требует это упоминание убрать, и Пашинян уже заявил, что после выборов он внесет на рассмотрение новую конституцию Армении, где, скорее всего, действительно Карабаха не будет. То есть, грубо говоря, вместо реваншизма он пытается указать иное будущее для Армении и пытается это сделать, заигрывая с Западом.
4: И еще масло в огонь, что называется, подлил президент США. Трамп поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах.
1: Я думаю, что действия Росприроднадзора и санитарного надзора российского работают на добавление голосов Пашиняна гораздо больше, чем Трамп.
0: Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз некоторых видов коньяков из Армении. Продукция не соответствовала обязательным требованиям. Речь, в частности, о брендах армянский коньяк «Пять звезд» и семилетний коньяк «Шахназарян». Аналогичное решение принято в отношении минералки «Джермук». Также Россельхознадзор на неопределенный срок ограничил ввоз в России цветов из Армении. В них обнаружили вредителя калифорнийского трипса. Запрет ввоза овощей и некоторых фруктов будет самым чувствительным для рынка, но не критичным, считает гендиректор информагентства «Фрутньюс», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Кузей.
5: Овощи, фрукты, ягоды из Армении приходят в относительно больших количествах, но все же это не играет какой-то критической роли на российском рынке. Соответственно, в случае запрета, да, цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? У нас практически подобные новости относительно разных стран появляются буквально с периодичностью раз в несколько месяцев. Число поставщиков России сокращается постоянно. И, соответственно, каждая вот эта вот соломинка, они накапливаются. И в конце концов, какая из них переломит спину верблюда и окажет критическое уже влияние на российский рынок, сказать сложно. Но вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
4: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
5: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные. Другой вопрос, что абсолютно без импорта по большей части из перечисленных категорий российский рынок справиться не может. Ну, например, по тем же ягодам, в зависимости от импорта, у нас составляет около 70%. По многим видам фруктов 80-90%, за исключением яблок. По многим видам зелени, овощей, это также критическая зависимость.
0: Ирина Кузи, руководитель проекта «Ягодная академия». Армения заблаговременно проинформирована об экономических последствиях своих планов по сближению с ЕС, заявил министр энергетики Сергей Цивилев журналистам в Астане. Это не секрет ни для кого, что нефть и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на газ кратно больше. Если они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС, мы не сможем им поставлять по той цене, по которой мы поставляем сейчас, отметил Цивилев. Минтранс представил законопроект о постоплате парковок. Предлагается позволить водителям оплачивать парковку в течение суток с момента начала использования. Меры касаются тех парковок, где нет систем контроля на въезде и выезде, то есть всех парковок, которые сейчас оплачиваются через приложение. Кроме того, законопроект Минтранса закрепляет понятие парковочной деятельности и предусматривает создание единой системы управления парковочным пространством. Также вводится единый реестр парковок общего пользования. Мера об оплате в течение суток – это ответ на перебои с мобильным интернетом, считает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
3: До сих пор инициатива эта не проходила, потому что всегда говорили, есть столбики, дойдите, отправьте смс-ку. Но сейчас уже и мобильная связь где-то отключается, и интернета нет повсеместно. Запрос федеральный уже сформировался, и, конечно, это ответ. Тем более, что изначально все прекрасно понимают, что речь не о том, что это люди злостные неплательщики. Ты можешь действительно не успеть, забыть. Это какая-то стрессовая ситуация в большом городе. Даже послабление в Москве до этого было, до 11 вечера, поправить платеж. Это уже был большой шаг, потому что многие люди просто не успевали и действительно потом платили. То есть это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование, а во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов для такого рода компаний. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
0: Павел Федоров, автор и ведущий телеканала «Автоплюс». Город будет отслеживать, в какой момент водитель заехал на платную парковку и с какого времени. Отсчитывать сутки по камерам, так же, как это делается сейчас, также отсчитывать начало парковки будут контролеры, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
6: Меры в первую очередь направлены на то, чтобы уберечь водителей от необоснованных штрафов за парковку, которые они физически не смогли оплатить в связи с отсутствием мобильного интернета. Я могу привести личный пример, когда всего несколько дней были перебои с мобильным интернетом в центре Москвы. Я получил 3 штрафа за парковку. Я их пытался оспорить, и мне было отказано, потому что мне было сказано, что есть вариант оплаты парковки через СМС, вот надо было им и пользоваться. Но вариант этот сложный, там надо набирать очень большое сообщение с кучей кодов, и в нем легко ошибиться. Но на самом деле парковку-то я хотел оплатить, просто физически этого сделать не смог. Но очевидно, что вот в попытке как-то эту нивелировать историю, которая, конечно, очень негативно воспринимается автолюбителями, Минтранс пытается это сделать. Власти Москвы на самом деле некоторое время назад же ввели возможность корректировки времени парковки, но это можно сделать только до конца текущего дня. Можно изменить время сессии. Соответственно, если вы в течение дня не вспомните о том, что вам нужно время скорректировать или вообще парковку оплатить, то, соответственно, вы получали штраф практически гарантированно. В Москве очень четко работает система фиксации. Теперь, если в течение суток это можно будет сделать, будет замечательно, еще лучше, если будет водитель об этом каким-то образом уведомлять, как, например, уведомляют о необходимости оплаты платной дороги, там, где нет шлагбаумов, там, где система работает просто по камерам, по считыванию номеров. Механизм контроля, по крайней мере, в Москве отлажен на 100%, ездят и машины, ходят и люди, фиксируют прибытие автомобилей, поэтому с точки зрения отчета одних суток с момента начала парковки проблем не возникнет.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Послабление по оплате парковок вводили раньше. Столичный Дептранс указывал, что в приложении парковки Москвы до конца суток после парковки можно исправить допущенные ошибки, госномер автомобиля, номер парковочной зоны и время завершения парковки. Сделано это для того, чтобы не начислять водителям ошибочные штрафы.
7: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
23: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Фейк-ньюс.
8: В апреле 1957 года на телеканале BBC в эфир вышла программа «Панорама» с сюжетом о богатом урожае макарон в Тичино, итальяноязычном кантоне Швейцарии. Трехминутный ролик начинался словами «Нет ничего вкуснее, чем спагетти, выращенные своими руками». На видео довольные фермеры снимали с веток макароны и несли их сушиться под солнечными лучами. А диктор рассказывал о сложной селекции вермишели, вредоносных спагеттиевых долгоносиках и кардинальных различиях выращивания макарон в Италии и Швейцарии. Цикл программ «Панорама» был на тот момент достаточно авторитетным проектом, а в британских магазинах всех лет макароны можно было увидеть только в виде консервов. После передачи зрители буквально оборвали редакционные телефоны, интересуясь, где приобрести саженцы макаронных деревьев и как за ними ухаживать.
23: Фейк-ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
9: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. За прошлую неделю жители Нижегородской области лишились почти 57 миллионов рублей из-за действий мошенников, сообщили в МВД. Злоумышленники чаще всего использовали три схемы: звонок от службы безопасности банка, обман при онлайн-покупке и предложение дополнительного заработка. Всего зарегистрировано 56 преступлений. Так, 35-летняя нижегородка перевела на безопасные счета 1,5 миллиона рублей личных сбережений и еще почти 60 тысяч рублей кредитных средств. 19-летний студент лишился 22 тысяч рублей при попытке купить билеты на концерт. Ему прислали ссылку для оплаты, после чего деньги списали. Сразу после этого позвонил представитель банка, но молодой человек заподозрил обман и обратился в полицию. Еще один нижегородец перевел лжеброкеру почти 4 миллиона рублей личных накоплений и около 2 миллионов кредитных средств. После этого брокер перестал выходить на связь. Администрация Нижнего Новгорода утвердила новый порядок компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах. Документ размещен на сайте мэрии. Для малоимущих семей со среднедушевым доходом ниже 50% прожиточного минимума для получения компенсации нужна справка о доходах. Многодетные семьи предоставляют удостоверение. Также льготы могут получить семьи, где один из родителей – работник муниципального детского сада, и семьи с родителем-инвалидом первой или второй группы. При возникновении права в течение года заявление можно принести в любую. В любое время компенсацию начнут выплачивать с месяца подачи заявления. При наличии в семье двух и более детей документы подаются на каждого ребенка. Размер компенсации составляет от 40 до 80%. Детский парк развлечений «Изумрундия» в Нижегородском торговом центре «Фантастика» закрывается. 1 июня станет последним днем его работы, сообщается на официальной странице парка в соцсетях. В «Фантастике» парк проработал более 10 лет. Остальные точки продолжат работать в обычном режиме. Ранее мы сообщали о том, что в мае в «Фантастике» закрылся кинотеатр сети «Синема Парк». Он проработал в торговом комплексе более 15 лет. Общественники заявили о появлении большого количества ряженых ветеранов СВО. Люди, которые не участвовали в военной операции, надевают копии боевых наград и получают материальную выгоду. Об этом заявлено на заседании Общественной палаты. По данным ее членов, ситуация с наградами за участие в СВО полностью вышла из-под контроля. Ордена и медали, похожие на государственные, и копии реальных наград легко купить на маркетплейсах. Наградные приказы часто секретные. В этих случаях подтвердить или опровергнуть подлинность не могут даже силовые структуры. В результате ряженые читают лекции в школах и вузах, а в случае уголовного преследования убеждают суд проявить снисхождение к ветерану, пишет «Коммерсант». После окончания СВО проблема только усугубится, признают в палате. В Городце появился каршеринг. Теперь транспортное сообщение с Нижним Новгородом станет лучше и удобнее, отметил глава городецкого округа Александр Мудров. В честь открытия каршеринга в автомобиле положат городецкие пряники для первых пользователей. В усадьбе Рукавишниковых открылась выставка «Громадный смысл и значение», посвященная истории Всероссийской промышленной художественной выставки 1896 года. Название экспозиции отсылает к отзывам современников, видевших в этом событии огромный импульс для развития всей страны. Выставка освещает визит в Нижний Новгород императорской четы иностранных делегаций и воссоздает обстановку огромного выставочного города, поразившего современников. Все предметы в экспозиции так или иначе связаны со знаменитой выставкой. Посетить ее можно до конца ноября. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 8 градусов. Завтра утром пасмурно, плюс 10, и также возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14.
11: Валюта.
10: Центробанк России установил следующие курсы валют на 29 мая. Доллар США 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 45 копеек. Держитесь курса.
23: компании и корпорации.
9: В прошлом году 52 компании Нижегородской области стали участниками федерального проекта «Производительность труда», сообщил губернатор Глеб Никитин. Они получили экспертную поддержку для совершенствования бизнес-процессов, производства, логистики и сбыта продукции. Всего за время действия проекта к нему присоединилось более 300 предприятий региона. Губернатор отметил, что по итогам реализации проекта средний прирост выработки составил более 40%. К проекту, помимо предприятий базовых несырьевых отраслей промышленности, присоединились более 350 пилотных государственных и муниципальных учреждений социальной сферы. Для участия в федеральном проекте необходимо подать заявку на IT-платформе производительность.рф. Правительство Нижегородской области определило получателей субсидий из областного бюджета для привлечения инвестиций в туристическую сферу. Указ губернатора разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Так, субсидии получат ИП «Карбащан» и компания «Созидатель НН». Указ вступает в силу со дня подписания. Сбер собирается выдавать кредиты в палладии. Как заявил РИА Новости зампред правления Анатолий Попов, банк уже выдает кредиты в золоте, серебре и платине. Теперь к этому списку может добавиться и палладий. По словам чиновника, такие кредиты в драгоценных металлах составляют около 1% от корпоративного портфеля Сбербанка. Это специальный продукт в основном для компаний, которые добывают или работают с этими металлами. Выксунский завод Объединенная металлургическая компания возобновил набор персонала. Сейчас на производстве открыто около 400 вакансий. До конца года предприятие предложит жителям Выкса, Навашного, Изнесенского, Арзамаса и Мурома до 2000 рабочих мест. Причиной стал рост долгосрочного портфеля заказов. Часть производства вновь загружена, в том числе идет выпуск труб с премиальными резьбовыми соединениями и продукции из инновационных сталей. На заводе ждут операторов поста управления на нарезные агрегаты и линию фосфатирования, операторов на станки с ЧПУ, резчиков труб и заготовок, прессовщиков, машинистов кранов. Для всех сотрудников и внешних кандидатов действует программа обучения и переобучения. Работникам недозагруженных цехов предлагают занять вакансии в подразделениях с высокой загрузкой. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
23: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. Все подробности прямо сейчас.
11: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессоры, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ Telegram каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость, в том плане, что непонятно, что теперь покупать, мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
12: На данный момент ничего существенно не поменяется, у всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
11: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС и акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортеры оплачивали все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот, теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
13: Бизнесу придется этот аванс в НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а дороже стать могут. По крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налоговую отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
11: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
23: Реклама. 30 лет в отрасли, тысячи успешных проектов. ИВПР – российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем. Подробнее на ivpr.ru. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Через век. Главные капиталы России. Андрей Львович Кноп.
14: В Москве в Колпачном переулке невозможно пройти, не оглянувшись на замок, напоминающий стилизацию под шахматную ладью. В советские годы в нем находились комитет по высшему техническому образованию и московский горком комсомола. А началась история этого замка в 1901-м, когда по заказу промышленника Андрея Кнопа архитектор Карл Трейман выстроил особняк, выполненный в духе английской готики. Андрей, по-немецки Андреас Кноп, родился в 1855 году в Москве. В семье известнейшего промышленника и фабриканта, владельца 120 предприятий легкой промышленности Людвига Кнопа. Пятилетнего Андреаса отец увез в Германию, и младший Кноп начал свое образование в Бремене. Затем изучал текстильное производство в Великобритании и США, после этого вернулся в Россию и в 1882 году стал купцом первой гильдии, занимаясь торговлей хлопком и чаем в Москве и в Нижнем Новгороде. Участвовал в управлении семейной фирмой «Людвиг Кноп», а в 1901 году возглавил ее. Кнопы были одними из самых богатых предпринимателей России. После смерти отца Андрею Львовичу и его брату Федору достались 9 текстильных фабрик, оборудованных по последнему слову техники, 3 компании по импорту египетского и американского хлопка, страховое общество и каменно-угольный рудник. К концу века братья разделили отцовские владения на 2 части. О Федоре мало что известно, Андрей же вошел в историю. Помимо руководства крупнейшими ткацкими предприятиями, он был членом Совета Московского частного коммерческого и Московского торгового банков, а также входил в руководство Московско-Волжско-Бакинского нефтепромышленного товарищества. В 1906 году он стал одним из создателей Общероссийской организации предпринимателей Съезда представителей промышленности и торговли. В 1909-14 годах был старшиной Московского биржевого комитета. По политическим убеждениям Андрей Львович был октябристом, членом умеренно правой партии крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников, полное название которой «Союз 17 октября». Партия придерживалась умеренных конституционных и антиреволюционных взглядов. Кноп делал регулярные щедрые пожертвования в фонды организации. Не забывал и о благотворительности. Был попечителем больницы имени императора Александра III и Московского коммерческого института. После Октябрьской революции Андрей Львович Кноп, потеряв все свои капиталы, уехал сначала в Эстонию, а затем в Германию. Умер в 1927 году.
23: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Еврокомиссии назвали недоразумением слова главы евродипломатии Кая Калласа об эвакуации посольства США в Киеве. Это недоразумение уже исправлено, заявила представитель ЕК Анита Хиппер. По ее словам, у ЕС нет намерений закрывать представительство или эвакуировать. Признаков, что партнеры Европы собираются покинуть Украину, также не наблюдается. Ранее МИД России рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипмиссии, как можно скорее покинуть Киев из-за готовящихся ударов по объектам ВПК. Аксиос узнала о достижении соглашения между переговорщиками США и Ирана по поводу 60-дневного меморандума о взаимопонимании. Однако американский президент Дональд Трамп еще не дал своего согласия, сообщил агентство со ссылкой на двух американских чиновников и один региональный источник. По их данным, меморандум предусматривает продление режима прекращения огня для продолжения переговоров по иранской ядерной программе и открытие беспошлинного прохода по Армузскому проливу. Кроме того, Тегеран обязуется убрать оттуда все мины в течение 30 дней, а США снять военно-морскую блокаду. Между тем, МИД Ирана назвал публикацию «Аксиос» чушью. Израиль не будет осуществлять контакты с офисом Генсека ООН, пока этот пост занимает Антонио Гутерриш, заявил постпред страны при Всемирной организации Дани Данон. По его словам, Гутерриш, с точки зрения израильской стороны, утратил доверие. Слова постпреда прозвучали после того, как ООН внесла ряд израильских учреждений в черный список организаций, причастных к сексуальному насилию в зонах конфликтов. В этот реестр входят Хамас и другие террористические группировки. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.

0: Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры. Ждать ли их скорого возвращения? И в прокат вышел байопик про Майкла Джексона. Фильм «Майкл» в мировом прокате картины уже бьет кассовые рекорды. В главной роли его племянник Джафар Джексон. Ну а если зрители в восторге, то критики недовольны неполной биографией. Подробности на Business FM. Туристический.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСВ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
5: Контакты коммерческой службы радио бизнеса FM на портале bfm.ru.
0: Туристический коллапс на турецком направлении. Речь об отмене рейсов турецкого перевозчика «Эйранка». По данным Ассоциации туроператоров России, с этим столкнулись более 2000 российских туристов. Часть застряли на турецких курортах, часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Как пояснили в Росавиации, у авиакомпании еще 25 мая кончились разрешения на чартерные полеты в Россию. Туроператор «Анакс» сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы турецких перевозчиков «Корандон» и «Turkish Airlines». Подробности Наталья Шашиной.
6: Никто ничего не знает. Трубки не берут, переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства, жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла, и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
7: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И 2 часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти 2 часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
6: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе, и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании это Анекс и Интурист говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
8: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если турист в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
6: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиакомпаний, властей, то ли туроператоры, которые, возможно, возможно, знали, что

0: Разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс-тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса RAN Avia Андрей Патраков.
1: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое предположение, пытается вернуть этот паритет.
0: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
2: Лед тронулся, по крайней мере, в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры. Хотя пока моментального возвращения речь не идет, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела достаточно аргументов для запрета на участие, отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 2022 года. А теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
4: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом Международной федерации хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной федерации хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте. Главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
2: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Как отмечают сейчас спортивные эксперты, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардиф осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы. Это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Каким получился байопик про Майкла Джексона? В прокат вышел фильм «Майкл», в главной роли его племянник Джафар Джексон. В мировом прокате картина уже бьет кассовые рекорды, но если зрители в восторге и танцуют в проходах кинотеатров, то критики недовольны неполной биографией. О том, почему байопик про короля поп-музыки больше похож на концерт, об этом Полина Федосеева.
5: «Майкл» — неполноценный байопик, а история восхождения поп-иконы. Сюжет охватывает чуть больше 20 лет. С середины 60-х, когда группа Майкла и его братьев Jackson 5 под жестким руководством отца-тирана Джозефа выступала в индустриальном Гэри, и до оглушительного успеха сольного тура «Бэт» в конце 80-х. Авторы намеренно останавливаются в этой точке, на пике формы героя, где нет никаких обвинений, поместья Неверленд и судов, которые преследовали Джексона в 90-х и нулевых. В ранних версиях сценария скандальные темы присутствовали, но после юридических консультаций исчезли. Тема витилиго и пластических операций тоже подана максимально деликатно, парой коротких сцен у хирурга. Но стоит ли удивляться? Фильм продюсировала семья певца, а бывший адвокат Джексона активно участвовал в производстве. Ждать откровенного разговора о темных страницах биографии было бы наивно. Так что Майкл — это ровно то, что могли снять в данных обстоятельствах. Безопасный и комплементарный портрет. Но даже в отрыве от неверлендского бэкграунда фильм оказался не совсем состоятелен как байопик, считает кинокритик Кирилл Артамонов.
6: Формальной рамкой выступают сложные взаимоотношения Джексона с его отцом. Ну, история очень болезненной сепарации здесь преподнесена довольно топорно, прямолинейно, и зачастую нам, как зрителю, предлагают смотреть на то, как все вокруг говорят Майклу Джексону о том, насколько он особенный, а он принимает это как должное. Если сравнивать с другими байопиками прошлых лет, как мне кажется, Майкл по всем фронтам абсолютно уступает Рокетмену. За вот этой конструкцией яркого, очень цветастого музыкального байопика скрывалось очень важное размышление об инаковости, о терпимости. Майкл пытается быть важной астросоциальной драмой о сложной проблемной сепарации, но у него это не получается.
5: Майкл Джексон здесь лучезарен, бесконечно добр, помогает больным детям, спасает животных, играет в твистер с шимпанзе и читает Питера Пэна. Его единственный враг — отец, чей деспотизм становится главным двигателем сюжета и объяснением всех будущих странностей певца. Колман Доминго, который играет Джо Джексона, порой затмевает самого Майкла, который застывает в образе робкого олененка за солнцезащитными очками. Племянник Майкла, который играет поп-короля, почти что копия дяди. И внешне, и пластически. Но мы так и не узнаем, что творится у него в голове. А хочется. Костюмы, свет, хореография, реконструкции легендарных клипов «Триллер» и «Beat It» на высшем уровне. А каждое выступление снято так, что создается эффект присутствия. Авторы и не скрывают, Майкл не столько кино, сколько музыкальный аттракцион. И для миллионов фанатов по всему миру этого более чем достаточно. Они пришли не за разоблачениями, а с желанием увидеть кумира на сцене. Продолжает редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.
7: Это все-таки байопик не разоблачающий, а напоминающий о том, что в истории мировой музыки есть такая легенда. Человека вы там практически не увидите. Вы увидите скорее, как человек, которого когда-то звали Майкл Джексон, будучи уже заласканным звездным статусом в детстве, из маленькой звездочки превратился в огромную звезду. С моей точки зрения, это очень зрительское кино, потому что оно яркое, музыкальное, отсылает к тому, что вы и так уже знаете, сосредоточено на наиболее положительных моментах жизни Джексона, но показывает его как героя. И такое ощущение, что нам сейчас такие безопасные фильмы, они нужны. Все и так читали все, что только можно, смотрели сюжеты про него. И, возможно, у кого-то это даже убило любовь к его музыке.
5: Заключительные титры сопровождает многозначительная фраза «Его история продолжится». Студия Lionsgate уже анонсировала сиквел. Вторая часть должна будет использовать вырезанный материал. Уже около 30% готово. Но рискнут ли создатели во втором фильме показать то, чего так аккуратно избегали в первом? Да, но, вероятно, в безопасной форме. Полина Федосеева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 3 июня. Клуб Алексея Козлова. На сцене «Илло Трио». Коллектив в классическом джазовом составе. Клавишные, контрабасы, ударные, играющие не джазовую музыку. В программе авторские композиции, построенные на импровизации, ансамблевом взаимодействии и внимании к форме. Музыканты создают актуальное звучание, в котором сочетаются продуманная структура и свобода музыкального высказывания. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Бизнес FM. Валюты. Гвинейский франк был введен в обращение в 1960 году, заменив валюту французских африканских колоний. Уже через 3 года из-за большого количества появившихся подделок банкноты пришлось менять на новый вариант. Всего гвинейский франк пережил 5 денежных реформ. Почти на 4 порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
8: Акции Nebius на премаркете выросли на 10% после того, как фонд бывшего исследователя OpenAI Леопольда Ашенбреннера раскрыл долю в компании. Ему принадлежит пакет акций более чем на 2,5 миллиарда долларов. Портфель фонда Situational Awareness на конец первого квартала этого года оценивался в 13,5 миллиардов по сравнению с 5,5 в конце прошлого. С начала года бумаги Nebius подорожали почти на 150%. ОКИ при переезде в Россию сменит название на МКПО «Группа ДА». Такое решение одобрили акционеры группы. Ранее они также поддержали редомицеляцию компании из Люксембурга в Россию. После завершения процедуры структура должна быть зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Осенью прошлого года сеть гипермаркетов ОКИ перешла к менеджменту. Люксембургская ОКИ Групп сохранила за собой дискаунтеры ДА. SpaceX согласилась сдать в аренду один из крупнейших ИИ-суперкомпьютеров Colossus для обучения ИИ от Anthropic всего на полгода. И это незадолго до выхода компании на IPO. Об этом сообщил глава компании Илон Маск. При этом бизнесмен добавил, что соглашение может быть продлено на несколько лет. Миллиардер заявил, что SpaceX не оставит Anthropic в подвешенном состоянии и предложил разумный вариант расторжения договора. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 18:48 в Москве вы слушаете Бизнес FM.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
9: Добрый вечер.
2: Ну что ж, пытались мы сегодня подрастать, но в итоге к закрытию основной сессии подходим со снижением примерно на 0,3% по индексу Мосбиржи. Ну, а нефть пытается определиться, куда же идти и зачем.
9: Ну, действительно, много новостей было сегодня, как раз уже вот с открытием торгов Нью-Йорка. Приходили новости, которые касались как раз рынка нефти. И вроде как Axios, портал Axios сообщает, что переговорщики США и Ирана достигли все-таки соглашения или завершили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной программе. Речь идет пока о 60-дневном прекращении огня. Ну и в связи с этим не исключено, что будет открыт Ормузский пролив, во всяком случае об этом говорится в сообщении Axios, и будет он открыт без пошлин и задержаний всеразличных танкеров иранскими властями, иранскими силами. И также Тегеран должен будет убрать все мины из пролива в течение 30 дней. Вроде все красиво звучит, и, соответственно, рынок нефти очень бурно реагировал в моменте, скажем так, на все эти сообщения. И смесь Brent, если рассматривать фьючерсный контракт с поставкой в июле, опускался ниже $93 за баррель. Это впервые с 20 апреля текущего года случилось. Ну, а если рассматривать контракт уже с поставкой в августе, августе, то он падал в район $90 за баррель. Но здесь есть пока один такой важный, на мой взгляд, момент. То, что президент США Дональд Трамп пока ничего подписывать не стал. Во всяком случае, Axios сообщает, что американские переговорщики сообщили о деталях соглашения Трампу. Но он сказал, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней. То есть Трамп пока ничего не подписал. Ну, непонятно, подписали ли с иранской стороны. Но здесь, конечно, важнее, чтобы сначала все это подписал президент США. Ну и рынок нефти вот ринулся вниз, потом вроде как отскочил, с учетом того, что все-таки не все так просто на самом деле. Да, меморандум это хорошо, но надо, чтобы еще вот это 60-дневное прекращение огня соблюдалось. Насколько это все будет хрупким и шатким, посмотрим. Но рынок не спешит. Вот это важно на самом деле. Не спешит все-таки быстро или в каком-то скором порядке убирать так называемую военную премию из стоимости барреля или премию за геополитику. Так что рынок остается пока в таком, скажем, настороженном состоянии. И если брать текущую ситуацию, то в районе $94.5 торгуется баррель смеси Brent. Ну, что касается российского рынка акций, здесь по-прежнему какая-то безидейность присутствует. Но она иногда возникает в некоторых бумагах. Допустим, вот все мы помним такой обвал акций ВТБ, который случился на текущей неделе после новостей о доп-эмиссии и новостей по дивидендам. Ну и в целом рынок пока не вынашивает идеи на какую-то глобальную распродажу. Ну и на серьезную покупку тоже идей пока нету. Данные по инфляции особо не вдохновляют рынок. Но еще до заседания Банка России есть довольно много времени. 19 июня состоится заседание, так что еще будет много релизов со стороны Росстата, в том числе и по инфляции. Ну и завершили мы торги вот небольшим снижением на 0,3%, 2584 пункта на закрытии основной торговой сессии индекс Московской биржи.
3: Капитал на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. Банк 16+.
10: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 4 по 6 июня Санкт-Петербург. Летний фестиваль «Т-двор». Это открытое бесплатное пространство Т-банка, объединяющее учебу и досуг для клиентов и партнеров. Гостей ждут лекции, воркшопы, встречи с предпринимателями и звездами, мастер-классы и концерты под открытым небом. В программе фестиваля «Технологии будущего», «Бизнес будущего» и «Человек будущего». Подробнее на t-dvor.ru. 6+. Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорки. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза. Знай меру на Бизнес ФМ. Дело в вкуса» с Катей Калиной.
11: Ресторатор Андрей Зайцев. Уверена, многие помнят его по пескаторе и Ноа. Знает, где водится крупная рыба. Рядом с бизнес-школой Сколково и по соседству с Ринг и Энна Бистро буквально на днях откроется новый ресторан, которому он приложил свою благословенную рестораторскую руку. Лепредор. Согласно новому закону, на ходу, правда, переименованный в Золотого Зайца. Золотой Зайцев сам собой напрашивается каламбур. Так ли это, пока гадаем, официально ресторан откроет двери с 1 июня, но технически уже работает. Кухня итальянская, Андрей хорошо ее знает и любит. В 1998 году он открыл один из первых тогда итальянских ресторанов в Москве «Синьоре». Шеф-повар Зайца Карлос Кафетто, известный в Москве по кухне ресторана «Во дворе». 200 посадок. Для локального проекта это много. Предполагается и банкетное использование площадки. Плюс 2 отдельных закрытых зала для частных мероприятий. Кухня с Кафетто в основном южноитальянская. В курортных компании и Лацо шеф провел свое детство, поэтому морепродукты, роу-бар, тема, в которой Зайцев плавает, как рыба в воде, неаполитанская пицца на дровах и паста ручной работы. Но кроме этого и стейки сухого вызревания. Все-таки это Италия в Москве. Золотой Заяц оборудован камерами, работает на мясе прайм-биф и хорошем гриле. Что касается фирменных блюд, то это пате и рагу из кролика, конечно. Достаточная для регулярного разнообразия винная карта, около 300 этикет, преимущественно итальянских хозяйств и достойные побокальные позиции на каравине. Очень похоже, что Энна Бистро придется мобилизоваться рядом с таким соседом, братцем кроликом, совсем не простаком. Средний чек в Золотом Зайце заявлен около 10 тысяч рублей на человека. С вами была Катя Калина.
10: Дело вкуса на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Наизусть. Михаил Булгаков. Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Акидженов. Он отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти. То есть окончательного соглашения еще самого нет, но базовая подписанная. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций и расширение трубопровода. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов. По состоянию на 22 мая они составили 753,8 миллиарда. 15 мая было 768,9 миллиарда. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, объяснили в Банке России. Международные резервы России включают высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства. В Нижегородской области запретили торговлю вейпами и жидкостями для них. За принятие закона проголосовали 42 депутата регионального ЗАГС-собрания. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября. В прошлом году президент Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в регионе. Казахстан планирует сократить и упразднить часть руководящих должностей. Это будет сделано в ближайшие 2 года в рамках масштабной реформы организации, сообщил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, передает Рейтер. Он пояснил, что реформы необходимы на фоне финансового кризиса, вызванного в том числе задолженностью стран-членов по взносам, включая США. По словам Гутерриша, уже удалось сократить бюджет на этот год и перевести более 2000 рабочих мест из дорогих городов, таких как Женева и Нью-Йорк, в более дешевые. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 7 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за армянским коньяком, минералкой и цветами пришла очередь овощей. С 30 мая их ввоз в Россию будет ограничен. Россельхознадзор ссылается на участившиеся случаи нарушений при поставках и угрозу фитосанитарному состоянию территории страны. Почему в продукции из Армении появилось так много всего вредоносного? Об этом комментарий Георгия Бовта через минуту. Сутки, чтобы рассчитаться за стоянку, Минтранс выступил с инициативой ввести постоплату парковок, не оборудованных средствами контроля за въездом и выездом. Как в таком случае будет фиксироваться время стоянки и решит ли предложенная новация проблему оплаты парковки при сбоях интернета? От миллиона рублей и выше за возможность полюбоваться красотами Дагестана с борта вертолета. В турфирмах говорят, что это стандартная цена такой экскурсии. При этом средняя стоимость обычного недельного тура составляет около 85 тысяч рублей с человека. Почему такой колоссальный разрыв и как сказались на ценах недавние наводнения в республике? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений в поставках армянской продукции. Ситуация угрожает фитосанитарному состоянию территории страны, говорится в сообщении. Мера вводится на фоне стартующего саммита ЕАЭС в Казахстане, где в эти дни с госвизитом находится Владимир Путин. Повестка саммита будет непростой из-за ситуации с Арменией. Ереван берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы. Заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении. Но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС. Это стабильно несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП. Конец цитаты. Ранее Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, но не сообщил деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Дональд Трамп, между тем, поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Он написал в соцсетях, цитирую, «Никол – мой большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной. Вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на новые высоты. Сделаем Армению снова великой». Конец цитаты. Об овощном эмбарго и новых акцентах в отношении России и Армении в комментарии политолога Георгия Бовта.
13: Все это поймут именно как политическое действие. Даже если там есть какие-то трицепсы или еще какие-то вредители, то, тем не менее, политический контекст тут превалирует. Ясно, что таким образом Москва пытается указать Армении на то, что провозглашенный курс на так называемую евроинтеграцию для Москвы неприемлем. Я думаю, что отказ от евроинтеграции, что представить себе, конечно, публично невозможно, сразу ликвидировал бы все вредителей во всей плодовочная продукция Армении одним указом.
14: Но вот незадолго до того, как пришли эти сообщения, Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию Армении, но не сообщил деталей, то есть откуда, куда он пойдет, непонятно. Кроме того, на встрече с избирателями Пашинян сказал, что будет продолжать реформы для достижения европейского стандарта.
13: Как видим, это процесс обоюдный. Пашинян попытается использовать этот фактор давления России для сплочения вокруг себя электората, то есть сыграть на национальной гордости армян, сказать, смотрите, вот что делают русские, они нас давят, они нас прессуют из-за того, что мы сделали европейский выбор, так называемый. Поэтому не исключено, что подобные действия приведут действительно к увеличению голосов за партию Пашинян. Что касается газопровода, чисто теоретически Армения действительно может покупать газ у Азербайджана. Просто до практического воплощения эти переговоры пока не дошли, поскольку Азербайджан ставит на первое место окончательное политическое урегулирование и заключение мирного договора. Там остались несколько спорных вопросов, и главный из них — это изменение армянской конституции, где в преамбуле упомянут Карабах. Азербайджан требует это упоминание убрать, и Пашинян уже заявил, что после выборов он внесет на рассмотрение новую конституцию Армении, где, скорее всего, действительно Карабаха не будет. То есть, грубо говоря, вместо реваншизма он пытается указать иное будущее для Армении и пытается это сделать, заигрывая с Западом.
14: И еще масло в огонь, что называется, подлил президент США. Трамп поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах.
13: Я думаю, что действия Росприроднадзора и санитарного надзора российского работают на добавление голосов Пашиняна гораздо больше, чем Трамп.
15: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз некоторых видов коньяков из Армении. Продукция не соответствовала обязательным требованиям. Речь, в частности, о брендах «Армянский коньяк 5 звезд» и «Семилетнем коньяке Шахназарян». Аналогичные решения приняты и в отношении минералки «Джермук». Также Россельхознадзор на неопределенный срок ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. В них обнаружили вредителя – калифорнийского трипса. Запрет ввоза овощей и некоторых фруктов будет самым чувствительным для рынка, но не критичным, считает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
16: Овощи, фрукты, ягоды из Армении приходят в относительно больших количествах, но все же это не играет какой-то критической роли на российском рынке. Соответственно, в случае запрета, да, цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? У нас практически подобные новости относительно разных стран появляются буквально с периодичностью раз в несколько месяцев. Число поставщиков России сокращается постоянно. И, соответственно, каждая вот эта вот соломинка, они накапливаются. И в конце концов, какая из них переломит спину за рублёда и окажет критическое уже влияние на российский рынок, сказать сложно. Но вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
14: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
16: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные. Другой вопрос, что абсолютно без импорта по большей части из перечисленных категорий российский рынок справиться не может. Ну, например, по тем же ягодам, в зависимости от импорта, у нас составляет около 70%. По многим видам фруктов 80-90%, за исключением яблок. По многим видам зелени, овощей, это также критическая зависимость.
15: Ирина Козий, руководитель проекта «Ягодная академия», гендиректор информагентства «Фрутньюз». Армения заблаговременно проинформирована об экономических последствиях своих планов по сближению с ЕС, заявил министр энергетики Сергей Цивилев журналистам в Астане. Это не секрет ни для кого, что нефть и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на газ кратно больше. Если они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС, мы не сможем им поставлять газ по той цене, по которой поставляем сейчас, отметил Цивилев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такой законопроект на общественное обсуждение внес Минтранс. Он предполагает создание единой системы управления всеми парковками в России, а заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
17: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
18: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация это периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился, все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. Ведь конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И, наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и, наконец-то, будет все-таки для людей хоть что-то.
17: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего – и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
19: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить просто, чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
17: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
20: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
21: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
22: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
23: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
24: Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знания тоже. $2500 штрафа и 15-летний запрет на содержание домашних животных ждет тех владельцев собак и кошек, кто решил подарить или обменять мех своих питомцев. Ведь его, по закону американского штата Делавер, можно только продавать. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле.
0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. За 3 года экономика Нижегородской области выросла на 17%, сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе своего отчета перед депутатами Законодательного собрания региона. Положительная динамика обеспечена преимущественно за счет потребительского рынка. Розница увеличилась почти на 5%, платные услуги на 6% в сопоставимых ценах. Рост показала также промышленность на 0,9%. В ряде отраслей в связи с жесткой кредитно-денежной политикой наблюдается спад. Это автопром, металлургия, а также строительство, отметил Никитин. При этом глава региона рассказал, что большинство предприятий сохраняют запас прочности и закончили год с прибылью. Для контроля за ситуацией в экономике и поддержки компании создан антикризисный штаб. И в продолжении темы отчета губернатора перед Заксобранием Нижегородской области. Автолавки могут вернуться в нижегородские малые населенные пункты. Глеб Никитин отметил, что проект действительно важный для муниципалитетов. Его финансирование со стороны региона было прекращено в связи с необходимостью консолидации бюджета. Поэтому при появлении соответствующих возможностей в казне программу можно будет возобновить, отметил губернатор. Напомню, программа «Автолавки в село» в Нижегородской области впервые была реализована в 2019 году. За 5 лет ее действия предприниматели приобрели 57 автолавок. Этими мобильными торговыми объектами обслуживали жители почти 600 удаленных и малочисленных населенных пунктов. Иск прокуратуры об изъятии 328 миллионов рублей у бывшего вице-мэра Ильи Штокмана в пользу государства удовлетворили, пишет «Коммерсант Приволжья». В указанную сумму входит прибыль от семейного бизнеса и активы, которые он приобрел за взятку от экс-депутата городской думы Карима Ибрагимова. По версии следствия, в 2020 году Штокман, являясь учредителем завода «Вектор», скрытно руководил предприятием. Долю бизнеса он передал брату. Затем Штокман, как и его брат, стал фигурантом уголовного дела о взятке. Правоохранители считают, что в 2022-2023 годах он получил от Ибрагимова 55 миллионов рублей. Компания предпринимателя заключила контракт на возведение 2 домов для расселения жителей из ветхого фонда. Вознаграждение оформили под видом договоров на поставку 13 тонн гравия. Это помогло заводу «Вектор» в 2022-2025 годах заработать 264 миллиона рублей. Родственники Штокмана приобрели квартиру и 10 земельных участков в целях легализации незаконного дохода, пишет издание. Вину братья не признали. Нижегородские бригады скорой помощи планируют внедрить искусственный интеллект для систематизации рабочих процессов, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. ИИ-агенты будут участвовать в приеме вызовов и назначении бригад, а также помогут медикам заполнять медкарты с использованием голосового набора. Отдельный ИИ-ассистент будет предоставлен старшему врачу. Кроме того, виртуальные модули смогут анализировать и оценивать эффективность работы бригад. Главврач станции скорой медицинской помощи Роман Пегов подчеркнул, что трудовые функции не собираются полностью передавать искусственному интеллекту. Ассистенты лишь помогут разгрузить работу бригад и других сотрудников скорой помощи от рутинных задач. На площадке перед пакгаузами установлен трамвайный вагон «Эрликон» – реплика модели вагонов, которые были запущены в Нижнем Новгороде в 1896 году в Всероссийской промышленной и художественной выставке. Ранее вагон находился в Нижегородском музее электротранспорта в трамвайном депо номер 1. Подобные вагоны выпускались в Бельгии в конце 19-го – начале 20 века и сыграли заметную роль в развитии трамвайного сообщения не только в Европе, но и в Российской империи. Вагон имел небольшие габариты, что позволило эффективно использовать его на узких городских улицах. «Эрликон» будет стоять на территории культурного центра Пакгауза до окончания работы выставки «Великая Всероссийская». Она будет работать в Пакгаузах до 4 ноября. Мероприятие без возрастных ограничений. В Узбекистане появился стартап, с помощью которого можно продать подаренные вам цветы другим людям со скидкой. Проект работает как аукцион. Человек получает букет, выкладывает его в приложении, а другие пользователи могут выкупить цветы дешевле магазина. Стартап уже получил первые инвестиции. Цветочный рынок – это десятки миллиардов долларов в год, при этом большая часть букетов живет всего несколько дней, и потом просто выбрасывается. Теперь эту индустрию пытаются превратить во вторичный рынок, как когда-то сделали с одеждой, техникой и люксовыми товарами. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 8 градусов.
2: Завтра утром пасмурно, плюс 10, и также возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 14.
5: Валюта.
2: Центробанк России установил следующие курсы валют на 29 мая. Доллар США 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 45 копеек. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
7: В прошлом году 52 компании Нижегородской области стали участниками федерального проекта «Производительность труда», сообщил губернатор Глеб Никитин. Они получили экспертную поддержку для совершенствования бизнес-процессов, производства, логистики и сбыта продукции. Всего за время действия проекта к нему присоединилось более 300 предприятий региона. Губернатор отметил, что по итогам реализации проекта средний прирост выработки составил более 40%. К проекту, помимо предприятий базовых несырьевых отраслей промышленности, присоединились более 350 пилотных государственных и муниципальных учреждений социальной сферы. Для участия в федеральном проекте необходимо подать заявку на IT-платформе производительность.рф. Правительство Нижегородской области определило получателей субсидий из областного бюджета для привлечения инвестиций в туристическую сферу. Указ губернатора разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Так, субсидии получит ИП «Карбащан» и компания «Созидатель НН». Указ вступает в силу со дня подписания. Сбер собирается выдавать кредиты в палладии. Как заявил РИА Новости зампред правления Анатолий Попов, банк уже выдает кредиты в золоте, серебре и платине. Теперь к этому списку может добавиться и палладий. По словам чиновника, такие кредиты в драгоценных металлах составляют около 1% от корпоративного портфеля Сбербанка. Это специальный продукт в основном для компаний, которые добывают или работают с этими металлами. Выксунский завод «Объединенная металлургическая компания» возобновил набор персонала. Сейчас на производстве открыто около 400 вакансий. До конца года предприятие предложит жителям Выкса, Навашного, Изнесенского, Арзамаса и Мурома до 2000 рабочих мест. Причиной стал рост долгосрочного портфеля заказов. Часть производства вновь загружена, в том числе идет выпуск труб с премиальными резьбовыми соединениями и продукции из инновационных сталей. На заводе ждут операторов поста управления на нарезные агрегаты и линию фосфатирования, операторов на станки с ЧПУ, резчиков труб и заготовок, прессовщиков, машинистов кранов. Для всех сотрудников и внешних кандидатов действует программа обучения и переобучения. Работникам недозагруженных цехов предлагают занять вакансии в подразделениях с высокой загрузкой. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели? В чем экономический смысл такой схемы? Все подробности через пару секунд.
9: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или дарк-стора, везет по улицам, находит нужный дом. Курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначные ожидания. Москвичка Наталья рассказывает. В ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
26: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает даже где-то они не могут разминуться в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. К кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
9: Как рассказали бизнес-ФМ в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. Петербурге. В будущем заработает и в других городах. И появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
3: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
5: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
3: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
9: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
10: Потому что нужно учитывать здесь, что курьеры у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
9: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Дура Лекс, но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $500 штрафа выпишут в Лос-Анджелесе тому, кто вздумает облизывать лягушек. Причем это одна из мер по борьбе местных властей с наркоманией. Ведь калифорнийские подростки давно в курсе, что кожа некоторых лягушек содержит галлюциногены. И чтобы отвадить их от поцелуев с земноводными, понадобился специальный закон. Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM.
12: Экономические чудеса. Провозглашенную в 1949 году Китайскую Народную Республику возглавила Коммунистическая партия страны. Представители проигравшей в гражданской войне оппозиции были вынуждены бежать на остров Тайвань. В общей сложности около 2 миллиона человек – бизнесмены, политики, военные, инженеры, квалифицированные рабочие. Они привезли с собой немалый капитал и промышленное оборудование и взялись перестраивать экономику отсталого аграрного региона. Первыми товарами, которые начал экспортировать Тайвань, стали ткани, одежда, парики и мягкие игрушки. В 80-х началось развитие тяжелой и нефтехимической промышленности, судостроения. А еще через 10 лет государственные и частные средства стали инвестировать в электронику. Сегодня каждый второй полупроводник в мире производится на Тайване.
11: Экономические чудеса на Бизнес FM. Деньги. После Второй мировой войны Банк Англии выпустил 9 банкнот достоинством 1 миллион фунтов стерлингов. Это зеленая купюра шириной около 20 сантиметров. До наших дней дошли всего 2 такие банкноты, на каждой из которых есть подпись министра финансов королевства и штамп Банка Англии. Отменено. Одна из этих миллионных купюр недавно была продана на аукционе. Стоимость лота составила 78 тысяч 300 фунтов. История денег на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 19:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Басманный суд Москвы арестовал директора департамента Минтранса Александра Васильченко по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Там уточнили, что обвинение предъявили по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса «Получение взятки в особо крупном размере». Расследование дела относится к периоду 21-22 годов, когда Васильченко работал в транспортном комитете Курской области. В акватории Черного моря в 80 километрах от северного побережья Турции дроны атаковали 3 танкера. Один из них шел под флагом Палау, 2 других под флагом Сьерра-Леоне. По предварительной информации, члены экипажей танкеров не пострадали. Полный запрет вейпов и электронных сигарет предложили ввести в России. Депутаты выступили с инициативой запретить производство, импорт, продажу и рекламу такой продукции. По их словам, нынешние ограничения не работают, а вейпы продолжают массово продавать подросткам через соцсети и маркетплейсы. Торговлю вейпами и жидкостями для них с сентября уже запретили в Нижегородской области. Письмо Зеленского Дональду Трампу и американскому Конгрессу о нехватке систем ПВО осталось без ответа в Соединенных Штатах, выяснил РИА Новости. Белый дом и партийное руководство в Капитолии не отреагировали на данное послание. В частности, в социальных сетях спикеры Палаты представителей Джонсона, а также членов обоих комитетов по иностранным делам, нет никаких упоминаний о нем. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 1000 туристов застряли в российских и турецких аэропортах из-за внезапной отмены рейсов авиакомпании Air Anka. У перевозчика оказалось просрочено разрешение на полеты в Россию. Есть версия, что его не продлили, чтобы расширить программу полетов российских авиакомпаний, сокративших международные рейсы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Есть ли тут доля истины? Кажется, лед тронулся. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России к соревнованиям в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Мгновенной отмены действующих санкций не будет, однако механизм закрыт.

0: на турецких курортах, а часть ночует в аэропортах и не может вылететь из России. Как пояснили в Росавиации, у авиакомпании еще 25 мая кончились разрешения на чартерные полеты в Россию. Туроператор «Анекс» сообщил, что пассажиры могут пересадить на рейсы турецких перевозчиков «Корендон» и «Turkish Airlines». Подробности у Натальи Шаниной.
1: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель. Постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
2: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И два часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти два часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
1: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании это Анекс и Интурист говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
3: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если турист в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
1: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс Тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса RAN Avia Андрей Патраков.
4: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое предположение, пытается вернуть этот паритет.
1: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гоар Рутовская, Бизнес-ФМ.
0: Лед тронулся в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры, хотя пока о моментальном возвращении речь не идет. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела исчерпывающих аргументов для запрета на участие, а отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 2022 года. Теперь она должна повторить

0: повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель Business FM.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
2: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом Международной федерации хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной федерации хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте, главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
0: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Business FM. Как отмечают сейчас спортивные эксперты, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардиев осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы, и это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Каким получился байопик про Майкла Джексона? В прокат вышел фильм «Майкл». В главной роли его племянник Джафар Джексон. В мировом прокате картина уже бьет кассовые рекорды. Но если зрители в восторге и танцуют в проходах кинотеатров, то критики недовольны неполной биографией о том, почему байопик про короля поп-музыки больше похож на концерт. Об этом Полина Федосеева.
3: «Майкл» — не полноценный байопик, а история восхождения поп-иконы. Сюжет охватывает чуть больше 20 лет. С середины 60-х, когда группа Майкла и его братьев Jackson 5 под жестким руководством отца-тирана Джозефа выступала в индустриальном Гэри, и до оглушительного успеха сольного тура «Бэт» в конце 80-х. Авторы намеренно останавливаются в этой точке, на пике формы героя, где нет никаких обвинений, поместья Неверленд и судов, которые преследовали Джексона в 90-х и нулевых. В ранних версиях сценария скандальные темы присутствовали, но после юридических консультаций исчезли. Тема витилиго и пластических операций тоже подана максимально деликатно, парой коротких сцен у хирурга. Но стоит ли удивляться? Фильм продюсировала семья певца, а бывший адвокат Джексона активно участвовал в производстве. Ждать откровенного разговора о темных страницах биографии было бы наивно. Так что Майкл — это ровно то, что могли снять в данных обстоятельствах. Безопасный и комплементарный портрет. Но даже в отрыве от неверлендского бэкграунда фильм оказался не совсем состоятелен как байопик, считает кинокритик Кирилл Артамонов.
4: Формальной рамкой выступают сложные взаимоотношения Джексона с его отцом. Ну, история очень болезненной сепарации здесь преподнесена довольно топорно, прямолинейно, и зачастую нам, как зрителю, предлагают смотреть на то, как все вокруг говорят Майклу Джексону о том, насколько он особенный, а он принимает это как должное. Если сравнивать с другими байопиками прошлых лет, как мне кажется, Майкл по всем фронтам абсолютно уступает Рокетмену. За вот этой конструкцией яркого, очень цветастого музыкального байопика скрывалось очень важное размышление об инаковости, о терпимости. Майкл пытается быть важной астросоциальной драмой о сложной проблемной сепарации, но у него это не получается.
3: Майкл Джексон здесь лучезарен, бесконечно добр, помогает больным детям, спасает животных, играет в твистер шимпанзе и читает Питера Пэна. Его единственный враг — отец, чей деспотизм становится главным двигателем сюжета и объяснением всех будущих странностей певца. Колман Доминго, который играет Джо Джексона, порой затмевает самого Майкла, который застывает в образе робкого олененка за солнцезащитными очками. Племянник Майкла, который играет поп-короля, почти что копия дяди. и внешние, и пластические. Но мы так и не узнаем, что творится у него в голове, а хочется. Костюмы, свет, хореография, реконструкции легендарных клипов «Триллер» и «Битэд» на высшем уровне. А каждое выступление снято так, что создается эффект присутствия. Авторы и не скрывают, Майкл не столько кино, сколько музыкальный аттракцион. И для миллионов фанатов по всему миру этого более чем достаточно. Они пришли не за разоблачениями, а с желанием увидеть кумира на сцене. Продолжает редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.
5: Это все-таки байопик не разоблачающий, а напоминающий о том, что в истории мировой музыки есть такая легенда. Человека вы там практически не увидите. Вы увидите скорее, как человек, которого когда-то звали Майкл Джексон, будучи уже заласканным звездным статусом в детстве, из маленькой звездочки превратился в огромную звезду. С моей точки зрения, это очень зрительское кино, потому что оно яркое, музыкальное, отсылает к тому, что вы и так уже знаете, сосредоточено на наиболее положительных моментах жизни Джексона, оно показывает его как героя. И такое ощущение, что нам сейчас такие безопасные фильмы, они нужны. Все и так читали все, что только можно, смотрели сюжеты про него. И, возможно, у кого-то это даже убило любовь к его музыке.
3: Заключительные титры сопровождает многозначительная фраза «Его история продолжится». Студия Lionsgate уже анонсировала сиквел. Вторая часть должна будет использовать вырезанный материал. Уже около 30% готово. Но рискнут ли создатели во втором фильме показать то, чего так аккуратно избегали в первом? Да, но, вероятно, в безопасной форме. Полина Федосеева, Анна Моргунова, Business FM.
1: Реклама. Уникальный интерьер начинается с мебели. Студия мебели «Андрем» – это кухни и шкафы, отражающие ваш стиль. Любая корпусная мебель на заказ для дома и офиса. Сопровождение дизайнеров и собственное производство. andremnn.ru. Горького 43, 283 0802. Мебель, созданная для вас.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280 82 42.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом десятеро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Business FM.
7: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
8: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
7: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
1: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
9: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций 17 июля. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
6: IPO.
9: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 31-32 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пунии, к 35-му году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
6: Отчеты и планы.
9: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов: медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В 19:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ.
6: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Леш, приветствую тебя.
10: Добрый вечер.
0: Ну, вот я смотрю, бренд снижается сейчас более чем на процент. Похоже, рынок нефти поверил в то, что переговоры США и Ирана могут закончиться чем-то хорошим.
10: Ну, хорошим, нехорошим. Все-таки и прошлую неделю так чуть ли не каждый день звучала, скажем, переговорная риторика. И эта неделя тоже обозначилась чем-то похожим. Ну и, соответственно, цена на нефть, конечно, снижается. Рынок, кстати, очень постепенно убирает вот так называемую премию за геополитику из стоимости барреля. Ну, $93, сегодня даже чуть ниже падали. Если рассматривать смесь Brent, то это минимальное значение с 20 апреля текущего года. Пробивали вниз, потом отскочили немножко. И сейчас вновь смесь Brent торгуется чуть-чуть выше $93. Ну, здесь в основном были сегодня сообщения, которые касаются вновь переговоров. Издание Axios сообщало, что переговорщики из США и Ирана все-таки достигли соглашения о 6-дневном прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Но здесь интересно, что переговорщики вроде достигли соглашения, а вот президент США пока не спешит его подписывать. Может быть, в этом некая заминка рынка в плане более сильного падения. Вот тоже издание Axios сообщило о том, что переговорщики доложили о деталях соглашения Трампу, но он не стал сразу подписывать меморандум, заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней. Ну, действительно, если подписание состоится и меморандум этот будет соблюдаться, то получается, что Армузский пролив будет открыт на самом деле. Причем говорится о том, что и без пошлин, и без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами будет открыт Армузский пролив. Ну и также Тегеран должен будет убрать все мины из пролива в течение 30 дней. Ну, вот интересные сообщения, на самом деле, все-таки они скажем так, резюмируют все, что происходило на прошлой неделе и в начале текущей недели. Ну, теперь остается дождаться, видимо, подписания и, самое главное, соблюдения вот этих условий всех. Так что рынок нефти, конечно, достаточно такую реакцию демонстрирует, адекватную на все эти сообщения. Еще раз скажу, чуть выше $93 торгуется баррель смеси Brent. А что касается российского рынка акций, то днем, ну, в основном консолидации все-таки сохраняется, и 0,3% были потери по итогам основной торговой сессии, или около 0,3%, закрытие 2583 пункта, те же 0,3% снижение уже в вечернюю торговую сессию. В общем, мало что меняется, и, соответственно, как обычно, идей у нас, как обычно для последних месяцев, идей на российском рынке пока нету ни на покупку, ни на продажу, но все-таки, как мы видим, больше тяготеет рынок к такому плавному сползанию, и не исключено, что доползем мы до уровней 2500 пунктов по индексу Московской биржи. А вот рубль оставался стабильным, даже немножко подрос. Во всяком случае, если рассматривать китайский юань, он сегодня снизился еще на 1 копейку. И, соответственно, закрытие 10 рублей 46 копеек. Ну, доллар не снижался, наоборот, немножко подрос. Если опираться на однодневный фьючерсный контракт, то доллар США торгуется в районе 71 рубля 40 копеек. В целом консолидация, но сегодня единый день уплаты налогов. В общем, такой сезонный фактор поддержки. И этот сезонный фактор поддержки для рубля завершился.
1: Капитал на бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы, все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около 100 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
12: В последнее время Хавейл Джолион обскакал по продажам Cherry Tiggo 7. Ой, то есть Tenet T7, результат ребрендинга. Эти автомобили достаточно популярны не только у физических лиц, но и в корпоративных парках такси и каршерингов. И в том числе, и поэтому я решила отправиться на тест-драйв обновленного Джолиона в Минск. Холодным дождливым утром выхожу из гостиницы и не могу понять, а что обновилось у этого автомобиля. Он абсолютно точно такой же внешний, как и был ранее. На презентации оказалось, что я действительно не ошиблась. Представители бренда сказали, что пользователи любят эту машину такой. Зачем что-то менять? Забавно. И что же мы тогда приехали? Вопрос этот отпал, как только нам выдали ключи, я села в салон. Интерьер изменился заметно. Появилась шайба регулировки громкости, которая также позволяет включать и выключать мультимедиа. А вот шайба селектора коробки передач заменена на классический рычаг. Слава богу и наконец-таки. Клавиши под экраном спустились чуть ниже. Дело привычки. Беспроводная зарядка стала мощнее, до 50 ватт. Но телефон мой настолько нагрелся за часовую поездку, что я испугалась за его сохранность. Появились современные разъемы Type-C. Обод руля стал толще. В машине теперь голосовое управление, но совладать с ним мне не удалось. Я точно знаю, на какие команды должна реагировать эта машина, но она делает какие-то странные вещи. Думаю, вопрос ближайших обновлений. На бумаге технических изменений можно и не заметить, но на самом деле они есть и достаточно важны. Полноприводные версии получили новый бензиновый мотор, тоже 1,5 литра, 150 лошадиных сил, но уже Евро-6. Крутящий момент поднялся с 230 до 270. Соответственно, разгон тоже улучшился на 0,07 секунды, и теперь он 9,1 до сотни. Серьезных изменений в ездовых характеристиках я не смогла прочувствовать. Автомобиль у меня на тест-драйве был в топовой версии Техно Плюс, и его цена 2 миллиона 900 тысяч рублей.
1: Тест-драйв на Бизнес FM. Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. К новым знакомствам нас обычно толкает не столько усталость от старых или любовь к переменам, сколько неудовольствие тем, что люди, хорошо знакомые, недостаточно нами восхищаются. И надежда на то, что люди малознакомые, будут восхищаться больше. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 19.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Детский омбудсмен Москвы предложил снизить возраст трудоустройства до 12 лет. По словам Ольги Ярославской, столичные подростки стремятся быть занятыми, заработать копеечку, хотя и не на все каникулярное время. Сейчас по закону легкий труд ребенка допустим с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Владимир Путин заявил, что из-за внедрения компьютерного разума могут исчезнуть целые профессии. По его словам, искусственный интеллект уже заменяет сотрудников младшего звена, и в целом замена низкоквалифицированных кадров необратима и неизбежна. Президент отметил, что многим придется менять профессию. Российский лидер выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане. США и Иран достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Однако Дональд Трамп пока окончательно его не одобрил. Об этом сообщает Axios. По словам американских чиновников, меморандум предусматривает неограниченный проход по Ормузскому проливу без пошлин на задержание судов иранскими силами. Также Тегеран должен будет убрать все мины из пролива. В США арестовали экс-сотрудника ЦРУ за кражу более 300 слитков золота на 40 миллионов долларов. ФБР обвиняет Дэвида Раша не только в присвоении золота, но и в получении завышенной зарплаты и оформлении отпуска по военной службе мошенническим путем. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушения фитосанитарного режима. На что повлияют такие ограничения? А детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателя, готовы ли они нанимать 12-летних подростков. И турецкий перевозчик Air Anka отменил рейсы в Россию после истечения разрешения на чартерные перелеты. С этим уже столкнулись более 2000 россиян. Туроператор Anka обещает пересадить их на рейсы других турецких перевозчиков. Что рассказывают пассажиры, скоро ли разрешат их проблемы? Подробности на Business FM. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей и ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодово-овощной рынок, об этом Ольга Кашинская.
15: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодово-овощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
16: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. В Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
15: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
17: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
18: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
17: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
15: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зеленью и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Ливона Домян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
19: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется только, то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяют. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
15: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Business FM.
14: Антисоциальный контракт. В редакцию Business FM обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел, а в опоре России призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
20: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила 5 лет условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать. Продолжает юрист Александр Балабанов.
21: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желается принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
20: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
22: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета я бы 100 раз подумал.
20: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяца имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей, и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
23: Яндекс может купить сервис онлайн бронирования отелей «Островок», но главный вопрос в цене. Впервые о таких планах бизнеса писали «Известия» еще прошлой осенью. Тогда интерес проявили почти все крупные участники рынка. Актив рассчитывали продать за 27 миллиардов рублей. Как узнал «Коммерсант», теперь другие претенденты, «Авито» и «Суточно.ру», вышли из переговоров за высокой цены. Сейчас собственники «Островка» рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, но покупатель готов заплатить не более 15 миллиардов. Источники издания отмечают, что все равно может быть выше рыночной стоимости. Сделка позволит «Яндексу» получить на рынке гостиничных бронирований доли, сопоставимую с Booking.com, считают эксперты. Моя почти четверть продаж была осуществлена через «Островок». Он лидер российского рынка, по данным агентства «Travelline». Ближайшие конкуренты в статистике как раз «Яндекс Путешествия» и подконтрольная «Яндексу» «Case.ru». Хотя российский рынок онлайн-бронирования несколько размыт, приобретение «Островка» – логичный шаг для «Бигтеха», считает независимый тревел-эксперт Игорь Блинов.
2: У нас нет как бы таких самых крупных, которые имеют долю 30-40, а то и 50%, да, как раньше было известным нидерландским, а потом американским сервисом. Внутри это все размыто. Когда был Booking, мы говорили, вот нам не хватает наших российских сервисов подобных, которые бы составили конкуренцию. Потом произошло то, что мы имеем сейчас. У нас больше 10-15 агрегаторов, которые собирают, которые продают, и не имеет никто из них, в общем-то, подавляющего влияния на рынок.
3: Мне сложно полностью оценить перспективы этой сделки и причины, почему лидер рынка бронирования «Островок» решил поменять владельца, сказать сложно. Вряд ли это можно сказать, что причина здесь диверсификация бизнеса. Если акционеры занимались и много лет развивали этот сервис, стали крупнейшим в стране, а сейчас решили продать, может быть, удобное время. А позиции «Яндекса» понятно, то есть они же укрупняются, развивают свою экосистему, и скупка лидеров – это такой достаточно понятный процесс, наверное. То есть когда они за серьезные деньги покупают одного из лидеров рынка того или иного сегмента.
4: А вот Яндекс почему терял свои позиции? Они там комиссии, да, для гостиниц повышали вот тогда еще вот в феврале?
3: У них было такое, да, когда отели отказывались, убирали из своих систем, приостанавливали партнерские отношения с Яндексом. Видимо, в тот момент они прочувствовали, что они такие заметные, чуть ли не монополисты рынка, но рынок расставил на свои места, и, в общем-то, вся ситуация потом исправилась. То, что будет происходить в дальнейшем после заключения этой сделки, я думаю, здесь проблем у них с одобрением контролирующих органов, регламентирующих, не будет. Ну, а дальше будем смотреть. Но в любом случае, я не думаю, что вот это вот наращивание мускул, оно даст какое-то обоснованное право тому же Яндексу диктовать свои условия. Ну да, конечно, они станут, наверное, крупным игроком после этого.
23: Игорь Блинов, независимый тревел-эксперт. Как уточняют эксперты, опрошенные коммерсантов, в актив на продажу входят бренды, контракты с ательерами. Программная часть останется у Emerging Travel Group для международных B2B проектов. Поэтому «Островок» действительно интересен Яндексу. У него уже есть похожие технологии. Источники не исключают, что после сделки ETG может привести IPO в Нью-Йорке.
5: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
24: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Гелиограф, средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в 5 веке до нашей эры эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов.
5: На связи. Специальный проект «Бизнес FM».
24: В эфире радио не на словах, а на деле.
1: Новости экономики.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству атомных электростанций и его финансированию. В Казахстане планируется построить несколько АЭС. Первую построит Росатом. Строительство займет ориентировочно 11 лет и может быть завершено в 35-36 годах. Проект будет профинансирован за счет российского государственного экспортного кредита. Исследовательские работы близ поселка Улкен на Балхаше начались в августе прошлого года. Власти обсуждают снижение цены отсечения в рамках бюджетного правила до $50 за баррель нефти «Юрлс», сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника. По его данным, решение уже согласовано. Предполагается, что показатель будет применяться с 2027 года. Действующая цена отсечения $59. Ранее на 2027 год показатель планировался на уровне $58 за баррель. Его снижение до 50 фактически означает, что бюджет на 2027 год будет сверстан без учета дополнительных нефтегазовых доходов. Россияне в апреле отнесли в банки денег на 1 300 000 000 000 рублей. В марте прироста средств клиентов на счетах не было. Наоборот, был спад на 1,6%, следует из сообщения Банка России о развитии банковского сектора. Основной прирост был в рублях – 1 200 000 000 рублей. В Центробанке это связывают с досрочной выплатой пенсии за длинных выходных в начале мая и индексацией социальных платежей. При этом отмечается, что прирост средств на счетах мог бы быть и больше, но его сдержало увеличение объема наличных в обращении. Ранее в Центробанке заявляли, что не видят масштабного перехода населения на расчеты в наличном виде. Более 20% россиян совмещают основную работу с самозанятостью и подработками, выяснили аналитики. При этом почти половина из них признались, что занимаются дополнительной работой прямо в рабочее время на основной должности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
23: В Москве сейчас плюс 11, облачно с прояснениями, осадки сегодня уже не ожидаются ночью. Плюс 6, завтра днем до плюс 11, облачно, временами дождь. В субботу чуть потеплее, до 14, и временами будет появляться солнце, но при этом возможны кратковременные дожди. .17 в Москве, вы слушаете Business FM. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такой законопроект на общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России. А заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
0: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И, кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
6: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф твой из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился. Все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. Ведь конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
0: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности. возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего – и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
7: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в сберкассу, позвонить, отправить СМС. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
0: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Туристический коллапс на турецком направлении. Речь об отмене рейсов турецкого перевозчика Air Anka. По данным Ассоциации туроператоров России, с этим столкнулось более 2000 российских туристов. Часть застряли на турецких курортах, часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Как пояснили в Росавиации, у авиакомпании еще 25 мая кончились разрешения на чартерные полеты в Россию. Туроператор Anax сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы турецких перевозчиков Corendon и Turkish Airlines. Подробности у Натальи Шашиной.
9: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла. И на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель. Постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
10: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И два часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти два часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
9: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе, и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании это Анекс и Интурист говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
11: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если турист в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор отправляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
9: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги Anex Tour предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что
12: что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса РАН Авиа Андрей Патраков.
16: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
12: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
17: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Инвестиции в недвижимость – важная тема для размышлений. К тому же сегодня даже покупатели без явных инвестнамерений прикидывают, легко ли будет сдать или продать квартиру, прибавит ли она в цене и за счет чего. По словам директора по продажам компании «ПИК» Евгения Преснякова, транспортная доступность, перспективная локация важны с точки зрения ликвидности. Но чтобы актив и дальше набирал вес, этого мало. В домах «ПИК» серия «Плюс», о которой мы говорим всю эту неделю, эксперт выделяет три дополнительные составляющие. Первая – достойная финишная отделка, которая с первого дня превращает жилье в ликвидный товар. Вторая – комплексная инфраструктура.
19: Если говорить про комплексную инфраструктуру, то это не только магазин на первых этажах. Это принципиально иной уровень качества жизни. Когда рядом с домом есть не просто двор, а ландшафтный парк, благоустроенные прогулочные зоны, пешеходные бульвары, все необходимое для спорта и отдыха. Что особенно важно для долгосрочных инвестиций – это социальная инфраструктура. Квартал с современными школами и детскими садами будет всегда востребован у семей. А значит, и перепродать квартиру или сдавать ее в аренду здесь будет проще. И цена будет стабильно расти.
18: Самым необычным из преимуществ серии «Плюс» эксперт называет технологии умного дома, которые теперь напрямую связаны с безопасностью и сохранением вложений. В нашем проекте «Строгино 360» есть умные квартиры, рассказывает эксперт. В случае протечки владелец жилья получит уведомление на телефон, а умные краны сами перекроют воду, спасая нервы и ремонт своего хозяина и его соседей, поясняет Евгений Пресняков. Он уверен, квартира, которая адаптируется под жителя, однозначно выигрывает в цене на вторичном рынке. Ее будущий покупатель готов платить больше за безопасность и комфорт, а ее нынешний владелец? Продолжим завтра.
17: Недвижимость на Бизнес ФМ.
25: Партнер проекта ПАО ПКЗ.
17: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
26: Москва 2028. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российским частным компаниям разрешили закупать крупнокалиберное оружие и спецтехнику для защиты от атак беспилотников. Теперь бизнес сможет официально приобретать зенитную артиллерию, турели, средства РЭП, радары и автомобильный транспорт. Власти уже утвердили механизм таких закупок. Минцифра готовит новый пакет мер по борьбе с телефоном и кибермошенничеством. В него вошло около 20 инициатив. Нововведения активно обсуждаются с правоохранительным блоком, банковским сообществом и операторами связи, рассказал замглавы министерства Иван Лебедев. По замыслу министерства восстановить доступ к порталу госуслуги можно будет с помощью биометрической идентификации через приложение или сайт банка, с помощью мессенджера МАКС, а также в МФЦ. Кроме того, Минцифры предложили создать на госуслугах единую систему согласий. США, Мексика и Канада в преддверии чемпионата мира по футболу объявили о согласованных санитарно-эпидемиологических мерах в отношении людей, пребывающих из подверженных риску заражения вирусом Эболы регионов Африки. В турнире примет участие сборная Демократической Республики Конго. В этой африканской стране и произошла вспышка вируса. Министр финансов США Скотт Бессент пообещал, что американцы перекроют иранским авиакомпаниям доступ к посадке на аэродромах, заправке и продаже билетов. Он также напомнил, что США предупредили любые корпоративные и государственные структуры не платить Ирану пошлины за проход через Армузский пролив. Бессент также перечислил цели, которых США уже достигли в рамках своей экономической операции против Ирана. Среди них отсутствие выплат военным, невыход полиции на работу, падение экономики, а также рекордно низкий объем иранской нефти в море. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: В Москве 20:30. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних подростков. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры, ждать ли скорого возвращения сборной России. И вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Турфирма объясняет повышение цен высоким спросом на Дагестан. Говорят, что туристы хотят смотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле? Подробности на Business FM. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей,

0: степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активные в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, видения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать. Но, опять-таки, мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд, и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
1: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
2: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы доставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам, все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерные игры. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры. Такие тесты на входе.
1: Основатель и гендиректор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
3: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем.
4: А что они могут делать?
3: В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
1: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
5: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, оставившему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9-го, на лето туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то по воле, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги. Тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки, но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
6: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34% что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работы половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки, а противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе. Лед тронулся на вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры. Хотя пока о моментальном возвращении речи не идет, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела достаточно аргументов для запрета на участие, а отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 22 года. А теперь она должна повторить. Рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель Business FM.
7: Спорт с Григорием Гуреевым. Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея

0: IKEA пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом Международной Федерации Хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной Федерации Хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте, главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
1: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Business FM. Как отмечают сейчас спортивные эксперты, внутри самой Международной Федерации Хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардив осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы, и это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишут телеграм-каналы. Сообщается, что турфирма объясняет такое повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивает, что туристы все чаще хотят смотреть на последствия стихии горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
2: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сырыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самые доступные экскурсии – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
3: Надо понять ваш маршрут. Даты мы согласовываем это с Росавиацией полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полета возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть, если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус 1.5 часа. В сторону Гуниба 1.5-2.
4: Скажите, подорожала стоимость вот после наводнения?
3: Нет.
4: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
3: Да.
2: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только 2 вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании, но главные причины роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
5: В целом, вообще, на республику у нас один туристический вертолет.
4: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
5: В принципе, да. У нас есть 2 вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
4: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
5: Будут цены разниться от маршрута, а то, что включено включено.
4: Вот подорожание после потопа.
5: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
2: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
6: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а просто с тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить, таких групп не находится просто больших. Это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты. Вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
2: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
7: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле «Три звезды» с завтраком.
4: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
7: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но, я думаю, 8% авиакомпании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 тысяч дороже.
2: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 30 мая, театр «Кукол Образцова», спектакль «Питер Пен и Венди», постановка, погружающая в волшебный мир детства. Это история о дерзком мальчишке, отказавшемся взрослеть, девочке из порядочной семьи и мамы. С безусловной любовью и верой, что дети вернутся из сказочного мира, феи, русалок, отважных индейцев и пиратов и обязательно вырастут. В постановке задействованы тростевые и планшетные куклы, маски и тантоморезки. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 6+. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того, торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Бизнес ФМ. Валюты. Валюты. Гонконгский доллар – это валюта специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. И статус территории и ее официальные деньги сохранятся как минимум до 2047 года, когда закончится 50-летний период, данный Гонконгу для полного перехода из юрисдикции Великобритании в юрисдикцию Китая. В несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Ценные бумаги.
2: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций 17 июля. окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
8: IPO.
2: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 31-32 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пуни, к 35 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
8: Отчеты и планы.
2: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов: медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «20:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM.
8: Капитал с Алексеем Завьяловым.
9: Добрый вечер. Снижение на российском рынке акций было зафиксировано в четверг, но не сильно. Около 0,3% потерял индекс Московской биржи. Закрытие 2583 пункта. В вечернюю торговую сессию ситуация немножко ухудшилась. Ну, не сильно. Чуть-чуть увеличилось снижение. Но, тем не менее, идей особых таких глобальных у российского рынка по-прежнему нету. Продавать, ну, распродажу устраивать нет повода, как говорится, но и для покупок тоже нет особых идей. Ну, конечно, возникают идеи после того, как появляются корпоративные новости. Ну, в частности, вспомним распродажу акций ВТБ. Но это такие единичные случаи, хотя вот стоит заметить, что акции ВТБ все-таки стабилизировались в районе 80 рублей. Ну, иногда проваливаются чуть ниже, иногда чуть выше торгуются. Но, в общем, пока некую стабилизацию можно здесь увидеть. Рубль сегодня тоже был стабилен. И китайская валюта хоть и снизилась, но потеря 1 копейка, закрытие 10 рублей 46 копеек. И сегодня единый день уплаты налогов. Посмотрим, как завтра рубль уже будет себя чувствовать. Если не начнет снижаться, то, в принципе, хороший признак для рубля. Но, с другой стороны, не будем забывать, что приближается начало июня, и рынок ждет новостей от Министерства финансов Российской Федерации. Важно понимать, какими объемами ведомство будет оперировать в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту, и от этого многое будет зависеть. Прогнозов на рынке много, и практически все прогнозы строятся в пользу того, что серьезно могут вырасти объемы покупки валют со стороны Минфина. Кто-то говорит в 2 раза, кто-то считает, что могут вырасти даже в 3 раза. Ну, я напомню, что сейчас, если взять совокупные покупки Банком России, то это чуть более 1 миллиарда рублей, то есть это всего лишь 1% примерно от общего объема операций в паре юань-рубль или рубль-юань. Так что пока это 1%, посмотрим, сколько это будет уже в начале июня. И обычно Министерство финансов публикует эту информацию на 3-й рабочий день месяца. То есть 3 июня ждем вот эти цифры и эти объемы. Так что скоро может быть поинтереснее все для российского рубля. Ну, поинтереснее в плане движений, может быть, все-таки побольше будет. Что касается доллара, то он тоже все не сильно меняется, хотя немножко подрос доллар вечером уже в четверг по однодневному фьючерсному контракту, превысил 71 рубль 50 копеек. Что касается международного валютного рынка, там все поспокойнее и постабильнее, чуть выше 71 рубля торгуется американская валюта. Цены на нефть преимущественно снижаются, не сильно пока, но тем не менее в моменте смесь Brent опускалась ниже 93 долларов за баррель. Это если рассматривать пока еще июльский фьючерсный контракт. И все это на фоне все тех же новостей относительно переговоров между США и Ираном. И новости последние сводятся к тому, что переговорщики из двух стран достигли соглашения о прекращении огня на 60 дней и запуске переговоров по ядерной программе. Об этом сообщило издание «Axios». И вроде как, по словам американских чиновников, на которых ссылается издание, меморандум предусматривает неограниченный проход по Ормузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров со стороны Ирана. И также Тегеран должен будет убрать все мины из пролива в течение 30 дней. Ну, все вроде звучит красиво, но при этом президент США Дональд Трамп, а ему, естественно, переговорщики сообщили о деталях соглашения, он пока не стал ничего подписывать и сказал, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней. В общем, какие-то договоренности есть, но, как мы видим, они пока, можно сказать, не окончательные. Рынок, конечно, реагирует неким снижением, но снижение не сильное, и, как мы видим, участники торгов пока не спешат, во всяком случае, не спешат в таком достаточно большом объеме исключать военную премию из стоимости барреля.
8: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 28 мая в кинотеатре «Пять звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «Пять звезд» на Смоленской. 18+. Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорке. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза. Знай меру. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
10: Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления.
8: Журналист Алена Копылова.
10: Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры.
8: продолжительность жизни на Business FM. Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
11: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
8: Президент компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Бухта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: После 20.58 в студии Дмитрий Парисов. Здравствуйте. Розничные инвесторы внесли на брокерские счета 910 миллиардов рублей в первом квартале этого года. Как сообщили в Центробанке, это стало рекордным квартальным показателем с начала наблюдения в 2021 году. По данным регулятора, наиболее активно средства направляли инвесторы с объемом счетов свыше миллиона рублей. Активы клиентов брокеров за квартал увеличились на 9% и достигли 13 триллионов 300 миллиардов рублей. Трат россиян на онлайн-покупку религиозных товаров составили 839 миллионов рублей за первые 5 месяцев года. Это подсчитали аналитики Martech компании First Data. Всего за этот период россияне купили в интернете 798 тысяч религиозных товаров. Икон, крестов, колец, наборов для рукоделия и аксессуаров. Чаще всего покупали иконы. 414 тысяч штук. Пики спроса приходились на православные праздники. Российская армия взяла под контроль очередной населенный пункт в Харьковской области Нововасильевку. Небольшое село находится к северу от поселка Двуречное на восточном берегу реки Верхняя Двуречная. Группировка войск «Север» перерезала там логистику в ВСУ на этом участке фронта. В Сеуле роботы приняли участие в модном показе. Они продефилировали в различных нарядах, футуристичных куртках и комбинезонах с космической эстетикой, сообщает ТАСС. Компания-организатор Galaxy Corporation заявила, что это первое подобное шоу в мире. Там добавили, что машина не заменяет человека, а становится партнером в создании нового и прекрасного. В шоу использовали роботов китайского производства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей, зелени и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушения фитосанитарного режима. Мера вводится на фоне движения Еревана в ЕС и перед выборами в самой Армении. На что повлияет новое ограничение Россельхознадзора? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Так в опоре России комментируют волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию Business FM обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И Минтранс представил законопроект о постоплате парковок. Предлагается позволить водителям оплачивать парковку в течение суток с момента начала использования. Эксперты считают, что это ответ на перебои с мобильным интернетом. Какие еще новшества предлагает Минтранс? Подробности на Business FM. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей и ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодовощный рынок, об этом Ольга Кашинская.
12: Возить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
13: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем, и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, и та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
12: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальны, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
14: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
15: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
14: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
12: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зелень и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Левона Дамян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
16: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется только, то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
12: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Антисоциальный контракт. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в опоре России призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
17: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила полгода условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать. Продолжает юрист Александр Балабанов.
18: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желается принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
17: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
19: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
17: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяца имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей, и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Яндекс может купить сервис онлайн-бронирования отеля «Островок», но главный вопрос в цене. Впервые о таких планах бизнеса писали «Известия» еще прошлой осенью. Тогда интерес проявили почти все крупные участники рынка. Актив рассчитывали продать за 27 миллиардов рублей. Как узнал «Коммерсант», теперь другие претенденты «Авито» и «Суточный.ру» вышли из переговоров из-за высокой цены. Сейчас собственники «Островка» рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, но покупатель готов заплатить не более 15 миллиардов. Источники издания отмечают, что это все равно может быть выше рыночной стоимости. Сделка позволит «Яндексу» получить на рынке гостиниц бронирований долю, сопоставимую с Booking.com, считают эксперты. В мае почти четверть продаж было осуществлено через «Островок». Он лидер российского рынка, по данным агентства Travelline. Ближайшие конкуренты в статистике как раз «Яндекс.Путешествия» и подконтрольный «Яндексу» «Кейс.ру». Хотя российский рынок онлайн-бронирования несколько размыт, приобретение «Островка» – логичный шаг для «Бигтеха», считает независимый travel-эксперт Игорь Блинов.
20: У нас нет как бы таких самых крупных, которые имеют долю 30-40, а то и 50%, да, как раньше было известным нидерландским, а потом американским сервисом. Внутри это все размыто. Когда был букинг, мы говорили, вот нам не хватает наших российских сервисов подобных, которые бы составили конкуренцию. Потом произошло то, что мы имеем сейчас. У нас больше 10-15 агрегаторов, которые собирают, которые продают, и не имеет никто из них, в общем-то, подавляющего влияния на рынок.
21: Мне сложно полностью оценить перспективы этой сделки и причины, почему лидер рынка бронирования «Островок» решил поменять владельца. Сказать сложно. Вряд ли это можно сказать, что причина здесь диверсификация бизнеса. Если акционеры занимались и много лет развивали этот сервис, стали крупнейшим в стране, а сейчас решили продать, может быть, удобное время. А позиции Яндекса понятно, то есть они же укрупняются, развивают свою экосистему. И скупка лидеров – это такой достаточно понятный процесс, наверное. То есть когда они за серьезные деньги покупают одного из лидеров рынка того или иного сегмента.
22: А вот Яндекс почему терял свои позиции? Они там комиссии, да, для гостиниц повышали вот тогда еще в феврале?
21: У них было такое, да, когда отели отказывались, убирали из своих систем, приостанавливали партнерские отношения с Яндексом. Видимо, в тот момент они прочувствовали, что они такие заметные, чуть ли не монополисты рынка. Но рынок расставил на свои места, и, в общем-то, вся ситуация потом исправилась. То, что будет происходить в дальнейшем после заключения этой сделки, я думаю, здесь проблем у них с одобрением контролирующих органов, регламентирующих, не будет. Ну, а дальше будем смотреть. Но в любом случае, я не думаю, что вот это вот наращивание мускул, оно даст какое-то обоснованное право тому же Яндексу диктовать свои условия. Ну да, конечно, они станут, наверное, крупным игроком после этого.
1: Игорь Блинов, независимый тревел-эксперт. Как уточняют эксперты, опрошенные коммерсантов, в актив на продажу входит бренд и контракты с ательерами. Программная часть останется у Emerging Travel Group для международных B2B проектов. Поэтому «Островок» действительно интересен Яндексу. У него уже есть похожие технологии. Источники не исключают, что после сделки ETG может провести IPO в Нью-Йорке.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству атомных электростанций и его финансированию. В Казахстане планируется построить несколько АЭС. Первую построит Росатом. Строительство займет ориентировочно 11 лет и может быть завершено в 35-36 годах. Проект будет профинансирован за счет российского государственного экспортного кредита. Исследовательские работы близ поселка Улкен на Балхаше начались в августе прошлого года. Власти обсуждают снижение цены отсечения в рамках бюджета. Бюджетного правила до $50 за баррель нефти «Юрлс», сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника. По его данным, решение уже согласовано. Предполагается, что показатель будет применяться с 2027 года. Действующая цена отсечения $59. Ранее на 2027 год показатель планировался на уровне $58 за баррель. Его снижение до 50 фактически означает, что бюджет на 2027 год будет сверстан без учета дополнительных нефтегазовых доходов. Россияне в апреле отнесли в банки денег на 1 300 000 000 000 рублей. В марте прироста средств клиентов на счетах не было. Наоборот, был спад на 1,6%, следует из сообщения Банка России о развитии банковского сектора. Основной прирост был в рублях – 1 200 000 000 рублей. В Центробанке это связывает с досрочной выплатой пенсии за длинных выходных в начале мая и индексацией социальных платежей. При этом отмечается, что прирост средств на счетах мог бы быть и больше, но его сдержало увеличение объема наличных в обращении. Ранее в Центробанке
0: заявляли, что не видят масштабного перехода населения на расчеты в наличном виде. Более 20% россиян совмещают основную работу с самозанятостью и подработками, выяснили аналитики. При этом почти половина из них признались, что занимаются дополнительной работой прямо в рабочее время на основной должности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 9 градусов, облачно с прояснениями, осадки сегодня уже не ожидаются. Ночью плюс 6, завтра днем до плюс 10, облачно, временами дождь. В субботу чуть потеплее, до 14 градусов, облачно с прояснениями, но временами также дождь. Похоже, погода будет и в воскресенье. А 21:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такой законопроект на общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России, а заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перечук.
5: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И, кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще, не стрессовать и не суетиться, и спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
23: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился. Все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. Ведь конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
5: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего, и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
24: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятно, доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить СМС. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
5: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
3: «Бизнес говорит».
2: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
4: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14, с 15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе, это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, видения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать. Но, опять-таки, мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
2: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
6: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам. Все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерная игра. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры. Такие тесты на входе.
2: Основатель и гендиректор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
7: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем. В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
2: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
9: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, оставшему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди, он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда, и можно было, начиная класса с 9 на лето, туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то по воле, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги, тогда официально их выплачивали на карточку, хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки, но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
3: Бизнес говорит.
1: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34% что лучше с первого курса вуза или колледжа, а 26% выступает против подработок для детей. Среди сторонников работы половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки, противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе.
3: Классики в праве. Суд для дела.
10: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
11: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
10: Со времен судебной реформы Александра II цели суда по большому счету не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства, но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранялось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
11: Классики в праве на Business FM.
13: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
14: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
13: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Козьма Прутков. Век живи, век учись. И ты, наконец, достигнешь того, что достойно мудреца, то есть будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: Москва 21:28. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил в Астане, что для развития искусственного интеллекта нужны огромные объемы энергии и инвестиций. У России есть все необходимое. Он назвал атомную энергетику, а также гидрогенерацию. На пленарном заседании Евразийского экономического форума президент предположил, что нейросети неизбежно оставят без работы миллионы людей, особенно начинающих сотрудников. По его словам, миллионам людей придется менять профессию, а часть специальностей со временем может полностью исчезнуть. Около 700 тысяч сертификатов на материнский капитал получили российские семьи в 2025 году. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Выплата сегодня составляет 737 204 рубля на первого ребенка и 974 189 рублей на второго при неоформленном сертификате на первого. Самым востребованным направлением использования мат капитала остается улучшение жилищных условий. Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Об этом заявил премьер республики Петр Мадьяр на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Это была их первая встреча. Венгрия не передавала Украине оружие и при предыдущем премьере Викторе Орбане, напоминает Интерфакс.
0: Минфин США продвигает идею создания купюры в $250 с изображением Трампа. В случае успеха он станет первым за 150 лет человеком при жизни, попавшим на долларовую банкноту, отмечает Вашингтон-Пост. Издание напомнило, что в прошлом году в Конгресс был внесен законопроект, который позволил бы изобразить Трампа на купюре номиналом $250 в честь 250-летия страны, которое приходится на 4 июля этого года. Однако его рассмотрение затянулось. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран и США согласовали меморандум о продлении перемирия на 60 дней. Уверяет Аксиос, в этот период судоходство в Армузском проливе будет неограниченным и бесплатным, а Иран должен будет убрать из пролива мины в течение 30 дней. Также в это время будет обсуждаться сделка по иранской ядерной программе. В Тегеране такую информацию не комментируют, но она уже привела к снижению цен на нефть. Насколько это правдоподобно? Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры, ждать и скорого возвращения сборной России. И вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Турфирма объясняет это высоким спросом на Дагестан. Туристы хотят посмотреть на горные реки и последствия стихии с воздуха. Так ли это? Подробности на Бизнес FM. Иран и США согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня, сообщает Аксиос со ссылкой на двух американских чиновников. Предполагают, что в ходе этих 60 дней стартуют переговоры по иранской ядерной программе, и главной темой станет способ утилизации высокообогащенного урана, которым уже располагает Тегеран, а также прекращение всех работ по его получению в Исламской Республике. По словам собеседников издания, сделка пока не была окончательно одобрена Дональдом Трампом. Президент США передал посредникам, что ему нужно несколько дней, чтобы обдумать финальную версию соглашения, уточнили собеседники издания. А МИД Иран назвал публикацию «Аксиос» чушью. Комментирует специалист Института Ближнего Востока, эксперт РСМД Сергей Балам.

0: Есть. Ну что ж, ну Иран там что-то не соблюдает, Израиль не соблюдает, мы умываем руки. Опять же, по поводу того же урана, что говорят американцы, о чем они договорились? Там были варианты, да, предлагалось, что даже Китай, Россию вывести, уран вот этот иранский. Те же иранцы заявляли, что не намерены даже это обсуждать. Опять же, вот этот момент относительно Ирана и ядерных объектов. Там американцы готовы были один Бушер оставить. Очень много разных вопросов здесь. И пока мы не получим на них ответа, хотя бы на один не останется незакрытым, говорить о том, что стороны вот пришли к реальному соглашению, которое там будет реально более-менее долговечным, ну, это не стоит. Это все очень и очень и очень хрупко.
1: Сергей Балмасов, специалист Института Ближнего Востока. Ранее на минувшей неделе Axios сообщил, что сделка США и Ирана включает 60-дневное прекращение огня, запуск переговоров по ядерной программе Тегерана, открытие Армузского пролива и свободную продажу иранской нефти. В тот же день иранское агентство ФАРС сообщило, что в проекте соглашения отсутствует обязательство Ирана по ядерной программе. Лед тронулся в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры. Хотя пока о моментальном возвращении речь не идет, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела достаточно аргументов для запрета на участие, отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 2022 года. А теперь она должна повторить рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель Business FM.
2: Спорт с Григорием Гуреевым.
3: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом международного Федерации хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной Федерации хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте, главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
1: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Business FM. Как отмечают сейчас спортивные эксперты, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тарди в осени не выставит свою кандидатуру на перевыборы. И это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишут телеграм-каналы. Сообщается, что турфирмы объясняют повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные за наводнение. Также подчеркивает, что туристы все чаще хотят смотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
4: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сырыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там

0: примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самые доступные экскурсии – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
1: Надо понять ваш маршрут. Даты мы согласовываем это с Росавиацией, полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полет, возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть, если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус полтора часа. В сторону Гуниба полтора-два.
2: Скажите, а подорожала стоимость вот после наводнения?
1: Нет.
2: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
1: Да.
0: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только два вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании, но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
3: В целом, вообще, на республику у нас один туристический вертолет.
2: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
3: В принципе, да. У нас есть два вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
2: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
3: Будут цены разниться от маршрута, от того, что включено.
2: Вот подорожание после потопа?
3: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
0: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
4: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а с просто тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить. Хоть таких групп не находится, просто больших. Это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты, вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
0: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
5: Обычная реакция бизнеса на падение спроса, это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы, это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле 3 звезды с завтраком.
2: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
5: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но я думаю, 8% авиакомпании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 дороже.
0: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
6: Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, так называемой Шанинке, лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособоронадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство решило Шанинку государственной аккредитации по образовательным программам психология, бакалавриат и магистратура менеджмент, бакалавриат и социология, бакалавриат, признав их несоответствие федеральным стандартам, комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
7: Довольно очевидно, что Шаненко была маркирована властью как слишком либерально прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но Шаненко вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет. Тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации, то есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью Шаненку, и если есть желание, на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у Шаненки есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно антишаненку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать Шаненку с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующей текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у Шаненки очень мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории. И то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
6: Константин Симонов, профессор финансового университета. Шаненко – московский вуз, основанный в середине 90-х социологом Теодором Шаниным совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера.
8: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутально и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова проверенные делом. Я настаиваю на том, чтобы много времени, практически каждый день, тратилось на то, чтобы просто сидеть и думать. Этого почти нет в американском бизнесе. Я читаю и думаю, и в итоге принимаю меньше импульсивных решений, чем большинство людей в бизнесе. Я делаю это, потому что мне нравится такой стиль жизни. Уоррен Баффет, крупнейший в мире инвестор и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
0: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Ценные бумаги.
0: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций 17 июля. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
8: IPO.
0: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 31-32 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пуни, к 35 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
8: Отчеты и планы.
0: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов: медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: 21.47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Каким получился байопик про Майкла Джексона? В прокат вышел фильм «Майкл», в главной роли его племянник Джафар Джексон. В мировом прокате картина уже бьет кассовые рекорды, но если зрители в восторге и танцуют в проходах кинотеатров, то критики недовольны неполной биографией. О том, почему байопик про короля поп-музыки больше похож на концерт, об этом Полина Федосеева.
9: «Майкл» – неполноценный байопик, а история восхождения поп-иконы. Сюжет охватывает чуть больше 20 лет. С середины 60-х, когда группа Майкла и его братьев Jackson 5 под жестким руководством отца-тирана Джозефа выступала в индустриальном Гэри, и до оглушительного успеха сольного тура «Бэт» в конце 80-х. Авторы намеренно останавливаются в этой точке, на пике формы героя, где нет никаких обвинений, поместья Неверленд и судов, которые преследовали Джексона в 90-х и нулевых. В ранних версиях сценария скандальные темы присутствовали, но после юридических консультаций исчезли. Тема витилиго и пластических операций тоже подана максимально деликатно, парой коротких сцен у хирурга. Но стоит ли удивляться? Фильм продюсировала семья певца, а бывший адвокат Джексона активно участвовал в производстве. Ждать откровенного разговора о темных страницах биографии было бы наивно. Так что «Майкл» — это ровно то, что могли снять в данных обстоятельствах. Безопасный и комплементарный портрет. Но даже в отрыве от неверлендского бэкграунда фильм оказался не совсем состоятелен как байопик, считает кинокритик Кирилл Артамонов.
10: Формальной рамкой выступают сложные взаимоотношения Джексона с его отцом. Ну, история очень болезненной сепарации здесь преподнесена довольно топорно, прямолинейно, и зачастую нам, как зрителю, предлагают смотреть на то, как все вокруг говорят Майклу Джексону о том, насколько он особенный, а он принимает это как должное. Если сравнивать с другими байопиками прошлых лет, как мне кажется, Майкл по всем фронтам абсолютно уступает Рокетмену. За вот этой конструкцией яркого, очень цветастого музыкального байопика скрывалось очень важное размышление об инаковости, о терпимости. Майкл пытается быть важной астросоциальной драмой о сложной проблемной сепарации, но у него это не получается.
9: Майкл Джексон здесь лучезарен, бесконечно добр, помогает больным детям, спасает животных, играет в твиста с шимпанзе и читает Питера Пэна. Его единственный враг – отец, чей деспотизм становится главным двигателем сюжета и объяснением всех будущих странностей певца. Колман Доминго, который играет Джо Джексона, порой затмевает самого Майкла, который застывает в образе робкого олененка за солнцезащитными очками. Племянник Майкла, который играет поп-короля, почти что копия дяди, и внешне, и пластически. Но мы так и не узнаем, что творится у него в голове, а хочется. Костюмы, свет, хореография, реконструкции легендарных клипов «Триллер» и «Beat It» на высшем уровне. А каждое выступление снято так, что создается эффект присутствия. Авторы и не скрывают, Майкл не столько кино, сколько музыкальный аттракцион. И для миллионов фанатов по всему миру этого более чем достаточно. Они пришли не за разоблачениями, а с желанием увидеть кумира на сцене. Продолжает редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.
11: Это все-таки байопик не разоблачающий, а напоминающий о том, что в истории мировой музыки есть такая легенда. Человека вы там практически не увидите. Вы увидите скорее, как человек, которого когда-то звали Майкл Джексон, будучи уже заласканным звездным статусом в детстве, из маленькой звездочки превратился в огромную звезду. С моей точки зрения, это очень зрительское кино, потому что оно яркое, музыкальное, отсылает к тому, что вы и так уже знаете, сосредоточено на наиболее положительных моментах жизни Джексона, но показывает его как героя. И такое ощущение, что нам сейчас такие безопасные фильмы, они нужны. Все и так читали все, что только можно, смотрели сюжеты про него. И, возможно, у кого-то это даже убило любовь к его музыке.
9: Заключительные титры сопровождает многозначительная фраза «Его история продолжится». Студия Lionsgate уже анонсировала сиквел. Вторая часть должна будет использовать вырезанный материал. Уже около 30% готово. Но рискнут ли создатели во втором фильме показать то, чего так аккуратно избегали в первом? Да, но, вероятно, в безопасной форме. Полина Федосеева, Анна Моргунова, Бизнес FM.
8: Капитал с Алексеем Завьяловым.
12: Добрый вечер. Снижение на российском рынке акций было зафиксировано в четверг, но не сильно. Около 0,3% потерял индекс Московской биржи. Закрытие 2583 пункта. В вечернюю торговую сессию ситуация немножко ухудшилась. Ну, не сильно. Чуть-чуть увеличилось снижение. Но, тем не менее, идей особых таких глобальных у российского рынка по-прежнему нету. валюту, продавать, ну, распродажу устраивать нет повода, как говорится, но и для покупок тоже нет особых идей. Ну, конечно, возникают идеи после того, как появляются корпоративные новости, ну, в частности, вспомним распродажу акций ВТБ, но это такие единичные случаи, хотя вот стоит заметить, что акции ВТБ все-таки стабилизировались в районе 80 рублей. Ну, иногда проваливаются чуть ниже, иногда чуть выше торгуются. Ну, в общем, пока некую стабилизацию можно здесь увидеть. Рубль сегодня тоже был стабилен, и китайская валюта хоть и снизилась, но потеря 1 копейка, закрытие 10 рублей 46 копеек, и сегодня единый день уплаты налогов. Посмотрим, как завтра рубль уже будет себя чувствовать. Если не начнет снижаться, то, в принципе, хороший признак для рубля. Но, с другой стороны, не будем забывать, что приближается начало июня, и рынок ждет новостей от Министерства финансов Российской Федерации. Важно понимать, какими объемами ведомство будет оперировать в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту, и от этого многое будет зависеть. Прогнозов на рынке много, и практически все прогнозы строятся в пользу того, что серьезно могут вырасти объемы покупки валют со стороны Минфина. Кто-то говорит в 2 раза, кто-то считает, что могут вырасти даже в 3 раза. Ну, я напомню, что сейчас, если взять совокупные покупки Банком России, то это чуть более 1 миллиарда рублей, то есть это всего лишь 1% примерно от общего объема операций в паре юань-рубль или рубль-юань. Так что пока это 1%, посмотрим, сколько это будет уже в начале июня. И обычно Министерство финансов публикует эту информацию на 3-й рабочий день месяца. То есть 3 июня ждем вот эти цифры и эти объемы. Так что скоро может быть поинтереснее все для российского рубля. Ну, поинтереснее в плане движений, может быть, все-таки побольше будет. Что касается доллара, то он тоже все не сильно меняется, хотя немножко подрос доллар вечером уже в четверг по однодневному фьючерсному контракту, превысил 71 рубль 50 копеек. Что касается международного валютного рынка, там все поспокойнее и постабильнее, чуть выше 71 рубля торгуется американская валюта. Цены на нефть преимущественно снижаются, не сильно пока, но тем не менее в моменте смесь Brent опускалась ниже 93 долларов за баррель. Это если рассматривать пока еще июльский фьючерсный контракт. И все это на фоне все тех же новостей относительно переговоров между США и Ираном. И новости последние сводятся к тому, что переговорщики из 2 стран достигли соглашения о прекращении огня на 60 дней и запуске переговоров по ядерной программе. Об этом сообщило издание Axios. И вроде как, по словам американских чиновников, на которых ссылается издание, меморандум предусматривает неограниченный проход по Ормузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров со стороны Ирана. И также Тегеран должен будет убрать все мины из пролива в течение 30 дней. Ну, все вроде звучит красиво, но при этом президент США Дональд Трамп, а ему, естественно, переговорщики сообщили о деталях соглашения, он пока не стал ничего подписывать и сказал, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней. В общем, какие-то договоренности есть, но, как мы видим, они пока, можно сказать, не окончательные. Рынок, конечно, реагирует неким снижением, но снижение не сильное, и, как мы видим, участники торгов пока не спешат, во всяком случае, не спешат в таком достаточно большом объеме исключать военную премию из стоимости барреля.
8: Капитал на Бизнес FM. Все золото мира.
13: Ацтеки считали золото символом солнца и творением высших сил, называя его буквально экскрементами бога. Золотые изделия с резьбой и инкрустацией подчеркивали в древних государствах ацтеков статус владельца и его принадлежность к правящему классу. Но значительно выше золота ацтеки ценили какао-бобы, которые часто использовали как валюту, котировались и перья экзотических птиц, например, кетцаля, а также обсидиан и кремень, которые шли на изготовление оружия. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России воссоздадут Челябинское высшее танковое командное училище. Оно было расформировано в 2007 году. Как следует из распоряжения правительства, Минобороны должно до 1 августа провести организационные мероприятия, утвердить в 4-месячный срок устав учреждения и обеспечить его государственную регистрацию, а также закрепить в 6-месячный срок за училищем недвижимое имущество. Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак беспилотников. Соответствующий механизм уже утвержден, сообщает источник, близкий к Минобороны и источник в военном ведомстве. Частные компании смогут закупать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Установку бизнесом крупнокалиберного вооружения на своих объектах 26 мая обсуждали Владимир Путин и глава РСПП. Будущий бизнес-омбудсмен Шохин. США вывели из-под действия антироссийских санкций 11 физлиц и 2 танкера. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Речь идет, в частности, об экс-депутате Госдумы Черенгарове, экс-сенаторах Совета Федерации Лебедеве и Сахаровой, а также о танкерах Линда и Лейди Ди. Евросоюз требует от Сербии сократить на 50% выдачу вида на жительство и гражданство гражданам России, угрожая Белграду отменой безвизового режима с ЕС. С 22 года сербские ВНЖ получили более 67 тысяч россиян. Эксперты считают, что власти Сербии вряд ли полностью перекроют этот канал, потому что россияне стали важной частью местной экономики, особенно в IT, бизнесе и недвижимости. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держите курсом.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Авиаколлапс на турецком направлении. Турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind отменили рейсы в России по требованию Росавиации. Российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. АТОР уже заявляет о сокращении летней программы на полетов на 10%. Что рассказывают пострадавшие пассажиры, есть ли выход? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги в государство. Так в опоре России прокомментировали волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 лет до 12. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних. Подробности на Бизнес FM.
6: Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы на 10%. Причина: турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замечания регулятора. Как отмечает Avator, только на рейсах турецких авиаперевозчиков должно было улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потеряно из-за сокращения программы Azur Air. Это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем, что туроператор Anax уже пересадил туристов с рейсов Azur Air на Air Anka, но затем Air Anka начала отменять рейсы. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации, комментирует основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
16: Это повлияет на сезон Турции, наверное. Но я думаю, что все равно это будет не критично, потому что львиная доля рейсов осуществляется силами регулярных перевозчиков региональных в том числе. Поэтому я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло бы быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Шерлайн снизу рейс. Потом пустые места свет не бывает. Появятся, я думаю, другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавшие объемы. В принципе, в Турции в этом году, собственно, как всегда, наиболее критичные периоды для перевозки — это как раз август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики.
17: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
16: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию, в том числе, да, российских приоритетно. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Это единственное, что будет, естественно, у тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку Air Anka, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует. Поэтому, конечно, это будет как минимум чуть, а может быть, и чуть дороже.
17: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур, да? Потому что никто это не компенсирует.
16: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку Air Anka на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату. Зависит от договора, который туроператоры оформляли с агентством, соответственно, агентство с клиентом.
6: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». В Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию у Air Anka закончились еще 25 мая. Теперь часть российских туристов застряли на турецких курортах, а часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Туроператор «Анакс» сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
18: Никто ничего не знает. Трубки не берут, переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства, жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла, и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
19: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И два часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти два часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
18: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании — это Анекс и Интурист — говорят, что туристы
9: туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
20: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
9: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги Анекс-Тур предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса RAN Avia Андрей Патраков.
21: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое предположение, пытается вернуть этот паритет.
9: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
15: Антисоциальный контракт. А в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в «Опоре России» призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
22: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила 5 года условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать. Продолжает юрист Александр Балабанов.
1: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желается принести все. Но девушка не знала, что нести, ей об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
22: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
3: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
22: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей, и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
13: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
4: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
13: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов по состоянию на 22 мая. Они составили 753,8 миллиарда долларов. 15 мая было 768,9 миллиарда. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, сообщил Банк России. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Казахский министр энергетики Акинженов отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти, то есть окончательного соглашения еще нет, но базовое подписано. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций, расширение трубопровода. Розничные инвесторы в первом квартале внесли на брокерские счета рекордные 910 миллиардов рублей. По данным Центробанка, это максимальный квартальный приток средств с начала ведения статистики в 2021 году. На фоне снижения ключевой ставки активы клиентов брокеров за 3 месяца выросли на 9% и достигли 13,3 триллиона рублей. Основной спрос пришелся на облигации, особенно на долгосрочные ОФЗ и бумаги с высоким кредитным рейтингом. Рынок видеонаблюдения в России может вырасти к 2030 году до 135 миллиардов рублей. В 2025 году он вырос на 9% и достиг 67,6 миллиарда рублей. Средний рост 2021 года составил 23,4%, говорится в отчете iVideon. Основную долю занимают классические системы видеонаблюдения. Рост связывают с повышенным спросом на безопасность в общественных местах и на предприятиях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такой законопроект на общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России. А заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
2: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
5: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился, все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. Весь конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И, наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и, наконец-то, будет все-таки для людей хоть что-то.
2: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего, и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
7: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить СМС. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
2: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
6: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
23: «Бизнес говорит».
24: Основатель бренда «Баго Хоум»
0: Антон Медников.
10: Мне кажется, что 12 лет это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14-15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе. Это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, ведения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать, но опять-таки мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд, и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
0: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
11: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам, все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерная игра. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры. Такие тесты на входе.
0: Основатель и гендиректор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
23: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем.
24: Останем обычно.
23: В нашей отрасли в легкой промышленности всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
0: Руководитель компании MasterProf Павел Брун.
25: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, старшему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9-го, на лето туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то по воле, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги. Тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки, но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
26: Бизнес говорит.
15: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34%, что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работ половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки. А противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе. Иран и США согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня, уверяет Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Заявлено, что в ходе этих 60 дней стартуют переговоры по иранской ядерной программе. Главной темой станет способ утилизации высокообогащенного урана, которым уже располагает Тегеран, а также прекращение всех работ по его получению в Исламской Республике. По словам собеседников издания, сделка пока не была окончательно одобрена Дональдом Трампом. Президент США передал посредникам, что ему нужно несколько дней, чтобы обдумать финальную версию соглашения, уточнили собеседники издания. В МИДе Ирана уже назвали публикацию
6: квалификацию акцию с чушью, комментирует специалист Института Ближнего Востока, эксперт РСМД Сергей Балмасов.
8: Трамп сколько десятков раз говорил о сокрушительной победе и прочего. Я не знаю, здесь надо дожидаться версии иранской стороны. Дело в том, что она тоже умело затягивала ведение переговоров, понимая, что здесь более сильного противника надо забалтывать. На самом деле у Ирана были условия относительно снятия санкций, гарантии и прочего компенсации. Второе, по поводу 60 дней, дата действительно странная. Но здесь можно предугадать то, что Трамп за эти 60 дней просто-напросто там может соскочить. Вот, ну, мы договорились, ну что ж, ну Иран там что-то не соблюдает, Израиль не соблюдает, мы умываем руки. Опять же, по поводу того же урана. Что говорят там американцы. О чем они договорились? Там были варианты, да, предлагалось, что даже Китай, Россию вывести, уран вот этот иранский. Те же иранцы заявляли, что не намерены даже это обсуждать. Опять же, вот этот момент относительно Ирана и ядерных объектов. Там американцы готовы были один Бушер оставить. Очень много разных вопросов здесь. И пока мы не получим на них ответы, хотя бы на один не останется незакрытым, говорить о том, что стороны вот пришли к реальному соглашению, которое там будет реально более-менее долговечным, ну, это не стоит. Это все очень и очень и очень хрупко.
6: Сергей Балмасов, специалист Института Ближнего Востока. Ранее на минувшей неделе Аксиос сообщал, что сделка США и Ирана, включая 60-дневное прекращение огня, запуск переговоров по ядерной программе Тегерана, открытие Армузского пролива и свободную продажу иранской нефти. В тот же день иранское агентство ФАРС сообщило, что в проекте соглашения отсутствует обязательство Ирана по ядерной программе.
26: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мольер. Из всех безумств нет более великого, чем желание сделать мир лучше. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором Москва предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Предупреждение дипломатам покинуть город он назвал совершенно серьезным и осознанным. По его словам, какой силы может быть удар, Россия показала. Для этого есть все, сказал Шойгу на пресс-конференции в Астане. Он также отметил, что те, кто считают, будто у России ничего не осталось, глубоко ошибаются. Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Об этом заявил премьер республики Петер Мадьяр на встрече с генсеком НАТО. При этом он заверил Марка Рютте, что Венгрия снова станет надежным партнером НАТО. Венгрия не передавала оружие Украине и при предыдущем премьере Викторе Орбане, напоминает Интерфакс. В Евросоюзе ограничат работу американских Starlink и Amazon Kuiper, чтобы дать преимущество собственным спутниковым операторам. Еврокомиссия объявила о планах зарезервировать треть спектра для государственных нужд, таких как безопасность и военные цели, сообщает Рейтер. Решение обусловлено обеспокоенностью по поводу технологического подъема Китая и доминирования американских технологических гигантов на фоне трансатлантических напряжений, отмечает агентство. США арестовали экс-сотрудника ЦРУ за кражу более 300 слитков золота на 40 миллионов долларов, сообщила телекомпания CBS. ФБР обвиняет Дэвида Раша не только в присвоении слитков, но и в получении завышенной зарплаты и оформлении отпуска по военной службе мошенническим путем, а также в предоставлении ложных сведений о службе в вооруженных силах и образовании. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Миллионы людей могут лишиться работы на фоне развития ИИ, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане, где посетил ИИ-центр. По итогам встреч с президентом Казахстана Токаевым подписано 16 соглашений. Роль России в развитии экономики Казахстана трудно переоценить, подчеркнул Токаев. Комментарий Георгия Бофта. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей, зелени и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений фитосанитарного режима. Меры вводятся на фоне движения Еревана в ЕС и перед выборами в самой Армении. Как это повлияет на плодоовощной рынок России? И дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры. Ждать ли скорого возвращения сборной России на мировую арену? Подробности на Business FM. От АЭС до Сириуса. О чем говорили Путин и Токаев? Государственный визит Владимира Путина в Астану венчался подписанием внушительного пакета из 16 документов и был окрашен максимально дружественной риторикой. Президент Казахстана Токаев назвал Россию другом и братом, заявив, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана трудно переоценить. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства. О чем еще говорили Путин и Токаев? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала. Лобовт знает.
9: Одной из важных договоренностей стало подписание соглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Проекты введут в строй в середине 30-х. Казахстан, испытывающий острый дефицит энергомощности, получает крупнейший инфраструктурный проект практически в долг. Россия обеспечивает Росатому заказ на десятилетия вперед и последующее технологическое присутствие в форме сервиса для станции. У Казахстана при этом есть договоренность с Китаем о строительстве второй АЭС. Это стало компромиссным решением после переговоров. Шла речь об ускорении таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Автоматизация и взаимное признание таможенных решений должны сократить время оформления грузов до 30 минут. Надо посмотреть, как будет на практике. Сейчас российская таможня ведет в рамках борьбы с серым импортом усиленные проверки грузов уже после пересечения границы ЕАЭС. В том числе существует недоверие по таможенной очистке к части грузов, которые шли через Казахстан и Киргизию. Казахстан тоже усилил контроль на свои

0: российской нефти Каспийский трубопроводный консорциум, ведущий к Новороссийску. Периодически он уже подвергался атакам со стороны Украины. Он также находится под пристальным вниманием западных санкционеров. Астана в ответ попыталась диверсифицировать поставки через Азербайджан, но технические сложности не позволили нарастить их до плановых 1,5 миллиона тонн в год. То, что теперь стороны договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан, позволит Астане встроиться в российско-китайскую логистическую схему, но не снимает полностью вопроса уязвимости перед западными санкциями. Страны ЕС не просто выступают крупнейшим иностранным коллективным инвестором, но и совокупная доля европейских стран в ежегодном притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан постоянно растет, составляя уже половину этого притока. Китай также перегнал Россию по объемам торговли. Китай активно развивает транспортный коридор через Казахстан в рамках мегапроекта «Пояс и путь». Так что конкуренция российским экономическим интересам растет, а Казахстан все активнее превращается в транзитный хаб между Китаем и Европой, что делает его ценным партнером для всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с Турцией через организацию тюркских государств. В Казахстане это называют переходом от равноудаленности к сетевому суверенитету. Страна стремится быть настолько глубоко встроенной в глобальные цепочки поставок энергии, металлов и прочей логистики, чтобы любая попытка давления на нее наносила ущерб всей системе. То есть незаменимость видится как форма самозащиты. Казахстан умело использует конкуренцию великих держав за доступ к своим ресурсам и транзитному потенциалу. И это реальное достижение казахстанской дипломатии. Среди подписанных документов отдельного внимания заслуживает совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Помимо принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, документ фиксирует отказ от поддержки деятельности, направленной против другой страны. По нынешним временам последнее особенно важно.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Лед тронулся. По крайней мере, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска на России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, продолжит Ольга Кашинская.
2: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что Федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу Федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира нулевые.
3: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения, это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой, кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет таким образом той же самой Международной Федерации дает такой своего рода сигнал головному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первую сборную России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
2: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27 года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики Юрий

0: юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
1: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У федерации обжаловать решение может, понятно, дело, только федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
0: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Сообщается, что турфирма объясняет повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят посмотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
3: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сырыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самые доступные экскурсии – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
4: Надо понять ваш маршрут. Даты мы согласовываем это с Росавиацией полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садимся. Вертолет 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полет возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть, если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус 1.5 часа. В сторону Гуниба 1.5-2.
5: Скажите, подорожала стоимость вот после наводнения?
4: Нет.
5: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
4: Да.
3: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только 2 вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании, но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
6: В целом, вообще, на республику у нас один туристический вертолет.
5: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
6: В принципе, да. У нас есть 2 вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
5: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
6: Будут цены разниться от маршрута, от то, что включено.
5: Вот подорожание после потопа?
6: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 000 увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
3: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
7: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а с просто тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить. Хоть таких групп не находится, просто больших. Это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты, вот, например, на Камчатке на таких вертолетах, катаются. Да. Там собираются большие группы, и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
3: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
8: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле «Три звезды» с завтраком.
5: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
8: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но я думаю, 8% компании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 000 дороже.
3: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Слова, проверенные делом.
12: Помню, как я впервые попал в журнал «Тайм». Меня тогда называли «Сумасшедший Джек». Я думаю, быть сумасшедшим – хорошо. Мы сумасшедшие, но не глупые. Мы знаем, что делаем. А вот если все соглашаются с моими идеями и считают их хорошими, тут шансов на успех не жди. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
11: Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Ценные бумаги.
3: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций 17 июля. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
12: IPO.
3: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 31-32 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пуни, к 35 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
12: Отчеты и планы.
3: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов: медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей, ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодово-овощной рынок, об этом Ольга Кашинская.
0: Возить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
13: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем, и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое — это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
0: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
14: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
15: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
14: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
0: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. С зеленью и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Левона Домян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
16: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется, только то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, она поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяют. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
0: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, так называемой Шанинки, лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособорнадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство лишило Шанинку государственной аккредитации по образовательным программам «Психология», «Менеджмент» и «Социология», признав их несоответствие федеральным стандартам. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
17: Довольно очевидно, что Шанинка была маркирована властью как слишком либерально прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но Шанинка вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет. Тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации, организаций. То есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью Ушанинку, если есть желание на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у Ушанинки есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно антишанинку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать Шанинку с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующий текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у Шанинки очень мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории. И то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Шанинка – московский вуз, основанный в середине 90-х социологом Теодором Шаниным совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера. Торги на российском фондовом рынке в четверг начались с повышения индекса Мосбиржи, но закончились вновь снижением. Итоги дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
18: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Потери составили 0,3%. Закрытие индекса Московской биржи 2583 пункта. По-прежнему у рынка нет идей на какую-то существенную, серьезную распродажу. Но, как мы видим, нет идей на какие-то большие покупки. Таким образом, пока скатились мы в коридор 2500-2600 пунктов по индексу Московской биржи. Посмотрим, пойдем ли на 2500, но, в принципе, на мой взгляд, дорога открыта. Стабильным был российский рубль. В единый день уплаты налогов без каких-то особых изменений завершилась торговая сессия на Московской бирже. Китайский юань снизился, но всего лишь на 1 копейку, и закрытие 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, то он тоже был стабилен. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 71 рубль 40 копеек вечером в четверг. Если рассматривать международный валютный рынок, то доллар США преимущественно торговался чуть выше 71 рубля. Здесь основные ожидания связаны уже с началом июня, когда станут известны объемы. Объемы, которые будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. Что касается нефти, то были определенные колебания, и даже смесь Brent упала ниже 93 долларов за баррель. Случилось это впервые с 20 апреля текущего года, и связано это с сообщениями издания Axios, которое говорит о том, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о 6-дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. По словам американских чиновников, меморандум предусматривает неограниченный проход по Армузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами. Также Тегеран должен убрать все мины из пролива в течение 30 дней. С одной стороны, звучит красиво, с другой стороны, все это стало известно президенту США Дональду Трампу. Американские переговорщики, естественно, об этом ему доложили. Но Трамп сказал, что сразу я подписывать ничего не буду, и заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней.
2: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
19: Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.

0: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США продлили до 27 июня лицензию на операции по продаже международных активов «Лукойла». Об этом сказано в заявлении американского Минфина. Также США вывели из-под действия антироссийских санкций 11 физлиц и 2 танкера «Линда» и «Лейди Ди». Мосманный суд Москвы арестовал директора департамента Минтранса Александра Васильченко по делу о взятке в особо крупном размере. Расследование и дело относится к периоду 21-22 годов, когда Васильченко работал в правительстве Курской области. Кроме Александра Васильченко задержаны и другие лица, в том числе замдиректора ОКУ «Центр транспортных услуг» Григорий Богачев, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По версии следствия, речь идет о преступных действиях в связи с реконструкцией электротранспорта в Курске. Полный запрет вейпов и электронных сигарет предложили ввести в России. Депутаты выступили с инициативой запретить производство, импорт, продажу и рекламу такой продукции. По их словам, нынешние ограничения не работают, а вейпы продолжают массово продавать подросткам через соцсети и маркетплейсы. Торговлю вейпами и жидкостями для них уже запретили в Нижегородской области и Пермском крае. Ближайшие 5 лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации. Согласно прогнозу, среднегодовая температура приземного слоя воздуха в этот период будет на 1,3-1,9 градуса по Цельсию выше до индустриального уровня. Эксперты отмечают, что это отражает устойчивую тенденцию к росту глобального потепления. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Авиаколлапс на турецком направлении. Турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind отменили рейсы в России по требованию Росавиации. Российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. АТОР уже заявляет о сокращении летней программы на полетов на 10%. Что рассказывают пострадавшие пассажиры, есть ли выход? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги в государство. Так в опоре России прокомментировали волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию Business FM обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 лет до 12. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних. Подробности на Business FM. Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы на 10%. Причина: турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. Как отмечает АВАТОР, только на рейсах турецких авиаперевозчиков должно было улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потерь из-за сокращения программы Azur Air. Это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем, что туроператор Анакс уже пересадил туристов с рейсов Azur Air на Air Anka, но затем Air Anka начала отменять рейсы. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации, комментирует основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
3: Это повлияет на сезон Турции, наверное. Но я думаю, что все равно это будет не критично, потому что львиная доля рейсов осуществляется силами регулярных перевозчиков региональных в том числе. Поэтому я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Тишерлайн снизил бы рейс. Потом пустое место свет не бывает. Появятся, я думаю, другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавшие объемы. В принципе, в Турции в этом году, собственно, как всегда, наиболее критичные периоды для перевозки — это как раз август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики.
4: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
3: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию, в том числе, да, российских приоритетно. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Единственное, что, естественно, у тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку эранкой, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует. Поэтому, конечно, это будет как минимум чуть, а может быть, и чуть дороже.
4: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур, да? Потому что никто это не компенсирует.
3: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку эранкой на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату. Зависит от договора, который туроператоры оформляли с агентством, соответственно, агентство с клиентом.
2: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». В Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию у «Аэранка» закончились еще 25 мая. Теперь часть российских туристов застряли на турецких курортах, а часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Туроператор «Анакс» сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
5: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
6: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И два часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти два часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
5: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
7: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
5: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс-тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса РАН Авиа Андрей Патраков.
8: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое предположение, пытается вернуть этот паритет.
5: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Антисоциальный контракт. А в редакцию «Бизнес ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в «Опоре России» призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
9: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила 1.5 года условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать, продолжает юрист Александр Балабанов.
10: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
9: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
11: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
9: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу, то есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема, родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3 500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет в присутствии Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов по состоянию на 22 мая. Они составили 753,8 миллиарда долларов. 15 мая было 768,9 миллиарда долларов. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, сообщил Банк России. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Казахский министр энергетики Акинженов отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти, то есть окончательного соглашения еще нет, но базовое подписано. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций, расширение трубопровода. Розничные инвесторы в первом квартале внесли на брокерские счета рекордные 910 миллиардов рублей. По данным Центробанка, это максимальный квартальный приток средств с начала ведения статистики в 2021 году. На фоне снижения ключевой ставки активы клиентов брокеров за 3 месяца выросли на 9% и достигли 13,3 триллиона рублей. Основной спрос пришелся на облигации, особенно на долгосрочные ОФЗ и бумаги с высоким кредитным рейтингом. Рынок видеонаблюдения в России может вырасти к 2030 году до 135 миллиардов рублей. В 2025 году он вырос на 9% и достиг 67,6 миллиарда рублей. Средний рост 2021 года составил 23,4%, говорится в отчете iVideon. Основную долю занимают классические системы видеонаблюдения. Рост связывают с повышенным спросом на безопасность в общественных местах и на предприятиях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такой законопроект на общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России. А заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
12: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
13: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация это периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5 тысяч, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился, все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. Ведь конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И, наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и, наконец-то, будет все-таки для людей хоть что-то.
12: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего – и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
14: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в сберкассу, позвонить, отправить СМС. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
12: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
15: Бизнес говорит.
16: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
17: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14, с 15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе, это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то, может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, видения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать. Но, опять-таки, мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
16: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
18: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы доставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам, все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерная игра. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры. Такие тесты на входе.
16: Основатель и гендиректор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
19: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, те, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем. Говорю,
20: что отдыхать. А что они могут
19: делать? В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
16: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
21: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, оставившему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9-го, на лето туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то по воле, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги. Тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки, но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
15: Бизнес говорит.
2: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформа для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34%, что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работ половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки. А противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе.
15: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
22: Всегда приятно видеть успехи российских спортсменов на международных соревнованиях высочайшего уровня. А в текущих реалиях с массой запретов на участие наших такие победы приятны вдвойне. Один из немногих видов, который и сейчас продолжает радовать регулярными золотыми медалями, это стрелковый спорт. Советская и российская стрелковые школы всегда славились высокими достижениями, и новое поколение продолжает эту традицию. Молодой спортсменкой Виталину Бацарашкину, которая уже успела завоевать 2 золота Олимпийских игр в Токио, в 2020-м, золото чемпионата мира и 5 высших наград чемпионатов Европы не назвать. А ей всего 29 лет. Причем в Токио Виталина взяла первые места как в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, так и из малокалиберного с дистанции 25 метров. А ведь это очень разные виды оружия. Свое золото в пневматике Бацарашкина добыла с помощью пистолета Marini CM200. Интересно, что данное оружие создано швейцарцами на базе спортивного пистолета 22-го калибра. Оружие доступны и спортсменам-любителям, но удовольствие не из дешевых. Стоимость базовой модели начинается от 380 тысяч рублей. Для стрельбы с 25 метров Виталина использовала Пардини СП. Эта модель проектировалась одним из лучших итальянских стрелков Джампьеро Пардини, который в 1976 году основал свою компанию по производству спортивного оружия. Она с незначительными модификациями производится с 1983 года. Такой пистолет тоже доступен любителям по цене от полумиллиона рублей. Конечно, качественное оружие важно для стрелка, но это лишь инструмент в руках спортсмена. Успех Виталины Бацарашкиной – это в первую очередь результат долгой кропотливой работы команды специалистов и выстроенной за многие годы успешной системы подготовки российских стрелков.
15: Спорт и деньги на Бизнес FM. «Строго по делу». Алексей Тулупов, президент девелоперской компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
3: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
15: Президент компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская футбольная сборная провела товарищеский матч в Каире со сборной Египта. Счет 1-0 в пользу хозяев. Гол забил Мустафа Зико. Встреча будет учитываться в рейтинге Международной футбольной ассоциации ФИФА. Сборная Египта в нем занимает 29-е место. Россияне идут на 36-й позиции. Российская сборная проводит только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров. В июне россияне также сыграют против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак беспилотников. Соответствующий механизм уже утвержден. Частные компании смогут закупать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр на встрече с генсеком НАТО. При этом он заверил Марка Рютте, что Венгрия снова станет надежным партнером НАТО. Венгрия не передавала Украине оружие и при предыдущем премьере Викторе Орбане, напоминает Интерфакс. В Сеуле роботы приняли участие в модном показе. Они продефилировали в различных нарядах, футуристичных куртках и комбинезонах с космической эстетикой, сообщает ТАСС. Компания-организатор Galaxy Corporation заявила, что это первое подобное шоу в мире. Там добавили, что машина не заменяет человека, а становится партнером в создании нового и прекрасного. В шоу использовали роботов китайского производства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Миллионы людей могут лишиться работы на фоне развития ИИ, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане, где посетил ИИ-центр. По итогам встреч с президентом Казахстана Токаевым подписано 16 соглашений. Роль России в развитии экономики Казахстана трудно переоценить, подчеркнул Токаев. Комментарий Георгия Буфта. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей, зелени и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений фитосанитарного режима. Меры вводятся на фоне движения Еревана в ЕС и перед выборами в самой Армении. Как это повлияет на плодоовощной рынок России? И дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры. Ждать ли скорого возвращения сборной России на мировую арену? Подробности на Business FM. А
2: От АЭС до Сириуса. О чем говорили Путин и Токаев? Государственный визит Владимира Путина в Астану венчался подписанием внушительного пакета из 16 документов и был окрашен максимально дружественной риторикой. Президент Казахстана Токаев назвал Россию другом и братом, заявив, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана трудно переоценить. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства. О чем еще говорили Путин и Токаев? Комментарии Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
6: Одной из важных договоренностей стало подписание соглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Проекты введут в строй в середине 30-х. Казахстан, испытывающий острый дефицит энергомощностей, получает крупнейший инфраструктурный проект практически в долг. Россия обеспечивает Росатому заказ на десятилетия вперед и последующее технологическое присутствие в форме сервиса для станций. У Казахстана при этом есть договоренность с Китаем о строительстве второй АЭС. Это стало компромиссным решением после переговоров. Шла речь об ускорении таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Автоматизация и взаимное признание таможенных решений должны сократить время оформления грузов до 30 минут. Надо посмотреть, как будет на практике. Сейчас российская таможня ведет в рамках борьбы с серым импортом усиленные проверки грузов уже после пересечения границы ЕАЭС. В том числе существует недоверие по таможенной очистке к части грузов, которые шли через Казахстан и Киргизию. Казахстан тоже усилил контроль на своих границах. Возможно, теперь удалось договориться об упрощении таможенных процедур и, главное, об их взаимном признании. Отношения двух стран проходят испытания санкциями. Наиболее проблемное направление – финансовое. Санкционные риски сделали расчеты между казахстанскими и российскими компаниями более сложными и дорогие. Казахстанские компании уже не раз попадали под вторичные санкции за участие в параллельном импорте в Россию. Астана была даже вынуждена создать механизм контроля над реэкспортом

0: с западными санкциями. Страны ЕС не просто выступают крупнейшим иностранным коллективным инвестором, но и совокупная доля европейских стран в ежегодном притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан постоянно растет, составляя уже половину этого притока. Китай также перегнал Россию по объемам торговли. Китай активно развивает транспортный коридор через Казахстан в рамках мегапроекта «Пояс и путь». Так что конкуренция российским экономическим интересам растет, а Казахстан все активнее превращается в транзитный хаб между Китаем и Европой, что делает его ценным партнером для всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с Турцией через организацию тюркских государств. В Казахстане это называют переходом от равноудаленности к сетевому суверенитету. Страна стремится быть настолько глубоко встроенной в глобальные цепочки поставок энергии, металлов и прочей логистики, чтобы любая попытка давления на нее наносила ущерб всей системе. То есть незаменимость видится как форма самозащиты. Казахстан умело использует конкуренцию великих держав за доступ к своим ресурсам и транзитному потенциалу. И это реальное достижение казахстанской дипломатии. Среди подписанных документов отдельного внимания заслуживает совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Помимо принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, документ фиксирует отказ от поддержки деятельности, направленной против другой страны. По нынешним временам последнее особенно важно.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Лед тронулся. По крайней мере, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска на России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, продолжит Ольга Кашинская.
2: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что Федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу Федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира, нулевые.
3: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения, это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой. Кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет таким образом той же самой Международной Федерации дает такой своего рода сигнал главному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первую сборную России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Белоруссии.
2: При этом по мужской юниорской сборной Белоруссии Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27-го года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
4: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет, да, то есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит, поэтому я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться, поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У Федерации обжаловать решение может, понятно, дело, только Федерация, а российская сторона, в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день.

0: стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только в Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
1: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Сообщается, что турфирма объясняет повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят посмотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
3: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сырыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самые доступные экскурсии – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
4: Надо понять ваш маршрут, даты. Мы согласовываем это с Росавиацией, полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полета возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус 1.5 часа. В сторону Гуниба 1.5-2.
5: Скажите, подорожала стоимость вот после наводнения?
4: Нет.
5: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
4: Да.
3: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только 2 вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании, но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
6: В целом, вообще, на республику у нас один туристический вертолет.
5: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
6: В принципе, да. У нас есть 2 вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
5: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
6: Будут цены разниться от маршрута, от того, что включено.
5: Вот подорожание после потопа?
6: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
3: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
7: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а просто с тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить. Таких групп не находится просто больших. Это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты, вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
3: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
8: Обычная реакция бизнеса на падение спроса, а это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы, это где где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле 3 звезды с завтраком.
5: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
8: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но я думаю, 8% авиакомпании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 тысяч дороже.
3: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
9: Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Ценные бумаги.
3: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций 17 июля. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
9: IPO.
3: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 31-32 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пуни, к 35 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
9: Отчеты и планы.
3: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов: медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей, ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодово-овощной рынок, об этом Ольга Кашинская.
1: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодово-овощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании фруктовиков Руслан Сулейманов.
10: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас в основном Азербайджан и Кубань. Томаты то тоже, в принципе, небольшой объем, и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
1: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
11: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
12: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
11: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой. Но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
1: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. С зеленью и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Левона Домян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
12: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется, только то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяют. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
1: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, так называемой Шанинки, лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособорнадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство лишило Шанинку государственной аккредитации по образовательным программам «Психология», «Менеджмент» и «Социология», признав их несоответствие федеральным стандартам. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
13: Довольно очевидно, что Шанинка была маркирована властью как слишком либерально прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но Шанинка вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет. Тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации. То есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью Шанинку, и если есть желание на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у Шанинки есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно антишанинку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать Шанинку с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующий текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у Шанинки очень мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории. И то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
2: Константин Симонов, профессор финансового университета. Шанинка – московский вуз, основанный в середине 90-х социологом Теодором Шаниным совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера. Торги на российском фондовом рынке в четверг начались с повышения индекса Мосбиржи, но закончились вновь снижением. Итоги дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Потери составили 0,3%. Закрытие индекса Московской биржи 2583 пункта. По-прежнему у рынка нет идей на какую-то существенную, серьезную распродажу. Но, как мы видим, нет идей на какие-то большие покупки. Таким образом, пока скатились мы в коридор 2500-2600 500 пунктов по индексу Московской биржи. Посмотрим, пойдем ли на 2500, но, в принципе, на мой взгляд, дорога открыта. Стабильным был российский рубль. В единый день уплаты налогов без каких-то особых изменений завершилась торговая сессия на Московской бирже. Китайский юань снизился, но всего лишь на 1 копейку, и закрытие 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, то он тоже был стабилен. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 71 рубль 40 копеек вечером в четверг. Если рассматривать международный валютный рынок, то доллар США преимущественно торговался чуть выше 71 рубля. Здесь основные ожидания связаны уже с началом июня, когда станут известны объемы. Объемы, которые будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. Что касается нефти, то были определенные колебания, и даже смесь Brent упала ниже 93 долларов за баррель. Случилось это впервые с 20 апреля текущего года, и связано это с сообщениями издания Axios, которое говорит о том, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о 6-дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. По словам американских чиновников, меморандум предусматривает неограниченный проход по Ормузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами. Также Тегеран должен убрать все мины из пролива в течение 30 дней. С одной стороны, звучит красиво, с другой стороны, все это стало известно президенту США Дональду Трампу. Американские переговорщики, естественно, об этом ему доложили, но Трамп сказал, что сразу я подписывать ничего не буду, и заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
9: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: В последнее время Havail Jolion обскакал по продажам Chery Tiggo 7. Ой, то есть Tenet T7 – результат ребрендинга. Эти автомобили достаточно популярны не только у физических лиц, но и в корпоративных парках такси и каршерингов. И в том числе и поэтому я решила отправиться на тест-драйв обновленного Джолиона в Минск. Холодным дождливым утром выхожу из гостиницы и не могу понять, а что обновилось у этого автомобиля. Он абсолютно точно такой же внешний, как и был ранее. На презентации оказалось, что я действительно не ошиблась. Представители бренда сказали, что пользователи любят эту машину такой. Зачем что-то менять? Забавно. И что же мы тогда приехали? Вопрос этот отпал, как только нам выдали ключи, я села в салон. Интерьер изменился заметно. Появилась шайба регулировки громкости, которая также позволяет включать и выключать мультимедиа. А вот шайба селектора коробки передач заменена на классический рычаг. Слава богу и, наконец-таки, клавиши под экраном спустились чуть ниже. Дело привычки. Беспроводная зарядка стала мощнее, до 50 ватт. Но телефон мой настолько нагрелся за часовую поездку, что я испугалась за его сохранность. Появились современные разъемы Type-C. Обод руля стал толще. В машине теперь голосовое управление, но совладать с ним мне не удалось. Я точно знаю, на какие команды должна реагировать эта машина, но она делает какие-то странные вещи. Думаю, вопрос ближайших обновлений. На бумаге технических изменений можно и не заметить, но на самом деле они есть и достаточно важны. Полноприводные версии получили новый бензиновый мотор, тоже 1,5 литра, 150 лошадиных сил, но уже Евро-6. Крутящий момент поднялся с 230 до 270. Соответственно, разгон тоже улучшился на 0,07 секунды, и теперь он 9,1 до сотни. Серьезных изменений в ездовых характеристиках я не смогла прочувствовать. Автомобиль у меня на тест-драйве был в топовой версии Техно Плюс, и его цена 2 миллиона 900 тысяч рублей.
9: Тест-драйв на Business FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США продлили до 27 июня лицензию на операции по продаже международных активов «Лукойла». Об этом сказано в заявлении американского Минфина. Также США вывели из-под действия антироссийских санкций 11 физлиц и 2 танкера «Линда» и «Лейди Ди». Османный суд Москвы арестовал директора департамента Минтранса Александра Васильченко по делу о взятке в особо крупном размере. Расследование и дело относятся к периоду 2021-2022 годов, когда Васильченко работал в правительстве Курской области. Кроме Александра Васильченко задержаны и другие лица, в том числе замдиректора ОКУ Центра транспортных услуг Григорий Богачев, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По версии следствия, речь идет о преступных действиях в связи с реконструкцией электротранспорта. Транспорта в Курске. Полный запрет вейпов и электронных сигарет предложили ввести в России. Депутаты выступили с инициативой запретить производство, импорт, продажу и рекламу такой продукции. По их словам, нынешние ограничения не работают, а вейпы продолжают массово продавать подросткам через соцсети и маркетплейсы. Торговлю вейпами и жидкостями для них уже запретили в Нижегородской области и Пермском крае. Ближайшие 5 лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации. Согласно прогнозу, среднегодовая температура приземного слоя воздуха в этот период будет на 1,3-1,9 градуса по Цельсию выше до индустриального уровня. Эксперты отмечают, что это отражает устойчивую тенденцию к росту глобального потепления. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Авиаколлапс на турецком направлении. Турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind отменили рейсы в России по требованию Росавиации. Российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. АТОР уже заявляет о сокращении летней программы на полетов на 10%. Что рассказывают пострадавшие пассажиры, есть ли выход? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги в государство. Так в опоре России прокомментировали волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 лет до 12. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних. Подробности на Business FM. Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы на 10%. Причина – турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. Как отмечает АВАТОР, только на рейсах турецких авиаперевозчиков должно было улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потерь из-за сокращения программы Azur Air. Это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем, что туроператор Анакс уже пересадил туристов с рейсов Azur Air на Air Anka, но затем Air Anka начала отменять рейсы. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации, комментирует основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
17: Это повлияет на сезон Турции, наверное. Но я думаю, что все равно это будет не критично, потому что львиная доля рейсов осуществляется силами регулярных перевозчиков региональных в том числе. Поэтому я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Шерлайнс с него рейс. Потом пустое место свет не бывает. Появятся, я думаю, другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавшие объемы. В принципе, Турции ситуации в этом году, собственно, как всегда, наиболее критичные периоды для перевозки — это как раз август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики.
18: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
17: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию, в том числе, да, российских, приоритетно. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Это единственное, что будет, естественно, у тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку эранкой, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует. Поэтому, конечно, это будет как минимум чуть, а может быть, и чуть дороже.
18: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур, да? Потому что никто это не компенсирует.
17: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку эранкой на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату. Зависит от договора, который туроператоры оформляли с агентством, соответственно, агентство с клиентом.
2: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». В Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию у «Аэранка» закончились еще 25 мая. Теперь часть российских туристов застряли на турецких курортах, а часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Туроператор «Анакс» сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
19: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
20: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И два часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти два часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
19: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
21: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
19: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс-тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиакомпании авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса РАН Авиа Андрей Патраков.
0: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое предположение, пытается вернуть этот паритет.
19: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Антисоциальный контракт. А в редакции «Бизнес ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в «Опоре России» призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
4: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила полгода условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать, продолжает юрист Александр Балабанов.
22: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
4: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
23: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
4: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов по состоянию 22 мая. Они составили 753,8 миллиарда долларов. 15 мая было 768,9 миллиарда. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, сообщил Банк России. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Казахский министр энергетики Акинженов отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти, то есть окончательного соглашения еще нет, но базовое подписано. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций, расширение трубопровода. Розничные инвесторы в первом квартале внесли на брокерские счета рекордные 910 миллиардов рублей. По данным Центробанка, это максимальный квартальный приток средств с начала ведения статистики в 2021 году. На фоне снижения ключевой ставки активы клиентов брокеров за 3 месяца выросли на 9% и достигли 13,3 триллиона рублей. Основной спрос пришелся на облигации, особенно на долгосрочные ОФЗ и бумаги с высоким кредитным рейтингом. Рынок видеонаблюдения в России может вырасти к 30-му году до 135 миллиардов рублей. В 2025 году он вырос на 9% и достиг 67,6 миллиарда рублей. Средний рост 2021 года составил 23,4%, говорится в отчете iVideon. Основную долю занимают классические системы видеонаблюдения. Рост связывают с повышенным спросом на безопасность в общественных местах и на предприятиях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь. Курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такое законопроектное общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России, а заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
3: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И, кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще, не стрессовать и не суетиться, и спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
6: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился, все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. Здесь конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
3: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего – и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
7: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить СМС. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
3: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
9: Бизнес говорит.
8: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
24: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14-15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе. Это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, ведения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать. Но, опять-таки, мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
8: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
1: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам, все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерная игра. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры. Такие тесты на входе.
8: Основатель и гендиректор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
10: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем.
11: Останем обучать.
10: В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
8: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
12: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, оставшему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9 на лето, туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то по воле, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги. Тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки, но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
9: Бизнес говорит.
2: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформа для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34%, что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работ половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки. А противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе.
9: Продолжительность жизни.
18: Микропластик обнаруживают в воде, в воздухе, еде, в легких, в крови и в плаценте. В 2022 году американские ученые впервые подтвердили его присутствие непосредственно в ткани человеческого мозга.
9: Журналист Алена Копылова.
18: Пластик пересек гематоэнцефалический барьер – защитный фильтр, который мозг выстраивал миллионы лет эволюции. Частицы размером менее 1 микрона, нанопластик, настолько малы, что проникают через стенки кишечника в кровоток, а затем через гематоэнцефалический барьер в нейронную ткань. Микропластик в кровотоке способен вызывать церебральный тромбоз, закупорку мозговых сосудов и нейроповеденческие нарушения. Что происходит внутри клеток? Микропластик вызывает окислительный стресс, нейровоспаление, агрегацию белков и нарушение нейромедиаторов. Те самые процессы, которые лежат в основе когнитивной дисфункции и нейродегенеративных заболеваний. Болезнь Альцгеймера, Паркинсон – оба связаны с накоплением патологических белков в мозге. Означает ли это, что микропластик провоцирует такие заболевания? Наука пока утверждать не может. Долгосрочные данные только накапливаются, но совпадение механизмов настораживает исследователей. Основные источники поступления микропластика в организм – это вода в пластиковых бутылках, еда, разогретая в пластиковых контейнерах, и морепродукты.
9: Продолжительность жизни на бизнес-ФМ. Строго по делу.
13: Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
14: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
13: Президент компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская футбольная сборная провела товарищеский матч в Каире со сборной Египта. Счет 1-0 в пользу хозяев. Гол забил Мустафа Зико. Встреча будет учитываться в рейтинге Международной футбольной ассоциации FIFA. Сборная Египта в нем занимает 29-е место. Россияне идут на 36-й позиции. Российская сборная проводит только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров. В июне россияне также сыграют против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак беспилотников. Соответствующий механизм уже утвержден. Частные компании смогут закупать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр на встрече с генсеком НАТО. При этом он заверил Марка Рютте, что Венгрия снова станет надежным партнером НАТО. Венгрия не передавала Украине оружие и при предыдущем премьере Викторе Орбане, напоминает Интерфакс. В Сеуле роботы приняли участие в модном показе. Они продефилировали в различных нарядах, футуристичных куртках и комбинезонах с космической эстетикой, сообщает ТАСС. Компания-организатор Galaxy Corporation заявила, что это первое подобное шоу в мире. Там добавили, что машина не заменяет человека, а становится партнером в создании нового и прекрасного. В шоу использовали роботов китайского производства. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Миллионы людей могут лишиться работы на фоне развития ИИ, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане, где посетил ИИ-центр. По итогам встреч с президентом Казахстана Токаевым подписано 16 соглашений. Роль России в развитии экономики Казахстана трудно переоценить, подчеркнул Токаев. Комментарий Георгия Бофта. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей, зелени и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений фитосанитарного режима. Меры вводятся на фоне движения Еревана в ЕС и перед выборами в самой Армении. Как это повлияет на плодовощный рынок России? И дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры. Ждать ли скорого возвращения сборной России на мировую арену? Подробности на Business FM. От АЭС до Сириуса. О чем говорили Путин и Токаев? Государственный визит Владимира Путина в Астану венчался подписанием внушительного пакета из 16 документов и был окрашен максимально дружественной риторикой. Президент Казахстана Токаев назвал Россию другом и братом, заявив, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана трудно переоценить. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства. О чем еще говорили Путин и Токаев? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
16: Одной из важных договоренностей стало подписание соглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Проекты введут в строй в середине 30-х. К Казахстан, испытывающий острый дефицит энергомощности, получает крупнейший инфраструктурный проект практически в долг. Россия обеспечивает Росатому заказ на десятилетия вперед и последующее технологическое присутствие в форме сервиса для станций. У Казахстана при этом есть договоренность с Китаем о строительстве второй АЭС. Это стало компромиссным решением после переговоров. Шла речь об ускорении таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Автоматизация и взаимное признание таможенных решений должны сократить время оформления грузов до 30 минут. Надо посмотреть, как будет на практике. Сейчас российская таможня ведет в рамках борьбы с серым импортом усиленные проверки грузов уже после пересечения границы ЕАЭС. В том числе существует недоверие по таможенной очистке к части грузов, которые шли через Казахстан и Киргизию. Казахстан тоже усилил контроль на своих границах. Возможно, теперь удалось договориться об упрощении таможенных процедур и, главное, об их взаимном признании. Отношения двух стран проходят испытания санкциями. Наиболее проблемное направление – финансовое. Санкционные риски сделали расчеты между казахстанскими и российскими компаниями более сложными и дорогие. Казахстанские компании уже не раз попадали под вторичные санкции за участие в параллельном импорте в Россию. Астана была даже вынуждена создать механизм контроля над реэкспортом санкционной продукции в Россию. Основной экспортный маршрут казахстанской нефти – Каспийский трубопроводный консорциум, ведущий к Новороссийску. Периодически он уже подвергался атакам со стороны Украины. Он также находится под пристальным вниманием западных санкционеров. Астана в ответ попыталась диверсифицировать поставки через Азербайджан, но технические сложности не позволили нарастить их до плановых 1,5 миллиона тонн в год. То, что теперь стороны договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан, позволит Астане встроиться в российско-китайскую логистическую схему, но не снимает полностью вопроса уязвимости перед западными санкциями.

0: всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с Турцией через организацию тюркских государств. В Казахстане это называют переходом от равноудаленности к сетевому суверенитету. Страна стремится быть настолько глубоко встроенной в глобальные цепочки поставок энергии, металлов и прочей логистики, чтобы любая попытка давления на нее наносила ущерб всей системе. То есть незаменимость видится как форма самозащиты. Казахстан умело использует конкуренцию великих держав за доступ к своим ресурсам и транзитному потенциалу. И это реальное достижение казахстанской дипломатии. Среди подписанных документов отдельного внимания заслуживает совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Помимо принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, документ фиксирует отказ от поддержки деятельности, направленной против другой страны. По нынешним временам последнее особенно важно.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Лед тронулся. По крайней мере, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска на России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, продолжит Ольга Кашинская.
2: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что Федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу Федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира нулевые.
3: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения, это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой, кстати, в первую очередь события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет таким образом той же самой Международной Федерации дает такой своего рода сигнал головному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первый сборной России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
2: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27 года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
4: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому, я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У Федерации обжаловать решение может, понятно, дело, только Федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
2: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей.

0: рублей, пишет телеграм-канала. Сообщается, что турфирма объясняет повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят посмотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
1: Более миллиона рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сарыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самые доступные экскурсии — это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
2: Надо понять ваш маршрут, даты. Мы согласовываем это с Росавиацией, полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полет, возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус 1,5 часа. В сторону Гуниба 1,5-2.
3: Скажите, а подорожала стоимость вот после наводнения?
2: Нет.
3: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
2: Да.
1: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только 2 вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании, но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
4: В целом, вообще, на республику у нас один туристический вертолет.
3: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
4: В принципе, да. У нас есть 2 вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
3: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
4: Будут цены разниться от маршрута, от того, что включено.
3: Вот подорожание после потопа?
4: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
1: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано, говорит главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
5: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а просто с тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить. Хоть таких групп не находится, просто больших. Это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты, вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Да. Там собираются большие группы, и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
1: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
6: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле 3 звезды с завтраком.
3: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
6: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но я думаю, 8% компании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 тысяч дороже.
1: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Пивную компанию «Обществу трезвости» долю в тотализаторе роженицам-рекордсменам. Дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Ценные бумаги.
1: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций 17 июля. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
8: IPO.
1: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 31-32 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пуни, к 35 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
8: Отчеты и планы.
1: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов: медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей, ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодово-овощной рынок, об этом Ольга Кашинская.
9: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
10: Но сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем, и есть чем заменить. И российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое — это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
9: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
11: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
12: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
11: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника. финик, садовая клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой. Но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
9: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. С зеленью и овощами – похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Левона Домян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
13: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется только, то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
9: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, так называемой Шанинке, лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособорнадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство лишило Шанинку государственной аккредитации по образовательным программам «Психология», «Менеджмент» и «Социология», признав их несоответствие федеральным стандартам. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
14: Довольно очевидно, что Шанинка была маркирована властью как слишком либерально прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но Шанинка вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет, тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации. То есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью Шанинку, и если есть желание на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у Шанинки есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно антишанинку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать Шанинку с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующий текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у Шанинки очень мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории, и то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
0: Константин Семенов, профессор финансового университета. Шанинка – московский вуз, основанный в середине 90-х социологом Теодором Шаниным совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера. Торги на российском фондовом рынке в четверг начались с повышения индекса Мосбиржи, но закончились вновь снижением. Итоги дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
15: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Потери составили 0,3%. Закрытие индекса Московской биржи 2583 пункта. По-прежнему у рынка нет идей на какую-то существенную, серьезную распродажу, но, как мы видим, нет идей на какие-то большие покупки. Таким образом, пока скатились мы в коридор 2500-2600 пунктов по индексу Московской биржи. Посмотрим, пойдем ли на 2500, но, в принципе, на мой взгляд, дорога открыта. Стабильным был российский рубль. В единый день уплаты налогов без каких-то особых изменений завершилась торговая сессия на Московской бирже. Китайский юань снизился, но всего лишь на 1 копейку, и закрытие 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, то он тоже был стабилен. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 71 рубль 40 копеек вечером в четверг. Если рассматривать международный валютный рынок, то доллар США преимущественно торговался чуть выше 71 рубля. Здесь основные ожидания связаны уже с началом июня, когда станут известны объемы. Объемы, которые будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. Что касается нефти, то были определенные колебания, и даже смесь Brent упала ниже 93 долларов за баррель. Случилось это впервые с 20 апреля текущего года, и связано это с сообщениями издания Axios, которое говорит о том, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о 6-дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. По словам американских чиновников, меморандум предусматривает неограниченный проход по Ормузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами. Также Тегеран должен убрать все мины из пролива в течение 30 дней. С одной стороны, звучит красиво, с другой стороны, все это стало известно президенту США Дональду Трампу. Американские переговорщики, естественно, об этом ему доложили, но Трамп сказал, что сразу я подписывать ничего не буду, и заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: Между делом с Кирой Альтман.
16: Я никогда не сверху клиентов. Я чуть ниже. Так можно расслышать по-настоящему и служить человеку, который у тебя в гостях. Это я цитирую вам Жана Клода Миссана, CEO коллекции отелей дворцов «Роял Мансур». Он побывал в Москве и дал мне интервью. Мы говорили о том, как служить людям. В какой-то момент Жан-Клод показывает мне фотографию, где он в сутане священника, и добавляет, что Голливуд потерял в нем настоящего актера.
17: Как-то раз в «Роял Мансур» в Марракеш я принимаю пару американскую. И вот я спрашиваю у них, что я могу для вас сделать сейчас? Они говорят, вы знаете, через месяц мы организуем большую свадьбу в Филадельфии на 1000 человек. А вы не можете организовать нам сейчас наше бракосочетание? Конечно, я все организую. Когда вы хотели бы это сделать? Они говорят, завтра в 5. Я тут же собираю всех директоров и рассказываем про эту ситуацию. У дамы было свадебное платье, они привезли с собой. У месье был свадебный костюм. У одной из моих сотрудниц была очаровательная пара малышей и близнецов. Мы их нарядили в свадебные наряды. Мой секьюрити-шеф был свидетелем со стороны жениха. F&B-менеджер, директор всех ресторанов, играл роль отца невесты. Я 4 раза подряд посмотрел фильм «4 свадьбы, одни похороны». Все слова священника выучил наизусть. Я был ведущим церемонии. Я объявлял их мужем и женой. Через какое-то время я получаю звонок от них. Они говорят, JC, у нас была великолепная свадьба в Филадельфии. 1000 приглашенных, но мы считаем, что настоящая наша свадьба была у вас в Роял Мансуре, Марракеш.
16: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом на Business FM.
18: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Business FM в подкастах. Строго по делу.
18: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
7: Комментарии Буфта.
18: Личный взгляд на главные события.
7: Бизнес говорит.
18: Чтобы кто надо услышал.
7: Бесценные знания.
18: Неочевидные, но удивительные факты.
7: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM
18: Новости. Коротко.
19: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США продлили до 27 июня лицензию на операции по продаже международных активов «Лукойла». Об этом сказано в заявлении американского Минфина. Также США вывели из-под действия антироссийских санкций 11 физлиц и 2 танкера «Линда» и «Лейди Ди». Мосманный суд Москвы арестовал директора департамента Минтранса Александра Васильченко по делу о взятке в особо крупном размере. Расследование и дело относится к периоду 21-22 годов, когда Васильченко работал в правительстве Курской области. Кроме Александра Васильченко задержаны и другие лица, в том числе замдиректора ОКУ Центр транспортных услуг Григорий Богачев, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По версии следствия, речь идет о преступных действиях в связи с реконструкцией электротранспорта в Курске. Полный запрет вейпов и электронных сигарет предложили ввести в России. Депутаты выступили с инициативой запретить производство, импорт, продажу и рекламу такой продукции. По их словам, нынешние ограничения не работают, а вейпы продолжают массово продавать подросткам через соцсети и маркетплейсы. Торговлю вейпами и жидкостями для них уже запретили в Нижегородской области и Пермском крае. Ближайшие 5 лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации. Согласно прогнозу, среднегодовая температура приземного слоя воздуха в этот период будет на 1,3-1,9 градуса по Цельсию выше до индустриального уровня. Эксперты отмечают, что это отражает устойчивую тенденцию к росту глобального потепления. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Авиаколлапс на турецком направлении. Турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind отменили рейсы в России по требованию Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. АТОР уже заявляет о сокращении летней программы на полетов на 10%. Что рассказывают пострадавшие пассажиры, есть ли выход? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги в государство. Так в опоре России прокомментировали волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию Business FM обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 лет до 12. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних. Подробности на Business FM. Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы на 10%. Причина: турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. Как отмечает АВАТОР, только на рейсах турецких авиапереводчиков должно было улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потерь из-за сокращения программы Azur Air. Это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем, что туроператор Anax уже пересадил туристов с рейсов Azur Air на Air Anka, но затем Air Anka начала отменять рейсы. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации, комментирует основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
20: Это повлияет на сезон Турции, наверное. Но я думаю, что все равно это будет не критично, потому что львиная доля рейсов осуществляется силами регулярных перевозчиков региональных в том числе. Поэтому я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло бы быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Тиш Эйрлайнс сняли бы рейс. Потом пустые места свет не бывает. Появятся, я думаю, другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавшие объемы. В принципе, в Турции ситуации в этом году, собственно, как всегда, наиболее критичные периоды для перевозки – это как раз август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики.
2: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
20: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию, в том числе, да, российских приоритетно. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Это единственное, что будет, естественно, у тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку эранкой, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует. Поэтому, конечно, это будет как минимум чуть, а может быть, и чуть дороже.
2: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур, да? Потому что никто это не компенсирует.
20: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку эранкой на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату. Зависит от договора, который туроператоры оформляли с агентством и, соответственно, агентство с клиентом.
0: Дмитрий Арутюнов, гендиректор и туроператор «Артур». В Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию у «Аэранка» закончились еще 25 мая. Теперь часть российских туристов застряли на турецких курортах, а часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Туроператор «Анакс» сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
21: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
22: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И 2 часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти 2 часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
21: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
23: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
21: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги Анекс Тур предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса РАН Авиа Андрей Патраков.
3: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
21: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Антисоциальный контракт. А в редакцию Бизнес ФМ обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в опоре России призывали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
4: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила полгода условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать, продолжает юрист Александр Балабанов.
5: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и в процессе, в принципе, признали, что не сказали.
4: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент опоры России Александр Калинин.
6: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, они их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
4: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
18: Культ наличности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров. Культ наличности на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов по состоянию на 22 мая. Они составили 753,8 миллиарда долларов. 15 мая было 768,9 миллиарда долларов. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, сообщил Банк России. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Казахский министр энергетики Акинженов отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти, то есть окончательного соглашения еще нет, но базовое подписано. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций, расширение трубопровода. Розничные инвесторы в первом квартале внесли на брокерские счета рекордные 910 миллиардов рублей. По данным Центробанка, это максимальный квартальный приток средств с начала ведения статистики в 2021 году. На фоне снижения ключевой ставки активы клиентов брокеров за 3 месяца выросли на 9% и достигли 13,3 триллиона рублей. Основной спрос пришелся на облигации, особенно на долгосрочные ОФЗ и бумаги с высоким кредитным рейтингом. Рынок видеонаблюдения в России может вырасти к 2030 году до 135 миллиардов рублей. В 2025 году он вырос на 9% и достиг 67,6 миллиарда рублей. Средний рост 2021 года составил 23,4%, говорится в отчете iVideon. Основную долю занимают классические системы видеонаблюдения. Рост связывают с повышенным спросом на безопасность в общественных местах и на предприятиях. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такое законопроектное общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России. А заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
8: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
10: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично. нужно оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился, все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. Ведь конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И, наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и, наконец-то, будет все-таки для людей хоть что-то.
8: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего – и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
9: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить СМС. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
8: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
18: Бизнес говорит.
11: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
12: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14, с 15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе, это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то, может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активные в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, видения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать. Но, опять-таки, мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
11: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
13: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам, все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерные игры. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходит все курьеры. Такие тесты на входе.
11: основатель и гендиректор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
14: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, те, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем. Говорим, делать отдыхать.
15: А что они могут
14: делать? В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
11: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
16: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, старшему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди, он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда, и можно было, начиная класса с 9-го, на лето туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то по воле, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги, тогда официально их выплачивали на карточку, хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки, но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
18: Бизнес говорит.
0: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34% что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работ половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки. А противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе.
18: Дело вкуса с Катей Калиной.
2: Питерский экономический форум на следующей неделе. Не могу вас туда ресторанно не снарядить. Начну с «Бергамота». Если вы не успели в него сходить, забронируйте столик. Это достойный ресторан авторской кухни человека, влюбленного сразу в двух женщин. Францию и Азию. И решившего представить их друг другу в тарелке. Олег Перфилов – тонкий шеф, а его жена Алена Мельникова – отличный опытный ресторанный продюсер, соткавший красивый атмосферный проект в духе старых европейских денег. Локация не центровая, но своих партнеров вы точно приятно удивите. «Баски» и «Манигаски» – еще один проект, рекомендованный мной. Это не авангард баской кухни, стейк из мяса старой молочной коровы, долго вызревавшей в камере, вам там не подадут. Но на говяжьи ребра, бискоту, спагетти с острой колбаской сабрасада, разные вариации тартаров и сезонную спаржу с трюфельным кремом, и все это на белых скатертях и при свечах, можете рассчитывать. Из десертов, если вы устали от баских чизкейков в Москве, шоколадный тарт с перцем андалиман и крем-карамель с ароматом копченых банановых шкурок. «Перемена» Димы Блинова для тех, кто в ресторанах грустит, скучая по домашней еде. Шеф постарался сделать так, чтобы привычные всем нам блюда советской домашней кухни зазвучали по-новому и подавались не только под водку и бабушкин компот. Дмитрий Богачев, шеф «Мистер Бок», форму свой проект открыть не успел. Интересную экзотику можно искать в «Вилле Моделина». Но я бы отправилась туда на коктейли, если останутся силы к позднему вечеру и не будет важных встреч утром. Пить перуанский «Писко Саур» в Санкт-Петербурге – отдельный шик. С вами была Катя Калина.
18: Дело вкуса на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM. Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании «Смайнекс» и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
17: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
18: Президент компании «Смайнекс» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес FM». Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская футбольная сборная провела товарищеский матч в Каире со сборной Египта. Счет 1-0 в пользу хозяев. Гол забил Мустафа Зико. Встреча будет учитываться в рейтинге Международной футбольной ассоциации ФИФА. Сборная Египта в нем занимает 29-е место. Россияне идут на 36-й позиции. Российская сборная проводит только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров. В июне россияне также сыграют против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак беспилотников. Соответствующий механизм уже утвержден. Частные компании смогут закупать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр на встрече с генсеком НАТО. При этом он заверил Марко Рютте, что Венгрия снова станет надежным партнером НАТО. Венгрия не передавала Украине оружие и при предыдущем премьере Викторе Орбане, напоминает Интерфакс. В Сеуле роботы приняли участие в модном показе. Они продефилировали в различных нарядах, футуристичных куртках и комбинезонах с космической эстетикой, сообщает ТАСС. Компания-организатор Galaxy Corporation заявила, что это первое подобное шоу в мире. Там добавили, что машина не заменяет человека, а становится партнером в создании нового и прекрасного. В шоу использовали роботов китайского производства. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Миллионы людей могут лишиться работы на фоне развития ИИ, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане, где посетил ИИ-центр. По итогам встреч с президентом Казахстана Токаевым подписано 16 соглашений. Роль России в развитии экономики Казахстана трудно переоценить, подчеркнул Токаев. Комментарий Георгия Буфта. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей, зелени и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений фитосанитарного режима. Меры вводятся на фоне движения Еревана в ЕС и перед выборами в самой Армении. Как это повлияет на плодово-овощной рынок России? И дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры. Ждать ли скорого возвращения сборной России на мировую арену? Подробности на Business FM. От АЭС до Сириуса. О чем говорили Путин и Токаев? Государственный визит Владимира Путина в Астану венчался подписанием внушительного пакета из 16 документов и был окрашен максимально дружественной риторикой. Президент Казахстана Токаев назвал Россию другом и братом, заявив, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана трудно переоценить. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства. О чем еще говорили Путин и Токаев? Комментарии Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
15: Одной из важных договоренностей стало подписание соглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Проекты введут в строй в середине 30-х. Казахстан, испытывающий острый дефицит энергомощности, получает крупнейший инфраструктурный проект практически в долг. Россия обеспечивает Росатому заказ на десятилетия вперед и последующее технологическое присутствие в форме сервиса для станции. У Казахстана при этом есть договоренность с Китаем о строительстве второй АЭС. Это стало компромиссным решением после переговоров. Шла речь об ускорении таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Автоматизация и взаимное признание таможенных решений должны сократить время оформления грузов до 30 минут. Надо посмотреть, как будет на практике. Сейчас российская таможня ведет в рамках борьбы с серым импортом усиленные проверки грузов уже после пересечения границы ЕАЭС. В том числе существует недоверие по таможенной очистке к части грузов, которые шли через Казахстан и Киргизию. Казахстан тоже усилил контроль на своих границах. Возможно, теперь удалось договориться об упрощении таможенных процедур и, главное, об их взаимном признании. Отношения двух стран проходят испытания санкциями. Наиболее проблемное направление – финансовое. Санкционные риски сделали расчеты между казахстанскими и российскими компаниями более сложными и дорогие. Казахстанские компании уже не раз попадали под вторичные санкции за участие в параллельном импорте в Россию. Астана была даже вынуждена создать механизм контроля над реэкспортом санкционной продукции в Россию. Основной экспортный маршрут казахстанской нефти – Каспийский трубопроводный консорциум, ведущий к Новороссийску. Периодически он уже подвергался атакам со стороны Украины. Он также находится под пристальным вниманием западных санкционеров. Астана в ответ попыталась диверсифицировать поставки через Азербайджан, но технические сложности не позволили нарастить их до плановых 1,5 миллиона тонн в год. То, что теперь стороны договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан, позволит Астане встроиться в российско-китайскую логистическую схему, но не снимает полностью вопроса уязвимости перед западными санкциями. Страны ЕС не просто выступают крупнейшим иностранным коллективным инвестором, но и совокупная доля европейских стран в ежегодном притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан постоянно растет, составляя уже половину этого притока. Китай также перегнал Россию по объемам торговли. Китай активно развивает транспортный коридор через Казахстан в рамках мегапроекта «Пояс и путь». Так что конкуренция российским экономическим интересам растет, а Казахстан все активнее превращается в транзитный хаб между Китаем и Европой, что делает его ценным партнером для всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с

0: заслуживает совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов. Помимо принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, документ фиксирует отказ от поддержки деятельности, направленной против другой страны. По нынешним временам последнее особенно важно.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Лед тронулся. По крайней мере, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска на России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, продолжит Ольга Кашинская.
2: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что Федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу Федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира нулевые.
3: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения, это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой. Кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет таким образом той же самой Международной Федерации дает такой своего рода сигнал головному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первый сборной России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
2: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27 года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
4: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У Федерации обжаловать решение может, понятно, дело, только Федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
2: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Сообщается, что турфирма объясняет повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят посмотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
5: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сырыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250 300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч.

0: рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самые доступные экскурсии – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
1: Надо понять ваш маршрут, даты. Мы согласовываем это с Росавиацией, полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полета, возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус полтора часа. В сторону Гуниба полтора-два.
2: Скажите, подорожала стоимость вот после наводнения?
1: Нет.
2: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
1: Да.
0: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только два вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании, но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
3: В целом, вообще, на республику у нас один туристический вертолет.
2: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
3: В принципе, да. У нас есть два вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
2: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
3: Будут цены разниться от маршрута, от того, что включено.
2: Вот подорожание после потопа?
3: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
0: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
4: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а с просто тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить. Хоть таких групп не находится просто больших. Но это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты, вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
0: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
5: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле «Три звезды» с завтраком.
2: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
5: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но, я думаю, 8% авиакомпании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 тысяч дороже.
0: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации –
0: студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
0: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций – 17 июля. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
6: IPO.
0: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 2031-2032 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пуни, к 35-му году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
6: Отчеты и планы.
0: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели. Всего 6 цветов – медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей, ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодовочный рынок, об этом Ольга Кашинская.
8: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодово-овощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
9: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
8: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
10: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
11: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
10: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
8: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зеленью и овощами – похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из из Армении Левон Адамян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
12: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тарху выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется только, то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяют. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли, воды, совсем другие получаются вкусовые качества.
8: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, так называемой Шанинки, лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособорнадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство лишило Шанинку государственной аккредитации по образовательным программам «Психология», «Менеджмент» и «Социология», признав их несоответствие федеральным стандартам. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
13: Довольно очевидно, что Шанинка была маркирована властью как слишком либерально-прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но Шанинка вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет. Тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации. То есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью Шанинку, и если есть желание, на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у Шанинки есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно антишанинку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать Шанинку с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующий текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у Шанинки очень мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории. И то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
7: Константин Симонов, профессор финансового университета. Шанинка – московский вуз, основанный в середине 90-х социологом Теодором Шаниным совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера. Торги на российском фондовом рынке в четверг начались с повышения индекса Мосбиржи, но закончились вновь снижением. Итоги дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Потери составили 0,3%. Закрытие индекса Московской биржи 2583 пункта. По-прежнему у рынка нет идей на какую-то существенную, серьезную распродажу. Но, как мы видим, нет идей на какие-то большие покупки. Таким образом, пока скатились мы в коридор 2500-2600 пунктов по индексу Московской биржи. Посмотрим, пойдем ли на 2500, но, в принципе, на мой взгляд, дорога открыта. Стабильным был российский рубль. В единый день уплаты налогов без каких-то особых изменений завершилась торговая сессия на Московской бирже. Китайский юань снизился, но всего лишь на 1 копейку, и закрытие 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, вчера, то он тоже был стабилен. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 71 рубль 40 копеек вечером в четверг. Если рассматривать международный валютный рынок, то доллар США преимущественно торговался чуть выше 71 рубля. Здесь основные ожидания связаны уже с началом июня, когда станут известны объемы. Объемы, которые будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. Что касается нефти, то были определенные колебания, и даже смесь Brent упала ниже 93 долларов за баррель. Случилось это впервые с 20 апреля текущего года, и связано это с сообщениями издания Axios, которое говорит о том, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о шестидневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. По словам американских чиновников, меморандум предусматривает неограниченный проход по Ормузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами. Также Тегеран должен убрать все мины из пролива в течение 30 дней. С одной стороны, звучит красиво, с другой стороны, все это стало известно президенту США Дональду Трампу. Американские переговорщики, естественно, об этом ему доложили, но Трамп сказал, что сразу я подписывать ничего не буду, и заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней.
7: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
15: Конец весны – захватывающее время для спортивных болельщиков. Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги. Финалы турниров УЕФА. Баскетбол Старого Света тоже не остался в стороне, определился обладатель главного клубного трофея – Евролиги. В прошлые выходные в Афинах прошел финал четырех самого престижного европейского турнира. Права на ошибку не оставалось. Один матч в полуфинале и один за трофей. Необычно для турниров такого уровня, но тут обошлось без сюрпризов. До полуфиналов добрались четыре лучшие команды регулярного сезона. Победитель прошлого года – стамбульский Фенербахче, две испанские команды – Валенсия и Реал Мадрид и Олимпиакос из Пирей, портового города близ Афин. В главное противостояние вышли Реал и Олимпиакос. Греческий клуб оказался сильнее со счетом 92-85. Матч был фееричным и напряженным. Еще в начале заключительной четверти Олимпиакос отставал в счете, но вырвал победу, набрав 31 очко в завершающие 10 минут игры. Самым полезным игроком финала четырех был признан Эван Фурнье. Выйдя со скамейки, он стал ключевым в победе греческого клуба, набрав за 27 минут игрового времени 20 очков и сделав 5 подборов и 4 голевые передачи. Символично, что Олимпиакос завоевал главный европейский трофей на домашней арене своего заклятого врага – афинского Панатинайкоса, который имел шансы на выход в финал четырех, но в четвертьфинальной серии уступил Валенсии. Боюсь себе представить, что творилось бы на 19-тысячной арене Телеком Центр, если бы в финале сошлись гранды греческого баскетбола. Матчи красных и зеленых – это настоящая война, и травмы могут получить не только игроки на площадке, но и болельщики, и судьи, и тренеры. Очередной сезон красивого баскетбола позади. Жаль, что без ЦСКА, но уверен, красно-синие скоро вернутся.
6: Спорт и деньги на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
16: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США продлили до 27 июня лицензию на операции по продаже международных активов «Лукойла». Об этом сказано в заявлении американского Минфина. Также США вывели из-под действия антироссийских санкций 11 физлиц и 2 танкера «Линда» и «Лейди Ди». Мазманный суд Москвы арестовал директора департамента Минтранса Александра Васильченко по делу о взятке в особо крупном размере. Расследование и дело относятся к периоду 2021-2022 годов, когда Васильченко работал в правительстве Курской области. Кроме Александра Васильченко задержаны и другие лица, в том числе замдиректора ОКУ «Центр транспортных услуг» Григорий Богачев, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По версии следствия, речь идет о преступных действиях в связи с реконструкцией электротранспорта в Курске. Полный запрет вейпов и электронных сигарет предложили ввести в России. Депутаты выступили с инициативой запретить производство, импорт, продажу и рекламу такой продукции. По их словам, нынешние ограничения не работают, а вейпы продолжают массово продавать подросткам через соцсети и маркетплейсы. Торговлю вейпами и жидкостями для них уже запретили в Нижегородской области и Пермском крае. Ближайшие 5 лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации. Согласно прогнозу, среднегодовая температура приземного слоя воздуха в этот период будет на 1,3-1,9 градуса по Цельсию выше до индустриального уровня. Эксперты отмечают, что это отражает устойчивую тенденцию к росту глобального потепления. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Авиаколлапс на турецком направлении. Турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind отменили рейсы в России по требованию Росавиации. Российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. АТОР уже заявляет о сокращении летней программы на полетов на 10%. Что рассказывают пострадавшие пассажиры, есть ли выход? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Так в опоре России прокомментировали волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 лет до 12. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних. Подробности на Business FM. Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы на 10%. Причина: турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. Как отмечает АТОР, только на рейсах турецких авиапереводчиков должно было улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потерь из-за сокращения программы Azur Air. Это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем, что туроператор Анакс уже пересадил туристов с рейсов Azur Air на Air Anka, но затем Air Anka начала отменять рейсы. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации, комментирует основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
17: Это повлияет на сезон Турции, наверное. Но я думаю, что все равно это будет не критично, потому что львиная доля рейсов осуществляется силами регулярных перевозчиков региональных в том числе. Поэтому я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Эйрлайнс не его рейс. Потом пустое место свет не бывает. Появятся, я думаю, другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавшие объемы. В принципе, в Турции в этом году, собственно, как всегда, наиболее критичные периоды для перевозки – это как раз август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики.
18: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
17: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию, в том числе, да, российских приоритетно. И, конечно же, они не являются экономически коммерческим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Это единственное, чтобы, естественно, у тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку эранкой, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует. Поэтому, конечно, это будет как минимум чуть, а может быть, и чуть дороже.
18: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур, да? Потому что никто это не компенсирует.
17: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку эранкой на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату. Зависит от договора, который туроператоры оформляли с агентством, соответственно, агентство с клиентом.
7: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». В Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию у «Аэранка» закончились еще 25 мая. Теперь часть российских туристов застряли на турецких курортах, а часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Туроператор «Анакс» сообщил, что пассажиров могут присадить на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
19: Никто ничего не знает, трубки не берут, переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства, жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
20: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И 2 часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти 2 часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
19: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
21: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
19: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс-тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса RAN Avia Андрей Патраков.
22: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
19: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
7: Антисоциальный контракт. А в редакции «Бизнес ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в «Опоре России» призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
1: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила полгода условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать, продолжает юрист Александр Балабанов.
3: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и нас на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
1: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
4: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
1: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяца имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей, и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
5: Междуреченск, Кемеровская область, 96 тысяч жителей. Искать уголь в этих местах начали еще при Петре Первом. Но только в 1949-м в течении реки Ольжерас было найдено уникальное месторождение, названное Распадское. Тогда же между реками Томью и Усой началось строительство будущего города шахтеров.
2: Как появлялись города? На Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов по состоянию с 22 мая. Они составили 753,8 миллиарда долларов. 15 мая было 768,9 миллиарда. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, сообщил Банк России. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Казахский министр энергетики Акинженов отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти, то есть окончательного соглашения еще нет, но базовое подписано. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций, расширение трубопровода. Розничные инвесторы в первом квартале внесли на брокерские счета рекордные 910 миллиардов рублей. По данным Центробанка, это максимальный квартальный приток средств с начала ведения статистики в 2021 году. На фоне снижения ключевой ставки активы клиентов брокеров за три месяца выросли на 9% и достигли 13,3 триллиона рублей. Основной спрос пришелся на облигации, особенно на долгосрочные ОФЗ и бумаги с высоким кредитным рейтингом. Рынок видеонаблюдения в России может вырасти к 30-му году до 135 миллиардов рублей. В 2025 году он вырос на 9% и достиг 67,6 миллиарда рублей. Средний рост 2021 года составил 23,4%, говорится в отчете iVideon. Основную долю занимают классические системы видеонаблюдения. Рост связывают с повышенным спросом на безопасность в общественных местах и на предприятиях. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такое законопроектное общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России. А заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
24: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
25: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф твой из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то есть здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился, все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. И конец я не смог поставить. А если опять опять же смотреть вот эти вот новые правила. То есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
24: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего – и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
8: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
24: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
0: Бизнес говорит.
9: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
10: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14-15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе, это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то, может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, видения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать. Но, опять-таки, мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
9: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
11: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам. Все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерная игра. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры. Такие тесты на входе.
9: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
12: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности в хорошем рабочем день. Надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем говорить.
25: говорим, где отдыхать.
6: А что они могут делать?
25: В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
9: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
13: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, старшему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9-го, на лето туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то по воле, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги, тогда официально их выплачивали на карточку, хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки, но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
0: «Бизнес говорит».
7: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34%, что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работ половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки. А противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе.
0: Классики в праве. Цена свободы.
14: Я согласен сидеть не 5, а 15 лет.
0: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
15: В рассказе Антона Павловича Чехова «Пари» банкир спорит с молодым юристом о том, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное заключение. Ставки быстро растут. Банкир обещает 2 миллиона рублей, если юрист добровольно проведет в заточении 15 лет. Юрист принимает вызов. Так философский разговор превращается в очень странный договор, где на кону одновременно и деньги, и свобода. 15 лет спустя выясняется, что цена этого пари изменилась для обоих. Банкир, когда-то богатый и самоуверенный, разорен рискованными биржевыми играми и понимает, выплата 2 миллионов его добьет. Юрист, наоборот, прошел через одиночество и внутренний переворот. Перед самым исходом срока банкир решается на преступление, но обнаруживает, что пленник сам отказался от выигрыша. За несколько часов до победы юрист покидает свое заключение, презрев деньги и нарушив условия спора. Для права здесь важен не только нравственный урок, но и сама природа такого обещания. И во времена Чехова, и сегодня обязательства из игры пари защищаются в суде весьма ограниченно. Проще говоря, даже если бы юрист досидел до конца, он вовсе не обязательно смог бы легко взыскать свои 2 миллиона через суд. Современный закон по общему правилу не дает судебной защиты требованиям, связанным с играми и пари. Исключения есть, но они специальные. Например, если человека втянули в игру обманом, насилием или угрозой. Либо, если речь идет о выплате выигрыша организаторам разрешенной лотереи. Чехов обращает внимание на то, что не всякое обещание, даже очень громкое и дорогое, превращается в надежное право требования. Иногда свобода оказывается дороже денег, а спор о цене свободы вообще нельзя выиграть в суде.
0: Классики в праве на Business FM.
16: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
18: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
16: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
0: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес.ФМ». Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская футбольная сборная провела товарищеский матч в Каире со сборной Египта. Счет 1-0 в пользу хозяев. Гол забил Мустафа Зико. Встреча будет учитываться в рейтинге Международной футбольной ассоциации ФИФА. Сборная Египта в нем занимает 29-е место. Россияне идут на 36-й позиции. Российская сборная проводит только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров. В июне россияне также сыграют против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак беспилотников. Соответствующий механизм уже утвержден. Частные компании смогут закупать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр на встрече с генсеком НАТО. При этом он заверил Марка Рютте, что Венгрия снова станет надежным партнером НАТО. Венгрия не передавала Украине оружие и при предыдущем премьере Викторе Орбане, напоминает Интерфакс. В Сеуле роботы приняли участие в модном показе. Они продефилировали в различных нарядах, футуристичных куртках и комбинезонах с космической эстетикой, сообщает ТАСС. Компания-организатор Galaxy Corporation заявила, что это первое подобное шоу в мире. Там добавили, что машина не заменяет человека, а становится партнером в создании нового и прекрасного. В шоу использовали роботов китайского производства. Новости на Бизнес.ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес.ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Миллионы людей могут лишиться работы на фоне развития ИИ, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане, где посетил ИИ-центр. По итогам встреч с президентом Казахстана Токаевым подписано 16 соглашений. Роль России в развитии экономики Казахстана трудно переоценить, подчеркнул Токаев. Комментарий Георгия Бофта. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей, зелени и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений фитосанитарного режима. Меры вводятся на фоне движения Еревана в ЕС и перед выборами в самой Армении. Как это повлияет на плодово-овощной рынок России? И дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры. Ждать ли скорого возвращения сборной России на мировую арену? Подробности на Бизнес.ФМ. От АЭС до Сириуса. О чем говорили Путин и Токаев? Государственный визит Владимира Путина в Астану венчался подписанием внушительного пакета из 16 документов и был окрашен максимально дружественной риторикой. Президент Казахстана Токаев назвал Россию другом и братом, заявив, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана трудно переоценить. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства. О чем еще говорили Путин и Токаев? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: Одной из важных договоренностей стало подписание соглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Проекты введут в строй в середине 30-х. Казахстан, испытывающий острый дефицит энергомощностей, получает крупнейший инфраструктурный проект практически в долг. Россия обеспечивает Росатому заказ на десятилетия вперед и последующее технологическое присутствие в форме сервиса для станций. У Казахстана при этом есть договоренность с Китаем о строительстве второй АЭС. Это стало компромиссным решением после переговоров. Шла речь об ускорении таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Автоматизация и взаимное признание таможенных решений должны сократить время оформления грузов до 30 минут. Надо посмотреть, как будет на практике. Сейчас российская таможня ведет в рамках борьбы с серым импортом усиленные проверки грузов уже после пересечения границы ЕАЭС. В том числе существует недоверие по таможенной очистке к части грузов, которые шли через Казахстан и Киргизию. Казахстан тоже усилил контроль на своих границах. Возможно, теперь теперь удалось договориться об упрощении таможенных процедур и, главное, об их взаимном признании. Отношения двух стран проходят испытания санкциями. Наиболее проблемное направление – финансовое. Санкционные риски сделали расчеты между казахстанскими и российскими компаниями более сложными и дорогие. Казахстанские компании уже не раз попадали под вторичные санкции за участие в параллельном импорте в Россию. Астана была даже вынуждена создать механизм контроля над реэкспортом санкционной продукции в Россию. Основной экспортный маршрут казахстанской нефти – Каспийский трубопроводный консорциум, ведущий к Новороссийску. Периодически он уже подвергался атакам со стороны Украины. Он также находится под пристальным вниманием западных санкционеров. Астана в ответ попыталась диверсифицировать поставки через Азербайджан, но технические сложности не позволили нарастить их до плановых 1,5 миллиона тонн в год. То, что теперь стороны договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан, позволит Астане встроиться в российско-китайскую логистическую схему, но не снимает полностью вопроса уязвимости перед западными санкциями. Страны ЕС не просто выступают крупнейшим иностранным коллективным инвестором, но и совокупная доля европейских стран в ежегодном притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан постоянно растет, составляя уже половину этого притока. Китай также перегнал Россию по объемам торговли. Китай активно развивает транспортный коридор через Казахстан в рамках мегапроекта «Пояс и путь». Так что конкуренция российским экономическим интересам растет, а Казахстан все активнее превращается в транзитный хаб между Китаем и Европой, что делает его ценным партнером для всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с Турцией через организацию тюркских государств. В Казахстане это называют переходом от равноудаленности к сетевому суверенитету. Страна стремится быть настолько глубоко встроенной в глобальные цепочки поставок энергии, металлов и прочей логистики, чтобы любая попытка давления на нее наносила ущерб всей системе. То есть незаменимость видится как форма самозащиты. Казахстан умело использует конкуренцию великих держав за доступ

0: Лед тронулся. По крайней мере, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска на России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, продолжит Ольга Кашинская.
1: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что Федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу Федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира нулевые.
2: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения, это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой, кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет таким образом той же самой Международной Федерации дает такой своего рода сигнал головному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первую сборную России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
1: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27-го года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
3: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому, я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У Федерации обжаловать решение может, понятно, дело только Федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
1: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Сообщается, что турфирма объясняет повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят посмотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
4: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сырыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самая доступная экскурсия – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
5: Надо понять.

0: Менять ваш маршрут, даты мы согласовываем это с Росавиацией, полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полет, возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус полтора часа. В сторону Гуниба полтора-два.
1: Скажите, а подорожала стоимость вот после наводнения?
0: Нет.
1: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
0: Да.
2: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только два вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании, но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
3: В целом, вообще, на республику у нас один туристический вертолет.
1: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
3: В принципе, да. У нас есть два вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
1: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
3: Будут цены разниться от маршрута, от то, что включено.
1: Вот подорожание после потопа?
3: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
2: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
4: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а просто с тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить, хоть таких групп не находится, просто больших. Это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты, вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
2: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
5: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле «Три звезды» с завтраком.
1: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
5: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но я думаю, 8% компании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 000 дороже.
2: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
2: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Ценные бумаги.
2: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций 17 июля. Окончательное решение по дивидендам акционеров акционеры примут на общем собрании 30 июня.
6: IPO.
2: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 2031-2032 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуни. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пуни, к 2035 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
6: Отчеты и планы.
2: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов: медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей, ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодовощный рынок, об этом Ольга Кашинская.
8: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
9: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас в основном Азербайджан и Кубань. Томаты то тоже, в принципе, небольшой объем, и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. В Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция, на полном объеме может все это заменить.
8: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальны, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козь. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
10: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
11: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
10: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичны.
8: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. С зеленью и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Левона Дамян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
12: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется только. То есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли, воды, совсем другие получаются вкусовые качества.
8: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, так называемой Шанинке, лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособорнадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство лишило Шанинку государственной аккредитации по образовательным программам «Психология», «Менеджмент» и «Социология», признав их несоответствие федеральным стандартам. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
13: Довольно очевидно, что Шанинка была маркирована властью как слишком либерально прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но Шанинка вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет, тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации, то есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью Шанинку, и если есть желание, на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у Шанинки есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно антишанинку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать Шанинку с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующий текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у Шанинки очень мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории, и то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
7: Константин Симонов, профессор финансового университета. Шанинка – московский вуз, основанный в середине 90-х социологом Теодором Шаниным совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера. Торги на российском фондовом рынке в четверг начались с повышения индекса Мосбиржи, но закончились вновь снижением. Итоги дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
14: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Потери составили 0,3%. Закрытие индекса Московской биржи 2583 пункта. По-прежнему у рынка нет идей на какую-то существенную, серьезную распродажу. Но, как мы видим, нет идей на какие-то большие покупки. Таким образом, пока скатились мы в коридор 2500-2600 пунктов по индексу Московской биржи. Посмотрим, пойдем ли на 2500, но, в принципе, на мой взгляд, дорога открыта. Стабильным был российский рубль. В единый день уплаты налогов без каких-то особых изменений завершилась торговая сессия на Московской бирже. Китайский юань снизился, но всего лишь на 1 копейку, и закрытие 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, то он тоже был стабилен. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 71 рубль 40 копеек вечером в четверг. Если рассматривать международный валютный рынок, то доллар США преимущественно торговался чуть выше 71 рубля. Здесь основные ожидания связаны уже с началом июня, когда станут известны объемы. Объемы, которые будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного проекта. добавила. Что касается нефти, то были определенные колебания, и даже смесь Brent упала ниже $93 за баррель. Случилось это впервые с 20 апреля текущего года, и связано это с сообщениями издания Axios, которое говорит о том, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о 6-дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. По словам американских чиновников, меморандум предусматривает неограниченный проход по Армузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами. Также Тегеран должен убрать все мины из пролива в течение 30 дней. С одной стороны, звучит красиво, с другой стороны, все это стало известно президенту США Дональду Трампу. Американские переговорщики, естественно, об этом ему доложили, но Трамп сказал, что сразу я подписывать ничего не буду, и заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней.
7: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Продолжительность жизни.
15: Микропластик обнаруживают в воде, воздухе, еде, в легких, в крови и в плаценте. В 2022 году американские ученые впервые подтвердили его присутствие непосредственно в ткани человеческого мозга.
6: Журналист Алена Копылова.
15: Пластик пересек гематоэнцефалический барьер – защитный фильтр, который мозг выстраивал миллионы лет эволюции. Частицы размером менее 1 микрона, нанопластик, настолько малы, что проникают через стенки кишечника в кровоток, а затем через гематоэнцефалический барьер в нейронную ткань. Микропластик в кровотоке способен вызывать церебральный тромбоз, закупорку мозговых сосудов и нейроповеденческие нарушения. Что происходит внутри клеток? Микропластик вызывает окислительный стресс, нейровоспаление, агрегацию белков и нарушение нейромедиаторов. Те самые процессы, которые лежат в основе когнитивной дисфункции и нейродегенеративных заболеваний. Болезнь Альцгеймера, Паркинсон – оба связаны с накоплением патологических белков в мозге. Означает ли это, что микропластик провоцирует такие заболевания? Наука пока утверждать не может. Долгосрочные данные только накапливаются, но совпадение механизмов настораживает исследователей. Основные источники поступления микропластика в организм – это вода в пластиковых бутылках, еда, разогретая в пластиковых контейнерах, и морепродукты.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
16: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США продлили до 27 июня лицензию на операции по продаже международных активов «Лукойла». Об этом сказано в заявлении американского Минфина. Также США вывели из-под действия антироссийских санкций 11 физлиц и 2 танкера «Линда» и «Лейди Ди». Басманный суд Москвы арестовал директора департамента Минтранса Александра Васильченко по делу о взятке в особо крупном размере. Расследование и дело относятся к периоду 2021-2022 годов, когда Васильченко работал в правительстве Курской области. Кроме Александра Васильченко задержаны и другие лица, в том числе замдиректора ОКУ Центра транспортных услуг Григорий Богачев, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По версии следствия, речь идет о преступных действиях в связи с реконструкцией электротранспорта. Транспорта в Курске. Полный запрет вейпов и электронных сигарет предложили ввести в России. Депутаты выступили с инициативой запретить производство, импорт, продажу и рекламу такой продукции. По их словам, нынешние ограничения не работают, а вейпы продолжают массово продавать подросткам через соцсети и маркетплейсы. Торговлю вейпами и жидкостями для них уже запретили в Нижегородской области и Пермском крае. Ближайшие 5 лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации. Согласно прогнозу, среднегодовая температура приземного слоя воздуха в этот период будет на 1,3-1,9 градуса по Цельсию выше до индустриального уровня. Эксперты отмечают, что это отражает устойчивую тенденцию к росту глобального потепления. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Авиаколлапс на турецком направлении. Турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind отменили рейсы в России по требованию Росавиации. Российская Azur Air